0: Пойдешь за меня?
1: Обманешь, не возьмешь.
0: А любишь ли меня? Скажи.
2: Ради Бога.
1: А чего же тебя не любить? Ты не кривой. Какие у тебя руки белые, мягкие, как каймак.
0: Я не шучу. Скажи, пойдешь ли?
1: Отчего же не пойти? Коли батюшка отдаст.
0: Я с ума сойду, если обманешь. Завтра я все скажу твоей матери и отцу. Сватать приду. Ты что?
1: Это так смешно.
0: Я куплю дом, сад. Запишусь в казаки.
1: Ты смотри, других баб не люби. Я на это сердитая.

0: Уже поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белые платки девок белели в темной улице. Все было тихо, огней нигде не было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу около печки. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел. В ней потухла свеча. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив. Он соскочил с крыльца и побежал за девками.
1: Марьяна!
2: Ну тебя, ну! Юль, теперь увидит кто.
0: Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.
2: Не нацеловались. Ну вот, женишься, тогда целуй. А теперь погоди. Ну.
1: Прощай, Марьяна. Завтра я приду к твоему отцу. Сам скажу. Ты не говори.
2: Что мне говорить? Пусти.

0: Оленин пошел один, вспоминая все, что было. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой, и она соглашалась принадлежать ему.
1: Завтра все объяснится. Я не могу так больше жить. Завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице.

0: Езжай!
1: Седлай!
0: Ну, седлай! Это я не
1: ощущаю! Ну, как? Ну,
0: где ты?
2: Ну, езжай! Ну, чего стал?
1: Народа мало!
3: Людей! Танюша! Баня!
0: Собирай! А?
3: Что там?
0: Что? Где Дмитрий Андреевич?
3: Черкеску подай!
0: Я черкеску? Сейчас.
1: Танюша! Баня!
3: Ну-ка! Ну-ка! Слышь, с тех ворот ближе ж выезжать?
4: Толкуй тут, ближе.
5: В средние ворота ехать надо.
6: И то, оттуда ближе.
3: Что?
6: Оттуда что такое?
5: Ближе.
6: Куда?
7: Абреков ловить, засели в Буруна.
6: Когда?
7: Сейчас едем, да все народу мало.
6: Да где Абреки-то, где?
7: Верст 8 от станицы в Бурунах. В яме засели.
6: Урядник с двумя казаками остался там.
7: Ну скорей, скорей, что ли.
1: Аня, Танюша, ружье.
0: Дмитрий Андреевич, да зачем вы туда?
3: Седлай и живее.
0: Ну зачем на рожон лезть, Дмитрий Андреевич?
3: Седлай.
8: В это утро в степи было тихо и пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось. Было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся. Казаки ехали большей частью молча. Оружие на каждом было пригнано так, чтобы оно не звенело и не бренчало. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и щурясь, все вглядывался вперед,

0: Стой! Разделиться надо. Половине с той стороны подъезжать.
1: Да постойте, вон кто-то едет.
2: Да это Абреки, что ли?
3: Не как Родька вон машет.
0: Юрядник!
4: Лукашка! Лукашка! Лукашка! Лукашка, вон туда заворачивай. Там Гурк один остался.
3: Далече?
4: Да это он в них палит.
0: Туда, вот туда. Вот, за бугром.
5: Пошел.
6: Проехав еще немного, они увидели Гурку. Из-за бугра Оленин разглядел в шагах в 200 шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как вся степь, но тем, что Абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть Абреки.
0: Эй, юнкер, смотри.
3: Еще. Застрелят тебя, Андреич. Ступай-ка лучше прочь.
5: Тебе тут не дело.
7: Я здесь останусь.
3: Ну, как знаешь.
0: Слышь, Лука, Гурка сказывает, чеченцы ремнями связались.
3: Надо арбуз сеном, а то перебьют.
4: Живьем не возьмешь, их там 9.
0: Ремнями связались.
5: Тащите сюда! Там за бугром Ногайская арба!
6: Оленин взъехал на бугор, с которого ему все было видно. Воз был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено.
4: Ближе. Еще ближе кати.
6: Воз медленно двигался, казаки жались за ним. Чеченцы сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.
4: Ближе, ближе. Поближе подойдем. Куда? Куда прижмись?
0: Стой!
8: Смертную затянули.
4: Чего? Молчи!

0: Кати.
1: Ближе, Кати, еще.
0: Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик, стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца.
1: Врешь! От моих рук не уйдешь.
0: Чеченец был тот самый брат убитого Абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки.
1: Руками за душу.
0: Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета.
2: Лукашка!
1: Ансен!
2: Лука, лежи! Лежи ты, ради бога!
3: Распоясывай!
1: Живьем возьму!
2: Лежи! Пристрелите вы чеченца-то!

0: А Ленин уехал домой. Он вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел. Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. А Ленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней.
1: Марьяна? Можно к тебе?
0: Она была в хате одна и стояла спиной к нему.
1: Марьяна, я пришел.
2: Оставь.
1: Что ты?
2: Что? Казаков перебили. Вот что.
1: Лукашку.
2: Уйди. Чего тебе надо?
1: Марьяна.
2: Никогда ничего тебе от меня не будет.
1: Марьяна, не говори.
2: Уйди, уйди, уйди, постылый.
0: Такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться. Что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда.
3: Дмитрий Андреевич, лошадей подали.
1: Хорошо.
3: Ну так я укладывать буду.
1: Да-да.
0: Не простившись ни с кем и через Ванюшу расплатившись с хозяевами, Оленин собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его.
4: Ну, прощай, отец мой. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, и я тебя люблю.
0: Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьяну больше, чем прежде. И знал теперь, что никогда не может быть любим ею.
4: Ты меня, старика, послушай. Пойдешь в поход, будь умней. Коли стреляют, ты в кучу не ходи. По народу-то ведь ты целют. Я все от народу подальше один хожу. Вот ни разу меня и не ранили.
3: А в спине-то у тебя пуля сидит?
4: А, не! Это казаки баловались.
1: Как казаки?
4: Да так, пили. Ванька Ситкин казак был. Разгулялся, да как бацнет прямо мне в это место из пистолета и угодил.
1: А, что ж, больно было? Ванюша, скоро ли?
3: Дмитрий Андреевич, так я...
4: Куда спешишь? Ну, куда спешишь? Ну, дай расскажу. Не перебивай. Дедуха Бурлак и говорит, ведь малый ты сдохнет. Давай что в сладкое, а то мы тебя засудим. Ну, ведро поставил, выпили, а кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Притащили еще. Дули, гуляли до утра. А так я и заснул на печи пьяной.
1: Ну и зажило?
4: А? Зажила, а пулька все тут. Видишь, она так и касается.
3: Ружье брать, Дмитрий Андреевич?
1: Все брать.
3: Ну, хорошо.

0: Ну а что? Будет ли жив Лукашка?
1: Бог его знает. Доктора нет. Поехали.
0: Я лучше. И штаба лекаря пришлю.
1: Так и бы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили. А то ваши офицеры да полковники из гор докторов выписывают. У вас фальш. Одна все фальш.
2: Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все была фальш в том мире, в котором он жил и в который возвращался.
0: Ты был у него?
1: Да лежит как мертвый. Не ест, не пьет. Жаль малого. Хорош малый был. Джигит, как я.
0: Ну, прощай, дядя. Спасибо. Бог даст, увидимся.
1: И так разве прощают? Дурак. Я тебя как жалею. Такой ты горький. Все один. Нелюбимый ты какой-то. Вы раз подумай о тебе, так-то жалею.
0: Ну ладно, ладно. Ну прощай.
2: Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.
3: Ванюша, ты все взял?
4: Все, все здесь.
5: Шарль, ты так и уезжаешь? Компанию водили, водили целый год. А ну, прощай, ты и ушел. Хоть подари что на память, отец мой. Флинт подари. Ну куда тебе две?
4: Ой, что передавали этому старику? Все мало.
5: Помолчи, свинья, ишь скупой.
4: Попрошай-ка, старый.
2: Оленин достал ружье и отдал ему.
4: Ой, все необстоятельный народ.
2: Марьянка вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, пошла по двору.
0: Ну, пошел! Пошел!
5: Прощай, отец! Буду помнить тебя!
2: Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

Вы слушаете радиопостановку «Первый учитель» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Музыка Мираба Парцхаладзе. Постановка Марины Турчинович.

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Набросков много. Я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. Я хочу поделиться с вами своими мыслями о еще не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую, мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая взяться меня за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы вы хотя бы мысленно стали со мной у мольберта, чтобы вы волновались вместе со мной. Не пожалеете жара своих сердец. Подойдите поближе. Я обязан рассказать эту историю.

0: Прошлой осенью я получил из родного Аила Куркуреу телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я выехал на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Я знал, что это прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего Аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Академик Сулайманова приехала в Аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно было уже начаться. Наверное, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях. И встречали ее, наверное, всегда и с радостью, и с почестями. Но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало. И она все пыталась скрыть непрошенные слезы. После торжественной части директор школы пригласил нас, гостей, учителей и активистов колхоза, к себе. И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место. Как всегда в таких случаях было шумно. Гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам. Бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.
1: Слушай, а телеграмму эти старик Дюшен привез, что ли?
2: Да, всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтоб при народе прочитали. Опоздал малость наш, аксакал, огорченный приехал.
1: Так что ж он там стоит? А пусть слезает с коня. Зови его сюда, зови.
0: Парень вышел позвать Дюшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась, словно внезапно вспомнив о чем-то.
3: Скажите, о каком это Дюйшене говорят?
0: А это колхозный почтальон Алтынай Сулаймановна. Несколько лет назад он работал мирабом и вечно пропадал на полях. А потом, когда состарился, стал возить почту. Вы знаете старика Дюйшена? Она неопределенно кивнула. Потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то стопотом проехал на коне. И парень вернулся назад.
2: Агай! Я его звал, Агай, но он уехал. Ему еще надо письма развозить.
4: Ну и пусть развозит. Незачем его задерживать. Потом со стариками посидим.
1: О, вы не знаете нашего Дюйшена. Он человек закона. Пока дело не выполнит, никуда не завернет. Вот да.
5: Верно. Странный он человек.
1: Вот да.
5: После войны вышел из госпиталя. Это было на Украине. И остался там жить. Всего лет 5, как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину.
6: На родину, говорит, умирать.
5: Всю жизнь бобылем живет.
1: А все-таки зайти бы ему сейчас, а? Ну да ладно.
4: Товарищи, а когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюшена.
5: Ну как?
4: Да, да, да, да. А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита.
5: Да что уж там говорить. Чего только не затевал Дюшен. А мы-то ведь всерьез считали его учителем.
4: Да. Ну а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известен всей стране. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в Аиле новую среднюю школу.
5: Правильно.
4: Одно это уж говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени.
0: Все опять зашумели, дружно поддержав тост. И только Алтынай Сулеймановна покраснела чем-то очень смущенная. И лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне ото всех и пристально смотрит на бугор, туда, где покачиваются на ветру два больших тополя. Они всегда на виду, точно маяки на горе. В нашей Маиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные. У них особый язык, и должно быть своя особая певучая.

0: Алтынай Сулаймановна, кажется, хотела что-то сказать, но потом, наверное, передумала и порывисто надела очки.
1: Московский поезд здесь проходит, кажется, в 11.
0: Да, в 11 ночи.
1: Значит, мне надо собираться.
0: Почему вдруг, Алтынай Сулаймановна? Вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.
1: Нет-нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.
0: Как ни уговаривали ее земляки, Алтынай Сулаймановна была неумолима. Я поехал проводить ее до станции. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала: «Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо. Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнают об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте».

несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулеймановны.

0: Это было в 1924 году. Да, именно в тот год. Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было 14 лет, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было. Осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовье, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием. Вскоре созвали народ на сходку. Когда мы, ребята, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там же перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый парень в черной шинели.
1: Потом козлов столько, что мы...
2: Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу. С вашей помощью, конечно. Вон в той старой байской конюшне, что на бугре. Что скажете на это, земляки?
3: А ты лучше скажи нам, зачем она нужна нам, эта школа?
2: Как зачем?
4: А верно ведь, зачем?
1: Зачем она?
5: Мы испокон веков живем дыхканским трудом. Нас кетмень кормит. И дети наши жить будут так же.
1: Верно.
5: Зачем им учение?
6: Учение.
5: Грамот начальникам требуется.

0: А мы простой народ.
1: Да мы народ простой.
2: И не морочь нам голову, парень! Слышишь? Все!
3: Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? Значит, вы против этой бумаги, в которой написано, чтобы дети учились, на которой стоит печать советской власти. А кто вам дал землю, воду, волю? Кто против законов советской власти? Кто? Отвечай! Мы бедняки. Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте, а теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого нам нужно учить детей. Учить детей.
4: Ладно уж, учи, если тебе охота. Нам-то что?
3: Но я прошу вас помочь мне. Нам надо починить эту байскую конюшню на горе. Надо перекинуть мосток через речку. Дрова нужны школе.
4: Школе?
3: Школе.
5: Ты погоди, погоди, джигит. Уж очень ты стал прыткой. Ты на весь Аил кричишь. Школу буду открывать, школу. А поглядеть на тебя, и ни шубы на тебе нет.
6: Нет шубы-то.
5: Ни коня под тобой нет. Ни землицы. Ни единой скотины во дворе. Ты как думаешь, дорогой человек, как думаешь жить? Разве что чужие табуны угонять.
1: Угонять табуны только...
3: Проживу. Проживу как-нибудь. Жалования буду получать.
5: Давно бы так жаловать. Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалование детей учи. А нас, джигит, оставь в покое. У нас, слава Аллаху, своих дел полон рот. А ну, поехали, все!
1: Некогда нам
7: учить. Сутым-кул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дишен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он не знал, куда ему теперь податься. На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд с лопатой, китьменем, топором и каким-то старым ведром в руках. С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз к Аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Однажды ранним утром в Аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя подавал пшеницу, хранящуюся в яме.
3: Здравствуйте, апа. Да поможет вам Аллах. А Аллах не поможет, так мы всем гуртом поможем. Смотрите, сколько нас. Эти ребятишки – ученики нашей школы. Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочке?
8: А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой? Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вот набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.
3: Подумайте, подумайте, что вы говорите. Апа, разве она виновата в том, что она сирота? И разве есть такой закон, чтобы сироты не учились?
8: А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай.
0: Эй, баба, с каких это пор ты стала головой в доме? С каких пор стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, парень, забирай девчонку. Хочешь, учи ее, хочешь, изжари ее. А ну, убирайся со двора.
8: Ах так? Она будет шляться по школам, а дома, по хозяйству кто? Все я?
0: Сказано! Все!
8: Нет, не выйдет.
0: Сказано!
8: Я как сделаю, так и будет. Ты мне не указ. Я тебе голову не брось, пожалуйста.
7: Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разосланную на полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.
6: Интересно.
8: А дощечки зачем?
3: Дощечки положите на колени. Удобнее будет писать. Я научу вас, дети, читать и писать. Я вам покажу, как пишутся буквы и цифры. Цифры. Я научу вас всему, что знаю сам.
7: Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.
3: Это Ленин.

0: На всю жизнь запомнила я этот портрет. На том портрете Ленин был в мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой, раненая рука его висела на повязке. А из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем. Дюйшен учил нас так, как умел, как мог. Сам того не ведая, он совершал подвиг. Да-да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами Аила, в школе, если можно так назвать мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир. Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми, а о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена. Дело шло к зиме. До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу. Ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши. У них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников. Тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. А он точно бы и не замечал оскорблений. Вроде ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.
1: Давайте посчитаем.
2: Раз и два, раз и два, отвечай сперва. Почему под снегом не растет трава?
3: Почему под снегом не растет трава?
2: Почему под снегом не растет трава?
1: Молодцы! Два и три.
2: Два и три, два и три.

0: В один из студенных дней, это было в конце января, Дюшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгой, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями. Лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли. Почувствовали что-то неладное. Когда мы пришли, Дюшен не стал растапливать печь.
1: Встаньте. Снимите шапки. Умер Ленин.
2: Умер.
1: По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стоите. Замрите. Смотрите вот сюда, на этот портрет. Запомните этот день, дети.
0: В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер вырывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому. Дюшен вытер глаза рукавом и сказал:
1: я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через 3 дня.

0: Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира. Гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз. Не находила себе покоя стихия, металась, билась в плач о землю. Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Боялась я почему-то за нашего учителя. Как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову. Чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь. Не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.
1: Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место. Берись за пряжу. Попробуй. Выскочи еще.
0: Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. Я от этого не находила себе места. Работа не клеилась, руки не слушались меня. Пряжа то и дело обрывалась.
1: Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? Погибели на тебя нет, сирота поганая. Ну, иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.
2: Да-да, иди.
0: Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери.
1: Бери мешок. Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай. Если позволят старики, переночуй там.
2: Ступай, Алтынай, ступай.
1: Иди, с глаз моих долой.
0: Я выскочила во двор, зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила. А голову точила только одна мысль. Вернулся ли учитель?
3: Алтынай, что с тобой? Ты что так бежала?
4: Беда какая!
0: Нет, так просто. Мешок вот принесла.
4: Фу ты, негодница. Страху-то нагнала. Да хранит тебя святой Богиня.
0: Можно я у вас останусь сегодня?
4: Оставайся, ниточка моя. Да ты садись вот сюда, к огню, погрейся. Ты что-то с самой осени к нам не заглядываешь, а?
5: Ой, Господи. А ты, старуха, мясо положи в казан, да и угости дочку. И Дюйшен часом подоспеет. Да, давно бы пора ему дома быть. Но ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.
0: Незаметно подобралась к окнам ночь. А Дюйшена все не было.
5: Старуха, давай-ка стели постель.
4: Да уж, пора.
5: Не приедет он сегодня. Поздно уже, и мало ли дел у начальников. Задержали, стало быть. А не то ведь давно бы уж дома был.
0: Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы.
5: Да, как ты там, лошаденка моя? Ох-хо, ведь клочка сена задарма не выпросишь. Овса за деньги не достанешь.
0: Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки.
6: Волки!
4: Буран накликают!
6: Нет, нет, старуха, неспроста это. Гонят они кого-то, человека или лошадь ли окружают. О, мой, упаси бог Дюйшена, ведь ему же все нипочем. Дурень он этакой. Ну-ка, дай-ка мне свету. Дай, старуха, свет, свет. Сейчас. Да скорее ты пошевелись, господи, ну быстрее. Да давай. Ой, настигли окаянный.
7: Ты, Дюйшен. Ружье, ружье, скорее ружье.
6: Что ты?
7: Палку какой-нибудь ружье, скорее же!
6: Да никуда ты не пойдешь! Никуда мы тебя не пустим!
7: Пустим!
6: Пусти, подожди ты!
7: Не успел! Не успел! Настигли у самого дома! Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали! Она доскакала до Аила и рухнула, как сноп. Тут они на нее и набросились. Пустите!
6: Подожди ты, да бог с ней, с лошадью! Подожди ты, главное, что сам живой остался. А не упади, конь, они бы и тебя не упустили. Сиди.
3: Святой не увидит,
6: сохранить. Ну, старуха, ты поди-ка подогрей, что там у тебя есть?
8: А ты
6: садись к огню, садись, успокойся. Давай к ногу, я сапоги сниму. Вот так. А ты чего это так поздно выехал?
8: Заседание затянулось. Меня в партию принимали.
6: А, это хорошо. Ну, ты выехал бы на другой день с утра, ведь я думаю, тебя никто бы не гнал в дорогу прикладом-то.
8: Я обещал детям вернуться сегодня. Завтра занятия в школе.
6: Ох ты, дурень ты! Старуха, только послушай, что он говорит! Он, видишь ли, обещание дал детям, соплякам этим.
8: Корабль.
6: А если бы ты в живых не остался? Да ты соображаешь ли своей головой, что ты говоришь?
8: Это мой долг, моя работа. Вот, всегда пешком ходил, а на этот раз лошадь у вас выпросил. На съедение волкам отдал.
6: Ладно, не об этом речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Век был безлошадным, и теперь не пропаду. Ладно. А будет стоять советская власть, наживу еще.
3: Дело говорит, старик, живем еще. А ты теперь-то ешь, сынок, пока горячая. Ешь.
6: Смотрю я на тебя, Дюйшен, и вроде бы ты не глупый. Вот ты скорее умный парень. А вот не пойму никак. Чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками этими несмышленышами? Или ты не найдешь себе другого дела? Да наймись ты кому-нибудь в чабаны. Тепло и сытно будет.
8: Я понимаю, Караке, что вы мне добра желаете. Но если эти несмышленыши в дальнейшем так же будут, как вы, говорить, что зачем нам нужна школа, учение, то и дела советской власти далеко не пойдут. А вы хотите, чтобы она стояла, жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я больше ни о чем не мечтал. Вот и Ленин говорил.
6: Да, к слову, вот ты все убиваешься, а ведь слезами не воскресишь Ленина. Эх, если бы была такая сила на земле. Или ты думаешь, другие не печалятся, не горюют? А ты загляни ко мне под ребра. Дымит там сердце горьким дымом. Вот не знаю, право, вот сойдется ли это с твоей этой политикой. Но хотя Ленин был человеком другой веры, а я... 5 раз на день молюсь за него. А ты иной раз думаю я, Дюйшен, сколько мы с тобой его не оплакивали, все без пользы. И так я по-своему, по-стариковски рассудил. Ленин в народе самом остался и перейдет по крови от отцов к сыновьям.
8: Спасибо вам за ваши слова, Караке. Спасибо. Правильно вы думаете, верно. Он ушел от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем. Кто это?
4: Да это Алтынай. Перепугалась давеча, вот и плачет за печкой.
8: Алтынай. Что с тобой, Алтынай? Ну, почему ты плачешь? А? Да что ты, милая? Чего ты испугалась? Ну, разве можно так? Ведь ты у нас большая. Алтынай, ну, взгляни на меня. Вот так, вот так.
9: Я крепко обняла Дюшена и уткнулась в его плечо мокрым горячим лицом. Ах, если бы он знал, что сердце мое сдвинулось с места от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать. И пока я не успокоилась и не уснула, Дюшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с горы, неслась, не в силах остановиться в мерцающие серебряные дали степи, объятой солнцем и легкой призрачной дымкой. Где-то за 3-9 земель голубели талые озерца. Где-то за 3-9 земель ржали кони. Где-то за 3-9 земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака —

откуда летели журавли, и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами. С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков отца мы школы доила всю дорогу.

0: как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки.
1: Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь.
2: Согласен, апа.
0: Когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разосланной на кашме скатерти сидел, как пень, краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутый на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.
1: А, доченька, вернулась. Заходи, милая.
0: Дядя сидел на краешке кашмы, тоже с каким-то незнакомым мне человеком.
3: Тройка чаевик.
0: Они играли в карты, пили водку и ели бишбармак.
1: Доченька, там в казане еда. Покушай, пока не остыла.
0: Я вышла. На душе стало неспокойно. На другой день, когда после уроков мы все гурьбой вышли из школы, учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.
4: Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?
0: Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась делать со мною тетка.
4: Я сам за тебя отвечу. А жить ты будешь пока у нас. Только далеко от меня не отлучайся. Алтынай, сейчас мы с тобой сделаем одно дело. Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь и будешь хорошим человеком. Алтынай, у тебя душа хорошая и ум пытливый, и мне кажется, что ты будешь ученым человеком. Ты сейчас молоденькая, как вот этот прутик. Ты похожа вот на эти топольки. Пусть счастье твое будет в учении. Звездочка ты моя, ясно.

погляди, как хорошо. Мы проведем арык вон от того родника, и увидишь, какие это будут красивые тополя. Они будут стоять здесь, на этом бугре, рядушком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди.

0: смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким. Я хочу обнять и поцеловать вас». Но я не посмела. Постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было?
1: Ты не печалься, Алтынай. Найдем выход. Послезавтра я поеду в Волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Ты хочешь поехать?
0: Как скажете, учитель, так и будет. Хотя я и не представляла себе, какой он такой город. Но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. И на следующий день в школе я думала о том же, как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут.
2: Не отвлекайтесь, дети, не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом.
0: Но тут дверь шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку.
2: Вы по какому делу?
3: А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй, ты, бездомная!
2: Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого.
3: Это мы еще посмотрим. Эй, хватайте ее!
4: А ты что, безродный пес, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну прочь!
2: Вы не имеете права! Что? Входить сюда! Это школа.
3: А я же говорила, он сам давно уже с ней снюхался.
4: Да плевать мне на твою школу.
5: Отпустите учителя! Не
2: бейте!
5: Бегите,
2: меня! Алтынай! Беги! Беги, Алтынай!
4: Бей его! Сади по голове!
0: Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косы и поволокли во двор. Я рванулась изо всей силы и на секунду увидела оцепеневших крики детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена. Учитель! Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов. Он пытался поднять голову, а те все били. Били его. А меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле. Учитель! Но мне зажали рот и перебросили поперек седла. Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седло. А тетка бежала рядом и колотила меня по голове.
3: Дождалась! Вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец!
0: Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону. Ой, если бы я могла убить его взглядом!
4: Чернуха, подними ее! Усмири свою напарницу, втолкуй ей! А нет, все равно разговор с ней будет короткий!
0: Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что я сама уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам. Она была свободна.

0: черная твоя душа! Будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!
1: В эту ночь, 15 лет от роду, я стала женщиной. Я была моложе детей этого насильника.
0: Таков вторая жена. О, как я ненавижу это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его? Что может быть унизительнее положение подневольной второй жены, рабыни телом и душой?

0: Поднимитесь, несчастные, из могил. Встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин. Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен. Это говорю я, последний из вас, перешагнувшая через эту судьбу. Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания, так же, как мой учитель Дюшен. Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Найдя деревянный колышек, я в отчаянии стала копать им землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руки, уже рассвело. Кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина. Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть. Не отодвинулась даже. Черная женщина молча продолжала делать свое дело. Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней точно в клетке. Потом я увидела, как откуда-то со стороны ехали три всадника. Они направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу на новое стойбище. А потом присмотрелась. Это был Дюйшен! А двое других в милицейских фуражках с красными петлицами на шинелях. У Дюйшена была забинтована голова, и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня, вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяло с краснорожего.
1: Вставай! Гад! Теперь угодишь куда следует. Пошли! Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее? Врешь! Прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на это конец.
0: Краснорожему связали руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом. Это бежала за нами черная женщина. Она точно сумасшедшая подскочила к мужу и сбила камнем с головы лисью шапку.
2: За черные дни мои, душегу, не отпущу тебя живым.
0: Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку.
2: Чтоб трава не росла!

0: Прошло немало времени, прежде чем злосчастную щель я осталась позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня.
1: Алтынай, я не сумел уберечь тебя. Прости меня. Но если даже ты простишь меня, то я никогда не прощу себе этого. Успокойся, Алтынай. Послушай, что я тебе расскажу. 3-го дня я ездил в волость. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь меня? Алтынай, смотри, какая светлая, звонкая речушка. Сойди с коня. Умойся. А хочешь, я отойду в сторонку и буду пасти лошадь. А ты разденься и искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай. Легче станет. Ладно?
0: Я кивнула головой. А когда Дюшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Я невольно засмеялась первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Я бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в брызжущий поток. Унеси, вода, с собой всю грязь и погонь этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода. Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету. А через 2 дня Дюшен повез меня на станцию. Оставаться в Аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте.

0: сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там. В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании.
1: Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя. Но не имею права мешать тебе, ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет. Ты станешь настоящим учителем, и тогда вспомнишь нашу школу. Может быть, и посмеешься. Пусть будет так. Пусть будет так. Ну вот, сейчас ты уедешь. Будь счастлива, Алтынай. И главное, учись, учись. Не плачь, Алтынай, вытри глаза. А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые. Ну, давай прощаться. Будь здорова, счастливого пути. Прощай, родная. Не бойся, иди смелей.
0: Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня. А потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне.
1: Прощай, Алтынай. Прощай, огонек мой.
0: Прощайте, учитель. Прощайте, дорогой мой учитель. Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся. До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души. Прощай, учитель. Прощай, моя первая школа. Прощай, детство. Прощай, моя первая, никому не высказанная любовь. Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву в институт. Когда я училась на рабфаке, я написала Дюйшену письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе, потому что не хотел мешать мне учиться. Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в Аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло. Я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш Аил. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на бугор, где стояла наша школа. И дыхание у меня перехватило. На бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла учителем, просто по имени Дюйшен. Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал. Не забыл. Значит, думал, как это похоже на тебя.
2: Что с вами?
0: Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?
2: Знаю, конечно. Тут все свои.
0: А Дюйшена знаешь? Ну, тот, что учителем был.
2: Дюйшена. Так ведь он в армию ушел. Да, я его сам вот на этой бричке в военкомат отвозил.
0: У въезда в Аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Дюйшен был в армии. Я свернула с дороги и пошла к тополям на бугор. Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими, сизостволыми деревцами. Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось.

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. С бугра мне была видна крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было. Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию. Кончилась война. Я не знала, что стало с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести. В 1946 году, поздней осенью, я ехала в Томский университет в научную командировку. Где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа по купе. Поезд двинулся, набирая ход, проплыл за окном одинокой станционной домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он. Дюйшен. Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло. Стойте!

0: сестрица. Что вы? Да вы, наверное, обознались. Я стрелочник Джангазин. Меня зовут Бейнел.
1: Бейнел?
0: Да.
1: Я не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина.
2: Несчастная. Мужа или брата признала. Да не он оказался. Ошиблась.
3: Надо же быть такому.
2: Ой, чего не бывает.
4: Чего только не пережили мы в войну.
0: Идемте, сестрица, я провожу вас до вагона. Холодно.
5: Идемте, гражданочка. Пойдемте. Мы все понимаем.
6: Люди расступились. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе, весельчак, балагур, добрый, мужественный человек, он, кажется, плакал. Плакала и я. У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем. Говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.
7: Оставь ее в покое. Я распишусь. Это я сорвал стоп-кран. Я буду отвечать.
6: По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Как протяжную песню русских вдов уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной. Шли годы. Уходило прошлое. Вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно, но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить, побывала во многих странах. А вот в Аиле больше не была. Это плохо, непростительно. Я не то что позабыла о былом. Нет, я не могла этого забыть. Я как-то отдалилась от него.

Вот бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны, и редко кто вспомнит о таком роднике, да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет. Давно никем не замутненная, прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. Надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверное, и есть жизнь. Я вспомнила о таких родниках после того, как побывала в Аиле. Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркурео.

Я была так расстроена, мне было так стыдно. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном. Не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Я чувствовала себя виноватой, потому что не мне надо было оказывать всяческие почести. Не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила, старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развести почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников. Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом. Когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин? И слава Богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы в этом еще ближе подошли к Ленину. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения. Я хочу поехать в Куркурео и предложить там людям назвать новую школу-интернат школой Дюйшена. Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом. В Москве сейчас 2:00 ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду.

Начинаем передачу «Театр у микрофона». Сегодня вы услышите комедию великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Нахлебник». «Нахлебник» – острая социальная пьеса, с огромной силой раскрывающая картину бесправной крепостной России 30-40-х годов прошлого столетия. Впервые она была напечатана в журнале «Современник» в 1857 году под названием «Чужой хлеб». Первоначальная редакция комедии с посвящением Михаилу Семеновичу Щепкину должна была появиться в отечественных записках в 1849 году, но была запрещена цензурой, как совершенно безнравственная, писал цензор, наполненная выходками против русских дворян, представляемых в презрительном виде. Запрещенная комедия получила широкое распространение в списках и пользовалась большим успехом у читателей. На современников она произвела настолько сильное впечатление, что некоторые из них ставили ее рядом с письмом Белинского к Гоголю. Герцен, Чернышевский, Салтыков-Щедрин высоко оценивали эту комедию. В «Нахлебнике» прославились как русские актеры Щепкин, Мартынов, Давыдов, Артем, так и выдающиеся деятели европейской сцены Сальвини, Цакони и другие. Слушайте первый акт комедии Тургенева «Нахлебник». Состав действующих лиц и исполнителей. Павел Николаевич Елецкий, артист Колчицкой. Ольга Петровна Елецкая, артистка Нифонтова. Василий Семенович Кузовкин, народный артист республики Сашин Никольской. Флегонт Александрович Тропачев, артист Потемкин. Иван Кузьмич Иванов, заслуженный артист республики Грибков. Карпачев, артист Зайцев. Нарцисс Константинович Трембинский, народный артист республики Белокуров. Егор Карташов, заслуженный деятель искусств Калинин. Прасковья Ивановна, артистка Дементьева. Петр Лакей, артист Трошин. Васька Казачок, артистка Гуляева. В остальных ролях артисты Берестова, Горюнова, Малолеткова, Махова, Пятецкая, Климов, Лакшин, Мяздриков.

0: Жаркий летний день. В высоком лучезарном небе проплывают легкие, растянутые прозрачные облака. Отовсюду веет красотой и жизнью. Старый запущенный барский парк полон тихой поэзии. В саду, заросшим бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, все одичало и словно погрузилось в тихую, глухую дрему. И только птицы неумолчно поют и щебечут в кустах. На пологом холме, сверкая белыми колоннами, возвышается старинный барский дом. В открытые окна льются потоки света. Много лет жившие в Петербурге, господа неожиданно и поздно известили о своем приезде. Оторопевшая дворня сбилась с ног, чтобы привести дом в порядок. В большом светлом зале дворовые люди чистят мебель, ковры, моют окна, натирают до блеска полы. Заканчивают последние доделки крепостные плотники.
1: Это беспорядок. Я во всем здесь нахожу беспорядок. Это непростительно. Я имею формальное предписание от госпожи. Меня здесь все должны слушаться. Понимаешь ты меня, Петр?
2: Слушаюсь.
1: Госпожа со своим супругом сегодня сюда приехать изволят. Меня вот на перо прислали. А мы что здесь делаем? Ничего. Ничего. Ты зачем, Васька, здесь? Шататься тоже любишь, а? Ничего не делать тоже. Даром хлеб есть. Это вы все любите даром хлеб есть. Знаем мы вас. Вон! На место!
3: Ой,
1: ему совсем, ей-богу, замучился. Что же портного мне не представляют? И где же, наконец, этот портной?
2: Пришел портной.
1: Что же он не входит? Чего дожидается? Ну, поди сюда, братец ты мой! Как тебя зовут?
4: Анпадист.
1: Это портной?
2: Точно так-с.
1: Сколько тебе лет, братец ты мой?
4: 70-й годок пошел, батюшка.
1: И другого у вас нет портного?
2: Никак нет. Был другой, да негодным оказался. По причине косноязычия.
1: Что за беспорядки? Ну, ты, старина, исполнил приказание?
4: Исполнил, батюшка.
1: А воротники на ливреях подшил?
4: Подшил, батюшка. Только, батюшка, желтого суконца не хватило, батюшка.
1: Ну, как же ты распорядился?
4: А, батюшка, мне из колдовой юбочку старенькую выдали. Желтенькую какую.
1: Ох, и не говори. Ну, однако делать нечего. Не ехать же теперь в город за сукном. Ступай, ступай, амподист. Да смотри у меня живо, а то ведь я брат того. Да ну ступай! Так, чистят ли дорожки в саду?
2: Как же, чистят. С деревни бестягольных нагнали.
1: Да ты кто?
2: Чего изволитесь?
1: Ты кто, говорят тебе, кто ты?
2: Яс?
1: Да, ты, кто ты? Да говори же, наконец, тебе спрашиваю, кто ты такой?
2: Я Петр.
1: Нет, ты лакей, вот ты кто. Дом твое дело, и лампы чистить тоже твое дело, а сад не твое дело. Без тягольных ли нагнали или других там каких, это не твое дело. Это дело приказчика. Я тебя не спрашивал, я от тебя ответа не требовал. Твое дело за приказчиком сходить, вот это твое дело.
2: Да вот, вот они сами сюда идут.
1: А,
5: Егор Алексеевич, очень кстати, изволили прийти.
6: Слушаюсь, Нарцисс Константинович.
1: А скажите, пожалуйста, вы распорядились там в саду насчет?
6: Распорядился, Нарцисс Константинович. Табачку не хотите ли?
1: Покорнейше благодарю.
5: Вы не поверите, Егор Алексеевич, в каких я хлопотах с утра. Признаюсь вам откровенно, не ожидал я в таком большом имении найти подобные беспорядки.
6: Ну что вы?
5: Нет, не по вашей части, разумеется, не по хозяйству, а в доме.
6: Текс.
1: Вообразите себе, например, спрашиваю, музыканты имеются? Вы понимаете, надо господ как следует встретить. Говорят, мне имеются. Ну, говорю, подайте их сюда. Что ж вы думаете? Все они, музыканты-то, в разных должностях состоят. Кто огородником, кто сапожником, контрабас за валами ходит. На что это похоже? Инструменты тоже в беспорядке. Ну, на силу кое-как сладил.
6: Хлопотливую должность изволили получить.
1: Да, да, смею сказать, недаром хлеб свой ем. А что музыканты там стоят у крыльца?
6: Как же, у крыльца? Дождик накрапывать стал, так они было в официантскую забрались. Инструменты, говорят, подмочат. Да я их, признаться, выгнал. А инструменты можно под полой подержать.
1: Совершенно справедливо. Ну, кажется, все теперь в порядке.
6: Будьте спокойны, Нарцисс Константинович. А позвольте узнать, Нарцисс Константинович, который час?
1: 10:45. Того гляди, господа приедут.
6: Пойду сбегаю в контору. Староста, наверное, себе бороды не вычесал, а целоваться тоже полей.
7: Здравствуйте, Егор Алексеевич.
6: Эх, Василий Семенович, не до вас.
7: Здравствуйте.
5: Кузовкин. Ну что? И вы туда же? Тоже молодых господ встречать собрались?
7: Как же с?
5: Ну что ж, и рады вы, да? Приоделись?
7: Да. То есть...
5: Хорошо, хорошо. Вы можете тут в уголку посидеть. Так... Ой.
1: Ох, да, забыл совсем. Петр!
8: Петр, Петрушка!
7: Что угодно?
1: Да позвольте, вы каким образом?
7: Иванов, Иван Кузьмич. Вот их, господина Кузовкина, приятельс.
9: Сосед здешний, в гости ко мне пришел.
1: Ах, не время теперь, не место. Не место здесь, господа.
2: Чего извольтесь, Нарцисс Константинович?
1: Ну, где ты, Петр, пропадаешь? Ступай за мной. Я хочу посмотреть, что у тебя там в кабинете. Слушай, все не так, как я приказывал.

0: Ваня! А Ваня?
1: Чего?
0: Да войди, Ваня, ничего, можно.
1: Я лучше уйду.
0: Да нет, останься, ну что за беда? Ну ты ко мне пришел?
2: Ну-ка, поди сюда. Вот тут сядь-ка. Это мой угол.
1: Пойдем лучше в твою комнату.
0: Да в мою комнату теперь идти нельзя. Ну, там теперь белье разбирают, перин тоже много нанесли. Ну, а здесь чем худо?
1: Нет, я лучше домой пойду.
0: Да нет, Ваня, ну, останься. Ну, сядь-ка вот тут. Ну, сядь. И я сяду. Наши вот сейчас приедут. Посмотри на них.
1: Чего смотреть?
0: Как чего смотреть? Ольга-то Петровна в Петербурге-то замуж вышла. Каков-то у нее муженек. Ну да ее мы с тобой ведь давно не видели. Поля, лет 6 слишком. Но ты не смотри на то, что новый дворецкий кричит. Да бог с ним совсем. Он ведь для этого и приставлен.
1: Ольга-то Петровна чай за богатого вышла.
0: Не знаю, Ваня, не знаю, как тебе сказать. А чиновник, говорят, важный. Ну, Ольге Петровне так и следовало. Ведь не век же ей было с теткой жить.
1: А как бы Василий Семенович новый-то барин нас с тобой не выгнал?
0: А зачем его нас выгнать?
1: То есть я про тебя говорю.
0: Знаю, Ваня, знаю. Ты, брат, что ни говори, все-таки помещик. А на меня и платье-то не из целого края, все с чужого плеча. А все-таки новый барин меня не выгонит. Покойный барин, и тот меня не выгнал. А уж на что был сердит?
1: Да ты, Василий Семенович, петербургских молодцов не знаешь.
0: Ну, посмотрим. Я на Ольгу Петровну надеюсь. Она не выдаст.
1: Не выдаст. Да она чай и забыла тебя совсем. Ведь она отсюда после смерти покойной матушки своей, с теткой своей, ребенком выехала. Что ей? И 14 лет не было. Ты с ней в куклы игрывал, велико дело. Она и не посмотрит на тебя.
0: Ну, нет, Ваня.
1: А вот увидишь, Василий Семенович.
0: Ну, право, Ваня, перестань. Сыграем-ка лучше в шашки, а? Что так сидеть-то? Давай-ка, брат, давай.
1: Нашел время, нечего сказать. Дворецкий позволит тебе, как же?
0: Ну, а мы разве кому мешаем?
1: Да господа сейчас приедут.
0: Но господа приедут, мы бросим. Ну, в правой или в левой?
1: В левой. А. Тебе начинать.
0: А, мне? Я, брат, сегодня вот как начинаю.
1: Видишь, что вздумал. А я вот как.
0: А я сюда.
1: А я сюда.
3: Господа, господа едут. Музыканты, музыканты, музыканты по местам.
4: Музыканты по местам. По местам.
5: Господа едут.
0: Едут, едут,
5: едут. Господа едут. Едут, господа. Господа едут.
6: Едут.
3: Девок зовите сюда, девок.
6: где же хлеб-соль? Нарцисс Константинович, где же хлеб-соль? А,
3: Петр! Петр! Петр! Где хлеб-соль? Где хлеб-соль? Ой, переднюю девки! Переднюю девки! Переднюю!
7: Тише вы! Тише вы, сумасшедший!
3: Тише! Нарцисс Константинович! Вот! Вот хлеб-соль, куда ее?
6: Это вам, Егор Алексеевич, хлеб-соль. Ступайте на крыльцо. Ступайте.
7: Слушай.
6: Ступайте. А люди-то где? Где люди? Людей сюда! Людей!
7: Анфадиста позовите! Анфадиста!
2: У него десятской сапоги отобрал.
6: Ай, а там Кучеров сюда! Кучеров! Молчать! Теперь молчать! Молчать! Теперь молчать!

0: хлеб, соль.
1: Благодарю, благодарю.
2: Барыня, матушка вы наша.
3: Ах, матушка вы моя, как вы похорошеть изволили. Как на родительницу вашу похожа.
4: Голубушка вы наша, пожалуйте ручку.
3: Не нарадуемся мы, глядя на вас. Пожалуйте ручку, матушка.
5: Господи, приехали.
6: Ну вот мы дома, наконец, Поль. Как я рада.
2: Ой, матушка, благодетельница.
6: Благодарствуйте, благодарствуйте. Вот вам ваш новый господин. Прошу любить. И жаловать.
7: Не угодно ли будет, что приказать покушать? Или, может быть, чаю?
6: Нет, нет, благодарствуйте после. Поль, я хочу показать тебе весь наш дом, твой кабинет. Я целых 7 лет здесь не была. 7 лет.
1: Покажи.
3: Матушка вы наша, голубушка.
6: А постарел наш дом, и комнаты мне меньше кажутся.
1: Это всегда так кажется. Ты отсюда ребенком выехала.
8: Ольга Петровна, позвольте.
6: Ах, Василий... Василий Петрович, как ваше здоровье? А я вас и не узнала сперва.
8: Позвольте поздравить.
6: Поль, это старый наш приятель, Василий Петрович.
1: Очень рад.
8: С приездом? Мы все так рады.
1: Кто это?
6: Бедный дворянин. У нас в доме проживает. Ну, пойдем. Я тебе хочу показать весь наш дом. Я здесь родилась, Поль. Я здесь выросла.
1: Пойдем, с удовольствием. А вы, господин Трембинский, пожалуйста, прикажите моему камердинеру. Ну, вещи там мои.
7: Слушаюсь, слушаюсь.
6: Пойдем же, Поль.
1: Пойдем. Пойдем.
9: Ну, друзья мои, ступайте теперь по местам. Вы, Егор Алексеевич, останьтесь передней. Не равно барин спросит.
10: Слушаюсь, нарцисс Константинович.
11: Ну, идите, идите, идите.
12: Что вы?
11: Да ты, Машка, чего смеешься? Ну, идите, идите.
7: А вы, господа, что? Здесь останетесь, что ли?
8: Мы здесь останемся.
7: Ну, хорошо. Только, пожалуйста, вы знаете, ради бога, а то ведь с нас же взыщут.
8: А? Ваня, какова? Нет, ты скажи, какова? Как выросла, а? Красавица какая стала. И меня не забыла.
13: Не забыла. А зачем же она тебя Василием Петровичем-то величает?
8: Эх, ты, Ваня, ну что тут такого? Ну, Петрович Семенович, да не все ли это равно? Ну, сам посуди, ты ведь умный человек. Мужу своему меня представила. Видный мужчина. Молодец. И лицо такое.
13: Я вот лучше уйду.
8: Эх, ты, Ваня, ну что с тобой сделаешь? Ну, на тебя, ей-богу, не похож. Уйду, да уйду. Ты лучше мне скажи, каково тебе наша молодая показалась?
13: Хороша, что ж, я не говорю.
8: Улыбка одна чего стоит? А голос? А? Малиновка. Ну, просто канарейка. И мужа своего любит. Это сейчас видно. А, Ваня, ведь видно?
13: Господь их знает, Василий Семенович.
8: Грешно тебе, Иван Кузьмич, ей-богу, грешно. Человеку весело, а ты... Да вон они опять сюда идут.
12: Невелик наш дом, как видишь. Чем богаты, тем и рады.
1: Помилуй, прекрасный дом, превосходно расположен.
12: Ну, теперь пойдем в сад.
1: С удовольствием. А, впрочем, мне бы хотелось слово два переговорить с твоим управляющим.
12: С твоим?
1: С нашим.
12: Ну, как хочешь. Я вот с собой Василия Петровича возьму. Василий Петрович, пойдемте в сад. Хотите?
8: Помилуйте, я...
12: Пойдемте, Василий Петрович.
8: Позвольте, Ольга Петровна, представить вам одного тоже здешнего соседа.
14: Иванов, Иван Кузьмич.
12: Очень рада. Угодно вам идти с нами в сад?
14: Покорнейше благодарю-с.
12: Дайте мне вашу руку, Василий Петрович.
14: Как-с?
12: А вот так-с. Помните ли вы, Василий Петрович?
15: Чёрненькие глазки, как

0: Хорошо. Эй, кто там? Человек.
1: Чего извольтесь?
0: Как тебя зовут, любезный?
1: Петромц.
0: А, ну так позови же мне управляющего. Как бишь его зовут? Егором, что ли?
1: Точно так-с.
0: Позови-ка его.
1: Слушаюсь.

0: чего изволите.
1: Егор, я намерен осмотреть завтра имение Ольги Петровны.
0: Слушаюсь.
1: Много здесь душ?
0: В селе Тимофеевском 384 мужеского пола. Привези. Налицо больше.
1: А сколько больше?
0: Да душ этак будет десятка с два.
1: Хм. Прошу аккуратно узнать и донести.
0: Слушаюсь.
1: А удобной земли много?
0: Достаточно-с. 275 десятин в клину.
1: А неудобной сколько?
0: Так, как вам доложить? Под кустарниками. Овраги тоже есть. Ну да вот под усадьбой. Выгон тоже под покос идет.
1: А сколько именно?
0: Да кто ее знает? Земля немеренная. Разве на плане означено? Десятин, пожалуй, что 50 набежит.
1: Все это беспорядки. А лес есть?
0: 28 десятин со сменником.
1: Стало быть, всего десятин этак с 500 имеется.
0: С 500 за 2000 наберется.
1: Да как же, ты сам... Да, да, я так и хотел сказать, понимаешь?
0: Слушаю.
1: Ну, а что здешние мужики? Хорошо себя ведут? Смирны?
0: Народ хороший. А страску любят.
1: Ну и не разорены?
0: Как можно-с? Никак нет-с. Много довольны.
1: Ну, это я все сам завтра разберу. Можешь идти. Да, скажи, пожалуйста, что это за господин тут живет? Кто он такой?
0: Кузовкин Василий Семенович, дворянин. На хлебах проживает. Еще со времени старого барина они их, можно сказать, для потехи при себе держали.
1: И давно он здесь живет?
0: Давно, давно. Со смерти старого барина 20-й год пошел, а Василий Семенович-то еще при жизни покойника у нас поселился.
1: Ну, хорошо. Ступай.
0: Слушаю.
1: Вот я и в деревне. У себя в деревне. Странно как-то. А хорошо.
2: Приехали? Сегодня?
1: Кто это?
3: Тропачев, Легонт Александрович приехались. Желает вас видеть. Что прикажете доложить?
1: Кто бишь это такой? Знакомое имя? Проси.
2: Здравствуйте! Здравствуйте, Павел Николаевич! Бонжур! Но вы... Вы меня как будто не узнаете. А помните в Петербурге... У графа Кунцова.
1: Ах, точно. Милости просим, я очень рад.
2: Я ваш ближайший сосед. Живу в 2 верстах отсюда. В город езжу мимо самого вашего дома. Я знал, что вас ожидали. Дай, думаю, заеду сегодня. Но если я не вовремя приехал, вы мне, пожалуйста, скажите, а вот уже комильфо. Вы понимаете, что за церемония?
1: Напротив, я надеюсь, что вы останетесь обедать у нас. Хотя я не знаю, что нам приготовил наш деревенский повар.
2: боже мой, я знаю, что у вас все на большой ноге. Вы, я надеюсь, сделаете мне тоже честь отобедать на днях у меня. Вы не поверите, как я рад вашему приезду. Здесь так мало порядочных людей. Мадам, как ее здоровье? Я знавал ее ребенком. Да-да-да, я знаю вашу жену очень хорошо. Поздравляю, поздравляю вас, Павел Николаевич. От души поздравляю. Но она, вероятно, меня нисколько не помнит.
1: Но она будет очень рада. Она пошла гулять в сад с этим... с этим господином, который здесь проживает.
2: С этим, а? Ну, ведь это, кажется, нечто вроде шута. А, впрочем, он человек смирный. Кстати, со мной другой дворянин приехал. Он там, в передней. Вы позволите?
1: Сделайте одолжение. Как же, в передней?
2: Не обращайте внимания. Это так, это ничего. Тоже по бедности у меня проживает. Ну, ездит со мной, одному, знаете, в дороге скучно. Пожалуйста, не беспокойтесь. Карпаччо! Войди, войди, братец. Вот, Павел Николаевич, рекомендуюсь.
4: Карпаччо!
1: Я очень рад.
2: Надолго вы у нас поселились, Павел Николаевич?
1: Я взял трехмесячный отпуск.
2: Мало, мало. Ну, надо вам отдохнуть. Вы что, охоту любите?
1: Я отроду ружья в руки не брал.
2: Ну! Отроду ружья, да-да-да! Это уж, если вы позволите, я на себя возьму. Мы за вас сделаем охотника. Сделаем. Карпачев, что у нас там в малиннике? Выводки есть?
4: Два выводка, а в каменной гряде три.
2: А, хорошо.
4: Федул лесник тоже на медь не сказывал, что в горелом.
5: Ах, Поль, как наш сад хорош. Как хорош.
1: Позволь мне тебе представить.
2: Извините, извините. Мы старые знакомые. Ольга Петровна, вероятно, не узнает меня. И неудивительно. Я ее знал совсем маленькой. Вот такой. Тропачев, Флегонт. Помните соседа Тропачева, Флегонта? Помните? Ну, он вам игрушки из города привозил. Вы были тогда такой милый ребенок. А теперь...
5: Ах, мсье Тропачев, как же я теперь узнаю вас.
1: Оля, познакомься. Мсье Карпачев, тоже сосед.
5: Я очень рада.
2: Нас. И так вот вы у себя в деревне, наконец, с хозяйкой. Как время-то летит, а?
5: Вы, надеюсь, у нас обедаете?
1: Я уже пригласил, пардон, как вас по имени-отчеству?
2: Флегонт Александрович.
1: Я пригласил Флегонта Александровича. Боюсь, я только что обедал.
2: О, ну полноте. Полноте.
5: Не вовремя приехал этот господин.
1: Да. Впрочем, он кажется порядочный человек.
2: Вот вы. Ну, как вы? Месье Кузовкин, да, кажется?
6: Слава богу, покорнейше благодарюсь.
2: Да, как бишь вас... И вы тут, месье Иванов, да?
6: И я ж.
5: Мсье Тропачев.
2: Мадам.
5: Вы мне позволите пойти к себе? О. Мы только что приехали. Надобно посмотреть.
2: Сделайте одолжение, Ольга Петровна. Да и вы, Павел Николаевич, будьте как дома. А мы вот поболтаем немножко с этими господами.
5: Я вас оставляю, господа. До свидания.
2: До свидания.
5: До свидания.
2: До свидания. Шармал, шармал, Павел Николаевич, позвольте мне еще раз поздравить вас. Вы, можно сказать, счастливый человек.
1: Вы правы, Фадей. Флегонт, Александрович. Хотите, мы перед завтраком сходим на гумно? Отсюда два шага под лесада.
2: Ушел ты, помилуйте, с удовольствием.
1: Ну так берите вашу шляпу. Человек, кто там?
3: Чего, извольтесь?
1: Завтрак вели приготовить.
3: Слушайте.
2: Карпачев пойдет с нами, если позволите.
1: Очень рад, очень рад.
2: Карпачев!
3: Да.
2: За мной! Прошу, Павел. Пардон, пардон.
6: Ну, Ваня, ну скажи теперь сам, ну какова наша Оля?
7: Что ж, я не говорю, хороша.
6: А ласково-то как, Ваня?
7: Да, она не то, что он.
6: А чем же он дурен? Ну, ты, Ваня, рассуди. Он человек важный, но привык, знаешь, так себя держать. А заметил ли ты, Ваня, какие у нее глаза?
7: Нет, не заметил, Василий Семенович.
6: Ну, я про тебя после этого удивляюсь. Ну, ей-богу, ну... Ну, это нехорошо, Вань. Ну, право, нехорошо.
7: Может быть. Ну, что ж, я не говорю. А вон дворецкая идет.
6: Ну, и что, что идет? Мы ничего.
8: Петр, это блюдо вот здесь поставь.
1: Слушаюсь.
8: Да посмотри, не разбей, смотри. Подай сюда скатерть.
1: Извольтесь.
8: Это я сам. Сам. А ты пойди за вином.
1: Слушаюсь.
8: Эка, подумаешь, иные люди точно в сорочке родятся. Наш брат бьется, как рыба о лед из-за куска хлеба, а им все достается даром. Где после этого, позвольте спросить, справедливость на свете? Ах, удивительное право дело.
3: Пожалуйста, вино, Нарцисс Константинович.
8: Ага. Так. Так. Так. Так. Да, шашки прибери, Петр.
3: Слушаюсь.
8: Видишь, когда вздумали господа играть. Что это за игра? Дворянская это игра, что ли?
7: Прощай, брат.
6: Куда ты?
7: Домой?
6: Да полно, останься.
2: Великолепно. Трепье, трепье.
1: Так, вы довольны?
2: Месал де Венир Фоль. А, вот и завтрак. Да это целый обед. И как прекрасно сервировано.
6: Дупили, а? Дупили.
2: Прошу покорно, хоть был Сан-Жорж. А экое вместе этот Сан-Жорж. А кормит славно. Я таки проел у него не одну сотню.
1: Сядемте. Человек, стулья.
2: Садись и ты, Карпаччо. Это я его так называю. Вы разрешаете?
1: Сделайте одолжение. Да вы-то что ж, господа, не садитесь. Милости просим.
6: Покорнейше благодаримся. Постоимся.
7: Мы постоимся.
1: Садитесь, прошу вас. Прошу вас. Прошу, прошу, господа, прошу.
2: Мерси, ребята.
1: Ну, господа, чем Бог послал.
2: Парфе, парфе, превосходно. У вас чудесный повар, Павел Николаевич.
1: Вы слишком добры. И так вы думаете, у Молот хорош будет в нынешнем году?
2: Я так думаю. Павел Николаевич, за ваше здоровье.
1: Спасибо.
2: Карпаччо. Карпаччо. Что ж ты не пьешь за здоровье Павла Николаевича?

0: и всяких благ.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста. Карпаччо, вот бы кого нам в предводители, а? Как ты думаешь? А?
0: Еще бы. Какого еще им рожна надо?
2: В самом деле, Павел Николаевич, если бы не служба, какой удивительный сын, если бы не служба, быть бы вам нашим предводителем.
0: Помилуйте.
2: Нет, нет, нет, я не шучу. Господа, а что же вы не пьете за здоровье Павла Николаевича? Месье Кузовкин, месье Иванов.
3: Я очень рад.
2: Карпаччо, налей ему.
3: Покорнейше.
2: Да пополней, пополней. Вот так, вот так. Что за церемония, а?
3: За здоровье почтенного хозяина и хозяйки.
2: О, браво, браво. Погодите, Павел Николаевич, ну, за Лемурир мы посмеемся. Он довольно забавен, только надо его подпоить.
4: Ну, как вы поживаете, Ибрек Иванович? Я вас давно не видал. Все помаленьку, небось, а?
3: Помаленьку, как вы и сказываете, изволитесь.
4: Так, так, ну хорошо. А что, Ветрова достается вам, наконец, или нет?
3: Вам угодно шутить?
4: Помилуйте, что это вы взяли? Я вас участие принимаю. Я нисколько не шучу.
3: Никакого еще решения нету.
4: О, ну потерпите. Что делать?
5: Павел Николаевич, Ольга Петровна приказали доложить, что они к завтраку не выйдут.
1: Ага. Хорошо.
4: А, вы, Павел Николаевич, может быть, не знаете, что в лице господина Кузовкина вы видите перед собой помещика. Да-да-да. Настоящего помещика. Владельца. Нет, Миша. Наследника. Но законного наследника сельца Ветрова Угарова тоже. Сколько, бишь, у вас душ?
3: В сельце Ветрове по восьмой ревизии 42 души состоит, но оно не все мне достается.
2: На этом Ветрове, Павел Николаевич, помешан.
1: Да чего же вы не владеете вашим имением?
3: А тяжба-с?
1: Тяжба? С кем?
3: А другие, оказываются, наследники.
1: И давно это дело завязалось?
3: Давно. За мной бы осталось, да и денег нет. Ну, времени тоже мало. Ну, следовало бы в город съездить, разумеется, попросить, похлопотать, да лишь некогда-с. Гербовая бумага одна чего стоит, а человек я бедный-с.
4: Карпаччо, налей ему еще рюмку.
3: Покорнейше благодарю-с.
4: Полноте. За ваше здоровье.
3: За ваше здоровье.
4: Ну как же вы? Ведь это так неладно. Это вы, пожалуй, дело-то свое проиграете. Ну.
3: А что делать? Вот уже больше года я справок даже не собирал.
1: Да расскажите нам, в чем дело?
3: Дело вот в чем. Вы извините мою смелость, но, впрочем, вам самим угодно. Дело вот в чем. Сельцо Ветрово. Вы меня извините, коли что.
1: Да говорите, говорите смело.
2: А рюмочку, а?
3: Нет уж, позвольте.
2: Для куражу, а?
3: Ну, разве для куражу? Ваше здоровье. Итак-с, доложу вам. Сельцо Ветрово, о котором вот теперь идет речь, сие сельцо досталось по прямой нисходящей линии от деда моего Кузовкина, Максима, секунд-майора, родным братьям, родителю моему Семену и дяде родному моему Никтополеону. Родитель мой Семен с братом своим родным, а моим дядей, при жизни не делился. А дядя мой умер бездетным. А только умер он после кончины отца моего родного Семена. А была у них сестра, тоже родная, Катерина. И вышла она, Катерина, замуж за Ягушкина Порфирия. А у Ягушкина Порфирия был от первой жены Польки сын Илья, пьяница горько и бурмасон, которому Илье, дядя мой, Никтополеон, стал быть, по навету сестры Катерины, дал вексель в 1700 рублев. А сама Катерина тоже мужу своему Порфирию вексель в 1700 рублев определила. Из отца моего родного, через посредство заседателя уездного суда Галушкина, тоже вексель, только в 2000 рублев взяла.
2: В 2000 рублев?
3: Причем и Галушкинова жена участвовала. Ну-с, на этих порах отец мой, царство ему небесное, возьми да и умри. Пошли векселя к взысканию. Никтополеон туда-сюда говорит, я не делился, имение-то мое сие вообще с племянником Катерина, 14-ю часть, говорит, подай. Беда, Галушкинова жена вдруг хлоп вексель со своей стороны. Никтополеон говорит, зато племянник, дескать, отвечает. А какой, извольте рассудить, с малолетнего ответ. А Галушкин его к суду. Полькин сын туда же. Да еще и мачку Катерину не пощадил. И ей, говорит, не здесь пущу. Она, говорит, у меня прислужницу Акулину опоила. Заварилась каша. А после смерти

0: законный-то наследник. Вами говорю, Павел Николаевич, что покойный ваш тесть за даровой кусок хлеба да за старые жалные сапоги волю надо мной потешался, так и вам того же надо. Эх, Павел Николаевич, стыдно, стыдно, батюшка. А еще образованный человек из Петербурга.
1: Послушайте, однако вы забываетесь. Пойдите к себе да выспитесь. Вы пьяный, вы на ногах не стоите.
0: Я высплюсь, Павел Николаевич, я высплюсь. Может быть, я пьян, да не в том дело. А вы вот что заметьте. Вот вы меня при всех на смех подняли. При всех с грязью смешали в первый день вашего приезда. А если бы я хотел, если бы я сказал слово...
2: Опомнись, Василий! Вася, опомнись!
0: Таня, отстань! Да, милостивый государь, если бы я хотел...
1: Да он совсем пьян. Он сам не знает, что говорит.
0: Извинитесь. Я пьян, но я знаю, что я говорю. Вот вы теперь барин важный, петербургский чиновник, образованный, конечно. А я вот шут, дурак, гроша за мной нету медного. Я попрошайка, дармоед. А знаете ли вы, кто я? Вот вы женились. На ком вы женились, а?
1: Уведите его, пожалуйста.
3: Слушаюсь.
0: Постойте. Нет, постойте, милостивый государь. Вы мне еще не сказали, на ком вы женились.
3: Ольга показывается в дверях гостиной и с изумлением останавливается.
1: Ступайте, ступайте.
3: Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, Василий Семенович.
0: Не дергай меня ты. Вы, Павел Николаевич, барин, знатный человек, не правда ли? Вы женились на Ольге Петровне Кориной. Корины фамилия ведь тоже старинная, столбовая. А знаете ли, кто она? Ольга-то Петровна, она моя дочь.
3: Ольга исчезает.
1: Вы с ума сошли?
0: Да. Я сошел с ума. Я сошел с ума.
1: Он помешанный?
4: О, конечно!
1: Пойдемте отсюда в гостиную, Флегонт Александрович.
4: С удовольствием, Павел Николаевич.
5: Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Да.

«Казаки». Радиоспектакль по одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Часть первая.

0: Ах, боже мой, боже мой. Однако, она меня, несмотря на то, любила.
1: Ямская взъерошенная тройка тащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных Олениным домов. Ему казалось, что только отъезжающий ездит по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез.
0: Славные. Интересно. Долго они будут говорить о моем отъезде. Люблю. Очень люблю. Хорошо. Уж не пьян ли я?
1: Кто были славные, кого он очень любил, он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен. Иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно высказанные ему перед отъездом.
0: Теперь можно все сказать. И я не то что оправдываюсь, но мне хотелось бы, ну, чтобы ты понял меня, по крайней мере, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело.
2: Славный ты человек, Оленин. Одно только.
3: Ты еще не любил. И не знаешь, что такое любить.
0: Вот ты говоришь, что я виноват перед ней, да?
3: Да. Виноват.
0: А я знаю, о чего ты это говоришь. Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.
3: Да очень довольна, душа моя. Ну, больше, чем нужно.
0: Нет, любимым быть несчастье. Когда чувствуешь, что виноват. Потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой. Ведь я как будто украл это чувство.
1: Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь.
0: А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после. Я не лгал ни перед ней, ни перед собой.
2: Ты же сам говорил, что любишь.
0: Мне казалось, что вот наконец-то я полюбил. А потом я увидел, что это была невольная ложь, что так любить нельзя. И я не мог идти дальше. А она пошла. Ну, разве я виноват в том, что я не мог? Ну, что же мне было делать?
3: Ну, да теперь, конечно.
0: Да.
2: Что говорить?
0: Да, да. Ах, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено. Ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.
2: В которой ты опять напутаешь.
4: Может быть.
0: Ну.
2: И что за охота тебе ехать на Кавказ? Да еще юнкером.
0: А мне и грустно. И я рад, что еду.
3: Это что грустно?
0: Я не знаю.
5: Excusez-moi.
0: Ванюша?
5: Дмитрий Андреевич. О, пардон. Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет. С 12 часа лошади, а теперь 4.
0: Да-да, иди сейчас.
4: Ага. И в самом деле... Прощайте.
2: Прощай, Митя. Дай тебе Бог.
4: Ну, прощай, прощай, Митя. Ты
1: прощание с приятелями мамой растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении.
4: Нет, я все скажу. Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю.
3: Ну?
4: Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал. Да?
3: Да. Люблю. Люблю.
4: Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила? Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А коли бы я на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву. Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?
1: И он стал вспоминать свое увлечение. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы и низ красивого тонкого лица. И вспомнились ему эти разговоры, и общая неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивой Д.
4: Как я был влюблен в ту ночь, как был счастлив. И как больно и досадно было, когда на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен. Нет, нет любви. Соседка барыня, говорившая, что любит звезды, была также не то. Какой вздор.
1: Еще в земле войска Донского переменили сани на телегу, а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна, неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц, и вечером говорили, что опасно. Ванюш стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Стали встречаться вооруженные люди. Вот оно, где начинается, говорил себе Оленин, и все ждал вида снеговых гор.
6: Кто Ау, пап, женуй.
7: Давай, давай, давай. Давай, давай. Дырай, дырай, дырай, дырай.
8: Что это? Что это такое? Ванюша?
5: А?
8: Ванюш, спроси его, что он сказал.
5: Ага. Что это? А?
6: Горы.
1: А Ленин увидел, шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.

0: я тоже давно на них смотрю, Дмитрий Андреевич. Вот хорошо-то. Дома не поверит.
1: Да. Красота-то какая.
2: Сначала горы только удивили оленя, потом обрадовали, но потом, больше и больше вглядываясь в эту прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в их красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что он видел, получило для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезло и не возвращалось более. И дорога, и вдали видневшаяся черта терека, и станицы, и народ, все это ему казалось теперь уже не шуткой.
3: Куда тянешь, куда тянешь?
2: Две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей, квартирьеры сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам.
4: Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич!
5: Ванюша!
6: Дмитрий Андреевич, что это будет такое?
5: А что, Ванюша?
6: Ну вот, вот смешно, а вы подите-ка сами, поговорите с этим народом. Не дают тебе ходу, да и шабаш. Слова-то того не добьешься. Не русские какие-то.
5: Да ты пстаничного начальника спросил.
6: Да ведь я их местоположение не знаю.
5: Ну-ка, веди.
2: А Ленину, который уже 3 месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице у Харунжева Ильи Васильевича, или, как говорили, у бабуки Улиты.
5: Кто ж тебя так обижает, а?
6: Да черт их знает! Тьфу ты! Хозяина настоящего нет. На какую-то кригу, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что, упаси господи! Как тут жить будем, я уж не знаю.
2: На вид Оленин казался совсем другим человеком. Вместо чистого нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкесское оружие. Он был одет по-черкесски, но плохо. Всякий узнал бы в нем русского, а не джигит. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.
6: Хуже татар. Ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. На кригу пошел. Какой кригу выдумали, неизвестно.
5: Что, не так, как у нас на дворне? Так татарин благородней?
6: Лошадь-то пожалуйте.
5: А, Ванюш?
6: Да, вот вы и смеетесь тут. Вам смешно.
5: Ну, постой, не сердись, Иван Васильевич. Дай вот я пойду к хозяевам, посмотрю, все улажу. Еще как заживем славно. Да не волнуйся только.
2: Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Отворив дальше дверь, он увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся под тонкую ситцевой рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. Вот она, подумал Оленин. Да еще много таких будет. Вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь.
5: Здравствуйте, матушка. Вот я о квартире пришел.
7: Че пришел? Насмеяться хочешь? Я тебя насмеюсь, черная на тебя немощь.
5: Но мне у вас отвели место. Вы не подумайте, я намерен платить за квартиру.
7: Как у тебя тут надо болячку? Скобленое твое рыло. Вот дай срок, хозяин подойдет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли не видали?
5: Не надо сердиться так. Нас же назначили.
7: Да почищем дом загадит, да деньги платить хочет. Это невидаль. Расстрели тебя в живот и сердце. Марьянка, бесстыдница.
5: Ну, хозяин вернется тогда. Простите, ради бога.
2: Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.
0: О, Дмитрий Андреевич, видишь, и девка такая же дикая, ровно кобылка табунная. Ляфам.
5: Ничего, Ванюш. Вот увидишь, хозяин вернется, все уладится.
2: Хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требования Ванюши. На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за 3 монеты в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Оленину было очень хорошо. Московские воспоминания уже были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок.
8: Слыхно ли дело, а? Целую орду в станицу пригнали.
9: Ну, что будешь делать?
8: Ой, табачищем закурили, небось.
10: Да кури на дворе сколько хочешь, я в хату не пустю. Хоть станичный приходи, не пустю.
9: Обкрадут и ща.
10: Видишь, он небось, чёрт.
11: Мой грех, ребята, мой грех. Пропил, сучку, мой грех.
12: Да. И кинжал пропил.
11: Здравствуй, добрый человек.
12: Ирошка, ты кувшин облизал?
5: Что тебе мальчишки кричат?
11: А дразнят меня, старика.
5: Ну, подойди-ка сюда.
2: Дядя Ерошка был огромного роста казак, седою, как лунь, широкую бородой. На нем был оборванный, подоткнутый зипун и растрепанный белый шапчонка.
11: А ты начальник армейских, что ли?
5: Нет, я юнкер. А где фазанов-то убил, а?
11: Ты что, охотник?
5: Охотник.
11: А пьяница ты, чехирь пьешь?
5: А чего ж? И выпить люблю.
11: А, где ты, я вижу, молодец.
5: Заходи, вот и чехирь выпьем.
11: А, тоже зайти.
2: Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. С ним вместе проник в комнату сильный, но неприятный, смешанный запах чехирю, водки, пороху и запекшейся крови. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека.
11: Кашкильды. Это по-татарски значит «здравия желаем, мир вам по ихним».
5: Кашкильды, я знаю.
11: И не знаешь, дурак. Фазанов-то возьми.
5: Благодарствую.
11: Коль тебе кашкильды говорят, ты скажи, алла рази басун, спасибо. А так-то, отец мой, а не кашкильды.
13: Ну, я
11: сяду. Это я устал. Я тебя всему научу.
5: Чему же ты меня научишь?
11: На охоту тебя поведу. Обреков покажу. Душеньку хочешь? И ту доставлю.
13: Вот я какой человек. Ну, что же, отец мой, чирю-то вели поднесть? Ну, солдат, драбант, есть у тебя? Иван. Ведь у вас что не солдат, то Иван. Твой-то Иван, что ли, а?
5: И то Иван. Ванюша!
0: Да-да, Петр
5: Андреевич. Ванюш, возьми у хозяев чехиря и принеси сюда.
11: Стой! Ты спроси, значит, и бочки. Да больше 30 копеек за смуху смотри не давай. А то она ведьма рада.
7: Чё надо?
0: Здравствуйте, любезненький.
14: Ой.
0: Барин велел чехирю купить. Налейте до брешки. Я деньги заплачу. Вы будете добры, мы добрые будем, так-то лучше.
7: Много ли?
0: А смушку?
7: Пойди, Марьянушка, пойди, родная, нацеди им.
14: Пойдем.
0: Вот, вы будете добры, мы добрые будем, так-то лучше.
7: И значит, и налей желанное.
0: Ох, шумная у тебя хозяйка.
14: А то. Иди сюда.
15: Ого. Ух ты.
14: Что загостил ты, черт? Подал бы графин.
0: Отчего вы такие сердитые, а, миленькие?
14: А вы разве добрые?
0: А мы с господином очень добрые. Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.
14: А что, он женатый, барин твой?
0: Нет, наш барин молодой, не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут.
14: Легко ли? Какой буйвол разъелся, а жениться молод. А он что, у вас у всех начальник?
0: Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то он имеет себе больше генерала. Потому что не только наш подполковник, а сам царь его знает. Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сенатор. Тысячи больше душ мужиков себе имел, и нам по 1000 присылает. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, капитан, да денег нет, что проку-то.
14: На.
0: А деньги?
14: Иди, иди. Деньги мамке отдай.
11: Марьянушка! Постой! Марьянка, душенька, полюби меня, будешь счастливая.
14: Ишь, разгулялся. А-а-а,
11: я молодец, я шутник.
14: Вот смола.
7: Марьянка, разуйся, чертова девка, чувяки-то все истоптала.
3: Колка без чувяк, мама.
11: Королева девка, а?
1: Красавица. Позови-ка ее сюда.
11: А, не, нельзя. Эту сватают за Лукашку. Лука казак молодец, джигит. Да я тебе лучше найду. Я тебе такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет.
1: Да право я.
11: Да ну, я уж сказал, сделаю. Красавицу достану.
1: Старик, а что говоришь, а? Этот грех.
13: Грех? Где грех? На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? А любить ее грех? Нет, отец мой, это не грех, а спасение. На то она девка сделана, чтобы ее любить, на нее радоваться. Вот так-то я сужу, добрый человек.
2: Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашко Урван, про которого говорил старый охотник, находился на Нижнепротоцком посту, на самом берегу Терека.

0: Урядник Фомушкина за чехирем услал. Его черед был.
1: Во, нашел о чем толковать. Дряни-то. Добро бы из станицы на ночь выгонял. Обидно бы было. Там погуляешь, а тут что?
2: Было уже совсем темно, когда трое казаков с кордона, Лукашка, его друг Назарка и Ергушев в бурках и с ружьями за плечами пошли вдоль по тереку на место, назначенное для секрета.
0: Что на кордоне, что в секрете, все одно.
3: Лукашка,
1: ау.
3: А в станицу придешь?
1: На праздник пойду.
2: Лукашка был высокий, красивый, малый лет 20. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу.
0: Здесь, что ли, сидеть?
1: А то чего ж? Садись здесь.
0: Самое тут хорошее место. Нас не видать, а нам видно. Тут и сидеть. Садись, Назарка.
3: Ага.
0: Самое первое место.
1: Вот и сидите.

0: Ах ты.
1: Назарка.
2: Уже спит.
1: Сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Слышал, как затрещал?
2: Слышал. Я сейчас узнал, что зверь. Ай, так и думаю, Лукашка зверя спугнул. Ай, право, место хорошее. Я теперь засну. Ты разбуди после петухов. А там ты и заснешь. Я посижу так-то.
0: Я и спать спасибо не хочу.

Ночь была темная, теплая, безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды, другая и большая часть неба была заволочена одной большой тучей. Впереди казаку виднелись терек и даль, сзади и с боков его окружала стена камышей. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Изредка зорница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного от логова берега.

0: Прошла большая часть ночи. Черные тучи, протянувшись на запад, из-за своих краев открыла чистое звездное небо и стала прохватывать холодом. Лукашка соскучился. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, он перестал думать об обреках и только ждал времени идти в станицу. «Пора будить», – подумал Лукашка, почувствовав, что глаза его отяжелели, и он еще раз оглянулся на терек. Большая черная корча, как-то странно не перекачиваясь и не крутясь, плыла по самой середине. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Корча подплыла к мели и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под корчи. Он схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, неслышно придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться.
1: Отцу и сыну, и Святому Духу.
2: Держи, я говорю!
3: Молчи, черт! Обреки! А?
2: Кого стрелил, Лукашка? Ну, чего стрелял? Чего ты не сказываешь?
3: Обреки! Сказываю тебе!
2: Да будет брехать-то! Аль так вышло, ружье-то!
3: Обрек убил! Вот что стрелял.
2: Человек плыл, я его убил. Будет врать-то.
3: Чего будет? Погляди, гляди сюда.
2: Эна.
4: Да ты скажи, как убить?
2: Я тебе говорю, другие будут. Это передовой плыл.
3: Куда ты? Куда, дурак? Ну-ка, стой!
2: Сунься только, ни за что пропадешь. Я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Назар, ты ступай живо на кордон. Да не по берегу ходи, убьют, верно говорю. Ну, что ты стоишь-то? Я говорю, иди, живо.
4: Так я один и пошел. Ступай сам.
2: Да до утра. До утра недалече. Да из кордона прибегут. Ступай, Назар. Ну, ступай. Эх, ты робеешь.
3: Вот, ну, ступайте. Оба на кордон живо. Черт, я посижу. Да казакам велите в разъезд послать.
4: Ну-ка.
3: Коли на этой стороне. Ловить надо.
2: Ну, я и говорю, уйдут. Ловить надо, верно.
4: Как
2: убил. Да замолчи ты. Ну-ка, смотри,
4: как убил.
2: Не шелохнись, ну-ка, а то тебя здесь срежут.
4: Как убил.
2: Смотри, не зевай. Ну-ка. Не зевай, я говорю.
3: Иди.
4: Как убил.
3: Знаю.
2: Пошли. Пошли назад. Пошли.
0: Лукашка сидел один. Смотрел на отмель и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило. Уже начинало светать, и все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмеле, было теперь ясно видно.
1: Отцу и сыну, и Святому Духу.
5: Эй, казаки!
3: Дядя Ерошка!
5: Дядя, не убей!
2: Ух ты!
3: Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! А?
5: Что стрелил?
3: Ты вот ничего не видел, дядя, а я убил зверя. С корчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как? Вот гляньте сюда. Ну, во, в портках синих. Ну, ружье никак. Ну, видишь, что ли?
5: А чего они это? Жигит убил.
3: Сидел я. Сидел. Гляжу, что чернеет с той стороны. Здоровые корча плывет.
2: Да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывается. Что за чудо? Повел я. Из-за камыша-то мне не видно. Привстал он, бестия услыхал, наверное. Да наотмель выпал, заглядывает.
6: Врешь, думаю, не уйдешь.
2: Я ружье изготовил.
1: Отцу и сыну и святому духу.
2: Бух! Глядь, из-за дыма-то, а он барахтается. Застонал, аль почудилось мне. Ну, слава богу, Господи, думай, убил. О, видишь, не шелохнется. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли.
5: Да, так и поймал. Далече, брат, теперь.
7: Лукав! О! Лукашка! Ведут каюк, что ли? Назарка ведет!
8: Да я и так доплыву!
9: Ну, погоди, Лукашка, погоди!
2: Лукашка! Кинжал возьми!
8: Толкуй!
10: Где искать-то поехали наши?
11: Они были все на той стороне.
10: Только бы не передовой был, не так бы плыл.
11: Ну, одному зачем плыть?
7: Борода! Ловкий должно!
2: Борода крашена.
12: Гляди-ка, желтый какой.
7: Вперед всех выискался. О, самый, видно, джигит.
12: Голову.
5: Нам бы его оттащить за кордон, ребята. Шалашик от солнца над ним сделать, что ли. Мы же из гор выкупать будут. Караул поставим. Ну, Лукашка, как хочешь, ведро ребятам поставишь.
2: Ну уж это как водится.
7: Ведро.

0: Видишь, заметку какую сделал.
1: Никто ничего не ответил. И снова тихий ангел пролетел над казаками. Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него.

0: коричневое тело в одних потемневших, мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. На тонких губах, растянутых в краях, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка.
1: Тоже человек был.
2: Да. Попался б ты ему, он бы тебе спуску не дал.

0: спустя полчаса через густой лес, отделявший терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой.
1: Ты ей не сказывай. Назар, слышь?
2: Алло!
1: Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал. А пойдешь там посмотришь, муж дома, что ли?
2: Слышь, Лука!
1: Ну чего? А мне Горка сказывал, твоя Дунайка с фон Мушкиным гуляет. А черт с ней! Разве я другой не найду? Девок, мало ли, она мне и то постыла.
2: А вот ты, черт какой, а! Слышь,
1: ну?
2: Ты бы это, ну, к Марьянке Харунжиной подъехал. Че ж она ни с кем не гуляет-то?
1: Что, Марьянка, все одно.
2: Нет, ты поди сунься, ну.
1: А ты что думаешь? Да мало ли их по станице.
2: Ой, ты, да что говоришь? Отсунься-ка, сунься, ну.
1: Ну чего?
2: Лука, а я к ямке зайду. Погуляем, что ли? А, Лука!
3: Ой, шкурёхи! Чего вы песен не играете, а?
4: А разве праздник?
3: А как же, праздник? Я говорю, играйте на нашу гулянье!
4: Ты на тумбе играй!
2: Ну чё, красавицы, заснули?
4: Здоров, Дион, Назарка!
3: Назарка! А ну-ка, играй ты! Эх!
2: Нет, погоди!
3: Эх!
2: Погоди!
3: Нет!
4: Назарка!
3: И я заиграю, Назарка! Я ловок, я говорю! Давай играй!
4: Назарка! Ну?
2: Мы с Гордоном выпить пришли. Вон, Лукашку поздравляли.
0: Лукашка, подойдя к кружку, остановился против девок. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с той особой щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно, одно оружие богато. Но надето, подпоясано, пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу.
4: Чёрт! Надолго пришли?
5: До утра!
6: Ну что ж, дай бог тебе, Лукашка, интерес.

0: Хороший, я рад. Сейчас говорил.
1: О, и я! Вот и я говорю. Ах, водка хороша солдатская. Ой, люблю! Эх ты, моя.
2: Слышь,
1: большая.
2: А награда у Лукашки я чай большая будет.
0: А то как же. Крест вышлю.
3: Да ну.
4: Да чего? Малый хам.
5: Лукашка тихо стоял перед девками. Глаза его смеялись. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и стал против нее, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом.
6: Марьянка!
4: Ну?
6: Слышь, начальник у вас где стоит?
7: В новую хату пустили.
4: Да, им хорошо, как две хаты есть.
6: Ну, а что он? Старый или молодой начальник-то?
7: А я разве спрашивала? За чехирем ему ходила. Виделась, дядя Рожки в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полную привезли.
4: Ну, гляди-ка.
8: Ишь уж, как я рад, что пришлось с кордона выпроситься.
7: Надолго пришел?
8: До утра. Марьяна, слышь, право, о тебе скучился, ей-богу. Выходи сегодня, а? Садам, приходи.
7: Сказано, не приду.
8: Ну, что я тебе сказать-то хотел, ей-богу. Приходи, Машенька.
7: Да ну тебя. Тут я! Иди, иди, сейчас приду.
8: А, видно, и мне домой пойти.
7: Да. Дело-то лучше будет.
5: Ночь уже совсем спустилась над станицей. По улицам было темно и пусто. Лукашка, пригнувшись, как кошка, неслышно бежал к дому Харунжева. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел на земь, в тень забора.
9: Саул, Саул!
10: Заверни. Как-то, отец-то мой, не застал ты меня в мое золотое время. Я тебе все показал.
5: А Ленин велел вынести на двор стол, самовар, вино, зажженную свечу и слушал рассказы старика, усевшегося на приступочке.
10: Я бывал со всеми кунак. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщения. С солдатом не пей. С татарином не ешь.
9: Кто это говорит?
10: Да, уставщики наши.
9: А мулу послушай, он говорит, вы неверные геуры, зачем свинью едите?
10: Значит, всякий свой закон держит. Я так думаю, что все это одна фальшь.
9: Что фальшь?
10: Да вот что они все говорят.
11: Марьяна.
7: Ишь, черт проклятый, напугал меня. Не пошел же домой.
11: Что я тебе сказать хотел?
7: Ну, иди, иди, иди, иди. Увидят.
11: Ма.
7: Он и то, кажись, постоялец наш, черт, во двор ходит.
10: То Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь?
5: А Ленин ходил взад и вперед по двору. Шепот за воротами поразил его, и он невольно притаил дыхание.
8: Ты не смейся надо мной. Ей-богу, что ж, что у меня душенька есть. А черт ее возьми. Одно слово скажи. А я уж так любить буду. Что хочешь, что хочешь, то и сделаю.
5: Нарочно шурша по траве ногами, Оленин отошел на другую сторону двора.
10: Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал. Песенник, на все руки был. Нынче уж казаков таких нету. Вот и так глядеть скверно.
8: Вон они.
10: Рах-то знали. Таких князья
8: принесли. Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя никакой радости, Марьянушка.
7: Ты не куражься.
11: Да и что все? Ждать да ждать. Ну, я ли тебя не люблю,
8: а? Что хочешь, надо мной делай.
7: Лукашка, воля не моя. А когда ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Да ты руки-то пусти, ну пусти, я сама скажу. Замуж за тебя пойду.
8: Да.
7: А глупости от меня никакой не дождешься.
11: Что? Что замуж? Что замуж пойдешь? Замуж не наша власть. Ты сама. Сама полюби.
5: Через несколько времени плетень затрещал. Казак в темной черкеске прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски, одиночества, каких-то неясных желаний и надежд, и какой-то кому-то зависти охватило душу молодого человека.
10: Так о чем бишь это я говорю? Так вот я какой человек. Я охотник. Место для сидения сделаю и сижу ночь караулю. Слушаешь, как там орлы молодые запищат. Петухи ли в станице откликнутся. А вот нынче весной подошел табун важный, зачернелся. Отцу и сыну уж хотел стрелить. Как свинья фыркнет на своих, на поросят. Беда, мол, детки, человек сидит. И затрещали все прочь по кустам.
3: Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит, а?
10: Ну, а ты как думал? Ты думал, что он дурак зверь-то? Нет, он умнее человека. Он все знает. Человек по следу пройдет, не заметит. А свинья как наткнется на твой след, так сейчас сдует и прочь. Глуп человек. Глуп. Лукашка джигит. Поет. Чеченца убил и радуется. А чему радуется? Дурак.
3: Дядя Ерошка. А ты? Убивал людей?
10: Черт, ну ты что спрашиваешь? Душу загубить мудрено. Мудрено. Прощай, отец мой, сыт и пьян. Завтра на охоту-то приходить?
3: Приходи.
10: Ну смотри, раньше вставать. А проспишь? Штраф! Эх,
3: небось, раньше тебя встану.
10: Как

0: Что, Лукашка, нагулялся?
1: Ой.
0: Где ж ты был ночь-то?
1: В станице был. А что, матушка? Я тебе говорил, торбу починить. Починила?
0: Ну, как же, починила. Вот тут она. Я на медне у Лити говорила, сватать пришли, Лука. Приняла мои слова хорошо.
1: Ой, да какая ж свадьба, матушка. Вино надо весь продавать, коня покупать.
0: Повезу, когда время будет.
1: Ты, матушка, бочонок с Назаркой пришли. Ребятам обещался, он зайдет.
0: Аль, пора на кордон. Не видала я тебя вовсе.
1: Вот только уберусь, идти надо.
0: Уж ты смотри, сынок. Смотри, не того. Пуще всего начальника ублажай. Нельзя. А я вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю.
1: Ладно, ладно.
0: Спаси тебя, Христос, Лукашка.
2: Лукашка пошел на кордон. А дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезший через плетень, за дами обошел до квартиры Оленина. Идя на охоту, он не любил встречаться с бабами.
3: Тревога! Обреки пришли!
4: Ой, господи! Дмитрий Андреевич!
3: А ты вставай, живо! Так-то у нас добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.
4: Живо, живо! Ванюша, порох, пыжи! Дмитрий Андреевич, а тюте вулеву?
3: Что? Ты не наш? Не по-нашему лопочешь, черт!
4: А тюте чай!
3: Так ты на ход ходишь, Дмитрий Андреевич. Люди завтракать, а ты спишь.
5: Ну, провинился. Нечего делать.
3: Ну, прощается для первого раза. А в другой раз проспишь, ведро чехирю штрафу. Как обогреться не застанешь оленя-то?
5: Ну, хоть и застанешь. Так он же умнее нас. Его не обманешь, сам же говорил.
3: А ты смейся, смейся. Ну, живо.
6: Дмитрий Андреевич, возьмите-ка на дорогу.
5: Спасибо, Ваня.
7: Устенька! Ну-ну, я вот тебе сейчас хворостиной.
3: Марьянушка, мамушка.
5: Ну, идем, идем.
3: Идем, идем. Скупой хороший. Так не люблю. Для кого копит? Вот один мальчишка да девка. Замуж отдаст, никого не будет.
5: Ну, приданное и копит.
3: И какое приданное? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что отдать-то еще за богатого хочет. Колым большой содрать. Стой, вот эта палка дурно лежит.
5: Чем же дурно?
3: Да ничего не знаешь. Ты думаешь, что это так? Нет, ты слушай меня. Когда вот так палка лежит, ты через нее не шагай. А или обойди, или скинь ее. Здоровье.
5: Ну что за вздор? Ты расскажи лучше про Марьяну. Ну что ж, она гуляет с Лукашкой?
3: Вот теперь молчи, только слушай. Кругом вот. Лесом пойдем.

Уже сумерками Оленин вернулся со стариком, усталый, голодный, сильный. Обед был готов. Он поел, выпил со стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко.

Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории. Опять Марьяна, красавица, входила, выходила и переходила через двор. Он смотрел на Марьянку и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения с ней. Почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

0: На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где они спугнули оленя. Только что он вошел в лес, как стали, что ни шаг, подниматься фазаны. Он убил 5 штук фазанов из 12 выстрелов и, лазя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст, в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Ему было прохладно, уютно, ни о чем он не думал, ничего не желал.
1: Вот я лежу теперь один. Бог знает где. В том месте, где жил олень. Старый, красивый, никогда, может быть, не видавший человека. И в таком месте, в котором никто никогда из людей не сидел.
0: И вдруг на него нашло такое странное чувство беспечного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо и руки.
1: 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1000000 комаров. И все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня. И каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам.
0: Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. Сюда, сюда, ребята, вот кого можно есть, жужжат они, облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан, как те, которые живут теперь вокруг него.
1: Так же, как они. Как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит, только трава вырастет.
2: Ай, да что же? Ведь надо жить. Надо быть счастливым. Все равно, что бы я ни был, такой же зверь, как и все. Все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? И отчего я не был счастлив прежде?
0: И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь. И ему стало гадко на самого себя. Он представил себя таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. Он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и вдруг ему как будто открылся новый свет.

0: Счастье. Вот что. Счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложено потребность счастья. Стало быть, она законна. Ведь ничего для себя не нужно. А чего же тогда не жить для других?
1: Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это, вышел из чащи. Он услыхал звуки русского говора, услыхал быстрое и равномерное течение терека, и шага через два перед ним открылась вышка кордона. Оленин зашел в Нижний Протоцкий пост, поздоровался с казаками, но казаки мало обратили внимания на Оленина. Во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, от того, что у них было другое развлечение. В этот вечер из гор приехали немирные чеченцы, родные убитого Абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него. Брат покойного, презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкесское лицо убитого.
2: Ты из какого аула? Ты что, не понимаешь?
3: Я сейчас объясню. Папироску можно?
2: Возьми. Ты за переводчика у них?
3: Я умею по-русски. Их 5 братьев. Вот уж это 3-го брата русский бьют. Только 2 остались.
1: Брат убитого, высокой, стройной, с подстриженной красной бородой, несмотря на то, что был в оборванной черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь.
3: Он джигит, очень джигит. Когда убили Ахмедхана, он на той стороне в камышах сидел. Он все видел. Он до ночи сидел. Хотел старика застрелить, да другие не пустили.
4: Я вот обшал, что там аж агодат псорич.
5: Сотник едет.
6: Здорово, казаки!
7: Здорово, ваше благородие!
6: Гаврилов Лука, который тут у вас?
8: Да вот он!
9: Я!
8: Вот он.
9: Здорово, Лука!
6: А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю. Я написал кресту.
9: Куда? Ну, Лука, да?
6: В урядники рано. Ты грамотный?
8: Никак нет.
6: А какой молодец из себя, а? Лихо ты его стрелил. Вот что! Казаки, бери их к берегу его.
7: Давай, ребят, побери.
1: Когда тело было отнесено в каюк, чеченец, брат, подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильной ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он первый раз, как заметил Оленин, быстрым взглядом окинул всех казаков и что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку.
8: Лука! Лука! Ну, Лукашка, не попадайся ему теперь, брат. Слыхал, как про тебя спросил.
10: А что он сказал?
11: Крестник-то?
8: Крестник-то не встанет. А этот рыжий братец, то крестовый.
11: Ха-ха. Пускай Бога молит, что сам цел ушел.
10: Чему ж ты радуешься? А как бы твоего брата убили? Разве бы ты радовался?
11: А что? И не без того. Разве нашего брата не бьют?
8: А что же вы курите? А? Разве хорошо?
10: Так привык. А что?
11: Коли бы наш брат курить стал, беда.
12: Лука, ну ты кликни.
13: Как же вы домой одни пойдете? Темно.
10: Да разве я боюсь?
13: Как вам не бояться? И мы боимся.
10: Я один дойду.
13: Я вас провожу, коли хотите. Вы попросите у урядника.
1: А Ленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его.
10: Ну, сейчас. Ко мне зайдем. Поговорим, выпьем. А утром ступай.
11: Разве я места не найду, где ночку ночевать?
10: Я вчера слышал, ты песни пел. И еще тебя видел.
11: Все люди.
10: А что, ты женишься, правда?
11: Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.
10: Ты не строевой?
13: Где ж, только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде.
11: Оттого и не женат.
10: А сколько конь стоит?
13: Торговали на медне одного за рекой. Так 60 монетов не берут.
10: Лука! А. Пойдешь ко мне в вестовые? Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю. У меня два, мне не нужно.
13: Как не нужно? Да что вам дарить-то? Мы разживемся, Бог даст.
10: Ну, пойдешь в вестовые?
11: Что у вас в России? Дом есть свой?
10: Не только один. Несколько.
11: А кони есть такие, как у нас?
10: Ну, у меня 100 голов лошадей. Только не такие, как ваш. Рысистые, знаешь?
11: Ну.
10: А все я здешних лучше люблю.
11: Что же вы сюда приехали? Волей или неволей?
10: Так, по своей охоте. Хотелось посмотреть ваши места, в походы походить.
11: Что вы, чин какой имеете?
10: Я юнкер, а теперь представлен.
11: Да. Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да и так я никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?
10: Да. Очень хорошо.
1: Так и чувствовался Ленину, особенно в этот вечер, что тут, в станице, его дом, его семья, все его счастье, и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Придя домой, Ленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им недавно лошадь и отдал ему.
10: Возьми.
13: За что вам меня дарить? Я вам еще не услужил ничем.
10: Право мне ничего не стоит. Возьми. И ты мне подаришь что?
13: Да ну что же это? Разве конь-то малого стоит?
10: Бери, бери, да бери. Надо. Коли не возьмешь, ты меня обидишь.
13: Ну, благодарствуй. Ну, вот, ну, не думано, не гадано.
10: Бери, говорю.
13: Ну, Бог даст, и я вам отслужу. Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебя Бог. Кунаки будем.
11: Приходи к нам. Небогатые мы люди, а все угостим.
10: Да ее не запрягай, а то она не ездила.
11: На кордон придешь, я тебе слуга. Прощай, погань.
1: Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок? Этого он не мог понять. И поэтому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Казаки» по одноименной повести Льва Николаевича Толстого.

0: Был в моей жизни период, когда почти все свое свободное время я мог проводить с детьми. Жилье мое стояло у самого моря, и каждое лето у меня перед окнами на горячем песке копошилось несметное множество малых ребят. Песчаная полоса, очень длинная, около 2 километров, сплошь была усеяна Танями, Наташами, Вовами, Игорями. Вокруг меня, ни на миг не смолкая, слышалась звонкая детская речь. На первых порах она казалась мне просто забавной, и должно было пройти немало времени, прежде чем я окончательно понял, что прекрасная сама по себе, она имеет, кроме того, высокую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым скрываем причудливые закономерности детского мышления. Вначале я без всякого разбора, без критики, просто для одного удовольствия записывал в свой походный блокнот всякие, какие мне удавалось подслушать, детские слова и разговоры. Понемногу моя тетрадка заполнилась вот такими речениями маленьких, 2-летних, 3-летних, 4-летних ребят. «Бабушка, ты моя лучшая любовница!» «Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги!» «Наша бабуля зарезала зимой у гусей, чтобы они не простудились!»
1: «Мама, как мне жалко лошадок, что они не могут в носу ковырять!»
2: «Бабушка, ты умрешь?»
1: «Умру!»
2: «Тебя в яму закопают?»
1: «Закопают!»
2: «Глубоко?»
1: «Глубоко!»
2: «Вот когда я буду твою швейную машину вертеть!» Жорж разрезал лопаткой дождевого червя пополам. «Зачем ты это сделал? Червячку было скучно, теперь их 2, им стало веселее».
1: Дедушка признался, что не умеет пеленать новорожденных.
3: «А как же ты пеленал бабушку, когда она была маленькая?»
2: «Папа, смотри, как твои брюки нахмурились!»
3: «Тетя, вы за 1000 рублей съели бы дохлую кошку!» «У нашего Захара 2 жены, одна родная, другая двоюродная».
2: «Мама, мама, выроди маленького!»
1: «Отстань от меня, мне некогда. У тебя же бывает выходной день?»
0: Для чего были нужны эти записи, я и сам не догадывался. Просто мне было весело узнавать от детей, что у лысого голова босиком, а от мятных лепешек во рту сквознячок, а муж стрекозы – стрекозел. Но понемногу я стал замечать, что детские слова и выражения не только вызывают улыбку, но и дают нам возможность глубоко проникнуть в малоизученную психологию ребенка. Я стал анализировать детскую речь, изучать ее бесчисленные формы, и мне мало-помалу открылось, как огромна, многообразна, сложна умственная работа ребенка над усвоением родного языка. В самом деле, ребенок на первый взгляд кажется таким легкомысленным. Он то прыгает, то играет, то капризничает, то балуется, то смеется, то плачет, то поет, то дерется, то выкрикивает какой-то надоедливый вздор, и кому же из нас придет в голову, что перед нами упорнейший умственный труженик, для которого уразумение окружающей жизни, равно как и овладение родной, народной, родительской речью, основная задача его бытия. Впервые я задумался об этом, когда девочка Варенька, 2,5 лет, увидав почтальона, которого ждала вся семья, весело возвестила о его приближении. «Почтанник, почтанник идет!» Все засмеялись, но меня поразила законность и естественность нового слова, сконструированного 2-летним умом. Ведь и в самом деле окончание «ник» характеризует человека по его профессиональной работе. Например, пожарник, физкультурник, сапожник,
1: печник. Называя почтальона почтанником, ребенок включил это слово в разряд именно таких слов и поступил вполне правильно, потому что если тот, кто работает в саду, есть садовник, то работающий на почте есть и вправду почтанник. Когда трехлетняя Нина впервые увидела в саду червяка, она зашептала в испуге: «Мама, мама, какой ползук!» И этим окончанием «ук» великолепно выразила свое паническое отношение к чудовищу. «Не ползеныш, не ползунчка, не ползунчик, не ползатель, а непременно ползук». Конечно, этот ползук не вполне изобретен ребенком. Тут подражание таким словам, как «жук» и «паук». Но все же замечательно, что маленький ребенок в один миг отыскал для слова именно то окончание, которое в данном случае наиболее выразительно. Двухлетняя Джаночка, купаясь в ванне и заставляя свою куклу нырять, приговаривала: «Вот притонула, а вот и вытонула». Только глухой не заметит изысканной пластичности и тонкого смысла этих двух слов. Притонуть не то, что утонуть. Это утонуть на время, чтобы в конце концов вынырнуть. Или, как выразилась Джаночка, вытонуть. Речь ребенка часто совпадает с народной, ибо оказывается, слово «сольница», например, так же широко распространено в деревнях, как «пулять», «картоха», «обородеть» и другие слова, которые у меня на глазах самостоятельно создавали трехлетние дети. Ребенок копирует взрослых не так просто и не так послушно, как представляется иным наблюдателям. Стоит только внимательнее приглядеться к языковому развитию детей, чтобы стало ясно, что подражание у них сочетается с самым пытливым исследованием того материала, который предлагают им взрослые. Какой ребенок уже на 4-м году не приставал к своей матери с такими вопросами, в которых заключается самая строгая и даже придирчивая критика взрослых речений? Почему сверчок? Он сверкает? Почему ручей? Надо бы журчей, ведь он не ручит, а журчит. Почему ты говоришь «тополь»? Ведь он же не топает. Почему ты говоришь «ногти»? Ногти у нас на ногах, а которые на руках – это рукти. Почему перочинный нож? Надо бы отточительный. Никакие перья я им не чиню. Нет ребенка, который в известный период своего духовного роста не задавал бы подобных вопросов. Названный период его жизни характеризуется самым пристальным вглядыванием в конструкцию каждого слова. Проезжая в Крыму по степи, я назвал эту степь пустыней. Но моя 4-летняя дочь указала на кусты и промолвила: «Это не пустыня, а кустыня». Требуя, чтобы в конструкции каждого слова была самая прямолинейная логика, ребенок сурово бракует слова, логика которых не удовлетворяет его. «Это не синяк, а красняк. Корова не бодает, а рогает». А совсем недавно Леночка Лазовская, 4,5 лет, увидя утят, воскликнула: «Мама, утки утьком идут». «Гуськом?» «Нет, гуси гуськом, а утки утьком». В тех взрослых, которые окружают ребенка, он, естественно, видит непогрешимых учителей языка. Он учится у них с младенческих лет, старательно копируя их речь. Но тем разительнее тот строгий контроль, которому он эту речь подвергает.
0: Скажешь, например, в разговоре: «Я этому до смерти рад», и услышишь укоризненный вопрос: «Почему же ты не умираешь?» Пожалуешься, например, при ребенке: «У меня сегодня ужасно трещит голова», а ребенок насмешливо спросит: «Почему же не слышно треску?» Ребенок, которого мы сами приучили к тому, что в каждом корне данного слова есть отчетливый смысл, не может простить нам бессмыслиц, которые мы вводим в нашу речь. Когда он слышит слово «близорукий», он спрашивает: «При чем же тут руки?» и доказывает, что нужно говорить «близоглазый». И почему перчатки? Надо пальчатки. «Мама, вот ты говоришь, что сосульки нельзя сосать. Зачем же их назвали сосульками?» Вдумываясь во все эти детские речи, восхищаясь целеустремленностью мысли, которая лежит в их основе, я новыми глазами взглянул на ребенка, и он впервые предстал предо мною как упорный и настойчивый умственный труженик, который, сочетая подражание с творчеством, гигантскими шагами идет к своей неосознанной цели – овладеть в предельно короткие сроки богатейшим наследием предков – языком своего народа. Изучая из года в год те многообразные методы, при помощи которых ребенок уже на четвертом году своей жизни начинает умело, и я бы сказал виртуозно, распоряжаться всей труднейшей грамматикой своего языка, сложившейся в течение многих веков, я стал относиться к ребенку с глубочайшим почтением. Написав свою первую детскую книгу лет 40 назад, я так и напечатал на ее первой странице: «Посвящается глубоко уважаемым детям». И здесь не было никакого желания острить, ибо таково мое подлинное, основанное на долговременном опыте чувство, а наблюдаю я детей больше 50 лет. Это чувство попытался я выразить в своей книжке «От 2 до 5». И теперь обращаюсь к друзьям-радиослушателям с просьбой: пусть те, кто имеет счастье общаться с детьми, напишут мне о своих наблюдениях над речью детей и пришлют свои письма сюда, в редакцию журнала для родителей. Об этих письмах мы поговорим в следующий раз.

0: Внимание, внимание, мы начинаем передачу балета Чайковского «Лебединое озеро», который мы транслируем сегодня со стадиона «Динамо». Простите, я хотел сказать, из театра, оперы и балета. Сегодняшняя игра интересна тем, что в ней принимают участие молодые игроки из состава юношеских команд, которые в порядке смотра творческой молодежи просматриваются сегодня в кардебалете. До начала четвертого и решающего акта осталось ровно 3,5 минуты. Ну что ж, время у нас еще есть. Позволим себе напомнить содержание предыдущих актов. В парке у замка владетельной принцессы большое торжество. Это день совершеннолетия принца Зигфрида. В торжественной обстановке мать принца вручает ему переходящий арбалет. Принц в краткой приветственной речи благодарит присутствующих за полученный подарок. Мать, не находя слов, взволнованно молчит и провожает его на охоту. На охоте принц... Простите, товарищи, я вынужден прервать содержание предыдущих актов. Дело в том, что игра началась. На широкую водную гладь поля виноват озеро. Выплывают 11 лебедей. К озеру приближается Зигфрид. При виде лебедей он скидывает арбалет, но поздно. Адептов, которые он должен был стрелять, оказывается у него за спиной. И тут совершенно правильно, в игру вмешивается судья. Простите, я хотел сказать, дирижер всесоюзной категории. Он принимает правильное решение, он повторяет два последних такта музыки, но опять же поздно, потому что Адетта спокойно, как говорится, хладнокровно уходит в боковую кулису. А вот сейчас, товарищи, я вынужден прервать репортаж о балете, так как эта сторона пластинки заканчивается, и я прошу вас перевернуть пластинку. Итак, мы с вами встречаемся сейчас после перерыва на стадионе, в театре, где на сцене разворачивается острая борьба. Игра продолжается в быстром темпе. Родберт в центре приближается Зигфрид. Смотрите, еще смотрите. Батман, пти батман, гранд батман. О, какой гранд батман, если вы только видели. Твой большой длинный пас ноги на ногу, и Зигфрид перехватывает Родберта на полпути к Адете. Вот сейчас борьба за Адету. Фуйте. 30, 32, 40, 42 фуйте. 42 раза, товарищи, Адета обернулась вокруг себя в ожидании своей судьбы. Еще бы ей очень тяжело в эту минуту. Вот, внимание, Адета в воздухе. Зигфрид и Родберт принимают ее на голову. Вот сейчас опять в воздухе и опять на голову. В воздухе, на голову. Очень удачно и точно разыгранная комбинация. В воздухе, на голову. И Зигфрид нежно коснулся рукой Адетты. Ай-яй-яй-яй-яй. Рука. Дирижер назначает штрафной удар. Простите, я хотел сказать, удар литавры. Сейчас пробьют. Вот, удар прозвучал, и лебеди делают стенку. Правильно, это их право. Они должны защищать свои ворота, свою Адетту. Ну вот, блестящий прыжок Адетты, но на этот раз она оказывается в углу сцены. Корнер. Сейчас будут танцевать. Что-то там замешкались. Тянут. А, очевидно, время тянут. Как вы думаете, товарищи, чем закончится сегодняшняя борьба? Чья будет Адетта? Но не будем загадывать. До окончания акта осталось еще... целая минута. Я думаю, счет еще изменится. И вот сейчас схватка между Зигфридом и Родбертом, который совершенно явно Родберт терпит поражение. А жаль, очень жаль. Молодой способный игрок. Единственная его возможность это отыграться завтра на утреннике. А пока он гибнет в волнах озера, которое находится здесь внизу, как раз под нашей трибуной. Сейчас, внимание, товарищи, Зигфрид берет. Очень хорошо берет, идет вперед, но опять берет. Что он там делает? Не видно. Пыль на сцене. Ну вот сейчас, рассеялась, и теперь я вижу, Зигфрид берет эту инициативу. Лебеди превращаются в девушек, я бы даже сказал, прекрасных девушек. Любовь Зигфрида и Адетты торжествует, сейчас здесь, прямо передо мной, очень хорошо торжествует. Вперед, торжествует, и наконец торжествует. И вот уже под громом аплодисментов, с букетами цветов, игроки покидают сцену. На этом мы заканчиваем передачу балета Чайковского «Лебединое озеро». Передача была организована редакцией «Эстрадных известий», вел передачу Александр Блехман. Ну, вы, конечно, понимаете, товарищи, что все это шутка. До свидания.
1: Прошел месяц. Накануне отъезда Керн Прасковья Александровна предложила после ужина поездку в Михайловское. После жаркого дня наступила освежающая прохлада, светила луна, и вот Пушкин и Керн остались одни в запущенном парке Михайловского в чудесной аллее лип, которая впоследствии получила наименование «Аллея Керн». На садовой скамейке сидела Анна Петровна в белом платье, в лунном свете прекрасная, как никогда. Пушкин стоял, прислонившись к стволу липы, и восхищенно смотрел на свою гостью.
2: Это и есть воспетый вами приют задумчивых дриад. Из этого уголка выходят на свет Божий пленительные поэмы, упоительные песни. Ах, ваши цыганы! Я не забуду никогда тот вечер, когда вы их читали нам в Тригорском, Пушкин. Пушкин.
3: Боже правый, как вы хороши. Что я стану делать, когда вы уедете? Это будет уже завтра. Черт возьми, это завтра. К дьяволу это завтра. Божественное. Оставайтесь здесь.
2: Пушкин, как поживает ваш старец, о котором вы рассказывали нам в первый день нашей встречи?
3: Я его забыл. Я пишу другие сцены. Старик требует всего меня, этого я не могу ему дать. Нет, не надо сейчас говорить о моем старце. Я его люблю. Вы же напоминаете мне о нем, чтобы не докучать себе моими признаниями.
2: Пушкин, сейчас сюда придет тетушка и Аннет, и Алексей. Вы обещали мне не нарушать моего покоя. И где подарок, который вы также обещали мне вручить?
3: Дайте мне слово хотя бы приехать еще раз. И тогда я согласен на любые условия. Я буду весел в понедельник, восторжен во вторник, нежен в среду, дерзок в четверг, один раз в неделю. В пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно и всю неделю у ваших ног.
2: Где мой подарок?
3: И это ваш ответ.
2: Пушкин, почему вы не напишете государю прошение? Право же жаль, что вы оторваны от мира. Сколько бы новых пьес родилось в вашей необыкновенной головушке. Сколько радости вы изведали бы от встреч с друзьями, которые вас так безраздельно любят. Сколько красивых женщин узнали бы, среди которых я затерялась бы, как песчинка, забытая вами. Пушкин, вы меня не слушаете. Напишите государю мой вам искренний совет. Совет умной женщины. В последнем вы, мне кажется, не отказываете в уме. Онегин, что вы молчите? Как и чем вы разрешите судьбу Татьяны? Расскажите.
3: Нет предела вашему лукавству. О, о Татьяне, чтобы не говорить об Анне. С поэтом, чтобы забыть о человеке. Не говорите мне ни слова о высоком призвании. Дайте мне забыть все на свете. И ссылку, и государя, и даже саму свободу. Перед вами не поэт, а влюбленный. Слышите же, черт возьми.
2: Нет, Пушкин. Вам кажется, что вы человек иногда такой же, как ваш приятель Алексис. Неправда. Это неправда даже в том случае, когда вы, как он, делаете промах в пошлость. Все равно вы и тогда не похожи ни на кого. Только на себя. Вы поэт. Всегда, во всем и всюду. И этого забыть нельзя и невозможно.

0: Он встал на колено и приник к ее ногам.
1: Сюда идут.
2: Никто не идет.
1: Луна на вас смотрит.
2: Нет, луна сегодня освещает ваше лицо. Я сегодня дружу с луной.
1: Довольно, Пушкин. Мне неудобно так.
2: Да, да. Довольно. Довольно. Если уж настолько нет в вашем сердце для меня нежности, если на все мои восторги нет и капли таинственного, меланхолического ко мне влечения, то я презираю вас. Проклятый приезд, проклятый отъезд. Кстати, вы спрашивали о судьбе Татьяны. Я сделаю мою Татьяну молодой генеральшей, как муж вас. Я сделаю такой же неотразимо красивой, как Бог вас. Но пусть будет проклято мое перо. Наперекор всем обычаям и нравам высшего общества, моя Татьяна станет символом верности жен, примером добродетели и предметом поклонения всех честных людей на Руси. И в этом она не будет похожа на вас совсем. Нисколько. Вы спрашивали, я ответил.
1: Поцелуйте меня сюда в щечку.
2: Спасибо, не хочу.
1: Пушкин, вы гений. И не сердитесь на меня. Поцелуйте.
2: Не хочу.
1: Вы приучены к непременному и безотказному успеху. Поцелуйте. Я сейчас ухожу.
2: Уходите.
1: Пушкин, я не верю, что вы презираете меня.
2: В моей печальной деревенской глуши я не смогу сделать ничего лучшего, как забыть вас. Забыть. Если бы в вашей душе была ко мне хоть капля жалости, вы сами должны были бы желать мне этого. Но ветренность всегда жестока. И вы, кружа головы направо и налево, вы в восторге от сознания, что есть душа, страждущая вашу честь и славу. Прощайте. Я бешусь, но я у ваших ног. Вот возьмите мой подарок. Это первая глава Онегина. Дальнейшие еще не отпечатаны. А вот этот листок — сгусток всей крови моей.
1: Луна так светла, что я сумею прочесть.
2: Нет, нет, не сейчас и вообще никогда.
1: Отдайте.
2: Нет, не могу.
1: Вы у меня вырвали из рук листок.
2: Если когда-нибудь вы посмеетесь над этими стихами.
1: Я люблю каждую строчку вашу. Этого вы не можете отрицать. Дайте. Это бесчестно.
2: Возьмите. Прощайте.
1: Вы меня еще не поцеловали.
2: Как я просил.
1: Как я просила. Я попробую дать вам первому испытать всю прелесть верности жен.
2: Змея, змея, змея.
1: Сядьте рядом, Пушкин. Вашей Татьяне должно будет все же предъявить серьезный упрек. Она будет верна мужу, но она будет неверна картине нравов высшего общества. Вы, поэт, солжете Татьяной народу.
2: Керн, поэт я, к счастью, не вы.

0: и грош поэту, который не провидец будущего и не пророк его. Настоящее кратко, будущее вечно и правда вечна. Вы будете еще спорить со мной?
1: Нет, не буду. Не буду. Дайте лучше я пожму вашу руку и пожелаю вам от души счастья.
0: Как я хочу на волю. Вы уедете. И снова для меня наступит ночь. Без луны, без друга, без любви. Сентиментальные чувства. Рассказать вам что-нибудь смешное. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты.
1: Что это?
0: В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты.
1: Что это такое, Пушкин?
0: Стихи.
1: Кому?
0: Не знаю. Ветру в поле, Киприде, луне, не знаю, никому.
1: Повторите.
0: Нет, не могу. Забыл. Экспромт.
1: Повторите. Какая музыка. Боже, Пушкин, вы себе цены не знаете. Если эти стихи кому-то, она должна зареветь от счастья.
0: Она не заплачет.
1: Тогда не дарите их ей. Не дарите никому. Вы не найдете достойной их в целом мире. Не дарите.
0: Хорошо. Хорошо. Не подарю. Кажется, нас ищут, Керн. Прощайте.
1: Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Боже мой, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Мне, это мне это, мне.
2: Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.

Еще кругом ночная мгла. Еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла. Если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечности легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со страстного четверга вплоть до страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты. И лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечи кряд, заплаканные лица. И вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пение длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходит тише изнутри на пустыри под фонари псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресения.

далекое время мерещится. Дом на стороне петербургской, дочь степной небогатой помещицы, ты на курсах, ты родом из Курска, ты мила, у тебя есть поклонники. Этой белой ночью мы оба, примостясь на твоем подоконнике, смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки газовые, утро тронуло первую дрожью. То, что тихо тебе и рассказываю, так на спящие дали похоже. Мы охвачены той же самую оробелую верностью тайне, как раскинувшийся панорамой Петербург за него и бескрайний. Там вдали, под дремучим урочищем, этой ночью весеннюю белой, соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится, голос маленькой птички ледащей пробуждает восторг и сумятицу в глубине очарованной чащи. В те места босоногой странницей пробирается ночь вдоль забора, и за ней с подоконника тянется след подслушанного разговора. В отголосках беседы услышаны, по садам, отгороженным тесом, ветви яблоневые и вишневые одеваются цветом белесым, и деревья, как призраки белые, высыпают толпой на дорогу, точно знаки прощальные делая белой ночи, видавшей так много.

жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час. Те же люди и заботы те же, и пожар заката не остыл, как его тогда к стене манежа вечер смерти наспех пригвоздил. Женщины в дешевом затрапезе так же ночью топчут башмаки. Их потом на кровельном железе так же распинают чердаки. Вот одна походкой усталой медленно выходит на порог и, поднявшись из полуподвала, переходит двор наискосок. Я опять готовлю отговорки, и опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, оставляет нас наедине.

Я дал разъехаться домашним. Все близкие давно в разброде, и одиночеством всегдашним полно все в сердце и природе. И вот я здесь с тобой, в сторожке, в лесу безлюдно и пустынно. Как в песне стежки и дорожки возросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали. Мы будем гибнуть откровенно. Мы сядем в час и встанем в третий. Я с книгою, ты с вышиванием. И на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Еще пышней и бесшабашней шумите, осыпайтесь листья, и чашу горести вчерашней сегодняшней тоской превысьте. Привязанность, влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме. Заройся вся в осенний шелест. Замри или ополоумий. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате с шелковой кистью. Ты благо гибельного шага, когда житье тошнее недуга, а корень красоты — отвага. И это тянет нас вверх.

С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как побег, везде следы разгрома. Повсюду в комнате хаос. Он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти иль грезит. И почему ему на ум все мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне не видно света Божье, безвыходность тоски вдвойне с пустыней моря схожа. Она была так дорога ему чертой любою, как морю близки берега всей линии прибоя, как затопляет камыши волнение после шторма, ушли на дно его души ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную. И вот теперь ее отъезд, насильственный, быть может, разлука их обоих съест, тоска с костями сгложет, и человек глядит кругом. Она в момент ухода все выворотила вверх дном из ящиков комода. Он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки образчик. И, наколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку.

0: не обманывая. Проникло солнце утром рано, косой полосой шафрановую, от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрой соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, ногой трепещущий ольшаник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу казенную землемершую стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всем ощутим физически спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой праведческий звучал, нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
1: Стихи Бориса Пастернака из романа «Доктор Живаго» звучали в записи Александра Хачинского.
2: В Ленинграде организовался городской театр оперы и балета. Театр ставил «Травиату», «Пиковую даму», «Евгения Онегина», «Эсмеральду», «Конька Горбунка». Он выступал на одной сценической площадке с драматическим театром, в котором работали многие артисты радиокомитета: Петрова, Горин, Янкевский, Чернявская, Миронов, Ермогаев. У нашего микрофона заслуженный артист республики Владимир Серафимович Ермогаев.
3: В сентябре 1942 года несколько актеров радиокомитета создали радиопередачу, попечатавшейся тогда в «Ленинградской правде», пьесе Константина Симонова «Русские люди». Когда передача была готова, к нам в студию пришли представители горкома партии и управления культуры. Послушав передачу, они предложили нам организовать в помещении театра комедии драматический театр для ленинградцев и фронтовиков. Как сейчас помню, серый холст над входом, и на нем надпись «Ленинградский городской театр». И вскоре ленинградцы сами переименовали его в «Блокадный театр». С тех пор он так и назывался «Блокадный театр». Зрители шли охотно, хотя никто не мог быть уверен, что вернется домой. Надпись на здании, где находился театр, предупреждала: эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле. В то трудное время не было передышек в работе. Голод и холод мучили все сильней. Но память сохранила об этих днях столько хорошего. Удивительно тогда относились друг к другу люди. Все случайное, наносное слетело, и осталось только великое чувство локтя, настоящая дружба. Ленинградцы и в театр-то шли часто не только посмотреть спектакль, но и побыть вместе с другими, пусть незнакомыми людьми, ощутить дружескую связь с сидящими рядом. Большая часть зрителей были фронтовики. Они приходили в театр с фронта и сразу же после спектакля уходили на фронт. Мой рассказ продолжит Мария Григорьевна Петрова, с которой мы тогда вместе работали в этом блокадном театре.
4: Особенно мне запомнился случай, который произошел на спектакле «Русские люди». Капитан Сафонов посылает разведчицу Валю Анощенко на задание.
5: Да, Валюха, краюха, тебе сегодня ночью или завтра, в крайнем случае, опять к немцам идти придется.
4: Хорошо.
5: Чего же хорошего-то? Ничего тут хорошего. Послать мне больше некого, а то бы ни в жизни послал бы тебя опять.
4: Это почему же?
5: Не послал бы, да и все тут. И вообще ты лишних вопросов начальству не задавай. Понятно?
4: Понятно.
5: Придется тебе идти к Василию и сказать, что мост рвать будем. И все подробности, чего и как. Но только эта записка уже не годится. Это наизусть будешь зубрить слово в слово.
4: Хорошо.
5: Да уж хорошо или нехорошо, а надо будет. Два раза ходила, в третий дойдешь. Потому что Родина этого требует. Видишь, какие я тебе слова говорю.
4: А знаете, Иван Никитич, вот все говорят, Родина, Родина. И, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Новониколаевке изба на краю села стоит, и около речка, и две березки. Я качели на них вешала. Мне про Родину говорят. А я все эти две березки вспоминаю. Может, это нехорошо?
5: Нет, хорошо.
4: А как вспомню березки, около вспомню, мама стоит и брат. А брата вспомню. Вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали. И станцию вспомню. Оттуда дорогу на Москву и Москву вспомню. И все, все вспомню, а потом подумаю, откуда вспоминать-то начала? Опять двух березок. Так, может быть, это нехорошо, а, Иван Никитич?
5: Нет, это хорошо. Это мы, наверное, все так вспоминаем, каждый по-своему. Ты только как там будешь... Ты матери скажи, чтобы она с немцами не очень ершилась. Она нужная нам, помимо всяких там чувств. И потом ты ей тоже скажи. Я ее еще увидеть надежду имею.
4: Хорошо, я скажу.
5: Да, ну и сама тоже. Осторожней, в общем. Сказал бы я тебе еще кое-что... Да не стоит. Потом, когда обратно придешь.
4: А если не приду?
5: А если не придешь, значит, все равно не к чему говорить. Ох, заснул бы я.
4: Ну и засните. Хорошо будет.
5: Совсем спать отвык. Не могу спать.
4: А вы попробуйте. Я вам песню спою.
5: Какую?
4: Какую? Какую детям поют? Колыбельную. Спи, младенец мой прекрасный. Ой, вы бы уж поврились, что ли? А да какой же это ребенок с бородой?
5: Хорошо. Вот и вернешься, я и побреюсь.
4: А если не вернусь, так и бриться не будете. Придется уж вернуться, раз так.
5: Не могу спать.
4: И песня не помогает.
5: Не помогает.
4: Знаете, Иван Никитич, а я вот не боюсь идти. В первый раз боялась, а теперь нет. Мне кажется, что приду обратно сюда, чтобы вы побрились. Провожать тебя я выйду. Ты махнешь рукой, А вы будете ждать, и все будут. Что же вы молчите? Вот и заснул. А говорил, спать не могу.
3: Да, памятный этот спектакль.
4: И вот, когда я говорил о родине, о березках, вдруг раздался оглушительный грохот. Начался обстрел. Сцена погрузилась во мрак. В первую секунду мы растерялись. И вдруг из зрительного зала раздалось: «Продолжайте, продолжайте!» И на нас упал тоненький лучик солдатского фонарика. Потом другой, третий. И все они, соединяясь, образовали световое пространство. При свете этих фонариков продолжалась сцена. Было сыграно 100 спектаклей «Русские люди». Но, пожалуй, никогда мы не испытывали такого патриотического волнения, как тогда. Тут не было актеров и зрителей. Были ленинградцы, защитники своего любимого города.
3: Да, это верно. А мне вот вспоминается другой случай. В этом же спектакле я играл эсэсовца Розенберга. Из-за отсутствия света спектакль кончился позже обычного. До моего выступления на радио оставались считанные минуты. Переодеваться некогда было, и я помчался в полной эсэсовской форме в радиокомитет. Бежал я по Малой Садовой так, как не бегал и в мирное время. У самого дома радио меня вдруг кто-то схватил за руки. Все, сорвал передачу. Подумал я и умоляющим голосом прохрипел: «Ведите меня в охрану дома радио». «Нет уж, голубчик, подальше пойдешь», — свирепо пробасил схвативший меня и забежал вперед, чтобы посмотреть в лицо. Бывает же на свете такое везение. Это оказался знакомый милиционер, который шел в дом радио на дежурство. Мы были у самого входа в дом радио, и меня привели в помещение охраны. Дали стакан воды и даже полкусочка сахару, что было куда более эффективным сердечным средством, чем современные лекарства. К микрофону я подошел взмокший, но безмерно счастливый. А последовавшую затем нахлобучку от начальства перенес вполне стоически, в радостном сознании того, что передача прошла благополучно. Мы не зря очень ценили работу на радио и, честно говоря, очень гордились ею. Ленинградцы часто писали нам, благодарили, подбадривали. Многие говорили, что не только сами передачи, но даже привычный голос диктора или чтеца укрепляет в них волю к жизни, к борьбе. Поэтому явиться вовремя на работу, зная, что твой голос должен звучать в эфире, было для нас поистине делом жизни. Удивительно. В самые тяжелые дни блокады наши зрители не теряли чувства юмора. В спектакле «Фронт» я играл бойца Остапенко. И каждый раз, когда мой герой объяснял соседу по окопу, почему мороз производит разное впечатление на советских солдат и на фашистов, в зале раздавались хохот и аплодисменты. К сожалению, заслуженный артист республики Янкевский, который тогда играл вместе со мной в этом спектакле, не мог из-за болезни прийти сейчас в студию. Но я постараюсь напомнить вам эту сцену. Представьте себе, страшная зима 1942 года. Окопы, сильный мороз. В окопах сидят бойцы. Среди них грузин Гамилаури и украинец Остапенко ведут следующий разговор.
6: Ох и мороз сегодня! Как думаешь, Остапенко, 35 есть?
7: Може, и коли кишки аж до пупа примерзают.
6: Растолкуй мені, Гомила Ури, зачем в наших газетах пишуть, що зима нам помогає? А чим злеє мороз, то німцям хуже. Правильно пишуть? Що правильно? Хріт сидить у хаті, у стіні дірку зділов і впаляють, а ми ползем по снегу. А коли його ми з села вибиваємо, може мерзнуть? Чого ж він мерзнуть? Коли ми його із села вибили, біжить у другое село. А тот, хто драпає, тому повсегда жарко.
7: Но ты же видел, сколько на них пшей. Аж тут крутит.
6: Это не от морозу.
7: От чего?
6: От грусти.
7: Не понимаю.
6: Был у нас на селе когда-то кулак. Сильный куркуль. Макогоненком его звали. Всегда ходил чистый, пузо вперед. Борода у него черная, расчесанная, як шелк. Аж горит на солнце. А когда услыхал він, що йде лінія на колективізацію і діла його табак, так його сильно грусть ударила. Встретил його, смотрю, борода у його совсем посиділа. Спрашиваю, дядька Макогонника, що це у вас борода посиділа? А він отвечаєте, це хлопець у мене кузька у бороді завелась. Ха-ха, а чого ж ви її не вигоните? А він, пущай живеть, грусть у мене в серце, хлопець. Такая грусть, що скоро помру. От так і з хрицем. Хотів ви нас завоювати ще до осені, не вийшло, дожді пошли. Хриц в болото вліз. І почала його грусть розбирати. А як зима прийшла, грусть його ще більше ударила. І ходить він тепер, як ти, куркуль Макогоненко. І не скидає себе в вож, потому бачить діло його табак. От грусти це усе. От грусти.

0: прочитай, Гомилаури, мені письмо.
1: Какое?
0: Последнее, что на Новый год от жінки получил.
1: Я себе уже его читал.
0: Прочитай ще раз. Мені ж ніхто не напише. Твоє послухаю. На душе легше.
1: Ну, хорошо, пожалуйста. Мой дорогой, любимый Акакий, целую тебя крепко и сообщаю. Папа и мама здоровы, тебе кланяются, а сынок твой Гога сейчас все время говорит: папа, пух, пух, пух. Работы в колхозе много, мы на силу успеваем. Почему не написал ни одного письма? Я каждую ночь тихо плачу. Может, тебя поранили сильно? Как я хочу тебя видеть. Ты мне каждую ночь снишься. Один раз даже с бородой приснился. С бородой. Оставенка. Передай привет от меня, папы и мамы, всем твоим товарищам. Мы просим, поскорее разбейте фашистов и все приезжайте к нам в гости. Вина у нас будет 10 бочек. У тети Дины 5. Целую тебя крепко-крепко. Я, Гога, папа, мама, тетя Нина и весь наш колхоз. Твоя Тамара. Написала сентября 1-го 1941 года. Понимаешь, Остапенька, сколько я ей написал, не получила. Письмо маленькое, груз небольшой, а не доходит.
0: Потому бюрократы на почте.
1: Слушай, Остапенька, давай напишем товарищу Калинину, почему я ни одного письма от жены не получал?
0: Нельзя. Він болен. От орденов у його болезнь сильная пошла.
1: Почему?
0: Слух такой із Москви пішов. Награждать-то йому каждый день приходиться. По 200, а то ще й по 300 чоловік. Усі ж руку йому жмуть от радості крепко. Вот і заболів. Рука вспухла. Каторжное діло.
1: Так кому ж писать будем? Слушай, Остапенко, давай коллективно напишем начальнику почты. Напишем так: слушай, ты, начальник почты, куда ты смотришь? Там же у тебя бюрократы сидят. Мы просим тебя...
0: Не-не, Гомилаури, не так. Не так. Щоб дошло як слідует, надо його зразу облужить. А потім вмотивировать. І знову обложить. А в кінце письма так. Передай своїм бюрократам, що день в окопах у нас такий же, як і у вас. З приветом поцелуйте, бюрократи, ось куди нас. Так, щоб культурно було і понятно.

Одной женщине очень хотелось иметь маленького ребенка. Вот она пошла к старой колдунье и сказала: «Мне так хочется иметь маленького ребеночка, не скажешь ли ты, где мне его взять?» «Твоему горю помочь можно», — сказала колдунья. «Вот тебе ячменное зерно, положи его в цветочный горшок, и ты увидишь, что будет». Не успела женщина посадить зерно, как из него вырос большой цветок. «Какой прелестный цветок!» — сказала женщина и поцеловала желтые лепестки. В это мгновение в цветке что-то щелкнуло, и он раскрылся. Посреди цветка на зеленом стульчике сидела крошечная девочка длиной всего с дюйм. Женщина назвала ее Дюймовочкой. Скорлупка грецкого ореха служила девочке колыбелькой, голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — периной. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, а вокруг положила венок из цветов. Дюймовочка сидела на лепестке тюльпана и, напевая песенку, плавала от одного края

0: раз ночью в окно комнаты, где спала дюймовочка, вскочила отвратительная жаба. Она была безобразная, большая и мокрая. Жаба прыгнула прямо на стол, где лежала под лепестком розы дюймовочка.
1: Квакс, квакс, брекекекекс, какая хорошенькая девочка. Она будет отличной подругой для моего сына. Унесу-ка я ее к себе в болото.
0: И жаба схватила скорлупку с дюймовочкой и выпрыгнула через окно в сад.

0: Смотри, сынок, какую смешную девочку я принесла.
1: Вот.
0: Она такая маленькая, что помещается в скорлупке грецкого ореха.
1: Вот.
0: Она будет жить вместе с нами в болоте.
1: Квакс, квакс, квакс.
0: Не говори так громко, а то она проснется.
1: Квакс, квакс.
0: Мы посадим ее на середину реки, на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Она оттуда не сможет убежать. А мы тем временем приготовим в тине маленькую комнатку, где она будет жить. Нравится тебе это, девочка, сынок?
1: Квак, квак.
2: Старая жаба подплыла к широкому зеленому листу и поставила на него ореховую скорлупку с дюймовочкой. Бедная крошка проснулась рано утром и горько заплакала.
3: Ой, я хочу домой, к маме. Я не хочу жить у этой гадкой жабы.
4: Почему? Почему ты плачешь, девочка? Разве тебе нехорошо у нас?
0: Ну, посмотри на моего сыночка. Уж он-то, наверное, тебе понравится.
1: Квакс.
3: Нет, нет, я боюсь его. Он такой противный, мокрый.
1: Квакс. Квакс, квакс, квакс, квакс.
4: Ну, не плачь, не, не плачь, сыночек, не плачь.
0: Ты, я вижу, совсем глупая девочка. Иди сюда, давай завтракать. А после завтрака я сведу тебя в твою новую комнату. Садись вот, кушай. Вот тебе улитка.
3: Ой, ну же...
0: Ну, вот червяки.
3: Я не хочу улиток, не хочу червяков. Отпустите меня домой. Здесь так темно, так грязно. Я не хочу жить в болоте, не хочу.
5: Прекрасней места не сыскать, чем речки наше дно. Там в тине вязкой мягко спать, там грязно и темно. Квакс, квакс, чего ж еще? И грязно, и темно. Квакс, квакс, чего ж еще? И грязно, и темно. Живем на дне, мы в тине спим, счастливей жизни нет. Червей на завтрак мы едим, улиток на обед. Квакс, квакс, чего ж еще? Улиток на обед. Квакс, квакс, чего ж?

0: Долго плакала дюймовочка. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, повысунули головки и глядели на девочку. Им стало жалко ее. Рыбки столпились вокруг зеленого стебля, на котором держался лист, перегрызли его своими зубами, и лист с дюймовочкой поплыл по реке. Мимо летел майский жук. Увидел девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый лист поплыл дальше. Ой, как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево.
1: Почему ты так дрожишь, девочка? Ты испугалась? Ну, а выпей цветочного сока, он сладкий.
2: Отпусти меня, жук, я не хочу цветочного сока. Зеленый лист уплывет без меня домой.
1: Нет, девочка, я не отпущу тебя. Очень уж ты мне понравилась, хоть ты и совсем не похожа на майского жука. Оставайся у меня жить.
0: Вечером прилетели с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Все они принялись разглядывать дюймовочку.
3: Какая смешная крошка. Но у нее только две ножки. Как это печально.
2: У нее нет совсем щупальцев. Вот странно.
3: И у нее такая тонкая талия. Нет, она совсем некрасива. Она похожа на человека.
0: Майскому жуку очень нравилась дюймовочка. Но когда дамы-жуки сказали, что она безобразна, он поверил этому и не захотел держать ее у себя. Жук слетел с дерева и посадил дюймовочку на ромашку. Все лето прожила дюймовочка одна одинешенька в большом лесу. Она питалась сладкой цветочной пылью и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошли лето и осень. Приближалась зима, холодная, длинная зима. Дюймовочка ужасно зябла, потому что платьице ее совсем изорвалось. Пошел снег, и каждая снежинка для нее была все равно, что целая лопата снега для нас. Возле самого леса лежало большое хлебное поле. Хлеб давно уже был убран, и только сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и вся дрожала от холода. Так она пришла к норке, где жила полевая мышь. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Хоромы ее были битком набиты зерном. Дюймовочка подошла к дверям и позвала.
2: Полевая мышь! Полевая мышь!
4: Кто тут?
2: Не дадите ли вы мне кусочек ячменного зерна? Мне очень хочется кушать. Уже целых 2 дня я ничего не ела.
4: Ах ты, бедняжка! Да ты ведь совсем замерзла. Иди скорей ко мне, у меня тепло. Сейчас я тебя накормлю.
2: Спасибо, полевая мышь, вы очень добры. Какой у вас уютный теплый домик.
4: Да.
2: Как бы мне хотелось жить здесь.
4: Оставайся у меня на зиму, девочка. Ты ведь замерзнешь в лесу. Я буду тебя кормить. А ты убирай хорошенько мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница.
0: И дюймовочка осталась жить у полевой мыши. Она охотно делала все, что приказывала ей старая мышь, и жили они дружно и весело. Однажды мышь сказала, сказала дюймовочке?
4: Скоро у нас будут гости. Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет в большом подземном дворце и носит богатую бархатную шубу. Вот бы хорошо было, если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж. Ты должна быть очень любезна с ним и должна рассказать ему свои самые чудесные сказки.
0: Дюймовочке не понравился сосед, ведь это был крот. Когда он ушел, мышь спросила:
4: «Ну, как, Дюймовочка, понравился тебе сосед? Ох, он такой богатый и ученый!»
2: «Нет, добрый мышь, совсем не понравился. Да, пусть он богатый, ученый, но ведь он не любит ни солнца, ни цветов. Он так дурно о них отзывается. И он такой скучный, серый».
0: Но кроту очень понравилась дюймовочка. Он прорыл длинный подземный коридор от своего дома до мышиного жилья и стал часто приходить в гости. Однажды крот пригласил полевую мышь и дюймовочку к себе во дворец. Он повел их по коридору, освещая путь куском гнилушки. В самой середине темного коридора лежала мертвая ласточка, настоящая ласточка с перьями и клювом. Дюймовочка увидела мертвую птицу. Бедная птичка умерла, вероятно, от холода. Дюймовочку это очень огорчило. Она так любила всех птичек. А крот толкнул ласточку лапой и сказал:
5: «Перестала пищать. Не дай бог родиться птицей. Я очень рад, что моим детям нечего бояться этого.
4: Ну уж, конечно, конечно.
5: У такого создания, кроме его квивит, ничего нет за душой. Поневоле зимой приходится помирать с голоду».
4: «Помирать с голоду, вполне, вполне с вами согласна, дорогой сосед, вполне. Ну что дают птицы все ее квивит? Ну что дают? Зимой остается только голодать и холодать. Пойдемте, пойдемте, дорогой сосед».
5: «Идемте. Осторожней, не оступитесь».
4: «Благодарю вас. Идемте, идемте».
5: «Дюймовочка!
4: Дюймовочка!»
0: Дюймовочка не проронила ни слова, но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, она наклонилась к ней, раздвинула перышки на голове ее и поцеловала в закрытые глазки.
2: «Бедная птичка! Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела мне летом? Как я любила слушать твои песенки, милая ласточка! Прощай, птичка, прощай, и спасибо тебе за твои чудесные песни».
0: Дюймовочка положила голову на грудь птички и вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это было сердце птички. Ласточка не умерла. Она только окоченела, а теперь согрелась, и сердце ее забилось. На следующий день птичка совсем ожила, была только еще очень слаба. Она открыла глаза и поглядела на дюймовочку.
2: «Квивит, квивит, спасибо тебе, прелестное дитя. Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем окрепну и опять вылечу на солнышко».
6: «Подожди, ласточка, на улице холодно, идет снег. Ты опять замерзнешь. Я сплету тебе из былинок теплое одеяло, устрою постельку. Оставайся, я буду ухаживать за тобой».
0: Всю зиму оставалась ласточка в подземелье. Дюймовочка заботилась о ней как могла и очень привязалась к больной птичке. Как только настала весна и солнце согрело землю, ласточка собралась лететь.
2: «Полетим со мной, Дюймовочка. Садись ко мне на спину.
7: Я отнесу тебя в теплые края. Хочешь?
6: Нет, милая ласточка, не могу ли лететь с тобой. Жалко мне добрую старую мышь. Она будет очень скучать одна. Прощай, ласточка, лети без меня.
7: Прощай. Прощай, добрая, чудесная девочка. Спасибо тебе за все.

0: Дюймовочка, почему ты грустишь? Тебе уж пора думать о приданом. Ты должна шить себе шерстяные платья и белье. Будет что надеть и что постелить, когда станешь женой крота. Я найму 4 пауков, они помогут тебе ткать.
1: Каждый вечер крот приходил в гости к Дюймовочке.
2: Ну, как поживаешь, Дюймовочка, когда будет готово приданое?
0: Скоро, скоро, дорогой сосед.
2: Как я рад, что лету пришел конец.
0: Да.
2: Солнце уже не печет так сильно. Скорее бы оно совсем спряталось.
0: Да, скорее.
2: Как только кончится лето, мы сыграем свадьбу. Я уведу тебя в свое подземелье. Там мы с тобой славно заживем.
1: Дюймовочка не отвечала кроту. Ничто ее не радовало. Каждое утро на восходе солнца прокрадывалась она на порог мышиной норки и глядела на голубое небо. Наступила осень, все приданое было готово.
0: Что такое? Через 4 недели будет твоя свадьба, Дюймовочка. Ты должна радоваться, а ты все плачешь по ночам. Почему это?
3: Полевая мышь.
0: Что там?
3: Добрая полевая мышь. Я не хочу выходить замуж за крота.
0: Что?
3: Он такой скучный, и в подземелье у него темно и сыро. А я люблю солнышко, цветы и птичек.
0: Глупости. И не упрямься, а то я укушу тебя своим белым зубом. У тебя будет прекрасный муж. Такой черной бархатной шубы нет у самой королевы. У него полны закрома и подвалы. Ну, спи, спи.
1: И вот должны были сыграть свадьбу. Крот пришел за Дюймовочкой. Бедной девочке было очень грустно. Она вышла проститься с солнцем, на которое могла еще любоваться, стоя в дверях.
3: Прощай, красное солнышко, прощай и ты, желтый цветочек. Кланяйся от меня ласточке, если увидишь ее.

0: Вовочка, я лечу в теплые края и по дороге решила заглянуть к тебе. Очень мне захотелось еще раз тебя повидать. Я ведь ничего не забыла, милая девочка.
1: Ласточка, ласточка, ой, как я рада, что ты прилетела. Я так скучаю без тебя. Знаешь, полевая мышь выдает меня замуж за крота. Я никогда больше не увижу ни солнца, ни цветов, ни тебя, милая птичка.
0: Ну и Мовочка, незачем тебе выходить замуж за крота. Хочешь лететь со мной в теплые края? Садись ко мне на спину и привяжи себя покрепче поясом. Мы улетим от безобразного крота, от его темного подземелья. Перелетим через горы, в теплые страны, где солнце еще прекраснее, где всегда лето и круглый год цветут цветы. Ну, полетим, Дюймовочка.
1: Спасибо, милая ласточка. Да, я полечу с тобой.

0: ласточка взвелась высоко в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими горами. И вот они очутились в теплых краях. На берегу Голубого моря стоял мраморный дворец. Виноград обвивал его высокие колонны, на самом верху которых было множество ласточкиных гнезд.
1: Вот мой дом. Хорошо здесь, правда? Выбери себе один из этих великолепных цветов, что растут там внизу. Я снесу тебя туда, и ты заживешь чудесно.
2: Ах, как хорошо, как все здесь красиво. Сколько солнца и цветов. Спасибо тебе, милая ласточка.
0: Ласточка опустила девочку на широкий лепесток красного цветка. И как же удивилась Дюймовочка. Посреди цветка сидел крошечный человечек, белый и прозрачный. На голове у него была золотая корона, а за плечами сияющие крылья. В каждом цветке жил такой юноша или девушка, но этот был королем над ними всеми. Маленький король, увидев Дюймовочку, пришел в восторг. Он снял с себя корону и надел ее на Дюймовочку и спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж. Тогда она будет королевой над всеми цветами. Дюймовочка дала принцу свое согласие. Из каждого цветка вылетели юноши и девушки и принялись танцевать. То-то была радость! Ласточка сидела в своем гнезде и пела им как могла, но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила Дюймовочку и хотела бы никогда не расставаться с ней. «Прощай, прощай!» — сказала ласточка и улетела обратно в далекую страну. Там у нее было гнездышко как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квирит, квирит», и так мы узнали эту историю.

0: Камбала и ласкарь. Когда-то в далекие времена была Камбала рыба как рыба. Все у нее было как у других. Глаза по бокам головы, рот прямой, и плавала она, как все рыбы, спиной вверх. А что с ней случилось, про то слушайте. Встретились однажды на дне морском у большого зеленого камня Камбала и морской карась Ласкарь. Стал Ласкарь Камбале на свои незадачи жаловаться. Дельфин за султанкой охотился, Ласкарь впереди него сунулся, попало Ласкарю. Рыбы на совет собрались. Пока Ласкарь от дельфина бегал, опоздал, опять получил трепку. Пикши в траве дрались. Ласкарь стороной проплывал, не утерпел, впутался и тут влетело. Слушает его Камбала, а про себя думает: так тебе, вертлявому, и надо. Прост ты больно. Уж я-то в беду не попаду. Смотрят оба червяк. Да какой длиннющий! Вот так поживо! Не успел Ласкарь рта открыть, Камбала говорит: чур не хватать, я делю. И начала рвать червя на куски. Ласкарь за нею следит, губами шевелит, больно хорош червяк. Знаешь что, хитрит Камбала, нам двоим такого червя много. Нужно с кем-нибудь поделиться. Поди позови ерша Скорпену. Удивился Ласкарь. С каких-то пор Камбала с другими делиться начала. Но спорить не стал. На троих так на троих. Помчался за Скорпеной. Осталась Камбала у червя. Глотнула кусок другой. Видит, сразу не управится. Спрячу-ка я про запас, думает. И решила закопать червя под камень. Начала песок рыть. Носом роет, плавниками и хвостом помогает, песок выбрасывает. Долго ли, коротко ли, вырыла Камбала под камнем ход и затащила туда добычу. Отплыла, посмотрела со стороны. Найдут, нужно еще дальше запрятать. Слышит Камбала шум, Ласкарь с ершом камню торопятся. Испугалась, кинулась под камень, давай ход еще глубже рыть. Ласкарь с ершом совсем близко. Завертелась Камбала под камнем. Пошатнулся он, наклонился, упал и Камбалу придавил. Примчались рыбы, видят, камень на боку лежит, а из-под камня чей-то хвост торчит. Тянули, тянули за хвост, вытащили, смотрят и не узнают, что за рыба. Ни спины, ни брюха, одна левая сторона. Расплющила ее камнем, перековеркала, глаза и рот на левую сторону сбила, спину на левый бок свернула. Лежит Камбала, кривой рот открывает, ничего сказать не может, а червя-то нет. Рассердился колючий ерш на Ласкаря. Зачем в такую даль тащил? Бросился обманщика за перья ловить. Еле Ласкарь хвост унес. Тем дело и кончилось. Камбала такой коверканной навсегда осталась. И дети ее камбалята, кто на левую, кто на правую сторону вывернуты. Ну и рыба... Морской петух Тригла. Прошел по морю слух, что появилась в нем новая рыба. Собрались морские жители, потолковали и решили послать к ней Ласкаря. Пускай, мол, все узнает, расскажет. Если рыба стоящая, все пойдем смотреть, а нет, так и времени терять нечего. Ласкарь на подъем скор. Один плавник здесь, другой там, живо к новенькой слетал, вернулся и рассказывает. Нашел. У песчаной косы стоит. Своими глазами видел, ух, и рыба. Спина бурая, брюхо желтое, плавники, как крылья, синие с золотом, а глаза Знаете, какие? Черные. Ну да, ни за что не угадаете. Голубые. Ласкирь от удовольствия на месте крутится. Вот это новость принес. Голубые? Это ты, брат, того, усомнился морской конек. Отсохни у меня хвост, если вру, клянется Ласкирь. Стойте здесь, я еще сбегаю. Убежал, возвращается язык на боку. Чудеса, говорит. Хотите, верьте, хотите, нет. Только я приплыл, опустилась рыба на дно, выпустила из-под головы 6 кривых шипов, уперлась ими в дно и пошла, как на ходулях. Идет, шипами песок щупает, найдет червя и в рот. Рассердились морские жители на Ласкире. Где это видано, чтобы рыба пешком по дну ходила? В последний раз, говорят ему, посылаем, беги и все заново доложи. Чуть соврешь, пеняй на себя. Умчался Ласкирь. Ждут его, ждут. Нет Вертлявого. Собрались было сами идти. Глядят, плывет. Растрепанный. Весь в песке. Рот раскрыл, до того ему говорить не терпится. Слушайте, слушайте, кричит. Отдышался и начал. Приплыл я к рыбе. Пошла она по дну, я сзади. Вдруг навстречу сеть. Громадная, как стена. Захватили нас рыбаки сетью и вытащили на берег. Но, думаю, конец пришел. А рыбаки на меня и не смотрят. Увидали новую рыбу и к ней. Только хотели ее схватить, а она шаром раздулась, плавники встопорщила, да жаберными крышками как заскрипит. Испугались рыбаки и бежать. Рыба хвостом стук по песку и в воду. Я за ней. Вот было так было. Поразились рыбы. А что, спрашивают, у нее за хвост? Обыкновенный, отвечает Ласкирь, лопаточкой. Видит, не убедил. Ах да, говорит, черное пятнышко посередине. Ну, раз даже пятнышко заметил, значит, видел. Отправились все к незнакомой рыбе. Нашли. Назвалась она морским петухом Триглой. Смотрят, верно. Спина у нее бурая, брюхо желтое, плавники синие с золотом, глаза голубые. Правду говорил Ласкирь. А шипы? Есть шипы. Прошлась Тригла на них. И это правда. А голос? И голос есть. Заскрипело, заверещало так, что все отскочили. И тут Ласкирь прав. Вон и хвост такой, как он говорил, обыкновенной лопаточкой. А черного пятнышка-то нет. Обрадовались рыбы, крабы, схватили Ласкиря и учинили ему трепку. Не ври, не ври. И зачем он сгоряча это пятнышко выдумал? Много ли нужно добавить к правде, чтобы получилась ложь? Немного. Одно пятнышко. Как Ласкирь учился хвостом вперед плавать. У Ласкиря морского карася врагов в море не сосчитать. Вечно он взад-вперед носится, от чьих-нибудь зубов спасается. И вот задумалось Ласкирю научиться хвостом вперед плавать. Научусь, думает, и тогда дудки никому меня не поймать. Поворачивать не нужно, от любого удеру. Только где такую рыбу найти, которая бы научила? Прослышал Ласкирь, что неподалеку живет морской конек, и что он не как все рыбы плавает. Кинулся его искать. Видит, торчит из травы маленькая лошадиная голова. Грива лохматая, но с трубочкой. «Эй!» – кричит Ласкирь. «Выходи, лошадиная голова! Потолковать надо!» Качнулась трава. Выплыла из нее рыба. Плывет стаймя, грудь вперед, хвост колечком закручен. Зачем, говорит, звал? Рассказал ласкарь. Нет, говорит рыба, я только головой вверх плавать умею. Пойди-ка ты к камбале. Она, говорит, тоже как-то по-своему плавает. Уж не хвостом ли вперед? Начал ласкарь камбалу искать. Забрел на песчаную мель, плывет, на оранжевый песок смотрит. Перед самым его носом крапчонок-плавунец вертится. Вдруг из песка какая-то рыбина, как выскочит, схватила плавунца и обратно на дно пошла. Плывет на боку, всем телом, как тряпка, колышется. Ласкарь за ней. «Уж не ты ли камбала будешь?» – спрашивает. «Я», – отвечает. Легла на дно и давай закапываться, плавниками песок на себя набрасывать. Закопалась, одни глаза торчат. «Ловко ты плаваешь», – говорит ласкарь. «А хвостом вперед умеешь?» «Нет», – отвечает, – «не умею. Но слышала я, далеко на юге, в теплых реках, рыболист и синодонт рыба живут. Те, говорят, по-всякому умеют». Делать нечего. Отправился ласкарь за 3-9 морей искать реки с диковинными рыбами. Долго искал. Бредет раз по теплой реке, видит, плывет навстречу лист. Бурый, с темными жилками, лопаточкой кверху, черенком вниз. А ласкарь-то голодный. Дай, думает, отщипну кусочек. Только к листу сунулся, а тот в сторону как метнется. Ба! Да это же рыба! Висит в воде головой вниз, на подбородке лоскут, как черенок. «Ну, — говорит ласкарь, — дела. Вот ты где, рыба-лист. Ну-ка покажи, как хвостом вперед плавать». «Эка выдумал», — отвечает рыба. «Я только так головой вниз умею. Не мешай. Видишь, вон, к той малявке подкрадываюсь». И поплыла дальше. Пришлось ласкарю синодонта искать. Выбился из сил, отощал, еле хвостом ворочает. В последнюю реку, думает, загляну и домой. Зашел в реку, глядит, плывет странная рыба. У всех рыб спина темная, брюшко светлое, а у этой наоборот. Ласкарь к ней. «Не видала ли?» – спрашивает синодонта. «Как не видать?» – отвечает. «Я сама синодонт и есть». Ласкарь от радости даже подпрыгнул. «Научи поскорей», – молит, – «хвостом вперед плавать». Усмехнулся синодонт, перевернулся брюхом кверху и говорит: «Вот так плавать спиной вниз могу научить. Только у тебя для этого цвет неподходящий. Сам знаешь, плавать темным кверху нужно, чтобы птицам не так заметно нас было. А насчет того, чтобы хвостом вперед, сколько лет живу на свете, не слыхал, чтобы так плавали. Нет таких рыб». Опечалился ласкарь, повернулся и пустился в обратный путь. Вышел из реки в море. Плывет между коралловых веток, а ему навстречу медленно-медленно хвостом вперед рыба выплывает. У ласкаря аж дух перехватило. А рыба плывет себе, как ни в чем не бывало. Сама широкая, в желтых и бурых узорах, зубы, как щетинки. Через всю голову темная полоса идет, глаз на ней и не видно. Зато с каждой стороны хвоста по черному пятну, не дать не взять глаза. Плывет рыба этими пятнами глазищами вперед, ни за что не скажешь, что это она задом пятится. Стал ласкарь с рыбой знакомиться, а это оказался щетинозуб, морскому окуню родня. «Так и быть, — говорит, — выучу тебя хвостом вперед плавать, смотри». Поставил щетинозуб хвост прямо, толкнулся плавником от себя и подался назад. Потом еще и еще. Только
1: ластерь хотел попробовать, от Курта сбоку акуленок выскочил. Целил щетинозуба схватить, да не разобрал, где у того голова, и промазал.
0: Ластерь наутек. Мчится от куста к кусту, бросается. Оглянулся, за ним щетинозуб головой вперед летит, хвостом в воду сверлит. Заскочили оба за камень, отдышались. Ласкири спрашивает: «Чего ж ты не хвостом вперед плыл?» А щетинозуб отвечает: «Ишь ты какой! Попробуй удери хвостом вперед. Я еще жить хочу. Ну так как, учить тебя дальше?»
1: «Не нужно, — говорит Ласкири. — Головой вперед я и сам удирать умею. Счастливо оставаться». И поплыл к себе домой.
0: Так и не научился ласкерь плавать хвостом вперед. Но до сих пор цел. Хоть и головой вперед, а от всех удирает.
2: В исполнении Бруно Фрейндлиха прозвучали морские сказки Святослава Сахарнова. Запись 1963 года.

0: Марина Цветаева. Начало пути.
1: год. 18-летняя гимназистка, дочь известного искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева, относит в типографию томик своих юношеских стихов, написанных в 14-17 лет. Прежде чем стать книгой, стихи записывались в альбом. Отсюда и название сборника «Вечерний альбом». Это лирический дневник детства и отрочества Марины Цветаевой. Здесь рассказывается о быте семьи Цветаевых, о маме, о сестре Асе, о Лете Вторусе, о первых прочитанных книгах, первых детских радостях.
2: Владенья наши царственно богаты, их красоты не рассказать стиху. В них ручейки, деревья, поле, скаты и вишни прошлогодние во мху. Мы обе феи, добрые соседки. Владенья наши делит темный лес. Лежим в траве и смотрим, как сквозь ветки белеет облачко ввыси небес. Мы обе феи, но большие, странно, двух диких девочек лишь видят в нас, что ясно нам, для них совсем туманно, как и на все, на фею нужен глаз. Нам хорошо, пока еще в постели все старшие, и воздух летний свеж, бежим к себе, деревья нам качели, беги, танцуй, сражайся, палки режь. Но день прошел, и снова феи дети, которых ждут и шаг которых тих. Ах, этот мир! И счастье быть на свете еще не взрослый передаст ли стих?
1: Вечерний альбом – книга о волшебстве детства. А все волшебное, как известно, любит полумглу, сумерки, вечер. Вечерний альбом – это стихи о том, что происходит по вечерам, когда отходит все суетное, мелочное, наносное, и наступает царство грез, воображение.
2: Над миром вечерних видений мы, дети, сегодня цари. Спускаются длинные тени, горят за окном фонари. Темнеет высокая зала, уходят в себя зеркала.
1: Начинается обычный вечер в семье Цветаевых, в старинном особнячке в Трехпрудном переулке, в самом центре Москвы. Сказки, стихи, музыка. Мать Марины Цветаевой, Мария Александровна Мэйн, была великолепной пианисткой. Младшая дочь Марии Александровны, известная писательница и мемуаристка Анастасия Ивановна Цветаева, вспоминает:
3: детство наше было полно музыкой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу, из залы, игру блестящую и полную музыкальной страсти. В Всю классику мы, выросши, узнавали как мамина. Это мама играла. Бетховен, Моцарт, Гайден, Шуман, Шопен, Грик. Под их звуки мы уходили в сон.
1: Не располагаем мы никакими другими источниками, только по стихам вечернего альбома можно было бы воссоздать детство и отрочество Марины Цветаевой. Но, к счастью, существует еще одна бесценная книга, рассказывающая о первых шагах Марины Цветаевой в жизни и в поэзии. Это воспоминания Анастасии Ивановны Цветаевой, к которым мы уже сегодня обращались и будем обращаться еще не раз. Стихи Марины Цветаевой и проза ее младшей сестры зачастую рассказывают об одних и тех же событиях.

0: как мама читает Лихтенштейна, книгу, шедшую по главам, как по лестнице вглубь тайны. Тень деревьев медленно переползает по нас, и мы ползем за ней, сросшейся с землей и травой, как ящерицы, зеленоглазые, как они. Полноценнее, счастливее детство, чем наше, я не могу вообразить.
1: Везде синеют сливы, усыпительно жужжание мух. Мы в траве уселись молчаливы. Мама Лихтенштейн читает вслух. В пятна губы, фартучек и платья, сливу руки нехотя берут. Ярким золотом горит распятие там внизу, где склон дороги крут. Ульрих — мой герой, а Герк — Асин. Каждый доблестью пленить сумел. Герцог Ульрих так светло несчастен. Рыцарь Герк так влюбленно смел. Словно песня, милый голос мамы, волшебство творят ее уста. Ввысь уходят ели стройно прямые. Там на солнце нежен лик Христа. Мы летим от счастья молчаливы. Замирает сладко детский дух. Мы в траве, вокруг синеют сливы. Мама Лихтенштейн читает вслух.

0: дневнике Марии Александровны есть запись. «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы. Может быть, будет поэт?» К сожалению, самые первые стихи Марины Цветаевой до нас не дошли. Их не помнила и сама Марина Ивановна. Но зато она навсегда запомнила свое первое, не детское, младенческое еще представление о том, что такое поэзия и кто такой самый гениальный из русских поэтов Пушкин.
1: Была картина в спальне матери. Дуэль. Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего под мышки к саням, а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый Пушкин, отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег, и там, между черных, безлистых деревец, убил Пушкина. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи и вызвал его на дуэль, то есть заманил его на снег и там убил его из пистолета в живот. Нас этим выстрелом всех в живот убили. В этой дуэли вечно действующие лица пушкинской лирики. Поэт и чернь. Чернь на этот раз в мундире кавалергарда убила поэта.
0: А убив, испугалась. Гроб тайно ночью вывезли из Петербурга.
1: Нет, бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, то зубы царевы над мертвым певцом почетную дробь выводили. Такой уж почет, что ближайшим друзьям нет места. В изглавье, в изножье и справа, и слева ручище по швам жандармские груди и рожи. Не диво ли, и на тишайшем из лож прибыть под надзорным мальчишкой. На что-то похож почет сей. Почетно, да слишком. Гляди, мол, страна, как молве вопреки, монарх о поэте печется. Почетно архи. Почетно, да черту! Кого же это так, точно воры-вора пристреленного, выносили? Изменника? Нет. С проходного двора умнейшего мужа России –

0: Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина и вообще стихи для меня до семилетней и семилетней были ряд загадочных картинок. Загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность. Когда мать не спрашивала, я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто видела. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина? Как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было? Моя няня была бы голубка, а Асина — Мухина. Голубка, я слово знала, так отец всегда называл мою мать. А не думаешь ли, голубка? А не полагаешь ли, голубка? А Бог с ними, голубка.
1: Иван Владимирович Цветаев был старше своей жены на 22 года. Романтическая, метущаяся молодая женщина и пожилой ученый, как все ученые, приверженные к спокойному, размеренному образу жизни. Такие разные, они нежно любили друг друга. Их отношения навсегда стали для детей примером настоящей духовной близости и взаимной заботы. Цветаев преподавал в Московском университете и на высших женских курсах. Много лет был директором Румянцевского музея. Но главным делом своей жизни он считал создание музея изящных искусств. Может быть, не все знают, что Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, что находится в Москве на Волхонке, основан Иваном Владимировичем Цветаевым. В день открытия музея Марина и Ася подарили ему специально заказанную для этого случая золотую медаль с силуэтом музея на обороте. Иван Владимирович не знал, что главный подарок впереди. Пройдут годы. Обе дочери расскажут о нем в своих воспоминаниях и тем навсегда увековечат его имя.
2: Помню я отца сидеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках, простое русское лицо с крупными чертами, небольшая редкая бородка, глаза большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Занятость и усталость нисколько и никогда не делали его раздражительным. Простой, добродушный и жизнерадостный, он в домашнем быту был с нами шутлив и ласков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Нас это не удивляло. Папа всегда думает о своем музее. Как-то без объяснений взрослых мы это понимали. Уступчивый и нетребовательный в жизни, отец проявил невиданную настойчивость в преодолении препятствий на пути к созданию задуманного, такого и в Европе не было, музея копий. А препятствий было много. Проект музея был встречен холодно. Многие сомневались в возможности его создания. Мало кто верил в его успех.
0: Мечта о музее началась в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника села Талицы Шуйского уезда Владимирской губернии, откомандированный Киевским университетом за границу, 26-летним филологом, впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь. В эту секунду создалось решение к бытию такого музея. Мечта о музее началась, конечно, до Рима, еще в разливанных садах Киева, а, может быть, еще и в глухих талицах Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий. Вот бы глазами взглянуть! Позже же, узрев, вот бы другие, такие же, как он, босоногие и лучинные, могли глазами взглянуть. Мечта о русском музее скульптуры была, могу сказать, с отцом сорождённая.
1: Жертвовавший огромные суммы на нужды музея, Иван Владимирович никогда не позволял себе не только малейшей роскоши, но порой и самого необходимого. Новая одежда была для него не радостью, а скорее неотвратимым несчастьем.
0: Папа, пора тебе шить костюм. Твой ведь...
3: Еще годится. Крепкий и без единой дырки.
0: Но цвет...
3: Не может быть иным после пятилетней носки. Доживешь до моих лет, узнаешь, что такой срок и нас не украшает.
0: А все же, папа, почему бы тебе не заказать новый костюм?
3: Зачем? Когда и этот хорош. Ну, а если другим не нравится, пусть не смотрит. И вообще, кто будет по одежке встречать и провожать старого профессора? Впрочем, пиджак можно перелицевать.
0: Что?
3: Ну, пиджак перелицевать.
0: Купи себе лучше новый.
3: Купи. Это ты привыкла с колыбели, нужды не знаешь. А я учился на медные деньги и не привык бросаться тем, что еще может послужить.
0: Это не было скупостью. Вернее, было скупостью в превосходной степени. Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на себя то, чего не могли тратить на себя они, трудившиеся до последнего вздоха. Скупость аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью. Скупость каждого делом занятого человека, знающего, что любая трата – прежде всего трата времени. Скупость каждого живущего духовной жизнью – и которому просто ничего не нужно. Итак, скупость, духовность. Отцовские скупости и мне ведомы. Выиграя я завтра миллион, я купила бы себе не норковое манто, а честную шубу на овчине, самой простой выделки, как все наши крестьяне носили, теплое, без сносу, не вызывающее ни зависти, ни неловкости, ни угрызений.
1: Влияние отца на Марину Цветаеву было, по ее собственным словам, более скрытым, но не менее сильным, чем влияние матери.
0: От матери музыка, стихи, любовь к природе. От отца страсть к труду, отсутствие карьеризма, отрешенность, простота. Воздух родительского дома был не буржуазный, не интеллигентский, рыцарский. Жизнь на высокий лад. Два лейтмотива в одном доме. Музыка и музей.
1: Трудно представить себе детство, более благоприятное для развития природного дара, чем то, что судьба послала Марине Цветаевой. Но судьба же, словно спохватившись, что уж слишком расщедрилась, наносит семье Цветаевых страшный удар. Когда Марине было неполных 14, а Асе неполных 12 лет, умирает от туберкулеза Мария Александровна. Ее последние слова были: «Мне жаль только музыки и солнца». И напутствие дочерям: «Живите по правде, дети». Всю жизнь в стихах, прозе, письмах Марина Цветаева будет обращаться к образу матери, а в расцвете своего таланта посвятит ее памяти поэтический реквием «Мать и музыка».
0: Мать залила нас музыкой. Из этой музыки, обернувшейся лирикой, мы уже никогда не выплыли на свет дня. Мать затопила нас, как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу великих рек, отродясь, были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни. Музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения.

как мать торопилась с нотами, с буквами, с ундинами, с дженейрами, с антонами-горемыками. Точно знала, что не успеет, все равно ничего не успеет. Так вот хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще, чтобы было чем помянуть, чтобы сразу накормить на всю жизнь. Как с первой и до последней минуты давала и даже давила, не давая улечься, умяться, заливала и забивала сверхом впечатление на впечатление, воспоминание на воспоминание, как в уже не вмещающий сундук. Кстати, оказавшийся бездонным, мать точно заживо похоронила себя внутри нас. Мать не воспитывала, испытывала. Силу сопротивления поддастся ли грудная клетка? Нет, не поддалась, а так раздалась, что потом, теперь, уже ничем не накормишь, не наполнишь. После такой матери мне оставалось только одно – стать поэтому.

В старом вальсе штраусовском впервые мы услышали твой тихий зов. С той поры нам чужды все живые, и отраден беглый бой часов. Мы, как ты, приветствуем закаты, упиваясь близостью конца. Все, чем в лучший вечер мы богаты, нам тобою вложено в сердца. К детским снам, клонясь неутомимо, без тебя лишь месяц в них глядел. Ты вела своих малюток мимо горькой жизни, помыслов и дел. Все бледней лазурный остров детства. Мы одни на палубе стоим. Видно, грусть оставила в наследство ты, о мама, девочкам своим.

0: гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость внешняя, безумие в музыке, тоска. Эти слова Марины Цветаевой о матери в полной мере относятся и к ней самой, только безумие не в музыке, в поэзии, в своей музыке.
1: Всего хочу с душой цыгана идти под песни на разбой, за всех страдать под звук органа и амазонкой мчаться в бой, гадать по звездам в черной башне, вести детей вперед сквозь тень, чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумием каждый день. Люблю и крест, и шелк, и каски, моя душа мгновений след. Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет.
0: Продолжим воспоминания Анастасии Цветаевой.
2: Всю зиму своих 16 лет Марина переводила пьесу Эдмона Растана «Орленок» об умершем в юности сыне Наполеона Бонапарта Наполеоне II, герцоге Рейхштадтском. Каждый свободный час она проводила за тетрадями в своей маленькой комнатке у окна, за подаренным ей папой большим мужского фасона письменным столом с темно-красным сукном. Она выписывала из Парижа все, что можно было достать по биографии Наполеона. Тома, тома, тома. Она ненавидела день с его бытом, людьми, обязанностями. Она жила только в книгах. «Воображение правит миром», — повторяла она слова Наполеона. Поглощенность Марины его судьбой была так велика, что она просто не жила своей жизнью. Быт, окружающие ее люди, все было вдали, все было только помехой. Лишь в конец устав, она выходила из своей комнаты, близоруко щурясь на всех и вся, с минуту смотрела, слушала, уже вновь готовая уйти в себя и к себе. Вместо иконы в углу над ее письменным столом теперь был вставлен Наполеон. Этого долго в доме не замечали, но однажды папа, зайдя к Марине зачем-то, увидел. Гнев поднялся в нем за это бесчинство. Повысив голос, он потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло все его ожидания. Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник. У нее не было слов. Это был жест отчаяния. Самозащита зверя, кусающегося, когда отнимают берлогу. Такой берлогой и был Марине весь этот культ Наполеона. И все ее культы. В преклонении перед ними скрывалась, как в последний приют, душа ее, по безмерной гордости, не находя себе предмета.

0: меж ненавистных шелковых кресел, ширм, столов под бархатной скатертью. Было почти сверх сил. Окаменев, готовая себя разорвать за то, что снова покраснела до корней волос, она шла как на казнь с недвижным, ни на один мускул лицом, опустив глаза, почти прекрасная в эти минуты. А на нее, наблюдая, глядели. Ох, если бы она подняла глаза! В них было бы что-то от взгляда древней медузы. Белая раскаленность презрения, замученность чуждостью окружающего. Стать! Моя дорогая Марина!
1: Воображение правит миром. Эти слова Марина Цветаева поставила эпиграфом к своему первому сборнику. Вечерний альбом вышел тиражом 500 экземпляров.
2: Ни одной книги на отзыв мною послано не было. Я даже не знала, что так делается. А знала бы, не сделала. Напрашиваться на рецензию?
1: Рецензии, тем не менее, появились. И в Москве, и в Петербурге, и в провинции. Поэты разных школ и направлений, словно соревнуясь друг с другом, спешат выразить свое восхищение сборником никому доселе неизвестной госпожи Цветаевой. Вскоре после публикации вечернего альбома в доме Цветаевых появился нежданный гость.
3: Могу я видеть Марину Цветаеву?
4: Я?
3: А я Макс Волошин. К вам можно?
4: Очень.
3: Вы читали мою статью о вас?
4: Нет.
3: Ну, она давно вышла, больше месяца назад. Неужели вам никто не сказал?
4: Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат.
3: А вы в гимназии? Да, ведь вы в форме. А что вы делаете в гимназии?
4: Пишу стихи.
3: О, вы здесь живете?
4: Да. То есть не здесь, конечно.
3: Я понимаю, в Шварцвальде и на Святой Елене. Но я спрашиваю, это ваша комната?
4: Это детская, бывшая, конечно.
3: Ага. Простите, вы всегда носите вот это...
4: Чепец? Всегда. Я бритая.
3: Всегда бритая?
4: Всегда.
1: Не могла же она сказать правду. Волосы пришлось сбрить. Неумело выкрашенные, они стали ярко-желтыми. Конечно, можно было бы тот же самый чепец надеть на волосы, но максимализм Цветаевой сказался и здесь. Все, что не получилось, будь то стихи, человеческие отношения или, как в данном случае, волосы, она безжалостно уничтожала.
3: А нельзя ли было бы это снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы? Ничто так не дает человека, как форма его головы.
4: Пожалуйста.
3: О, вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверное, это часто говорят.
4: Никогда, потому что никто не видел меня бритой.
3: Ну, зачем же вы тогда бреетесь?
4: Чтобы носить чепец.
3: И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова. Ведь это у поэта главное. А теперь давайте

0: беседовать.
1: 22 года спустя в очерке «Живое о живом», посвященном Максимилиану Волошину, Марина Цветаева так опишет эту беседу.
2: Разговор о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю, полная отдача другому, внимание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого.
1: На следующий день 18-летняя поэтесса получила первое в своей жизни посвященное ей стихотворение.
0: К вам душа так радостно влекома, о, какая веет благодать от страниц вечернего альбома! Почему альбом, а не тетрадь? Почему скрывает чепчик черный чистый лоб, а на глазах очки? Я заметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки, детский рот и простоту движений, связанность спокойно скромных поз. В вашей книге столько достижений. Кто же вы? Простите мой вопрос. Кто вам дал такую точность красок? Кто вам дал такую точность слов? Смелость все сказать от детских ласок до весенних новолунных снов. Ваша книга — это весть оттуда, утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чуда, но как сладко слышать, чудо есть.
2: Максимилиану Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет.
1: Первым из этих блаженных лет стало лето 1911 года, проведенное на даче Волошина в Коктебеле. Среди многочисленных гостей Максимилиана Александровича был и Сергей Яковлевич Эфрон, больной туберкулезом юноша, недавно потерявший мать. Он родился в тот же день, что и Марина Ивановна, 26 сентября, только годом позже. Пройдет много лет, и дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона так опишет их первую встречу.
3: Они встретились, 17-летний и 18-летняя, 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой Коктебельском Волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей. Красивый, грустный и кроткой красотой юноша, почти мальчик. Впрочем, ей он показался веселым, точнее, радостным, с поразительными, огромными в пол лица глазами. Заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж. Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых и вложил ей его в ладонь. Розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь.

Ждут нас пыльные дороги, шалаши на час, и звериные берлоги, и старинные чертоги. Милый, милый, мы как боги, целый мир для нас. Всюду дома мы на свете, все зовя своим, в шалаше, где чинит сети, на сияющем паркете. Милый, милый, мы как дети, целый мир двоим. Солнце жжет на север с юга или на луну, им очаг и бремя плуга, нам простор и зелень луга. Милый, милый друг у друга, мы навек в плену.

0: Вскоре после возвращения из Коктебеля Марина Цветаева сообщила отцу, что выходит замуж.
1: Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и выхожу замуж.
2: Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать.
1: На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет и нет. А когда вы думаете венчаться?
2: Скоро.
1: Он что, собирается учиться? Поступать в университет?
2: Наверное. Потом, после свадебного путешествия. Тебе нравится моя новая фамилия?
0: А в это время в доме Ефронов между Сергеем и его старшей сестрой Анной происходил следующий разговор.
3: Кому это ты все время пишешь?
4: Своей невесте. Я скоро женюсь.
3: Так, в 17 лет? Кто же невеста?
4: Самая великая поэтесса в мире.
3: А на что вы жить-то будете? Ты даже гимназии не кончил.
4: Будем зарабатывать. Марина стихами, я прозой.
0: В январе 1912 года состоялась свадьба Марины Ивановны Цветаевой и Сергея Яковлевича Ефрона.
2: Да, я, пожалуй, странный человек, другим на диво. Быть, несмотря на наш 20-й век, такой счастливой, не слушая о тайном сходстве душ, не всех тому подобных басен, всем говорить, что у меня есть муж, что он прекрасен. Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге. Безмолвен рот его углами вниз. Мучительно великолепны брови. В его лице трагически слились две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза прекрасно бесполезны. Под крыльями распахнутых бровей две бездны. В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху, такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху.
0: В своем юном муже Марина Цветаева видела воплощение всего высокого, героического, романтического. Этими качествами в ее глазах раньше обладали только герои любимых книг. Один из разделов вечернего альбома назывался «Только тени». В царстве теней, а не в действительности, искала доселе свои идеалы Марина Цветаева. Ее вторая книга стихов «Волшебный фонарь» посвящалась Сергею Ефрону. К нему же обращены многие стихи, но это необычная любовная лирика. Героем здесь не только восхищаются, от него много и требуют. Это стихи повеления, стихи заклятия. Марина Цветаева верила, что все сказанное в стихах сбывается. Почти одновременно с «Волшебным фонарем» вышла и повесть Сергея Ефрона «Детство». Ум, одаренность, настроенность на все высокое и романтическое видны в авторе этой книги. Прототипом одной из героинь, Мары, стала Марина Цветаева. Вскоре после выхода повести Сергея Эфрона и второй книги стихотворений Марины Цветаевой в молодой семье происходит еще одно важное событие – рождение первого ребенка, дочери Ариадны. Все важнейшие события своей жизни Марина Ивановна обязательно записывала в дневник. Есть в ее дневнике и запись о рождении дочери.
2: Аля, Ариадна Эфрон, родилась 5 сентября 1912 года в половине шестого утра под звон колоколов. Девочка, царица бала или схимница, Бог весть, сколько времени светало, кто-то мне ответил, шесть, чтобы тихая в печали, чтобы нежная росла, девочку мою встречали.

0: Я назвала ее Ариадной. Вопреки Сереже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые, друзьям, которые находят, что это салонно. Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью. Ариадна, ведь это ответственно. Именно потому.
1: Жизнь шла своим чередом. Подрастала очаровательная, обожаемая Аля. Поступил в университет Сергей Яковлевич. Марина Ивановна много пишет, переводит, с успехом читает свои стихи на публичных выступлениях. Ее печатают лучшие русские журналы. В литературных кругах имя Марины Цветаевой привлекает к себе все больше и больше внимания.
0: За 3 или почти 3 года совместной жизни ни одной тени сомнений друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась. Люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет. Мы никогда не расстаемся. Наша встреча – чудо. Он мой самый родной на всю жизнь. Я никогда не могла бы любить кого-нибудь другого. У меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу, совершенно свободная.
1: Им придется расстаться очень скоро. С началом Первой мировой войны братом милосердия уйдет на фронт Сергей Фрон. Это станет первой, но не последней их разлукой. Такой счастливой, как в первые годы замужества, Марина Цветаева не будет уже никогда. Роковые времена вторглись и в судьбы тех, кто не хотел их замечать. Последующая жизнь Цветаевой сложится трудно, неблагополучно, даже трагически. Но благодатные дни детства и юности всегда будут для нее источником нравственного здоровья, творческой энергии, редкостного умения не замечать горести и бед. Во всех невзгодах и испытаниях она останется поэтом. И сказанное в счастливую пору юности сбудется.
0: Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед.

0: Вы слушали документальный радиоспектакль «Марина Цветаева. Начало пути». Автор Людмила Поляковская. Режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. Марина Цветаева, Лариса Гребенщикова, Анастасия Цветаева, Екатерина Райкина, Максимилиан Волошин, Яков Смоленский, Иван Владимирович Цветаев, Михаил Погоржельский, ведущий Александр Кутепов. В спектакле принимали участие артисты Галина Новожилова, Владимир Вихров и Анна Бари. Редактор Майя Крючкова, звукорежиссер Альфия Кутуева, ассистент режиссера Михаил Розенберг, звукооператоры Галина Зуткина, Елена Садовая и Вера Кайнара. Дорогие друзья, мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями об этом радиоспектакле. Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция «Вещание для детей».
1: Год 1921, 18 декабря, Лондон, газета «Таймс». На очереди созыв конференции с участием бывших неприятельских стран и России.
2: The year 1921, the 23rd of December.
3: Год 1921, 23 декабря, газета «Нью-Йорк Таймс». Состав стран-участниц конференции должны войти по проекту Германия и Россия.
4: L'année 1922, The Washington Post écrivait.
1: Год 1922, 6 января, газета Washington Post. Итальянский министр иностранных дел Маркиз Торетто заявил, что итальянцы энергично поддерживают идею наиболее всесторонней конференции, включая русских, как главных ее участников.
5: Anno 1922,
3: Год 1922, середина января. Народный комиссариат иностранных дел получил радиограмму председателя Совета министров Италии Бономи, содержащую приглашение Советской России принять участие в Генуэзской конференции.
6: Разрешите, Елена Кирилловна?
7: Аркадий Леонидович? Пожалуйста, пожалуйста, входите.
6: Благодарю вас. Добрый день, Леночка. Вы одна?
7: В этот час в редакции всегда пусто. Все журналисты на задании.
6: Угу, угу.
7: А в чем дело, Аркадий? Вы взволнованы?
6: Лена, это верно?
7: Что?
6: То, что я утром прочитал в вашей газете. Это верно? Сообщение о радиограмме, посланное отсюда, из Италии в Советскую Россию. Это не утка. Это правда?
7: Да, сведения совершенно точные. Даны во все газеты.
6: Приглашать большевиков на конференцию, в которой будут участвовать цивилизованные страны? Неслыханно. Это вызовет возмущение во всем мире. Надо полагать, большевики все-таки не примут приглашение, иначе...
7: Иначе что, Аркадий?
6: Иначе безумие для них, а для нас...
7: Для нас?
6: Подождем. Подождем, Леночка. Подождем.
8: Год 1922. 27 января. Чрезвычайная сессия в ЦИК утвердила личный состав делегации в Геную. Председатель делегации Владимир Ильич Ленин, его заместитель со всеми правами председателя Георгий Васильевич Чичерин.

0: Итак,
1: Генуя. Генуя. Поединок. Первый поединок. Второй раз, наверное, будет легче. А вот первый... Да, войдите.
2: Разрешите, Георгий Васильевич?
1: А, товарищ Сергеев, входите, входите. Я не сразу разглядел полумрак и задумался. Входите, пожалуйста.
2: Бумаги, Георгий Васильевич.
1: Ага, хорошо, оставьте. Спасибо. Ну, Володя, что же, едем в Геную.
2: Да, я в составе технического аппарата.
1: Ну, знаю, знаю. Это хорошо. Молодой человек, молодой работник, коммунист. Знаете языки. Это хорошо.
2: Да нет, плохо. Плохо, Георгий Васильевич.
1: Недовольны.
2: Георгий Васильевич, можно спросить?
1: Спрашивайте, Володя.
2: Не понимаю. Я не понимаю, Георгий Васильевич.
1: И я слушаю вас.
2: Я пришел в революцию еще мальчишкой. В гимназии. Потом студент, подполье, листовки, борьба. Жил этим. Свершилось было счастье. В гражданскую ушел защищать то, что стало жизнью. Бился не на жизнь, а на смерть. Ранили, чудом выжил. Вот, хромой, из армии пришлось уйти. Направили работать сюда, к вам, в наркомотдел. Понимаю. Понимаю, дело огромное, важное. Заново вся жизнь. Но на родине. И вдруг мы туда к ним. Но ведь враги, они же ненавидят нас, они будут говорить против нас.
1: Будут, будут, это уж непременно будут.
2: Так что же это компромисс? Отступаем от своих позиций.
1: Володя, сколько вам лет?
2: 25. 10 лет в революции.
1: Сядьте. У меня есть несколько минут. Давайте поговорим. Я хочу, чтобы прежде всего и крепче всего вы запомнили одно, Володя. Мы с вами снова едем на фронт. Да. Вы были бойцом Красной Армии, теперь вы боец дипломатического фронта. Не знаю, что труднее. Может быть, вот этот фронт.
2: Но поймите вы...
1: Володя, не перебивайте, вы учитесь слушать. Да, фронт, Володя. Мы совершили революцию. Советское государство создано, основано, оно живет. Но теперь нам с вами предстоит не менее трудная борьба. Завоевать для нашего молодого государства прочное и достойное место в мире. Достойное место. Вы понимаете меня? Мы не сможем жить в вакууме, отделенными от всего мира, от населения всего земного шара. Мы должны войти в этот мир. Но войти особенно, войти со своим лицом, со своими принципами. Нас должны уважать и признать силу и ум нового молодого государства. Уважать народ, который создал это государство. Да, враги. Враги. Их много. Их цель, несомненно, унизить нас, может быть, принудить отказаться от каких-то наших прав, завоеванных в борьбе. Кроме того, многие из них мечтают погреть руки на наших трудностях. Ну, что скрывать? Богатства России известны всему миру.
2: Что же это? Мы вступим в союз с внешней буржуазией.
1: Антанта отнюдь не желает примирения с советской Россией. Но она вынуждена считаться с нами. Нас зовут на переговоры, но с ненавистью и надеждой на отмщение. Думаю, что там поставлена цель. С помощью дипломатического давления добиться того, чего не удалось сделать с помощью интервенции, то есть задушить большевиков. Они надеются, что на конференции мы выслушаем приговор и подставим им свою шею. Россия. России пришлось в эти годы куда как потруднее, чем Европе. Много потруднее. Какой только огонь не опустошал ее в эти 7 лет. Мировая война, гражданская война, интервенции. Голод, Володя, поймите, нет для нас сейчас задачи более насущной, чем мир. А вместе с ним деятельное общение с Западом. Нам нужно признание хозяйственное, а следовательно и дипломатическое. Ну, а вместе с признанием помощь машинами, промышленными товарами, может быть, даже кадрами специалистов. Европа и Россия нужны друг другу, Володя.
2: Значит, все-таки соглашение.
1: А как же вы думали? Кто возместит России убытки, которые понесла она в результате недавней интервенции? Сумма-то наших убытков 5 миллиардов фунтов? Да, вот где-то здесь и пройдет в переговорах линия огня.
2: Да, действительно, бой.
1: А тактику этого боя выработал Владимир Ильич.
2: Так значит, есть уже и программа.
1: Вот вам точные слова Владимира Ильича. Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая наших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, самым общим и кратким указанием на них. Смысл этого – на добрую волю ответить доброй волей и договориться. Понимаете, Владимир?
2: А если этой доброй воли не будет?
1: Твердо запомните мысль, подчеркнутую несколько раз Владимиром Ильичем. Мы победили, мы хозяева в своей стране, и в Геную едем как купцы, чтобы заключить соглашение с теми странами, которые первыми нас признают. Нашей партии нужен мир. И это не тактика, а кардинальное направление политики, разработанное Владимиром Ильичем. Готовьтесь к драке во имя мира.
2: Я понимаю. Да, я понимаю.
1: Ну, Володя, сомнений больше нет?
2: Сомнений нет. Есть чувство огромной и страшной ответственности.
1: Думаете, этого чувства у меня нет?
2: Владимир Ильич едет?
1: Нет. Врачи не пускают. Здоровье. Не думайте, что обстановка там будет очень легкой, Володя. Нет. Во-первых, политические разногласия. Кстати, до сих пор Америка не дала ответа, будет ли она в Генуе. Ну, а затем, не забывайте, там за кордоном осели наши идейные враги, страшные враги, белоэмигранты. Вот эти ненавидят нас, пожалуй, побольше, чем политические враги. Нет, Владимиру Ильичу ехать туда нельзя. Достаточно одной Фаины Каплан. Обязанности председателя возложены на меня. На меня.

0: Ты послушайся, а? Необходимо начать переговоры с советским правительством и сделать попытку прийти к соглашению. Нет, вы слышите, Елена, прийти к соглашению.
1: Да, наша редакция сегодня перепечатала это сообщение.
0: О, и это говорит Германия. Германия. Мир сошел с ума. Одна Америка еще не потеряла рассудка.
1: Аркадий, через полчаса я должна вернуться в редакцию. Срочная работа. О чем вы хотели поговорить?
0: Лена, разговор не просто серьезный, разговор, может быть, решающий. Но прежде один вопрос.
1: Я вас слушаю.
0: Я надеюсь, журналистка Елена Арс, работающая в правой итальянской газете, еще не забыла русскую дворянку Елену Кирилловну Арсеньеву, у которой большевики взяли все. Семью, близких, имение, состояние, имя, будущее и, наконец, родину.
1: Я помню все. Дальше.
0: Лена, наступает наш час. Мы ждали его долго. 5 лет. Мы терпели лишения, страдали, тосковали, нас унижали, но мы терпели и ждали. И вот час настал. Здесь, в Генуе, советская делегация, большевики. И во главе делегации Ленин. Ленин! Это наш последний шанс, Лена.
1: Но нас мало, Аркадий.
0: Разве для такой акции нужна армия? Для этого нужен человек-герой.
1: И он есть?
0: Кроме того, мы не одни. Молодая, сильная партия фашистов с нами. В этом случае тем более. Лена, обо всем уже договорено.
1: Моя роль?
0: Значит, вы согласны.
1: Моя роль?
0: Вы журналистка. Разумеется, делегацию будут охранять. Большевики отлично понимают, что здесь их ожидают не только друзья. Да и правительство Италии позаботится, чтобы не было скандала. Так что проникнуть на конференцию, а тем паче к делегатам из России, смогут только журналисты.
1: Попробую поговорить с шефом.
0: Надо сделать так, чтобы шеф послал на конференцию вас. Вы ведь русская. Вам будет удобнее, проще, наконец, язык.
1: Да, я попробую. Думаю, это удастся. Дальше.
0: Вы должны будете войти в тесный контакт с людьми из советской делегации. Вы же русская, Елена.
1: Ну, боюсь, что как раз этот момент и послужит препятствием. Ведь я иммигрантка, белая.
0: А кто об этом знает? Кто? Вам не обязательно рассказывать свою биографию. Мало ли русских, которых раскидало по всему миру, революция, это взрыв страшной силы.
1: Ну, допустим, сочинить биографию я смогу. Но я не смогу другого, Аркадий. Если вы предложите мне взять в руки, кроме блокнота и пера, оружие...
0: Нет, отнюдь, этим займутся другие. Вам поручается одно – следить за членами делегации, в основном за главой делегации. Точно знать, когда, где, куда, по какой дороге он будет ездить, ходить. Словом, мы должны знать его маршрут и расписание дня. Вот и все. Вам понятно, Леночка?
1: Вас интересует только глава делегации?
0: В первую очередь.
1: Ленин?
0: Да, Ленин. О, Гвидо! Откуда?
2: Из нашего штаба. Сеньора, разрешите.
0: Елена Кирилловна, это Гвидо Палетто. Разрешите представить. Мой, наш друг, я вам только что говорил. Гвидо в курсе дела. Так вот, сеньора Елена согласна?
2: Счастлив слышать. Но Ленина не будет.
1: Что вы сказали?
0: Как?
2: Ленин не приедет. Его не пускают врачи.
1: Это точно?
2: Мы получаем сведения из первых рук.
0: Неудача. Какая неудача.
1: Кто же будет возглавлять делегацию?
2: Какой-то Чичерин.
1: Чичерин?
2: Вы знаете эту фамилию?
1: Да, я знаю эту фамилию.
0: Чичерин. Конечно, это уже не та фигура, но Он будет главой делегации. В сущности, Лена, план остается в силе. Вы согласны, Гвидо?
2: Интересно, что это за человек, Чичерин?
1: Полчаса прошло. Шеф ждет меня. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Между прочим, этот Чичерин, он отличный пианист. Да, представьте себе. Странно, да? Он просто великолепный пианист.

0: Завтра, 27 марта 1922 года, наша делегация отправляется в Геную. Сейчас поздний вечер, почти ночь. Я сижу один в кабинете Георгия Васильевича. Он оставил меня подежурить у телефона. С сегодняшнего вечера я решил записывать все, что покажется мне интересным, значительным, новым. И такая поездка один раз в жизни. Я буду рядом с Чичериным. Я должен запомнить все, что увижу, все, что услышу от него. Сегодня утром мы встретились в коридоре, и он спросил у меня.
1: Володя, на минутку.
2: Слушаю, Георгий Васильевич.
1: Володя, вам шили фрак?
2: Шили, Георгий Васильевич, только зачем? Где я буду носить его? Да и не привык.
1: Да. Запомните, Сергеев, фрак – это ваш военный мундир на все время поездки. Фрак – это форма дипломата. Мы едем в капиталистическую страну, там придают огромное значение внешним вещам. В частности, одежде и поведению. Знаете, у многих там за границей еще существует дикое представление о советских людях, даже о нас, дипломатах. В газетах так и пишут. Приедут большевики в полушубках, в папахах, в зубах нож, на ногах валенки. И тому подобное чепуха. Мы должны это представление развеять, Володя. Советский дипломат – это революционный боец за дело большевиков, коммунист, патриот. Всем своим поведением, видом, нравственными качествами должен он утверждать достоинство своего государства. Так-то. Так что будьте любезны, осваивайте фраг, Володя.
0: Ночь, тишина, все давно ушли, а он рядом в своей квартире, я слышу, как он играет. Он играет. Как будто завтра утром ему не надо ехать на Виндавский вокзал, садиться в вагон, руководить самой ответственной из делегаций, которую посылает советское государство.
1: Не спите, Сергей?
2: А нет, Георгий Васильевич.
1: Володя, я рассказал. До 12 посидите и спать.
3: Спать. А вы молодой, вам надо много спать. Завтра трудный день.
0: Не хочется, Георгий Васильевич. Не засну.
3: Волнуйтесь.
0: Если честно, то да, очень.
3: Это хорошо. Значит, понимаете. О, горячий самовар. Отлично. Володь, налейте себе и мне, а? Ночью особенно хорошо горячую чайку испить. Вот, спасибо. Спасибо. О, прекрасно.
0: Георгий Васильевич, это верно, что вы, ну, как бы сказать, что ваши родители...
3: Ну, что вы меняетесь, Володя? Ну, да, дворяне, помещики. Род Чичериных старинный, дворянский род, представьте. Из среды моих предков вышли многие известные генералы, дипломаты, губернаторы. В 1611 году думный дьяк Иван Иванович Чичерин, в числе прочих, подписался под грамотой об избрании на российский престол Михаила Романова.
0: Поверить невозможно.
3: Ну, почему же, голубчик, почему? Все мои предки служили верой и правдой России. Петр I, жалуя Федору Чичерину вотчину, приказал сейчас на ту вотчину дати ему сию нашу царскую жалованную грамоту на память в предбудущем рода его, что он за мужественное свое и храброе в воинских делах стояние сию нашу царскую милость получил, и чтобы впредь на его службы смотря, дети его, внучата и правнучата, и кто по нем его роду будет, также за свое отечество стояли крепко и мужественно. Хорошие слова, верно, Володя? Хорошие слова. Также за свое отечество стояли крепко и мужественно. Я горжусь. Я ведь тот самый, кто по нем его роду будет.
2: Георгий Васильевич, а как же вы вот так и в революцию?
3: Володя, Володенька, отвыкайте от примитивного представления, что истые революционеры только Иваны, не помнящие родства, а всякий дворянин, интеллигент, враг революции. Это ерунда. Да и нет у нас Иванов, не помнящих родства, не должно быть. У каждого человека существует в прошлом род и племя, из которого он вышел. Ну что же тут зазорного? Отрекаться от своего рода трусость, презирать глупо. Напротив, надо беречь и умножать традиции и знания, которые накапливали в этом роду. Честь, культура, достоинство. Это ведь все нам оставляется предками, Володя. Кстати, я не знаю, стал ли бы я дипломатом, если бы не семья. Мой дядя был знаменитым, образованнейшим дипломатом. Мой отец был секретарем русской дипломатической миссии в Пьемонте, блистательный дипломат, потом советник русского посольства в Париже. И вот я рос среди всевозможных воспоминаний из дипломатического мира. Да, теперь мне это куда как пригодилось. И еще пригодится в Генуе. Моя мать хранила, как семейные реликвии, старые дипломатические документы. Я с увлечением перечитывал всевозможные мирные трактаты. Я рылся в энциклопедиях, упивался книгами. Мне открывался интереснейший мир. Да. А еще я полюбил музыку, Володя. Она стала верной спутницей всей моей жизни. Ну, я совсем заговорил вас, Володя. Спать, спать, спать.
2: Да нет, все так интересно. А дальше? Что было дальше, Георгий Васильевич?
3: Дальше? Смерть отца. Гимназия. Весной 86-го года навсегда покинул Тамбов, переехал в Петербург. Начались поиски истины и смысла жизни. Ну, а потом Санкт-Петербургский университет, историко-филологический факультет. Вот вам и все, Володя.
2: Университет. Да, это была моя мечта.
3: Замечательное было время. Огромный тихий зал публичной библиотеки. Вечерами студенческие сборища, на которых музицировали, читали стихи, спорили. Там узнал о рабочем движении, прикоснулся к борьбе. И уже никогда я не забывал этого. Я искал ответы на волнующие меня вопросы и находил их в этой борьбе. Россия стонала, Россия бурлила, Россия вступала в 20 век. И в этом бурлении, в этом революционном движении я нашел свое место. Не сразу, правда, не сразу, но нашел. И, найдя, навсегда остался верным рабочему движению, верным революции. Володя, что же мы с вами делаем? Спать, спать. Завтра отъезд. Нас ждет трудная работа. Спать, Володя, спать.
2: Какой сон, Георгий Васильевич. Утро.
3: Да. Утро. Утро 27 марта 1922 года. Этот день войдет в историю, Володя. День, когда первая дипломатическая делегация страны Советов отправилась на конференцию стран мира, чтобы начать разговор о мире и сотрудничестве.
4: Ну, что?
5: Аркадий, дайте стакан воды.
4: Пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Ну что, что?
5: Я не могла пробраться к вагонам. Это было что-то невероятное. Толпа, демонстрации, крики, тут же полиция.
4: Ну что же, они такие не вышли из вагонов. Гвида, я не понимаю, почему?
6: Ну, и решили... Решили, что так будет спокойнее, если их сразу провезут в пригород, в Санта-Маргарита. Тем более, что они жить будут там, в отеле «Империал».
4: Вы что, боялись? Боялись, что на них будет нападение?
6: Мы хотели обезопасить Геную от красных. Мы знали, что рабочие собрались идти их встречать.
4: Всюду, всюду проникает эта зараза. Всюду!
5: Вся площадь перед вокзалом была заполнена народом. Пришли рабочие из заводов, из порта, коммунисты с красным знаменем. Агенты полиции проникли в толпу. Так, произошла так. Даже драка.
4: Так.
5: Знамя было отобрано, но полиция так и не смогла разогнать демонстрантов. Я ничего не сумела сделать. К вагонам не пропускали. Мы, журналисты, были оттеснены толпой и полицией.
4: Вы Чичерина видели?
5: Да, да, да, да. Он стоял у окна. Он постарел, у него усталое лицо.
6: Что, сеньора Елена знакома с ним?
5: Нет, мы никогда не были знакомы, но я знала его. Я была подростком, когда он приезжал летом к своим родственникам в имении под Тамбовом. Наше имение было рядом. Летом и у нас, и у них собиралось много молодежи. Вечерами мы приходили к Чичеринам. Георгий играл. Он очень хорошо играл на рояле. Он играл много, увлеченно, а потом читал Пушкина, Тургенева.
4: Лена, ну при чем здесь
5: господа,
4: это все?
5: Господа, господа, это очень умный, эрудированный, интеллигентный человек. Это сильный, умный, образованный и значительный человек.
4: Что вы хотите этим сказать, Елена Кирилловна? Зачем вы так упорно убеждаете нас в его исключительности? Не все ли нам равно в конце концов?
5: Нет!
6: Погодите, погодите, Аркадий.
5: Здесь вы все... Мы все надеялись, что большевики потерпят на конференции фиаско, что их поставят на колени. Так вот, этого не случится. Чичерин не уронит честь своей страны.
4: Честь страны? Какой страны? Красных советов?
5: Честь России.
4: Я не понимаю вас, Лена Кирилловна. Неужели вам достаточно было взглянуть на его лицо в окне вагона, чтобы заговорить о чести России, которой нет?
5: Нет, Россия есть. Нет нас в России сегодня. Я увидела не только одно его лицо. Я увидела представителей России. Им поверят, понимаете?
4: Елена
5: поверят!
4: Кирилловна.
6: Тем скорее мы должны осуществить задуманное. Если все, что вы сказали, сеньора Елена, истина, тем скорее нам надо действовать. Значит, они нам вдвойне опасны.
4: Не верю! А я не верю, что большевики обладают теми качествами, которые вы им приписываете, Лена. Не верю! Быдло! Мужики, хамы, грязные хамы. Они умеют только жрать и лузгать семечки, дарать дурацкие песни. Не верю, не верю. И ваш Чичерин – это ваша выдумка, фантазия.
5: Нет!
4: Может быть, он и был студентом, но теперь он большевик. Такой же хам и мужик, как и все. Неужели вы думаете, что он сможет противостоять таким умнейшим политикам, дипломатам, как Ллойд Джордж, Луи Барту, Вальтер Ротенау?
5: Не знаю, не знаю. Знаю одно. Вся Генуя с нетерпением ждет 10 апреля, когда во дворце Святого Георгия откроется конференция 34 наций.
7: Господин Ллойд Джордж, глава делегации Великобритании. Господин Барту, глава делегации Франции. Господин Йозеф Вирт, канцлер Германии. Господин Георгий Чичерин, глава русской делегации. Господин Теннис.
0: Это было удивительно, необыкновенно.
7: Господин
0: этого
7: Никон,
0: нельзя забыть.
7: Япония!
0: На деревянной галерее, построенной специально для прессы, собралось свыше 300 представителей газет, журналов, фотографов, кинооператоров. Я пристроился на этой галерее. Рядом со мной оказалась молодая женщина, журналистка от какой-то итальянской газеты. И вдруг она заговорила со мной по-русски.
8: Вы из русской делегации?
2: Да. А вы?
8: Журналистка, итальянская газета.
2: Итальянская газета?
8: Да.
2: Но вы так хорошо говорите по-русски.
8: Я русская.
2: Русская? Здесь журналистка.
8: Что удивительного? Листья, гонимые бурей. Таких, как я, по всей Европе множество.
2: А почему бы вам не вернуться?
8: Разговор не ко времени.
2: Нет, ну все-таки.
8: Ну, если хотите, мы с вами встретимся, чтобы продолжить его. Может быть, я попрошу вас оказать мне услугу, как своей соотечественнице.
9: Больше мы не разговаривали. Начались речи. Выступил Ллойд Джордж, Барту, виконт Иссии, Йозеф Вирт. И, наконец...
7: Слово предоставляется первому делегату Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Народному комиссару по иностранным...

0: признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социалистического строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления.
1: Я видел, как нервно дергал свою бородку Барту, как нервничают представители Германии и как внимательно, напряженно, тревожно смотрит на советского делегата английский премьер-министр Ллойд Джордж. Он смотрел так, словно хотел до конца понять и оценить своего противника.
0: Российская делегация намерена в течение дальнейших работ конференции предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать всякие предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма при условии сокращения армии всех государств и дополнения правил войны полным запрещением наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздушной вооруженной борьбы и других. В особенности же применение средств вооружения, направленных против мирного населения.

0: А потом всю свою речь он повторил по-английски, специально для Ллойд Джорджа, который не владеет французским. Ой, это произвело необыкновенное впечатление. Аркадий, Аркадий, вы слишком много пьете.
1: Я не пьянею. В таком состоянии, как сейчас, я не пьянею, нет.
0: Речь была великолепна, надо признать. Весь зал стоя аплодировал. Они говорят о мире.
1: Карсон и вас покорил?
0: Нет. Вернее, удивил, поразил. Странно. Там во дворце я временами ощущала гордость за них, за Россию.
2: Опасные чувства, сеньора Елена.
0: На конференции я познакомилась с одним русским юношей. Он в составе делегации. Доверчивый, правдивый, увлеченный своими идеями. По-моему, ему стало жалко меня. Сегодня вечером мы с ним встречаемся.
3: Вы не устали, Лена?
0: Нет, Володя. Такой вечер славный.
3: Лена.
0: Угу.
3: Вот мы с вами знакомы уже много времени.
0: Очень много. Целых 10 дней.
3: Да, я почему-то подумал больше. Но все равно. Вот я рассказал вам о себе все, а вы молчите. Почему?
0: Мне нечего рассказывать, Володя. Все очень неинтересно. А для меня и тяжело.
3: Почему вы уехали из России?
0: Разве одна я?
3: Нет, но многие вернулись, возвращаются.
0: Вряд ли моему возвращению будут рады.
3: Лена, возвращайтесь. Ну, хотите, я расскажу о вас, Георгию Васильевичу, он поймет, он поможет.
0: Не надо, Володя. Поговорим о другом.
3: Да не могу я. Я не могу думать о вас как о чужом, как о враге. Не могу, не хочу, понимаете?
0: Постоим немножко здесь, на мосту. Озеро вечером так красиво. И лебеди. А у нас под Тамбовом был пруд. Так, маленький прудик.
3: Скучаю я по России. Здорово скучаю.
0: Я устала. Пойдемте отсюда.

0: Мне пора домой.
1: Лена?
2: Это просто черт знает что такое. Черт знает что!
3: Но я еще не видел сегодняшних газет.
2: Да разве это только в сегодняшних? Все последние дни апреля только о русских.
0: Так это понятно. Конференция – это сейчас тема номер один для газет. Это так понятно.
2: Нет, не конференции, я повторяю. Все газеты полны победами русских на этой дурацкой конференции. Их речами, их высказываниями, их контактами с прессой, с населением. Что, они купили все газеты, что ли?
0: У них нет достаточных средств, чтобы купить наши газеты. И кроме того, это не метод русских покупать мнение. Они создают мнение о себе совершенно другими средствами. Где, на какие деньги можно купить то уважение, которое вызвала к себе советская внешняя политика у всех европейских народов?
2: Ого, Елена Кирилловна, что за мысли?
3: Сеньора Елена права. Мы не ожидали ничего подобного. Личные контакты. Могли ли мы подумать? Чичерин... Он страшен, господа, он страшен. Мы недооцениваем его. Я следил за ним все это время, неотступно, под разными предлогами и в разных обличиях. Трудно поверить, но неизвестных для него областей человеческих знаний, кажется, не существует. С экономистами он говорит об экономике, с историками об истории, с музыкантами о тонкостях композиции. И ни в чем он не кажется дилетантом. Это производит впечатление, господа. Поверьте мне, большевик с энциклопедическими знаниями и в превосходно сшитом фраке. Превосходно сшитом. Неожиданно складывается убеждение, господа, что и революцию в России совершили наиболее образованные люди.
0: Когда-то я вам говорила об этом. Вы не верили?
3: А прием, прием, который устроил для советской делегации король Виктор Эммануил на борту броненосца Данте Алигьери, там Чичерин вообще был в центре внимания. Дошло до того, господа, что генуэзский архиепископ чокнулся с большевиком бокалом шампанского и обменялся автографами.
2: О, мир сошел с ума, мир сошел
0: с ума. Нет, мир начинает кое-что понимать.
2: Перестаньте, Елена Кирилловна, мне надоело слушать ваши восторги по поводу большевиков. Надоело!
0: У вас истерика, Аркадий Леонидович, выпейте воды.
2: Да-да-да, да, истерика, да, я в отчаянии, если хотите... Мне страшно от всего, что здесь творится. Все были уверены, что конференция поставит большевиков на колени.
3: Я уже сказал, он страшный человек.
2: Нет, не понимаю, не понимаю. Чичерин уедет в Россию с германским договором. Чехи, югославы и болгары дали ему обещание порвать всякие отношения с белогвардейцами и распустить армию Врангеля на Балканах. Единство западных держав трещит по всем швам. Английская делегация пыталась оказать давление на большевиков. Ллойд Джордж яростно сопротивлялся всему, что требовал Чичерин. Ллойд Джордж даже немного злоупотреблял своим международным положением и силой, но у Англии ничего не вышло. Гвидо, мы не должны... выпустить его отсюда. Вы понимаете?
3: Мы не выпустим его отсюда. Это решено. Довольно истерик. Довольно эмоций. Надо действовать. Сеньора, вы встречаетесь с этим Сергеевым?
0: Да. Я встречаюсь с этим Сергеевым.

0: Как много здесь фонтанов, Леночка? Это только в Генуе или вообще в итальянских городах?
1: Да, в Италии любят воду. Но ведь и у нас в Петергофе ничего подобного нет нигде в мире.
0: Скорее бы домой. Да, а теперь уже скоро. Завтра 1 мая. Леночка, послушайте, завтра в нашем, как сказать, ну, не в доме, а в наших апартаментах. В общем, у нас, у советской делегации, будет, ну, торжество. Свое русское, вроде семейное. Придут гости, представители коммунистических партий, журналисты, друзья. Леночка, приходите к нам, а? Ну, приходите, Леночка.
1: Вы думаете, это удобно?
0: Конечно. Я сам проведу вас. Вы будете моей гостьей. Я познакомлю вас с Георгием Васильевичем.

0: А потом Чичерин сел за рояль. Он играл превосходно. Так он играл когда-то очень давно, в имении своего дяди, под Тамбовом, летом. Мы часто приходили туда слушать его игру. Окна дома были раскрыты настежь, а за ними темный сад, тишина, какие-то ночные птицы и запах скошенного сена. И дымком пахнет. Аркадий, вы помните, как на родине летом вечерами пахнет дымком?
1: Что за воспоминания? Я не хочу вспоминать дымок. Я вспоминаю мои отобранные имения, мою прежнюю жизнь, моей прежней России. Жизнь, из которой меня выбросили.
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Вечерами всегда пахло дымком. Наверное, на берегу реки жгли костры, ребятишки или дачники. Скошенное сено и дымок. Горький, нежный, неповторимо прекрасный запах дыма от вечернего костра.
2: Да, да, да, мы упустили, упустили.
1: Экономическое соглашение, пакт о ненападении. Словом, мы дали им возможность победить во всех вопросах. Это поразительно. Они добились всего, чего хотели добиться.
0: Торжество советской дипломатии.
1: Оставьте торжество. Я не умею объяснить, в чем тут дело, но я знаю одно. Если так пойдет дальше, мы не победим большевиков. Надо действовать, действовать. Чичерин должен быть устранен. Слишком крупная фигура на международной арене. С такими дипломатами советская Россия всегда будет побеждать.
2: Да много говорим. К делу, Конрадий. К делу, Елена. Ваша дружба с Сергеевым — единственный оставшийся нам шанс. Это чертова полиция. Она так охраняла большевиков. Сеньора, слушайте внимательно. Завтра вы идете к Сергееву. Говорите ему о том, что вы хотели бы вернуться в Россию.
0: Нет,
2: не перебивайте меня, сеньора. Но одно условие. Разговор с Чичериным с глазу на глаз. В маленьком кафе в долине. Вы знаете это кафе. Мы как-то были там с вами.
0: Знаю. Фашистское гнездо.
2: Мне не нравится ваш тон. Ну, хорошо, к делу. Чичерин, конечно, примет условия. Они жалостливы, эти большевики. Им нравится помогать соотечественникам. Ну, а дальше... дальше наше дело.
1: Ну? Елена Кирилловна.
0: Я не сделаю этого. Я не могу это сделать. Прощайте, господа. Я не хочу больше иметь с вами ничего общего. Нет, нет, я не уеду в Россию. Россия-то без меня обойдется. Зачем я ей такая? Но и вас я больше не хочу знать, господа. Прощайте.
1: Сорвалась.
2: Да. Ну, хорошо. Вот что. От нее можно ждать все, что угодно. Вы меня поняли?

0: Ну вот, Володя, и домой, домой. Последняя ночь.
1: Скорее бы. Соскучился, страх как. Скорее бы.
0: Да, поездка была полезной. Много мы тут с вами хорошего сделали, Володя. Вы понимаете, договор с Германией – это важно, это очень важно. А пойти на подписание договора с нами Германию вынудило развитие событий, которые еще в Москве предсказал Владимир Ильич. Здесь, в Генуе, сегодня началась наша политика сосуществования, Володя. Володь, что с вами? В чем дело, голубчик?
2: Вот, газета. Сегодняшняя, вот здесь, Георгий Васильевич, здесь, читайте.
0: Происшествие. Вчера вечером на набережной автомобилем сбита известная журналистка Елена Арс, работающая в газете. Автомобиль скрылся, владелец не установлен. Елена Арс – это Елена Арсеньева, русская эмигрантка, талантливая журналистка, 26 лет. Она умерла через час, не приходя в сознание. Родных не оказалось, похороны будут за счет газеты. Володя, это та русская, что была на нашем майском вечере? Та, что была с вами?
2: Георгий Васильевич, это не случайность. Ее убили. Я знаю, ее убили. В последнее время она была в тревоге, ей было очень плохо. А я не успел, не помог. Как мне тяжело, Георгий Васильевич, если бы вы знали, как мне тяжело. Она могла вернуться, если бы я был настойчивее, ничего бы не случилось, если бы я...
0: Володя, не надо так казнить себя. Вы ничего бы не изменили, ничем не смогли бы помочь. Вы забыли, где мы с вами находимся, тут другие нормы, другие нравы. Вы ничего не сделали бы, Володя. Так уж случилось. И помните... Это тоже бой, тоже поединок. А пока идет бой, всегда будут жертвы, Володя.
2: Разрешите пойти туда, проститься.
0: Ступайте, Володя, ступайте, милый. Бой. Бой во имя мира. Генуя, Италия, конференция. Пройдут годы, десятилетия, и люди на всей земле поймут, что призыв Ленина к миру и разумному сожительству народов был обращен не к залу Святого Георгия, а ко всему человечеству на долгие времена.

В эфире «Радио 1». 27 августа исполнилось 100 лет со дня рождения великой русской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. На этой неделе, я думаю, вы уже могли и слушать спектакли по радио с ее участием, и видеть передачи, посвященные ее творчеству по телевидению. И, казалось бы, столько сказано и показано, и все же. Не правда ли есть ощущение, что о Раневской мы знаем очень мало, почти ничего? Наверное, в этом и есть загадка великого человеческого таланта. А какой она была в жизни? Что любила? Была ли счастлива? Наш сегодняшний разговор пойдет именно об этом. Мы не претендуем на какие-то откровения, а уже тем более открытия. Просто из тех записей, которые мы сделали на радио, появилось одно ощущение. Им нам хотелось бы поделиться с вами. Разговор о Фаине Георгиевне Раневской ведут Алексей Щеглов, Наталья Крымова и Анатолий Адоскин. Итак, 100 лет одиночества великой актрисы.

0: Я женщина бедная, только и кормлю жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу.
1: И снится мне, что я молодая, да такая красивая, что хоть с лица воду пей.
2: Так я ж была красивая, молодая. Ух, какая я была красивая. Так по мне, бывало, парни так убиваются, что аж плетни трещат.
0: Сама, ты знаешь, бегу и людей-то за руки ловлю. Помогите, мол, защитите. Саквояж мой сейчас унес, какой-то варвар.
3: Ой, не трогай меня, родненький, не трогай меня. Я ж усё расскажу, усё расскажу. У всех повидаю к чёртовой матери. Родненький, не трогай меня, ой, мама родная.
4: Я надо вам сказать, пардон пур лэкспрессию, разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать её в цензуру, хотелось бы узнать...

Алло, это ты, это я. Ой, как ты себя чувствуешь? А почему ты не пишешь? Ты должен писать, я же беспокоюсь. Как, что, что, как дети? Дети хорошо. Знаешь, дети ко мне добрые. У них сегодня гости, играют в карты. Очень, очень милые люди. А как у тебя? Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Ой, я так и думала. Ну, милый мой, потерпи, потерпи. Ведь остался месяц, а больше мы с тобой никогда не будем разлучаться. Барк, скоро наступит холода. Смотри, не выходи без пальто. А в дождь совсем не выходи. Дай мне честное слово. Барк, я очень скучаю по тебе. Ужасно скучаю. Мне так сейчас приятно слушать твой голос. Ну, поговори еще. Ну, еще скажи что-нибудь. Милый ты мой, дорогой ты мой. А сколько стоит? Я спрашиваю, сколько стоит сюда звонить? До свидания, до свидания, до свидания. Дорогой мой, дорогой мой, дорогой мой.

0: Фаина Георгиевна Раневская не оставила мемуаров. В истории театра нет красивой и стройной летописи ее жизни. Эта бурная, нескладная, драматическая и великая жизнь досталась нам в осколках, в эпизодах, репликах, хохмах, ролях. Раневская любила дарить. Она одаривала знакомых, малознакомых и незнакомых людей настойчиво и страстно, как будто знала, что только так она сможет остаться с нами навсегда. Память не умирает. Придуманные ею забавные словечки и фразочки давно оторвались от своей создательницы и летают теперь среди нас, как снежинки, легко растворяясь в бытовой речи. Раневская мучительно ревновала к своим персонажам. Ей хотелось, чтобы любили ее, а не выдуманных ею героев. Поэтому наша передача только о ней. Мы не расскажем вам о том, какой грандиозной, невозможной, неповторимой актрисой она была. Вы сами это знаете. Мы попытаемся рассказать, какой она была дома, с друзьями и близкими. Попробуем из осколков нарисовать судьбу. Фаина Георгиевна родилась 27 августа 1896 года в Таганроге в семье богатого нефтепромышленника. После революции семья эмигрировала, а Раневская осталась. Совсем одна среди разрухи и хаоса. Ей было около 20 лет, когда она встретила в Ростове-на-Дону Павлу Леонтьевну Вульф, известную провинциальную актрису, которая стала ее первым театральным педагогом и самым близким человеком на всю оставшуюся жизнь. Посмотрев спектакль с участием Павлы Леонтьевны, Раневская на следующее утро пришла к ней домой и стала слезно умолять взять ее в труппу. Павла Леонтьевна протянула ей текст неведомой нам пьесы и предложила подготовить любую роль для показа. Через неделю Фаина Георгиевна показала готовую работу и была принята не только в театр, но и в семью. Семью Павла Леонтьевны Вульф Раневская 50 с лишним лет считала своей семьей. Ее дочь Ирину Сергеевну Анисимову Вульф и ее внука Алексея Валентиновича Щеглова.
1: Наверное, первое детское мое впечатление от образа и фигуры и звучания Фаины Георгиевны – это ее проба голоса, вот этот долгий звук, грустный звук «и-и-и-и», вот она пробовала свои связки. Это первое впечатление в жизни, и вот этот звук у меня сливается как бы в одно. Это когда мне 2,5 года в Ташкенте во время эвакуации, где мы жили вместе с бабушкой, нашей замечательной няней Натальей Александровной Ивановой и Фаиной Георгиевной Раневской, и моей мамой в Ташкенте во время эвакуации на улице Кафанова. Там был деревянный дом с высокой лестницей, которая вела на второй такой бель-этаж, высокий первый этаж. Вот там были две наших комнаты, в одной из них жила Фаина Георгиевна и Павла Леонтьевна, а в другой располагались мы втроем с мамой и с нашей няней. Очевидно, тогда ей было нужно какое-то маленькое существо, какого-то ребенка, которого она вот нашла во мне, назвав потом меня «Эрзац-внук». Вот так она всем меня представляла, когда ходила со мной по Москве, а потом уже и в Ташкенте. В общем, вот я с этим званием всегда сопровождал Фаину Георгиевну. А там она тогда очень много курила в Ташкенте. И вот как-то один раз она заснула и вместе с папиросой, и папироса выпала, загорелся матрас, был пожар, и, в общем, это был такой один из ярких эпизодов, особенно, конечно, для меня, и я с тех пор начал называть Фаину Георгиевну Фуфа, имея в виду вот эти клубы дыма, и курение, пожар, и все такое. И потом Фуфа ее же называли ее актеры, ее друзья. Я как бы ей дал вот такое второе имя. Когда мы с ней гуляли вот по улице Герцена, вот там, где мы жили после эвакуации, там было очень много посольств вот по улице Герцена, и сейчас там они остались. И вот все эти дежурные милиционеры, они отдавали ей честь. И она, когда шла по улице Герцена, это был как будто определенный такой парадный ход. И она меня заставляла отвечать этим милиционерам, я тоже отдавал честь. В общем, это как бы вросло уже в существо, что когда Фаина Георгиевна Фуфа идет по улице, то это, значит, вот такой вот уникальный проход. Вообще, по-моему, не была таким Макаренко. Нет, она часто просто делала какие-то вещи, которые никак не ложились на воспитательную теорию. Ну, допустим, вот я сижу, занимаюсь за уроками, вот на хорошовке, вот мне 10 или 8 лет, она приезжает, смотрит, как это все происходит, там занятия, учебники, там час проходит, два, она врывается в комнату, зовет маму, бабушку, говорит, что прекратите издеваться над ребенком, его надо оставить на второй год, его надо повести на воздух, он должен дышать, он должен заниматься спортом, и зачем это все нужно. И, короче говоря, настаивала, требовала, чтобы я прекратил это издевательство над собой, над своим организмом. И каждый год это повторялось, зачем это ему нужно, нужно его сохранить, его нужно дышать, гулять и так далее. В общем, я мог жить до сих пор, еще оставаясь в школе, вот в великовозрастном таким периодом. Ростком. Вообще любила музыку. Музыка для нее была спасением. Она в ней находила отраду. Это было и летом, вот во Внуково, когда она жила некоторое время. И там она в кустах, в зарослях всегда сидела, отдыхала, думала и свистела. Свистела великолепно. У нее был изумительный слух, абсолютный. И она свистела и классиков, и симфонистов, и Дунаевского. И, в общем, музыка для нее была огромной областью, в которой она черпала вдохновение и отраду, и находила отдых. И всегда старалась принести в наш дом, на Хорошовке, где мы 13 лет прожили всей семьей, и где через день ночевала Фаина Георгиевна, приносила пластинки Чайковского, очень любила Обухову, очень любила Шаляпина.

Ты знаешь купчиху Кашеверову? А не знаешь и не надо. Мы с ней приятельницы. И то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина приехидная и довольно даже подлая. Ну, а так себе знакомая. Зашла я к ней так-то на свое на несчастье вечером, да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было, посиди да посиди домно Платонна. Все ведь жир чем-то убивалась, что муж ее не ревнует. А чего ревновать, когда с рожи она пристрашная, и язык у нее такой прибольшущий, как у попугая. Рассказывают, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пиявицу врачебную к зубу. А Фершелов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки, у меня в этот вечер и дело было. К 5 углам надо было в один дом сбегать к купцу. Жениться тоже хочет. Но она, эта кашевериха, не пущает. Погоди, говорит, киевской наливочки выпьем. Да Фадей Семенович, говорит, от всеношной придет, чайку напьемся. Куда тебе спешить? Как, говорю, мать, куда спешить? Ну, говорю ей, извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоем угощении благодарна. Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу-то я за ворота, поворачиваю на разъезжую и думаю, возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейной. Я и говорю, что, молодец, возьмешь к знаменью Божией Матери? Пятиалтынный. Ну, как отвечаю ему, не пятиалтынный, пятачок. А сама знаешь, и иду по разъезде, светло везде, фонари горят, газ в магазинах. И пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, откую близость проехать. Только вдруг порхаток передо мной какой-то господин. В пальте, в фуражке, в калошах. Ну, одно слово барин. И откуда это только он передо мной вырос? Вот хоть убей ты меня, никак не понимаю. Скажите, говорит, сударыня. Еще сударыней подлец назвал. Скажите, говорит, сударыня, где тут Владимирская улица? А вот, говорю, милостивый государь, как прямо-то пойдете? Да сейчас будет переулок направо. Да только этот выговорила, руку-то, знаешь, поднявший, ему указываю. А он дерг меня за саквояж. Наша, говорит, вам 41, да кланяться холодно, да и махать меня. Ах, говорю, ты варвар, ах, мерзавец ты эдакой. Все это еще за одну насмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет. Батюшки, заорал я, что было у меня силы во всю мою глотку. Батюшки, ору, помогите, догоните его варвара, догоните его злодея. И сама, ты знаешь, бегу, натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, тащу, помогите, мол, защитите, саквояж мой сейчас унес какой-то варвар.

Однажды зимой с Фаиной Георгиевной мы пошли на стадион «Динамо», где тогда был кинотеатр. И после фильма, после душных этих подтрибунных пространств, мы вышли на воздух. И оказалось, что рядом с нами, около восточной или западной трибуны, залит каток, и там играют в хоккей. И мы пошли туда. Фаина Георгиевна всегда поощряла все мои просьбы. И мы стали смотреть на морозе, на открытом воздухе хоккей с шайбой. Она долго наблюдала за тем, как играют эти мужчины в каких-то ярких одеждах, бегают, и потом начала возмущаться, какие грубые у них движения, как они толкаются, что это за драки, какая вульгарность, фу, какая пошлость, сказала она, и повела меня прочь. Она приняла хоккей с шайбой за давно забытый буржуазный гольф.

0: Ну вот, а что касается семьи, то это тоже очень интересная история. Они жили в Таганроге. Так, и папа был очень богатый человек. Он занимался нефтью. Это был самый богатый дом в Таганроге. Я ее спросил: Фаина Георгиевна, а что вы самое, вот, вспомните, самое приятное в жизни? Вот самое приятное. Она подумала и сказала: знаете, это когда открывается дверь рано утром, входит горничная в белом крахмальном воротничке, в фартуке, и говорит: барышня, кофе подан. Вот этот запах детства. Потом говорит, когда папа нас возил на дутиках. Я говорю: а что это такое? Ну, у папы было всегда самое-самое дорогое все и самое модное. Он выписал из Англии экипаж, и который был на надувных шинах. И мы выезжали всей семьей, а летом уезжали в Швейцарию.
1: Фаина Георгиевна почти не оставила своего рукописного наследия. Она не писала вот этих мемуаров. То есть она их писала, но они пропали. Они не были нигде напечатаны. И так только по отзывам ее друзей мы понимаем, что она владела пером замечательно. И это было бы изумительное воспоминание о ней сейчас. А вот что осталось вот у меня, это ее письма ко мне, к маленькому, когда я лежал в больнице, делали мне операцию, гланды удаляли, и она писала мне одно письмо, вот, которое я могу прочесть туда, в больницу, а другое, когда мы были разлучены, она была на гастролях. Вот письмо на конверте, она все время писала, совершенно секретно, гражданину Хвостикову Запупинскому от гражданки Белокобылкиной. Дорогой гражданин Хиздриков Конопаткин, очень грущу, что не могу лично пожать вашу честную, хотя и не очень чистую руку. Болезнь приковала меня к постели. Это не особенно приятно лежать на ложе, из которого винтом выскочили пружинки, которые имеют тенденцию впиваться в мою многострадальную попку. Но этим не ограничиваются мои несчастья. У меня выскочила печенка и торчит кулаком. Я ее впихиваю обратно, но она выскакивает, как Ванька-встанька. Это печальное обстоятельство лишает меня возможности выполнить ваше поручение в магазине культторга. Как только удастся вдвинуть печенку на ее обычную позицию, я вам куплю марки всего земного шара, куплю глобус и прочие культурные товары. А пока обнимаю вас и целую в спинной хребет. Желаю всего наилучшего. С глубоким уважением, ваша племянница Канарейкина Клопикова из города Вырвизуб. Мой адрес: улица Лохудрова, дом 4711. П.С. Дорогой дядя Афанасий Кондратьевич, я посылаю вам 100 рублей с тем, чтобы вы попросили вашу мамашу, Клотильду Трофимовну, купить вам всего, что вашей душе угодно. Еще раз целую вас в загривок и прочие конечности. Напишите мне что-нибудь культурное. Можно и не культурное, только напишите, дядюшка. И вот второе письмо, где она нарисовала свой автопортрет и изобразила своего гипотетического жениха в виде такого гномика. Письмо 23 ноября 50-го года. Ну и то предыдущее тоже 50-го года. «Здравствуй, здравствуй, Козюля Абрамовна. Очень скучно мне без тебя. Очень хочу скорее увидеться с тобой, африканская пипишка, но я занята очень. И, кроме того, разваливаюсь на куски, вроде вашего дома. Но ваш дом ремонтируют, а меня не ремонтируют, не заклепывают, не затыкают мои щели. Сегодня бабка меня мазала йодом, но паршиво мазала, без вдохновения, без творческого экстаза. Уж если бы я взялась мазать человека, я бы обязательно нарисовала на попке березку или птичку. Когда будет время, пойду в магазин культтоваров и куплю тебе культурную игру. Что бы тебе хотелось? Подумай и напиши мне. Только не проси барабан. Он абсолютно некультурный. Его делают из бычьего мочевого пузыря. Тебе кланяется Абдулов. Он меня заездил концертами. А когда я взмолилась и запротестовала, он сказал: «Что же вы со мной делаете? Вы хотите, чтобы я с моим сыном стояла около магазина Елисеева с протянутой рукой и просил милостыню?» Мне стало его жаль, и я согласилась еще на несколько концертов. Говоря эти жалкие слова, он пустил слезу. Бабка сейчас ложится спать и требует, чтобы я кончала писать и тоже легла. Очень завидую бабушке, что она тебя завтра увидит, а у меня премьера, приеду послезавтра, если у меня не будет по воле Абдулова 10 концертов в один вечер. Обнимаю и целую тебя, Хлюстик Авдеевич. Привет Тате. Привет Кузьке. Скажи ему, чтобы он меньше бегал и дрался, иначе он плохо кончит. Из него сделают воротничок на шубку или ушастую шапку. Пусть сидит дома и спит. Посылаю тебе бутылку очень хорошего вина грузинского. Когда выйду в город, куплю тебе пластинки, которые ты просил, с Улико и каким ты был. Посылаю тебе смешную книжку, она чужая, а потому ты с ней обращайся по возможности бережней. Твоя Фуфа. И приписка к рисунку. Это твоя Фуфа в молодости, когда она бегала и гуляла, как Кузька. А это Фуфин жених.
2: Я не знаю, почему она не была замужем. Она никогда со мной об этом не говорила, не беседовала. Но я вот помню ее рассказы о некоторых людях, о тех интересных ее встречах. Могу с достаточной уверенностью сказать, что она бывала влюблена в мужчин, которые были не похожи на усредненного какого-то типа. Вот так у нее случилось с Федором Ивановичем Толбухиным. Это был 47-й год или 46-й, когда они познакомились. Она была приглашена к нему в Тбилиси, наверное, в его дом, который располагался высоко на тбилисских этих горах. И там они, наверное, очень радостно общались, потому что осталась замечательная фотография ее того периода, одна в широкополой шляпе, которая, мне кажется, изумительной. А потом она была у него в Москве в гостях. Тоже есть фотографии, когда они сидят за столом. А потом Федор Иванович умер. Вот у нее не получилось. Не получилось. Может быть, что-то и было бы, если бы все было хорошо. И еще было несколько таких встреч, одна из которых уже не я сам слышал ее рассказы. Хотя один раз она мне сказала: «Ой, Георг Отт замечательный, это замечательный человек, замечательный певец». А потом мне уже Светлана Ефимовна рассказывала, что она была влюблена в Отца. И к нему, когда пришла, и он шел к ней из дома по обсаженной цветами дорожке, она так вспыхнула, так была смущена. Понимаете, это, наверное, ее органика мешала ей дальше продолжать эти взаимоотношения. Она знала, что у нее очень длинный нос, некрасивое лицо. Это все ей, конечно, доставляло мучения всячески. Ей хотелось, конечно, чтобы была какая-то, ну, только для нее возможная семья. Конечно, может быть, если бы она, если бы уехала и нашла там спутника, может быть, все было иначе, но так не случилось. И вот была такая вот семья, которая продлилась довольно долго, почти 50 лет. Сначала была Павла Леонидовна, ее педагог театральный. Потом они работали вместе с Ириной Сергеевной, Вульф, моей мамой. Встречались с Елизаветой Моисеевной Абдуловой, уже когда умер Осип Наумович Абдулов. Дружила со своей подругой Сухоцкой, Ниной Станиславной. Вот нянчила, а потом заботилась обо мне. Ну, вот такая была семья, как-то она... 18 лет было... Нет, пожалуй, не 18, меньше. 13 лет на Хорошовке, когда она по существу жила у нас почти каждый день. Бывала и ночевала по 2, по 3... раза, по 3 ночи, иногда 4, иногда неделю жила, вот особенно когда она работала над драмой Чехова. Вот это была Хорошовка, которая ей заброшена была, ее комната там на Старопиновском, а потом и Котельническая набережная была забыта. Вот это, эти вот 13 лет она ездила в Серебряный Бор с Павлой Леонтьевной, гуляла с ней. Она ее очень любила. Это была ее звезда, которая осветила ей путь на сцену. Вот такая была семья.

0: Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу, избави Бог, я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. Отчасти я сама не чужда авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в ульи. Я, надо вам сказать, пардон пур л'экспрессию, разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.
1: Хорошо, оставьте, я прочту.
0: Павел Васильевич, я знаю, вы заняты, вам каждая минута дорога. И я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту. Но позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы, подарите мне полчаса вашего внимания. Только полчаса, умоляю вас.
1: Хорошо, извольте, я послушаю. Полчаса, я готов. Сколько всех действий?
0: 5. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Валентин. Нет, позвольте мне уехать. Анна испугана. Зачем? Валентин. В сторону. Она побледнела. Ей. Не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин. Анна, после паузы, вы не можете уехать. Валентин, держа Анну в объятиях, ты воскресила меня, указала цель жизни. Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно-поздно грудь мою точит неизлечимый недуг. Явление 11. Те же бароны, становой с понятыми. Валентин, берите меня. Анна, я его. Берите и меня. Да, берите и меня. Я люблю его. Люблю больше жизни. Барон, Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца.

Ну, азартным человеком она была необычайно. Она один раз со мной поехала во Львове на ипподром. Дело в том, что ипподром сначала был в Москве, рядом с нашим жильем на Хорошовке. А потом в 48 году он сгорел. Начался огромный долгий ремонт этого ипподрома. И во Львове был ипподром, и она узнала об этом и повезла меня туда, чтобы показать вот эти красивые забеги, лошадей и так далее. Но это долго не длилось. Она остыла быстро к лошадям, потому что это однообразно там. И вот игра в тотализатор, наоборот, ей очень приглянулась. И она увлеклась, стала ставить на различные заезды, на разные номера лошадей. И проиграла все до копейки. Все, что у нее было в сумочке или в кармане, я не помню. В общем, дотла. И надо было от этого ипподрома до квартиры, где она жила, или в гостинице, я не помню, ехать на трамвае, и ехать было не на что. И она со мной ехала с Зайцем, и боялась безумно, что придет какой-то контролер львовский и ее репрессирует. Вот до такой степени была азартной. Наверное, интересно, что это почти генетически у Фаины Георгиевны так взыскательно она относилась к языку, к русской речи, к правильному ударению, к произношению. Вот она не терпела, допустим, когда кто-то говорил «поэт» или «поэт». Она просила, чтобы это было нечто среднее и разговорное, и требовала от своих коллег и друзей, чтобы правильно звучало слово. Но вот, допустим, она мне рассказывала, что она познакомилась с очень милым человеком и даже испытала к нему какие-то чувства симпатии. И вдруг он ей ответил: «Вы правы», и все. И она с этого момента прекратила с ним дружбу, и все кончилось для нее. Человек не существовал. Ну, Фаина Георгиевна была вообще человеком резким. Она не была такой усредненной, воспитанной дамой, которая соблюдала все правила общежития. Она могла и резко кого-то охарактеризовать. Вот мы с ней часто, когда гуляли, я иногда даже сгорал от стыда в детстве, когда она кого-то замечала, идущего по улице, останавливалась и на улице, и начинала пускать какие-то колкие замечания в адрес прохожих. Ее характера боялись, я не знаю, даже людей, которые могли спокойно относиться к ее вот всплескам, ее импровизациям, таким отрицательным характеристикам. Это было очень тяжело слушать. Иногда она при всех кого-то могла так приложить, что тот уже никогда не смог бы это отмыть. Вот после института, когда умерла Павла Леонтьевна, Наталья Александровна, Ирина Сергеевна, Вульф, мама, мы остались с ней вдвоем. И она начала писать мне письма почти в той же стилистике, как в детстве. И вот я хочу одно письмо прочесть. Написала она его в 69-м году. Значит, на конверте было написано Алексею, совершенно секретно. Нарисована физиономия бородатого мужчины с лицом Раневской, с бюстом. И написано «люблю» и ответа не жду я. Это на конверте. А внутри было написано так. Кундель Абрамович, собачий мустанг. Африканский нибелунг, зайчья кофточка. Дошли до меня слухи, что работаешь как каторжник и не жрешь. Зачем так огорчать старую глубоко уважаемую Фуфу? Зачем? Вот тебе за это кофеньки и бананы, выращенные на плантациях буржуазного мира, где бананы жрут даже свиньи, а возможно и обезьяны. Пожалуйста, будь здоров, твоя небезызвестная Фуфа. Но у Фаины Георгиевны на Старопимском была домработница Лиза. Лиза была наиболее колоритной фигурой из всей плеяды домработниц Раневской. Она обладала такой характерной внешностью, напоминавшей Петра Первого. Так она и называлась у Фаины Георгиевны, Петер Первый.
Ну, вот эта Лиза мечтала, вопреки своей такой своеобразной внешности, выйти замуж. Это была ее мечта, и она добивалась этого достаточно настойчиво. И как-то один раз она попросила, когда Фаина Георгиевна пришла навестить Любовь Петровну Орлову, Лиза вызвала Фаину Георгиевну в коридор этот коммунальный и попросила роскошную норковую шубу, которую сняла в передней Любовь Петровна, дать ей на время, пока она погуляет со своим кавалером. Ну, Фаина Георгиевна отказать не могла. Лиза ушла в норковой шубе, а Фаина Георгиевна вернулась в комнату к Любовь Петровне. Они беседовали о своих делах. Прошел час, прошло 2 часа, но Лизы не было. Прошло 3,5 часа, когда хлопнула дверь, и Лиза вернулась домой. Вот так все обошлось. Любовь Петровна ушла в своей шубе, слава богу. Но вот это было так. А потом все-таки при помощи еще дополнительных средств Лиза все-таки очаровала одного из своих кавалеров. Она это делала так, например, звонила своим подругам и настойчиво спрашивала, одной звонит: «Маня, в тебе бусы есть? Настя, в тебе бусы есть? Нет». Ну, в общем, это продолжалось довольно долго. Она пока искала бусы, Фаина Георгиевна к ней подошла и спросила: «Лиза, а зачем тебе бусы? А чтобы моему кавалеру было что крутить, пока мы в кино сидим». Вот такая настойчивость все-таки привела к успеху, и когда Лиза вышла замуж, то Фаина Георгиевна подарила ей свою двуспальную кровать, которая, значит, должна была послужить продолжению Лизиного рода, а сама осталась на матрасе, который был всегда очень неудобным. Ну и очень она, конечно, была щедрым человеком. Вообще она говорила, что то, что ты отдашь, то твое. Подарки, которые она делала своим близким и друзьям, это была неотъемлемая черта ее существования. Когда мы переезжали с Котельнической набережной, я помогал упаковывать книги. Книг было очень много. А когда прошло несколько лет ее жизни на Южинском, то полки постепенно стали пустеть. Каждый, кто уходил от нее, должен был, как справедливо замечали ее друзья и коллеги, проверить карманы, не попало ли туда что-нибудь, что Фаина Георгиевна тайно, не говоря, не предупреждая, засовывала. Это было, конечно, очень и приятно, и в то же время трогательно. Вообще ее щедрость была, ну, несоизмерима с ее возможностями, потому что она дарила все, что вокруг нее было. Она дарила такую вещь, которую, ну, никак нельзя было дарить. Вот она подарила один раз брошь, в которой были не отполированные алмазы. Подарила. Ну, человек явно был смущен, вернул эту брошь через ее ближайшую подругу Нину Станиславовну Сухоцкую обратно. И так эта брошь путешествовала по нескольким людям, потом все-таки оказалась у нее дома окончательно, потому что это было невозможно принять.

0: однажды она насильно заставляла меня взять какую-то картину, какой-то эскиз. По-моему, это что-то такое было связано с камерным театром, какого-то француза, какой-то рисунок. В общем, говорила, нет, вы возьмете, нет, вы возьмете, нет, возьмете. В конце концов, я поняла, что я должна его взять. И, значит, стояла с этим рисунком под разбитым стеклом, помню, застыв в дверях, и она мне тут же безо всякого перехода говорит: а вообще грабят, воруют, все из дома тащат, уже ни одной ложки не осталось. Тут я говорю: возьмите ваш этот рисунок. Не возьму я ничего, потому что совершенно не знаю, что вы за моей спиной скажете. Оставила этот рисунок, не взяла. Потому что действительно...
1: Боюсь, что он у меня оказался.
0: Да что ты говоришь? Но дом действительно тихо-тихо... скудел, так сказать, вещи действительно уходили в никуда.
1: Знаешь, Наташенька, когда ее не стало, вдруг все удивительно как-то стало понятно, что она все дарила. У нее в конце жизни была совершенно пустая квартира. Она всегда говорила так: то, что отдал, то твое.

0: Не-не-не, шов правий, то мой.
1: Вот этот вот. Ага. А этот чей?
0: То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу. Хотела в милицию отнести. Так не успела, меня зарестовали, понимаете. А мне так жалко женщину, что потеряла. Так не успела, понятно. Как меня зарестовали.
1: Понятно. Так как вас звать-то?
0: Так я же говорю о документе, же все как есть сказано, как меня звать. Так что?
1: Я что-то не разберу. Настасья Петровна.
0: А, Настасья Петровна, я.
1: Фамилия.
0: Что говорите?
1: Я спрашиваю фамилия.
0: Горло у меня болит. Уже который день солома в хлебе попала, меня в глотку застряла. Читайте, там все как есть прописано.
1: Так, Настасья Петровна Солодубова.
0: Солодубова, я.
1: Ой, нет. Ошибся. Сологубова.
0: Так и я же говорю, Сологубова.
1: А сказала Солодубова?
0: Так это ж... А я ж за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас говорить, правда? Ну.
1: Какой губернии?
0: Ой, мама родная. Вот это губерния... Ой, Херсонская губерния.
1: Херсонская. Ага. Далеко, однако, забрались-то. Что, у Деникина места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье.
0: Да не нравится мне в Деникино. Бандюга такой вот тут Деникин. Там нас грабят, отымают у нас и все. Вас лучше, знаете, спокойнее, приличнее.
1: Да как же спокойнее? Вот видите, арестованы.
0: Так, это уже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, в чем дело, что я не повинна. И вы же меня выпустите, правда? Но тоже и наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше у всех аж горела вся, пока вы не пришли. Ей-богу.
1: Возраст?
0: Что говорите?
1: Я спрашиваю возраст.
0: Это значит, сколько мне годов, да?
1: Ну, сколько годов?
0: Да что там считать? 40-45, какая ж теперь разница, ей-богу.
1: Крестьянка?
0: Да уже же не дворянка, знаете.
1: А написано мещанка. А?
0: Так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала, я заделывалась мещанка.
1: Понятно. Да. Родные живы?
0: Нет, все у меня повмирали. И папаша, и мамаша. Братья у меня на войне убитые. Одна я сирота. Живу как гвоздь. Что вы говорите?
1: Где вы живете?
0: Да где все люди живут? На земле-то и в хате живут.
1: У кого живете?
0: А кто его знает? Теперь знаете, как дома стоять без хозяев.
1: Назовите улицу. А?
0: Да чудно по-новому не могу говорить, как это
1: видно. Ну, а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом?
0: А чего вы хотите от меня? Ну, чего вы прицепились на меня? Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, понимаете,
1: ну, хорошо, меня, хорошо, да? Успокойтесь. Ой, успокойтесь. Боже, последний вопрос и отпущу.
0: Ну, говорите, чего вам?
1: Где достаешь заразное белье и обмундирование?
0: Какое белье? Какое мундирование? Люди себя снимают, меняют, продают, понимаете, а я при чем?
1: А почему белье английское? Да и обмундирование.
0: А мало пленных у нас, то те, что сами от Колчака убежали. У всех почти начисто английская форма.
1: У них одна рвань. Старье, а у тебя нашли новое. Целый склад.
0: Не знаю, я за склад не знаю. Нема у меня склада, не знаю.
1: Слушай, Манька. Марья Карповна, брось дурака валять.
0: Все знает за меня сатана так.
1: Все знаем. Так для тебя же лучше во всем признаться. Скажешь на чистоту, в тюрьме посидишь, но будешь жива. Не скажешь, расстреляем.
0: Ой, мама родная.
1: Вот, так что советую тебе серьезно подумать. Ой. А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал заразным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал. И подумай. А я пока похожу. Думай, думай.
0: А ну подыхай, гад, к черт.
1: Что, не стреляет? Не заряжен.
0: Ой, не трогай меня, родненький. Не трогай меня. Я ж усё расскажу. У всех повидаю к чёрту.

0: чертовой матери. На что же они меня сдались? Родненьки, не трогай меня, ой, мама родная. Я ж тебе все расскажу. Вот это знаешь, что меня заманули?
1: Кто?
0: Меня ж заманули. Меня ж загубили душу мою неповинную, мама родная. Вот этот, морда в его собачья, хворовон проклятый, Ибрагимка зовут.
1: Ибрагимов.
0: Так кто ж он меня, Ибрагимка ж он меня, шурум-бурум надавал с вошами, чтоб я его продавала на базаре, мама. Он же ж меня пистолетом пугал, ну, смертью ж меня грозил. Пиши, у всех повидаю к чертовой матери, у всех расскажу, пиши.

0: А приносить можно было и нужно ей в дом исключительно пшено.
1: Да, да, да.
0: Потому что это птичкам.
1: Расскажи, это хорошо. Это,
0: я могу рассказать только, что это было каким-то негласным условием прихода, но каждый раз повторялось одно, и я никогда не могла отделить игру от неигры. Вот я, это вообще загадка для меня так и осталась, потому что этот монолог про воробьев, у которых обуви нет и ножки мерзнут, и вот эта вырезанная специально нижняя форточка в окне, чтобы можно было туда все сыпать, и чтобы голуби прилетали.
1: Она жила в доме Эмковском, где жили очень большие знатные люди.
0: Последние годы. Голуби обделывали весь этот дом. Ниже квартиры Файнгерна был обработан как следует. Я пришла к ней по делам в тот день, когда хоронили Брежнева. Дверь открыта, естественно. Я вхожу в комнату. Около телевизора, по которому показывают похороны Брежнева, сидит Файнгерн в своем этом сиреневом халате.
1: Зареванный, да.
0: И рыдает.
1: Да?
0: Да. Я говорю, что вы? Он добрый. Он был добрый. Он был добрый, вы не знаете. И, в общем, дальше пошел такой монолог в защиту доброго человека, которого она когда-то обидела, потому что он сказал муля при встрече с ней.
1: Знаешь, да?
0: Да, нет, это от нее знаю.
1: Угу.
0: Приветствую ее во время награды, он сказал муля, а она его отчитала, а он каялся. И вот то, как он каялся и просил прощения, вот...
1: Это у нее такое глубокое
0: впечатление. Это гораздо глубже, чем реальный Брежнев, про которого, полагаю, она знала весьма мало.
2: Файнгерна ела очень аппетитно, и самым ее таким распространенным блюдом, которое она сама любила, а потом, когда ей нельзя было уже этого жареного есть, все угощала своих близких друзей. Она нанизывала на вилку хлеб белый сбоку, через корочку, и жарила на газу. Когда это поджарилось, она быстро мазала это маслом, и таким образом они пропитывались стопочкой такой. И она их вот предлагала еще горячими, и это было очень вкусно. Я обожал эти гренки, как она их называла. Потом она привезла из Польши такой тостер раскидывающийся. Он сушил хлеб. А вот того эффекта, который получался у Файнгерна, когда она на вилке над газом это делала, здесь не получалось. Ну и еще иногда она ела курицу. Я помню, как роскошную французскую курицу бройлерную ей приготовила в сметане Ия Сергеевна Савина. Приготовила, убегая на репетицию, сказала, съешьте, пожалуйста, обязательно съешьте, дорогая. Файнгерна грустно прокомментировала, еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна.

0: Вот. А все вкусное,
1: да, и все
0: оттуда съедала собака. Это был мальчик.
1: Мальчик, да, да.
0: Это целая история, это целая новелла. Она его обожала. Это был жуткий дворняга, нахал чрезвычайный. Она ведь придумала про него удивительную историю. Так это или не так, это, по-моему, уже понять совершенно невозможно. История заключается в том, она мне вдруг сказала: а вы знаете, ведь он же брошенный пес ссыльного, человека, которого сослали. Он был брошен, я его подобрала на улице. И я говорю: а откуда вы можете знать? Он же не разговаривает. А я вам расскажу, почему. Потому что мы вышли с ним гулять вот совсем недавно, а он у нее был уже лет 5. И вдруг я увидел, как сидит человек на лавочке, вот такой вот плохо одетый, с котомочкой какой-то. Он к нему подошел, лижет его, а тот ему говорит: ты на меня не сердись, ты на меня не сердись. Вот так это или не так? Вот такой вот удивительный, ну, может быть, он говорил ей не сердись, а она уже сочинила, она уже вывела это самое, что это человек из лагеря и прочее, прочее, прочее.
1: Ну, тут интересно тоже, знаешь, с этим мальчиком, как бы совсем мелочи жизни, но мне всегда казалось, что она как бы вот считает, что этот мальчик тоже на нее имеет какие-то права.

Фаина Георгиевна была очень так болезненно настроена к отзывам в свой адрес. Она всех спрашивала, как я играла, как вам показалось. Все, конечно, говорили, зная ее резкий вспыльчивый характер, что замечательно, очень хорошо. Нет, вы скажите, что вам показалось неудачным, какие места, какие реплики, вспомните. В общем, наседала на человека, когда просила его отозваться. И тот, кто был неопытен в общении с Раневской, иногда на это покупался и шел на то, чтобы высказать какое-то критическое замечание ей, и становился врагом ее. Она в этом смысле была беспощадна. Но она вообще была по своему складу антирежиссером. Она не любила вмешательства и указаний или замечаний, не давала никому из больших имен как бы вторгаться в ее процесс строительства роли, и репетиции были для режиссеров наказанием. Все, что я слышал и о Варпаховском, и о Эфросе, и особенно о Юрии Александровиче Завадском, окрашено отторжением таким, неприятием всех замечаний, в меньшей степени Эфрос, а Завадский был для нее, конечно, очень тяжелым, как бы таким элементом ее театральной жизни, потому что тот период был же просто невероятно конъюнктурным, и Юрий Александрович вынужден был идти на эти такие компромиссы. А Фаина Георгиевна, не играла год, не играла два, не играла пять лет, и все. А театр должен был жить, поэтому иногда они просто даже по своим мировоззренческим позициям не совпадали. Она не жаловалась. Она каждый раз показывала тех, с кем она общалась во время репетиции. Показывала так, что, я не знаю, у меня вызывало это огромную симпатию к тому, кого она показывала, потому что она показывала замечательно, с юмором, очень похоже, и хотелось присутствовать при вот том моменте, который она иллюстрировала. Но для нее это было тяжелым наказанием, вот существование режиссера при ней. Как-то в 81-м году пришла Елизавета Моисеевна, вдова Осипа Домовича Обдумова, и принесла альбом, который вышел в Париже к годовщине смерти Высоцкого. И когда мы остались вдвоем, она попросила меня поставить эту пластинку. Одну песню послушала, вторую, и вдруг так горько заплакала, у нее потекли слезы. Это была романтическая песня Высоцкого о замке. Я никогда не видел до этого, чтобы Фаина Георгиевна плакала. Она вот плакала, не стесняясь, не скрывая слез. Это был какой-то для нее вот первый такой диск Высоцкого, который она услышала. И потом она его очень любила слушать.

0: вагон.
1: Мой вагон.
0: Нет, нет, твой вагон, нет, твой вагон. Вон, твой вагон. Ты, пожалуйста, пожалуйста, не уходи на остановках.
1: Хорошо.
0: Не уходи, ты можешь остаться, ты не будешь выходить. Дай мне слово, что ты не будешь выходить.
1: Даю. Не буду.
0: Не будешь.
1: Не буду.
0: Да, там окно. Не открывай окна, не надо.
1: Хорошо.
0: Ты можешь простудиться.
1: Хорошо.
0: Простудиться ты можешь.
1: Не выйду.
0: Не будешь открывать, нет?
1: Нет. Как ты устала, Люси. А я только сейчас заметил. Ну и дурак же я. Я еще тебя водил на прогулки по городу. Ты знаешь, вся моя беда в том, что я всю жизнь был неудачником. Серьезно. Ты ведь меня выбрал только потому, что у меня было всегда в запасе 2-3 новых анекдота, и я умел бренчать на банджо. В этом злом мире тебе нужен был совсем другой человек.
0: Ты мне был нужен. Ты один. Только ты мне был нужен. Самый умный. Ты самый добрый. Самый хороший ты мне. Один был нужен.
1: Люсь, мне бы сейчас комнатку где-нибудь, хоть под лестницей, но тебя рядом.
0: И тебя рядом всегда, тебя рядом. Скажи Аде, чтобы она хорошо за тобою ходила, чтобы она питала тебя вкусно.
1: Ты ей сама все скажешь. Я уже послезавтра найду работу и тебя вызову.
0: Да, я сейчас же приеду, сейчас же к тебе. Приеду, мой дорогой, жди меня там. Да, приеду.
1: До свидания. До свидания. До свидания, моя дорогая.
0: Куда ты? Куда ты? Куда?
1: На всякий случай, если мы почему-либо больше не встретимся, я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что я был просто счастлив с вами познакомиться. Сюда, сюда, сюда.
0: Как это? Если мы больше никогда не увидимся. А как я была счастлива с тобой. Каждую минуту, каждый час, все 50 лет.

0: Я должна признаться честно, что я иногда ее звонков боялась. Просто боялась. Иногда и говорила, что дома меня нет. Потому что ее постоянный рефрен «Как я одинока» — это я не очень верила. Потом я поняла, что это абсолютная правда. Но это одиночество она еще и культивировала. А у меня свои обстоятельства в жизни. И я как-то иногда и увиливала, потому что на тебя шел слон. Со всеми своими бедами, болезнями, выдумкой, фантазией, игрой. Но, вот, знаешь, и ты должен был принимать этого слона в свои обстоятельства жизни. Почти невыносимо иногда.
1: Да все так. Но знаешь, что к этому нужно прибавить? Что вот часто, когда люди жалуются на что-то, они становятся жалкими. Вот чего в ней абсолютно не было.
0: Не было.
1: Она жила очень скромно и очень тяжело. Больна, маленькая зарплата, кто-то помогает вот так, кому придется, одиночество полное. Она никогда не позволяла себе быть жалкой. У нее был один халат, ему было много лет, такого лилового цвета, она очень усиленивала, да. Она лежала в одной комнатке, а принимала в другой комнатке, и в этой комнатке всегда была аккуратна, и она выходила туда и принимала всех как хозяйка. Она надевала, несмотря на свои боли, на все на свои хворобы, она надевала этот халатик и была в ней величественна. И мало того, она всегда должна была обязательно что-то дать, что-то после себя подарить.

Один раз моя жена Таня, инженер по образованию, пришла вместе со мной к Фейн Герни, и она начала выспрашивать Фейн Герни у Тани, почему железные корабли не тонут. Очевидно, этот вопрос ее бесил или волновал, я уж не знаю. Но, во всяком случае, началась долгая лекция, и Таня пыталась напомнить ей закон Архимеда о том, что вытеснялась жидкость. Она ее прервала и сказала: что вы, Танечка, у меня была двойка. У нее такая была формула, которая не относилась к каким-то определенным дисциплинам, а просто была двойка, и все. Но Таня не сдалась, продолжала объяснять этот парадокс физический Фейн Герни и говорит, что ну вот когда вы садитесь в ванну, ведь вода льется на пол, Таня, потому что у меня большая жопа, ответила Фейн Герни.

0: Я вспоминаю, как однажды я ее вез домой. У меня был маленький москвич. Она села рядышком со мной. И мы поехали по улице Горького. И потом нужно было развернуться на Манежной площади. А я не проверил, как закрыта ли у нее дверь или нет. Она села по правую руку от меня. И вдруг разворот около там Манежа. Я смотрю, она вываливается у меня. Она же грузная. Я ее еле-еле удержал. И потом она говорит свою знаменитую правду. Такие артистки на дороге не валяются. И так, вообще, я подозреваю, что у нее были некоторые такие фразы приготовленные. Ну, скажем, она очень любила фразу о нашей жизни. Она говорила, это здоровая советская достоевщина. Она
1: проверяла эти фразы.
0: Вот эта фраза была ее знаменитая. Я симулирую здоровье. Это нужно было всегда реагировать, как будто ты первый раз это слышал. А про нее очень смешной рассказ, тоже довольно известный. Как к ней звонят, она дома, и она не хочет разговаривать с этим человеком. И она вдруг говорит ему, извините, я говорю по автомату, здесь стучат, я не могу это

Вообще быт у нее был неухоженный, неустроенный. Она не была озабочена устройством своего жилья. Хотя какие-то были красивые кресла из карельской березы, были цветы. А главное, было много фотографий, рисунков, и Фалька, и Мили Виноградовой, и Румнев, ее партнер по Золушке, ее друг, который приходил к ней, когда она жила в Старопименском переулке в коммуналке. Его рисунки были там. И огромное количество фотографий. Фотографий людей. Я не буду их перечислять, потому что их было очень много. Великих, замечательных. И собак. Она тоже их вывешивала на стенку и прикалывала к обоям одноразовыми иголками от шприца. Она была диабетиком и должна была инсулин колоть. Вот эти последние годы мы были разлучены, потому что в 82-м году я получил приглашение от исполкома Моссовета поехать в долгосрочную командировку в Кабул. Там уже шла война, это был рискованный шаг, но в Москве для меня работы не было, а там были очень хорошие условия. И я не знал, как сказать Фаине Георгиевне о том, что я должен ехать в военный Афганистан. Она, конечно, сразу бы это не смогла принять. И поэтому было решено сказать ей, что я уезжаю в Алжир. И так я и уехал для нее в Алжир. Но она сказала: раз тебе там будет лучше, поезжай. И в 83-м году, когда был отпуск, мы к ней приехали, вот мы с ней виделись, были на дне рождения, мы как раз подгадали отпуск к 27 августа. Был замечательный день. Я почувствовал, что может случиться все. И уезжая в следующий раз в Кабул, я с большим таким трудом прощался с ней, вот надеясь, что, конечно, мы еще раз увидимся, не раз. И она, по-моему, почувствовала, что все может случиться. Она была очень слабенькая уже, болела. Но вот в 83-м году мы уехали. И должны были приехать в 84-м году в августе. Писали друг другу открытки, письма. Это была душераздирающая стопка писем, которые она присылала каждую почту. Там была система такая, что самолет приходил один раз в неделю, и... Как правило, люди писали через 2, через 3 самолета, а ее открытки приходили каждый раз. И писала она там о том, что она скучает, что она надеется, что она ждет, что она болела, что она выздоровела, что сейчас лучше. И вот в мае ее была последняя открытка, в мае 84-го года, которую она написала уже слабой очень рукой, и даже ей показалось, что я не сумею разобрать этот почерк. Она обвела его еще фломастером мягким. А потом были письма уже от Нины Станиславны Сухоцкой. Она писала, что она болеет, что ей чуть-чуть лучше. Мы надеялись, что все будет в порядке, что все будет хорошо. И уже оставалось до нашего отпуска в августе, там, 20 дней. Когда раздался звонок из Москвы, звонила наша подруга, это было 20 июля, Фаина Георгиевна умерла. И я сумел перенести свой августовский отпуск на вот эти 20-21 июля. И мы успели попрощаться с Фаиной Георгиевной, уже когда она лежала в большом фойе на сцене театра Моссовета. Была масса людей, цветов, были ее друзья, были актеры. В общем, это было 22 июля. 84-го года.

Ты знаешь, я вспоминаю сейчас вдруг, как она любила все красивое. Я вспоминаю ее последний день рождения. Последний день рождения. Это было, значит, летом. Это был удивительной красоты. И стол, там икра, и вина. Какие. Она не пила сама, конечно, почти ничего не ела. И она была удивительно, значит, такая доброжелательная. И она пела частушки, я помню. И потом она пела вот все то, что тогда в кабаках пели в свое время. И цыганские песни она пела. Боже, как она была хороша, как она была очаровательна. Я вспоминаю, я спросил, скажите, а все-таки что больше всего запомнилось в жизни, самое прекрасное? Она потом сказала, это Шаляпин и цыганы.

А похоронена она на Донском кладбище. Справа от центральной аллеи, которая ведет к крематорию, есть аллейка параллельная этой центральной аллее, вторая, по-моему. И там дирекция театра Моссовета поручила мне как бы сделать развитие ее могилы. Камень, который был на могиле Изабеллы Георгиевны Аллен, ее сестры, был выбран самой Фаиной Георгиевной. Этот камень глубоко осел в землю. И мы подняли его выше. Он стал большим, высоким, черным, кривым, таким гранитным, полированным лабрадоритом. Перед ним холмик зеленый. И сейчас он зеленый. И вдруг я обнаружил, что наверху этого камня появилась 20-сантиметровая собака из чугуна, которая положила голову на лапы. Эта скульптурка собаки принесена неизвестным каким-то человеком, который просто решил, что Фаине Георгиевне он принесет вот эту собаку, эта маленькая скульптурка. Она так тактично слита с этим камнем, что она не самодавлеющая, она подчинена памяти Фаины Георгиевны и ее могиле. И стоит на плите горизонтальной пушкинская скамья. Может быть, кто-то придет и вспомнит Фаину Георгиевну.

0: Фаина Георгиевна всю жизнь отдавала. Она дарила людям вещи, книги, себя. Сейчас, когда мы уже ничего не можем для нее сделать, ничем не можем помочь и поддержать, хочется хоть что-то подарить ей. Она плакала, когда слушала Высоцкого, вспоминала любимых людей, свою жизнь, повторяла слова и плакала. Теперь вспоминаем мы и тоже, может быть, плачем. Высоцкий написал эту песню другой женщине, но в столетний юбилей можно все. И пусть эта неземная, захлебывающаяся любовь достанутся ей, Фаине Георгиевне Раневской.
1: Здесь лапы у елей дрожат на ветру, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Вы слушали передачу «Сто лет одиночества», посвященную Фаине Георгиевне Раневской. В ней принимали участие Алексей Щеглов, Наталья Крымова и Анатолий Адоскин. Над передачей работали Ирина Карасева, Марина Зайонц, Наталья Новикова и Денис Ашхацава. У нас есть еще немного времени, и прежде чем прозвучит следующая передача «Радио 1», нам хотелось бы сообщить для всех поклонников таланта Фаины Георгиевны Раневской, что завтра, в субботу, в 14 часов, прозвучит в нашем эфире еще один замечательный спектакль с ее участием. Это «Давид Копперфильд» по роману Чарльза Диккенса в постановке Розы Йоффе. Запись 40-х годов. Спектакль этот не звучал уже очень давно, и поэтому вы, наверное, с удовольствием его послушаете. И не только потому, что это удивительное произведение о добре и справедливости, но еще и потому, что в этом спектакле вы узнаете многих наших великих артистов. В одном ансамбле с Раневской работали Михаил Яншин, Владимир Хенкин, Борис Оленин, Валентина Спирантова, Елена Фадеева, Алексей Концовский. И если в это время будут дома ваши дети или внуки, предложите и им послушать этот спектакль. Думаем, они не пожалеют об этом. И еще одно маленькое добавление к нашей программе. Как вы узнали из только что прозвучавшей передачи, Фаина Георгиевна Раневская очень любила музыку, классическую музыку. И сейчас в память о великой актрисе прозвучит голос великого певца. Поет Федор Иванович Шаляпин.

0: На этом мы заканчиваем нашу программу, посвященную столетию со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской. Ваши отзывы о наших передачах вы можете направлять по адресу 113-326, Москва, Пятницкая, 25, Радио 1, отдел театра и искусства. Вы также можете позвонить нам по телефону в Москве 222-01-35, код Москвы 095, и высказать свои пожелания. Всего вам доброго и новых встреч с прекрасным искусством на волнах Радио 1.
1: Хорошая изба у Калинниковых, и палисадник хороший перед избой, а в палисаднике крапива чуть ли не выше головы, сказал как-то колхозный агроном Танечке Калинниковой. Выпалола бы ты, Танюш, крапиву, да посадила бы смородину. А как это сделать, спросила Таня. Да очень просто, ответил агроном и дал Танечке 20 черенков смородины. Дал агроном и научил, как их в землю вкопать, как поливать, как с крапивой бороться. На первый год появились из черенков смородиновые кустики, а на второй первые ягоды. Довольна Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются, глядя на девочку. Кто не пройдет мимо Калинниковского палисадника, обязательно скажет, какая хорошая у Калинниковых смородинка растет. Заботливая, работящая, черноглазая ягодка. Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, пауков, гусениц. Ее так и звали Трусиха. Один раз ребята играли на улице, на большой куче песку. Мальчики строили крепость. А Валя и ее младший братишка Андрюша варили обед для кукол. Валю в войну играть не принимали, ведь она была трусиха. А Андрюша для войны не годился, потому что умел ходить только на четвереньках. Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики. Лохмач с цепи сорвался, к нам бежит. Все обернулись. Лохмач, лохмач, берегитесь, ребята! Ребята бросились в рассыпную. Валя вбежала в сад и захлопнула за собой калитку. На куче песка остался только маленький Андрюша. На четвереньках ведь не уйдешь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от страха. А грозный враг шел на приступ. Валя выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, в другую кукольную сковородку и, заслоняя с собой Андрюшу, стала у ворот крепости. Огромный злющий пес несся через лужайку прямо на нее. Он казался коротким и очень широким. Он не лаял, а как-то всхрапывал при каждом прыжке. Вот уже совсем близко его оскаленная клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула изо всех сил: «Пошел вон! Чуть-чуть, лохмач, сюда!» Это сторож бежал через улицу, наперерез лохмачу, Вале на выручку. Услышав знакомый голос, лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его за ошейник и увел обратно к сараю. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали из своих убежищ. Один спускался с забора, другой вылезал из канавы. Все подошли к песочной крепости. Андрюша сидел и уже улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. Зато Валя плакала навзрыд. «Ты что?» — спросили ребята. «Лохмач тебя укусил?» Нет, отвечала она, он не укусил. Просто я очень испугалась. Подружилась лиса с журавлем и зовет его к себе в гости. Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж вот как тебя угощу. Пришел журавль на званый обед, а лиса наварила каши, размазала по тарелке и почует журавля. Кушай, куманек, кушай, голубчик, сама стряпала. Журавль хлоп-хлоп носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не ухватил. А лиса лижет себе, да и лижет кашу, так всю сама и скушала. Съела лиса кашу и говорит: не обессудь, куманек, больше почивать нечем. Спасибо, кума, и на этом, отвечает журавль. Приходи завтра ко мне. На другой день приходит лиса к журавлю, а журавль наготовил окрошки в высоком кувшине с узким горлышком и почует: кушай, кумушка, кушай, милая, право, больше почивать нечем. Вертится лиса вокруг кувшина, и так зайдет, и этак, и лизнет-то кувшин, понюхает, все ничего не достанет. А журавль стоит на своих высоких ногах, да длинным носом из кувшина окрошку таскает, клевал да клевал, пока все съел. Ну, не обессудь, кумушка, больше угощать нечем. Пришла лиса домой, не солоно хлебавши. На этом у них с журавлем и дружба кончилась. Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек, росой окропились цветы на полях, стада пробудились на мягких лугах. Седые туманы плывут к облакам, гусей караваны несутся к лугам. Проснулись люди, спешат на поля, явилось солнце, ликует земля. Ярко солнце светит, в воздухе тепло, и куда ни взглянешь, все кругом светло. По лугу пестреют яркие цветы, золотом облиты темные листы. Дремлет лес, ни звука, лист не шелестит, только жаворонок в воздухе звенит. Проходит лето, жать пора, полны зерном колосья. Работа с раннего утра кипит у нас в колхозе. Встает стеною золотой, волнуется пшеница, и каждый колос налитой к земле готов склониться. Рожь наливается зерном тяжелым, урожайным, и солнечным погожим днем в поля идут комбайны. Грузовики спешат, гудят, везут с полей пшеницу. Колхозный урожай богат, мы можем им гордиться. Теплый ветер дует тихо, ясен небосвод. Пчелы дружно на гречихе собирают мед. На зеленые дорожки, где следы колес, свесил сизые сережки великан овес. Рожь густая тянет в небо рыжие усы. Море зреющего хлеба в бусинках росы. Ходит солнышко высоко, тяжелей летит пчела, налилась малина соком, падать в травы начала. Полон алой крупной вишни молодой шумливый сад. В сосняке маслята вышли, первый маленький отряд. Белый гриб похож на пряник, сыроежки всех цветов. Солнце яблоки румянит в темной зелени садов. Вот и лето подоспело, земляника покраснела, повернется к солнцу боком, вся нальется алым соком. В поле красная гвоздика, красный клевер, погляди-ка, и лесной шиповник летом весь осыпан красным цветом. Видно, люди не напрасно называют лето красным. Кто, скрываясь по лесам, вторит нашим голосам, вторит взрывом смеха? Эхо, эхо! Где ты, эхо? Отзовись! Просим всем отрядом! Рядом, рядом! Ну-ка, эхо, дай ответ! Сколько нам сегодня лет? Всем ребятам вместе 200, 200. Видишь, сколько тут ребят, все дружить с тобой хотят. Жить без дружбы скверно. Верно, верно. Мы позавтракать хотим. Хочешь, булкой угостим? Станешь есть сметану? Стану, стану. Ну, прощай, нас дома ждут. Завтра снова будем тут. Славно здесь, прохладно. Ладно, ладно. Здравствуй, гостья зима. Просим милости к нам. Песни севера петь по лесам и степям. Есть раздолье у нас, где угодно гуляй, строй мосты по рекам и ковры расстилай. Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле забелело, точно пеленою все его одело. Темный лес, что шапкой принакрылся чудной, и заснул под нею крепко, непробудно. Стали дни короче, солнце светит мало, вот пришли мороз, и зима настала. Мы не ели, мы не пили, бабу снежную лепили. Снег февральский слабый-слабый мялся под рукой, но как раз для снежной бабы нужен нам такой. Нам работать было жарко, будто нет зимы, будто взял февраль у марта теплый день взаймы. Улыбаясь, как живая, в парке в тишине встала баба снеговая в белом зипуне. Но темнеет, вот досада, гаснет свет зари, по домам ребятам надо, что ни говори. Вдруг нахмурилась Наталка, ей всего лет 5, говорит: мне бабу жалко, что ж ей тут стоять? Скоро стихнет звон трамвая и взойдет луна, будет баба снеговая под луной одна. Мы столпились возле бабы, думали, как быть? Нам подружку ей хотя бы нужно раздобыть. Мы не ели, мы не пили, бабу новую слепили. Скоро стихнет звон трамвая и взойдет луна. Наша баба снеговая будет не одна. Расцвела страна родная, песни звонкие слышны. Здравствуй, праздник, праздник мая, праздник солнца и весны. Нарядились наши села, нарядились города. Здравствуй, праздник наш веселый, праздник мира и труда. Белый голубь в небе кружит в ясном солнечном тепле. Здравствуй, праздник, праздник дружбы всех народов на земле. Зеленые листики, и нет зимы. Идем раздольем чистеньким, и я, и ты, и мы. На ситцах, на бумаге огонь на всем, красные флаги несем, несем, несем. Улица рада, весной умытая, шагаем отрядом, и мы, и ты, и я. Прокатился там и тут гром по небосводу. Майский праздничный салют нашему народу. Сталеварам, что металл варят на Урале, залп, и в небе засверкал дождь кипящей стали. И колхозное село с маем поздравляем, залп, и небо расцвело дивным урожаем. И еще салют друзьям из чужого края, не отнять у них врагам флагов Первомая. Донеси салют туда им слова привета, словно красная звезда, засверкай, ракета.

утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Кипучая, могучая, никем не победимая страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Разгорелся день веселый, морем улицы шумят, из открытых окон школы слышны крики октябрят. Май течет рекой нарядной по широкой мостовой, льется песней необъятной над красавицей Москвой. Кипучая, могучая, никем не победимая страна моя, Москва моя, ты самая любимая. На широком просторе предрассветной порой встали алые зори над родимой страной. С каждым годом все краше дорогие края. Лучше родины нашей нет на свете, друзья. Как хорошо, друзья, шагать по тропке с рюкзаком, чудесно по полю скакать на лошади верхом. Приятно также сесть в экспресс, мелькнет в окошке луг и лес. Скользить неплохо по волнам на глиссере морском, но лучше мчаться в небесах на лайнере стальном. Пусть это ил, пусть это ту, я их люблю за быстроту. Но вот другие корабли открыли путь вокруг земли. Послушай, я кричу, пилот, возьми меня с собой в полет, хоть на луну, хоть на звезду, не бойся, я не подведу. Сыплет спелые орехи мне орешник в кузовок. Лес рябиновые вехи расставляет у дорог. На ветвях танцуют белки, лес обветренный молчит. Солнце в облачные щелки шлет раскосые лучи. По оврагам, по обрывам, через пальцы ивняка льется тихо и пугливо желтолистая река. Школьный дом одноэтажный улыбается окном. Грач по нивам бродит важно, словно сельский агроном. Гусь степенный в луже моет свой гусиный красный нос. Все мое и все родное, чем я жил и где я рос. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь и вольно, и широко, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.

0: едем в лагерь, едем в лагерь, уезжаем в лагеря. Лес, поляны и овраги, едем к вам до сентября. Две бревенчатые дачки, октябрятский летний дом. Без уборщицы и прачки в нем порядок наведем. Рано утром мы проснемся, в окна спальни смотрит солнце, а за окнами видна полотняная страна. Там в зеленом перелеске горн играет пионерской. Мы подружимся с отрядом, по соседству будем жить. А с таким соседом рядом можно жить и не тужить. Едем в лагерь, едем в лагерь, уезжаем в лагеря. Лес, поляны и овраги, едем к вам до сентября.
1: Долго шла война. Начали наши войска наступать по вражеской земле. Фашистам уже дальше бежать некуда. Засели они в главном немецком городе Берлине. Ударили наши войска на Берлин. Начался последний бой войны. Как ни отбивались фашисты, не устояли. Стали брать солдаты советской армии в Берлине улицу за улицей, дом за домом. А фашисты все не сдаются. И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время боя на улице маленькую немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А те с перепугу о ней забыли. Осталась, бедняга, одна-одинешенька посреди улицы. Одеваться ей некуда. Кругом бой идет. Изо всех окон огонь полыхает. Бомбы рвутся, дома рушатся. Со всех сторон пули свистят. Вот-вот камнем задавит, осколком пришибет. Видит наш солдат, пропадает девчонка. Ах ты, горюха, куда же тебя это занесло, неладную? Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки немецкую девочку, прикрыл ее своим плечом от огня и вынес из боя. А скоро бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным домом немецкой столицы. Сдались фашисты, и война кончилась. Мы победили, начался мир. И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над домами на зеленом холме стоит богатырь из камня. Солдат советской армии. В одной руке у него тяжелый меч, которым он сразил врагов фашистов, а в другой маленькая девочка. Прижалась она к широкому плечу советского солдата. Спас ее солдат от гибели, уберег от фашистов всех на свете детей. И грозно смотрит сегодня с высоты, не собираются ли злые враги снова затеять войну и нарушить мир.
0: Мы веселые ребята, мы ребята октябрята. Так назвали нас не зря, в честь победы октября. Старших все мы уважаем, слабых мы не обижаем. Юных ленинцев отряд, октябрятам старший брат. Все привыкли мы к порядку,
1: Утром делаем зарядку и хотим отметку 5 на уроках получать. Кто вас, детки, крепко любит? Кто вас нежно так голубит, не смыкая ночью глаз, все заботится о вас? Мама дорогая, колыбель кто вам качает? Кто вас песней забавляет или сказку говорит? Кто игрушки вам дарит? Мама золотая. Если, детки, вы ленивы, непослушны, шаловливы, как бывает иногда, кто же слезы льет тогда? Все она родная. Попрощалась Галя с мамой возле дома у ворот. Ей налево, маме прямо. Мама едет на завод. В класс учительница входит. Начинается урок. В это время на заводе встала мама за станок. А на улице Петровки, по умытой мостовой, Галин папа к остановке подает троллейбус свой. Галя в книгу посмотрела, Галя пробует читать. Ей пора заняться делом, мы не будем ей мешать. Лампа горит, занимается папа. Толстую книжку достал он из шкафа, он исписал и блокнот, и тетрадь. Должен он завтра экзамен сдавать. Петя ему отчинил карандаш. Петя сказал: обязательно сдашь. Учатся взрослые после работы. С книжкой идут на экзамен пилоты, с толстым портфелем приходит певица, даже учитель не кончил учиться. Я с бабушкой своею дружу давным-давно, она во всех затеях со мною заодно. Я с ней не знаю скуки, мне все приятно с ней. Но бабушкины руки люблю всего сильней. Ах, сколько руки эти чудесного творят! То рвут, то шьют, то метят, то что-то мастерят. Так вкусно жарят гренки, так густо сыплют мак, так грубо трут ступеньки, ласкают нежно так. Маленькая Маша очень хотела вырасти, очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала, и в маминых туфлях ходила, и в бабушкином капоте сидела, и прическу, как у тетки, делала, и бусы примеряла, и часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней, да подшучивали. Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась. Машенька, да неужели ты у нас большая становишься? А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду, да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился, удивился и при всех за столом сказал: «Мы не заметили, как у нас Мария выросла, не только пол метет, но и посуду моет». Теперь все маленькую Машу называют большой, и она себя взрослой чувствует, хоть и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платье.
2: Слушайте радиоспектакль из цикла «Жизнь замечательных людей». Спектакль посвящен гениальному русскому живописцу-иконописцу конца XIV – начала XV веков Андрею

0: Вторая половина 14-го столетия. Это было время тяжких испытаний на Руси, время бедствий и войн. В год 1380, 8 сентября, произошла великая битва на Куликовом поле, первая победа русских полков князя Дмитрия Донского над полчищами хана Мамая. И еще долгие-долгие годы не умолкало на Руси эхо той битвы.
1: Надоело бездействовать, хан Ядыгей. Мы едим, спим, поем песни. Где наша сила, хан?
2: Что ты хочешь, царевич Талыча?
1: Отомстить за позор. 20 лет мы несем наш позор. Куликово поле. Воины ропщут, воины хотят крови и пленников. Почему ты держишь нас в степи, хан Ядыгей, в Орте? Русы перестали нас бояться, хан Ядыгей.
2: Надо собрать большие силы, царевич Талыча.
1: Ты говоришь, как купец? А я почитал тебя за хана. Русы успокоились. Москва успокоилась. Московский князь Василий сын Дмитрия строит новые церкви и дома. Расписывает соборы в Кремле. Работают художники, каменщики, зодчие. А мы здесь...
2: Я пойду на Москву, когда придет время. Я сожгу Москву, и московский князь Василий будет мне собирать навоз для топлива. А пока пусть строит церкви и расписывает стены соборов Кремля.
3: Нет, так писать не буду.
4: Что не будешь?
3: Так, писать святых, как требуешь ты, Феофан Грек.
4: Да как ты смеешь?
3: Не взыщи, мастер. Тут в Москве ты хозяин. Великий князь позвал тебя расписывать храм. Мы под твоей рукой. Я, Даниил Черный Фома, пишем, что прикажешь. А только говорю тебе, когда буду сам расписывать, по-другому сделаю. Прости на дерзком слове.
4: Это он мне. Мне, Данил!
5: Сдуру он, мастер. Не гневайся.
4: Верни его, Данил.
5: Ой, сей же час.
6: Вот ты где, Андрей. Вернись. Слышь, парень, вернись, не дури. Обидел ты его, поди повинись. Но ждет он, не работает.
3: Нету моей вины перед ним, Даниил.
6: Да кто ты есть? Иконописец, каких много. А он единственный. Феофан Грек, мастер, учит нас.
3: Чему? Страху? Гневу? А я не хочу страшиться. Не хочу пугать. Хватит уж. Попугали русский народ. Ордынцев бойся. Бояр шею гни. Купцов ноги бы унести. Забыли уж, как радоваться. А придешь в церковь. Душу обогреть. С горем, с надеждой. И тут страхи разные. Грех, наказание, муки адские. Кары небесные, не святые смотрят на тебя с икон. А судьи неумолимые.
7: Да человек-то грехом не пугнуть. Он тебе... Такое натвори!
3: А вот я думаю, Даниил, избавит русского человека от страха. Совершит он многое. Силы в нем великие, да страхом и рабством задавлены.
6: Мудришь. Гляди, прогонит тебя Феофан.
3: А я, может, и сам уйду.
6: Ой, сказал, тут Кремль, тут терема, княжьи, церкви, работы-то.
5: Тихо, сам вышел, тихо.
4: Стену испортил. Краску смазал. Соскрести бы.
7: Я в раз. Я соскребу, мастер.
3: Прости, мастер. Я жене неладно сказал.
4: Гроза, что ли, идет. Душно.
3: Грозная сила дана тебе, мастер Феофан. Одно спрошу. Лики святые пишешь.
7: Помнишь ли, что люди слабее тебя?
4: Испугался.
7: Не любишь ты людей, мастер Фефа.
4: А за что их любить? В мире одна жестокость.
7: В мире любовь.
4: Любовь? Оглянись, чудак. Что на твоей Руси-то делается? Я-то чужой, а ты? Ты что видишь? Молчишь. Уставился в небо.
5: Гляди. Лазурь-то какая. Голубец.
7: Эх, перенести бы на доску. Да разве найдешь краски такие? Голубизну такую.
4: Голубец, небо. На землю взгляни, монах. Князь на князя. Междоусобицы, кровь, убийство, насилие.
7: На Куликовом-то поле только ли убийство да насилие? Люди жизни свои положили за родину. Святые подвиги.
4: И на поле Куликовом кровь и убийство. А, да что ты понимаешь, монах? Что ты видел в своей жизни? Сидел в келье, бубнил молитвы, копал грядки у игумена в огороде. Что ты знаешь о страданиях людских, о крови, боли, муках? Молчишь?
7: Прощай, мастер Феофан. Ухожу я. В монастырь вернусь.
4: Стой! Пришел, смотрел, как я работаю. Помогал, молчал. Потом наговорил тут, смутил.
7: Тебя?
4: А я не человек. Теперь вот уходишь. Молча.
7: Ответь мне, мастер Феофан. Зачем рождается человек?
4: Он спросил. Кто тебе ответит?
7: Эх, не знаешь. Так как же ты, мастер Феофан Грек, можешь святых писать, когда не понимаешь главного? Для кого же работаешь? Я не могу. Я понять должен. Прощай.
4: Что же, писать боли не станешь? Иконы-то?
7: Не знаю.
4: Голубец. Лазоревый цвет. Где? Не вижу. На небе тучи вижу. Лиловые, черные, грозные. Наговорил он тут.
6: Все исполнил, мастер. Стена чистая. А жаль было соскребать. Лики как живые дышат. Только страшные.
7: А этот-то, шалопут мой, где?
4: Монастырь ушел. От меня.
6: Умом, что ли, повредился?
7: И мне не сказал.
4: За ним уйдешь.
6: Ах, так ведь... Ну, вместе из одного монастыря от Андрония. Работы много. Старец игумен поди скучает.
4: Поспешай! Гроза идет.
8: Мастер, от князя за тобой.
4: Иду.
8: Даниил, слышь? Да. Твой-то напарник, Андрей Кораблев, ушел. Пошумели они тут с мастером. Загордел он. Ох, и загордел. Мастера вроде учит.
6: Да не твоего ума дело, Фомка.
8: А чего гордиться-то? Какие такие подвиги совершил? Ну, расписал церковь у Андроника. Святых пишет, так это и мы.
6: Помолчи ты, мазила мученик. Он иконописец, а ты мастеровой. Тут доски готовить, заливкшанить. Вот и все твои дела.
8: А, как не так? Мастер-то меня в помощники взял.
6: О, тот-то вчера Феофан тебя и выгнал, кисти отобрал.
8: Но не было вас и мастеровой. Фома Бредун хорош был. А как вы оба пришли, сразу и Фома не нужен. Ступай со двора долой.
6: Слышь,
8: Даниил, ты разбогатеть хочешь?
6: К чему плетешь?
8: Люди говорили, знал ты, будто старшего мастера каменных дел, что Кремль при князе Дмитрии возводил.
4: Лука Зодчин. Но знал, но...
8: Будто не потаил он от тебя, как подземный ход состроили от Кремля к реке. Тайный ход. Не потаил?
4: А тебе зачем?
8: Спытать, что ли, нельзя? Ты же что?
1: Кто научил?
8: Ты кто?
1: Ты кто?
8: Отпусти! Отпусти!
1: Ну-ка, сказывай, холера!
8: Отпусти! Сдуру я! Может, думаю, клад там? Отпусти!
1: Эй! Дурень!
5: Какой клад! Какой клад! Коль всю землю там, как есть, перекопать.
1: Ну,
5: да ладно, ладно, ладно, пойду. Гроза двигается. Сейчас хлынет.
8: Чтоб вас обоих разорвало. О, Господи. Свят, свят, свят.
9: Стой, Фома.
8: Ой, кто это? Кто? Боярин. Боярин Карамышев. Боярин.
9: Тихо, тихо. Ну, говори, сделано.
8: Трудно, боярин, милостивец. Не подступишься.
9: Деньги ты взял, небось?
8: Ну, как не взять? Дай срок и исполню.
9: Иди, Фомка. Как бы твой бывший барин, купец Суздальский, не прознал, где его беглый холоп схоронился.
8: Боярин!
9: Сумму с серебром кто у купца прихватил?
8: Что надо, боярин? Говори.
9: Ступай к Андронику в монастырь, Фома.
8: Чего я там не видел? Я домой пойду, в деревню. Жена, небось, ждет.
9: Ордынская полонянка-то?
8: Это дело мое, боярин.
9: Ну уж, конечно, твое. Не всякий возьмет бабу из-под ордынца. Перед всем миром женой сделает.
8: Боярин, не замай! Что тебе надо, сатана?
9: В монастыре у Андроника монах есть. Ильей зовут. У Зодчего Луки артельщиком был. Тайну водяного хода знает. Как выпадать из него тайну, сообразишь сам. Вызнаешь, быть тебе в богатстве и почете, забудут тебе и бегство, и сумму украденную, и полонянку. Мое слово крепко. В скорости наведаюсь. Прощай.
8: Сатана! Сатана! Ах ты, Волька, Вольгушка! За тебя принимаю муку смертную. Позор непереносимый. За тебя. За этого монаха проклятущего. Андрейку Рублева. Будь он проклят окаянный. Будь он проклят навеки вечные.

0: У колодезя холодного, у студеного ключа гремучего, красная девушка воду черпала, беды не чаяла.
1: Не может быть, не может того быть. Голос.
0: Как наехали злые татары, полонили красную девушку, полонили, замуж выдали за немилого татарина.
1: Водички испить дай.
0: Испей, честной инок. Ты.
1: Здравствуй,
0: Андрей.
1: Вольгушка, услышал голос твой, не поверил.
0: Как ты здесь-то?
1: Из Москвы в монастырь иду, и вдруг ты.
0: Забыл, поди.
1: Помру, и после смерти помнить буду.
0: И как встретились у нашего плетня, помнишь?
1: Солнце садилось, золотом да багрянцем брызнуло на тебя.
0: И как песни пела тебе летними зорями, помнишь?
1: По ночам снится.
0: Любила я тебя, кабы в тот день со мной остался.
1: Бились мы с ними за околицей, насмерть бились.
0: Улетели, как коршуны, силком взяли.
1: Сердце мое родное, невеста моя погубленная, прости, прости, что оставил тебя тогда, не уберег, не умер там возле тебя, не вцепился зубами.
0: 5 годов мучил меня ордынец тот старый, жестокий. Смерть звала, косой хотела удавиться, косу обрезали. А как наши налетели одного, бросил он все, побежал. И меня в степи 2 денежки кинул, смеялся за утехи. А в том отряде Фома был, взял меня, сказал, от барина убег. А мне на него обижаться нельзя. Он меня такую взял. Терпеть надо.
1: Прости. За все. Прости.
0: И ты прости. Родной ты мой. Единственный ты мой. Болезный ты мой. Ступай. Уходи. Увидят Фоме, скажут.
1: Он. Что бьет тебя?

0: О, Андрей, вернулся, дружок. Что ж сидишь-то тут один?
1: Так, только пришел. Посиди со мной, Илья. Господи, гляди, утро-то какое.
0: И то присесть. Как там в Москве-то? Поди благолепно.
1: Да, хорошо.
0: Эх, побывать бы.
1: Давно не был.
0: О, и не сосчитать. Как строили Кремль при князе Дмитрии? Знаешь, поди?
1: Ну, так то давно.
0: Ага, 12 годков мне было. У старшего мастера Луки, вроде приемыша, с ним вместе потайной ход в реке копал. По горло в грязи, в земляной жиже. С той поры пристало мне прозвище Илья Зодчий.
1: Илья, скажи, а правду говорят, будто всех, всю артель?
0: Правду. Великий князь Дмитрий Иванович не тем будь помянут. Как закончили, обласкал всех, одарил. И собрались мы всей артелью во Владимир строить. Пошли. А ночью в лесу княжеские конники догнали, всех порубили. И Луку, чтоб тайну сберечь.
1: А ты-то? Ты-то как же?
0: За деревьями затаился. Ух, кем только потом не был. Скоморохом, ушкуйником. От разбоя Бог спас. А уж потом Куликово поле. Крови, смертей, сам знаешь. Вот и пришел в монастырь. Здесь хорошо. Работа, пчелы, земля. Избы я рубить люблю. Узоры резать по дереву.
1: Илья, для чего человек родится?
0: Думаю, для хорошего. И еще думаю, о земле заботится, на которой рожден, как о матери. Старец идет.
2: Благослови
3: отче. Бог благословит. Илюша, на пасеке много работы, сыне.
0: Слушаю, отче.
3: Ну, Андрей, один вернулся из Москвы, а Даниил?
1: Поспешил, отче. Даниилу не сказал.
3: Ага. Поглядел, как работает Гречин Феофан.
1: Пишет легко, отче. Черту с чертой не сводит, а образы как бы воздухом объяты, либо ладаном окурены, так легки.
3: Будешь писать с него, работы много, иконостас нужен.
1: Отче, с него не смогу, лики его не смогу.
3: Что так?
1: Суровые и гневные лики его, отче.
3: Так и положено, святых пишут.
1: Святые-то тоже людьми были. Страдали, любили.
3: Опомнись, что говоришь. Дьявол смущает тебя, сыне.
1: И Христос, человека Бог, Бога человек.
3: Замолчи, нечестивец. Грешник ты, молиться тебе надо.
1: Отче, выслушай. И страдались люди. Мне было 10, когда ордынцы зарубили отца. А матушку мою у меня на глазах привязали к хвосту лошади и тащили по пыльной дороге мертвую. Соседи меня подобрали, вырос. Думал, за что? Хотел молиться, а тут Куликово поле. Вода в реке была красной от крови. Текла красная всю неделю. Кровь, убийства, стоны предсмертные. Стал я искать утешение, пришел сюда, в монастырь. Но и тут понял, нет ответа. Страшно. Принял постриг, а все страшно. Открылся во мне дар живописный. И опять начал думать, зачем? Кому нужен мой дар? Зачем Богу моя служба в келье? Молитвы, иссушенные постом и унынием. И тут взглянул я на людей. Не на иконы, на людей. И вдруг понял. Нашел. Нашел, во что верить. В людей надо верить, отче. И представились мне людские лица, написанные чистыми, светлыми, радостными красками на стенах церквей, на иконах. Человеческие лица, отче. Лики святых, перенесших страдания, но сохранивших любовь и доброту сердца. И понял я, должен служить людям, помогать, дать им надежду и радость своим трудом, утешить, простить.
2: Устали люди от жестокости, от гнева и угроз. Жаждет душа человека красоты, мира, добра. Не хочу писать жестокие лики, осуждающие, не прощающие. Не стану. Человек грешен, слаб, но прекрасен. Верю в людей, отче. Нашел я истинную веру. И другой не надо.
3: Маловер, грешник, наложу на тебя тяжкое покаяние, а иконы будешь писать с Феофана.
2: Нет.
3: Допущу писать, иконостас свое напишешь.
2: Христос был человек.
3: Смирись.
2: Нет.
3: Илья.
4: Звал, отче игумен.
3: Инока сего непокорного, дерзкого, к иконостасу не допускать, досок, кисти, красок не давать, запереть в подклеть. Месяц посидит на сухарях и воде. Грешен.
5: От великого князя Василия Дмитрича.
3: С чем пожаловал воин?
5: Живописец монах живет у тебя. Да вот этот. Вот он. Собирайся живее, монах. Великий князь Московский приказал тебе немедленно в Москву. С Гречиным Феофаном Благовещенский собор в Кремле приказано расписывать. Из многих живописцев Гречин Феофан тебя выбрал. Князь просил. Помощником у тебя будет напарник твой, Даниил Черный.
2: Благослови в дорогу, отче.
3: Бог благословит. Провожу вас, дети мои.
6: Поспешай. Вот тебе и подклеть. Слава Богу. Рад я.
7: Человече. Ты кто? Откуда вы взялся?
8: Раб Божий. Фомой кличут. Фома Бредун. Мастеровой я работал.
7: Мастеровой?
8: Ну да.
7: Это хорошо. У нас работы много. И сыт будешь. Оставайся.
8: Благодарствую.
7: А я Илья Зодчий. Прозвище такое.
8: Илья Зодчий. Ну что ж, здравствуй.
7: Пойду старцу доложу.
8: Здравствуй, Илья Зодчий. Выполнил я приказ боярина Карамышева наполовину, авось и весь осилю. А ты, боярин, выполняй, что прикажет тебе хан Едыгей, ордынский князь, с которым в степи, в Орде, в богатой юрте строишь тайные замыслы.
9: Дар князя Суздальского, хан Едыгей.
10: Серебро. С такими дарами не приходят к хану Едыгею. Так и передай своему князю, боярин Карамышев.
9: Отколь князю взять богатые дары, хан? Суздаль не Москва. Поможешь нам завоевать Москву? Дашь моему князю ярлык на московское княжение, будет тебе золото. Будет много золота.
10: Слаб твой князь, и воинов у него мало.
9: Ты поможешь. Все знают, хан Едыгей — сила.
10: Зачем мне впутываться, а?
9: Князь Василий Московский — враг тебе. Моему князю, мне, слабы не будем. Ручь велика, обиженных много. Князь Василий хочет, чтоб все Москве кланялись. И ты тоже, хан.
10: Орду нельзя победить. Орда — сила могучая.
9: Куликово поле-то.
10: Случайность.
9: Случайность? Дань-то тебе Василий не платит и другим не велит. И так уж кругом смеются. После Мамая Орда разучилась биться с врагами.
11: Хан! Русы разбили наш отряд.
12: Что?
11: Они научились драться, хан.
12: Врешь!
11: Они выскочили из леса.
12: Зачем пошел на русов?
11: Я воин.
12: Я не посылал тебя, толыча.
11: Хан, кровь кипит у молодых воинов. Клинок сам выскакивает из ножен.
12: Я пойду на Москву, когда придет время.
11: Великий Чингисхан говорил, счастливее всех тот, кто гонит разбитых врагов, грабит их добро, целует их жен.
12: Нет, царевич, ныне эти слова не годятся. Лошадиными копытами топтать женщин-младенцев, спалить леса, в черную пустыню превратить всю Русь. Вот настоящие слова для нас. Но скоро зима, худо для походов. Мы умеем ждать, потому и сильны. Боярин Карамышев, ты узнал?
9: Пока не удалось.
12: Мне нужна тайна подземного хода к реке. Кремль построен крепко. Наши стрелы не пробьют его стен. Надо брать измором.
9: Хан, ты даешь слово, что поможешь моему князю? Что вернешь мне мои деревни, холопов, власть?
10: Целую клинок моего меча.
9: Царевич Толча, поедешь со мной к монастырю. Там густой лес, пустынно, там меня будет ждать подосланный холоп. Я помогу тебе взять человека, который знает тайну, царевич.

0: здесь, что ли? Боярин?
1: Опаздываешь, холоп.
0: Не в раз уйдешь из монастыря-то. Я по ней работаю.
2: Ну, узнал?
0: Ни с какого боку боярин молчит.
1: Стало, не можешь вызнать. Стало так тому и быть. Слушай, Фомка, к ночи приведешь его сюда.
0: Боярин! Боярин, не надо мне твоих денег. Ничего не надо. Одно только. Москву возьмете. Возьмете.
1: А что тебе эта Москва помешала?
0: Поклянись на кресте, боярин, ежели возьмете Москву, в Кремле собор Благовещенский расписывают его сейчас эти, поклянись, порубить все, сжечь в огонь на дрова, стены, доски, иконы, роспись,
1: да поклянись. Если на тебе крест, Фомка.
0: Да что тебе с того есть или нет, поклянись.
1: Велика ж твоя злоба, Фома. Ну, неужто Феофан, да, или тот другой монарх?
0: Да,
1: неужто,
0: да,
1: неужто,
0: да,
1: такая зависть?
0: Да, мое дело. Дашь клятву, приведу Илью Зодчего, возьмете, под пыткой скажет, нет, вот твоя дорога, вот моя.
1: Господи, куда же я иду?
0: Боярин!
1: Ладно, сам не трону, но тебе препятствовать не стану. Руби все.
0: До рассвета приведу. Жди тут.
1: Господи, на какой грех иду? Сжечь все, роспись, Благовещенский собор, Феофан Грек. И этот монах от Андрони. Видел его доски. Красота неизреченная. Смотреть и смотреть, душа светлеет. А я... Господи! Господи! Господи!
3: Вот и закончили, Андрей.
4: Свершилось. Даниил, свершилось.
3: Роспись твою не глазами, душой смотреть надо. Ты сам-то понял, что написал. Видишь, что написал.
4: Я когда писал это... Здесь, в соборе Благовещенском, я, Даниил, ну, вроде как зачарованный был. Хотелось расколоться на тысячи звезд и просиять для людей.
5: Смотрите, так ведь ничего не видно. Темно.
3: Видно. Видно, мастер Феофан. Рассвет в окно глянул.
5: Опять ты со мной споришь, монах.
4: Я не спорю с тобой, мастер.
5: 2 года споришь. Фрески твои — это спор. Возражения — все поперек меня. А хуже всего то, что я уже не знаю, кто из нас прав. Монах, по твоему разумению, что нужно людям?
4: Мир?
5: Дурачок. Мир нужен овцам, а людям нужна буря.
4: Да доколе над Русью бурем-то бушевать? Тишина сильнее бури, мастер. В тишине люди слышат друг дружку. Людей надо избавлять от страха. Твои святые на иконах пугают людей, мастер.
5: Устал я от тебя, монах, он устал. Юродивый ты, что ли? А будто не юродивый. Небо, лазоревые краски, любовь. А вон из твоего монастыря монашек прибежал. Тебя ищет. Старец прислал с худой вестью. Знаешь такого? Илью Зодчего.
4: А то? Что?
5: А что с ним? Схватили ордынцы вашего Илью в лесу на рассвете.
4: Как схватили? Зачем?
5: Стало быть, понадобился. Скрутили, оглушили мечом, поволокли. Мальчонка в лесу грибы искал. Затаился, все видел и рассказал.
4: Но
5: с ордынцами-то русские были. Помогали.
3: Да быть такого не может. Русские.
5: то-то, Даниил.
4: Свой своего.
5: Страшно, Даниил. Выходят, снова они на нас собираются. Даниил, князя надо упредить. Срочно, немедля. Правда твоя, бежи.
2: Снова бедствие. А его фрески. Нежность. Радость. Лазоревый. Ялый свет. Неисповедимый. Тишина сильнее бури. Неужто я всю жизнь ошибался? И правда у него вся жизнь. Умру я скоро. Умру. Его фрески останутся. А мои...
4: Все. Все правда. Мастер, наш уже доложил князю. Фома был еще какой-то боярин.
5: Страшно. А нас с Даниилом князь Владимир посылает Успенский собор расписывать.
2: Бог вам в помощь.
4: Спасибо тебе за все, мастер.
2: Не на чем.
4: Прощай, мастер.
2: Расписывать собор-то по-своему будешь.
4: По-своему, мастер.
2: Ах, труден будет твой путь, монах.
4: Авось.
2: Прощай.
4: Прощай.
2: И старца своего не испугаешься.
4: Прощай.

0: Где ты, друже? Андрейка!
1: Да здесь я, Даниил, здесь. Не шуми.
2: И не найдешь тебя, в бурьян забрался. Чего не пошел с ним по собору-то? Неужто испугался?
1: Да пусть уж сами смотрят. Я свое сделал. А где они?
2: У архиерея сидят, закрылись. Старец-то темный весь. Пока ходил по собору, смотрел, слова не вымолвил.
1: Никто его сюда во Владимир не звал. Сам пришел.
2: Ну, посмотреть хотел, мол. Честь нам и нашему монастырю, что великий князь дал тебе собор этот расписать.
1: Не верит мне старец. Не любит меня.
2: О, я говорил тебе, не мудри. Заказан нам было страшный суд по византийским прописям. Вот и пиши. Ну, страшный суд, известно. Ну, грешники в аду, черти, смола кипит, огонь, а ты...
1: А что ж ты не спорил, когда начинали? О, спорил бы.
2: С тобой поспоришь. Тихо. Вон старец идет. Ой, сердитый.
3: Запрятались оба.
1: Тебя поджидали, отче.
3: Крепко на своем стоишь, инок. Дьявола тешишь. Испокон веков в церквах писали страшный суд, потому что он страшный.
1: Да для кого страшный, отче?
3: В Новом Завете что сказано? Вергнут грешников в печь огненную, и будет там плач и скрежет зубовный. А у тебя праведные жены идут чередой, лики светлые, взоры радостные, голубец и алая краска. Ровно на праздник идут, а они на суд идут.
1: Да не страшен им тот суд, отче. На земле уже судили судом безжалостным, жестоким, несправедливым, страшным судом.
3: Архиерей, руки умыл, а Кипонтий Пилат, ты его смутил. Говорит, смотрю на его лики, душа просветляется, радуется.
1: А радоваться плохо.
3: А страх перед Богом, перед судом его. Освободи человека от страха, что удержит его от зла, разбоя, душегубства.
1: Да так думать лучше не жить, отче.
3: Разве не знаешь, покарать тебя могу за ослушание, лишить монашеского чина, во строк бросить до конца жизни.
1: Не сделаешь ты этого, отче. Знаешь, правда во мне.
3: Покривил я душой. Испугать хотел. Нет у меня власти покарать тебя. Я спасти тебя хочу, сыне. Кладешь душу для людей, они поймут. И растопчут то, что свято тебе. Праведные жены написал, словно живые, словно видел ты их.
1: Видел, отче, видел. Знал праведных, святых, мучениц, матерей, жен, невест. Им воздам, как умения хватит. Их вославлю. Ни ангелов, ни святых, людей. Те, что идут по земле, страдая, жертвуя, терпя, веря, любя. Их, милосердных в горе, светлых в страданиях, любящих в муках, верных и сильных в любых испытаниях. Их, не солгавших, не предавших, не отступивших.

0: долго будешь еще упорствовать, собака? Перестань скалиться, пес!
1: Не шуми, царевич Толыча. Он в наших руках. Куда ему деться? Мы вырвем у него тайну московского Кремля.
2: Не жаль тебя сил, хан. Сказал, не будет по-вашему.
1: Мы умеем заставить человека говорить, мужик.
2: Своих, может быть, а русского попотеть, однако, придется, хан. Русский народ единый. Великий и непокоримый народ.
0: Непокоримый только мы, потомки Чингисхана.
2: А ты слышал, хан, был на Руси такой богатырь, Илья Муромец. Идолище поганое насело на грудь Ильи богатыря. Да от удара Ильи полетело выше дерева стоячего, выше облака ходячего. А мы все правнуки Ильи Муромца. Я ведь тоже Илья. Понял мою сказку, хан?
1: Понял, понял. Боярин Карамышев, ну-ка поговори с ним. Даю минуту.
3: Илья, скажи им, отпустят. Домой пойдешь. Скажи им тайну, Илья.
2: Тяжело на сердце-то. Тяжко, а?
3: Замолчи.
2: Отойди от меня, Иуда. Не хочу, чтобы ты передо мной в последний мой смертный миг. Отойди, Иуда.
0: Старый грязный пес. Я заставлю тебя.
2: Ты! Меня, Илью Зодчего, тьфу на тебя!
1: Глупый сделал царевич, мертвые не говорят. Эй, холоп Фома!
4: Я здесь, великий хан.
1: Убрать мертвеца.
4: Великий хан, уволь. Уволь, великий хан, боюсь мертвецов.
1: Убрать, я сказал. Ну все, идем на Русь. Готовь войско, царевич Толыча.

0: бегут! Зарублю всех! Каждого, кто бежит! Стой!
1: Бежим! Стой! Бежим, хан! Стой! Нам не справиться с ними! Москва защищена! Они ждали, и они гонят нас! Смерть за нашими спинами!
0: Проклятье! Проклятье!
2: Начнись!
0: Проклятье!
2: Себя, хан! Надо.
0: Где твой князь, боярин? Где он, шакал трусливый?
2: Он ждет тебя, пойдем! Я открою тебе ворота города Владимира. Это богатый город, хан. Золото в ларях у купцов. Диковинное добро у бояр. Девушки белокожие, нежны. И все потеряно. Мы заставим московского князя ползать перед тобой на коленях. Хан, идем на Владимир. Я открою ворота. В соборе золото и драгоценные камни.

0: Пиши лики светлые. Людям нужна радость, надежда нужна. И перед бедой не смиряйся. Прощай. Не плачь, не плачь, не плачь.
1: Дай, Господи, забыть. Дай забыть мне, что могли мы быть с тобой счастливы.
0: Живая, в разлуке с тобой жила. Умру, всегда с тобой буду. Приказываю тебе, живи. А я с тобой всегда. Прощай, навеки. Прости, прости.
1: Тяжко, Господи, тяжко. Не снесу. Тяжко.

0: Кто здесь? Ты? А ты кто?
1: Иконописец.
0: Монах! А тебя распяли, да? Распяли! А я знаешь кто? Не знаешь. Я Иуда. Понял? Иуда. А почему ты не бежишь? Тебя ведь не пригвоздили. Почему не бежишь?
1: Зачем мне бежать?
0: Опять пойдешь радость проповедовать.
1: Пойду.
0: Так ведь опять распнут.
1: Пусть. А я пойду.
0: А, ты такой. Тебя не убьешь.
1: И убьешь.
0: А я один. А ты знаешь, Иуда-то ведь удавился. Да. Взял веревку, пошел и... Смешно. Ой, как смешно. Смешно.
1: Надо жить. Небо. Голубец. Лазуревые краски. Жить.
2: Эй, друже! Иди ты сюда! Я тут разобрал, не все они сломали-то! Не все! Друг дорогой, иди-ка сюда!
1: Иду.

Вы слушали радиоспектакль «Андрей Рублев». Автор сценария Зоя Чернышова, режиссер Владимир Шведов, редактор Майя Крючко. Роли исполняли Андрей Рублев, артист Александр Литовкин, Вольгушка, артистка Алла Малкова, Даниил Черный, артист Всеволод Абдулов, Феофан Грек, артист Эммануил Виторган, Фома Бредун, артист Михаил Жигалов,

Илья Зодчий, артист Игорь Волков. Старец, артист Александр Михайлов. Хан Едыгей, артист Рогволд Суховерка. Царевич Талыча, артист Владислав Долгоруков. В эпизодах артисты московских театров. Звукорежиссер спектакля Альфия Кутуева. Звукооператоры Вера Кайнара и Наталья Хабихожина.

0: Кто же он? Ваша версия.
1: Кто же он?
2: Ваша версия.
3: Кто же он?
4: В эфире передача для старших школьников и учащихся ПТУ «Ваша версия».

0: Титус. В чем дело?
1: Бога ради, доктор. Доктор, идемте. Идемте, доктор, отец.
0: Что с ним? Да говори же.
1: Он убил ее. Убил, доктор, ножом.
0: Убил? Кого?
1: Картину. И теперь сам умирает. Бога ради, доктор.
2: Ваша версия. 1606-1669. Вот даты рождения и смерти того, кого сейчас увидим мы в разрозненных страницах жизни, в коротких фрагментах биографии, в отдельных моментах картинах, в ярких, разных, разорванных моментах, из которых, по сути, и слагается жизнь человека.
0: Я говорил, не надо было ему браться за этот заказ. Я говорил, доктор. Ты был с ним в ратуше, Титус?
3: Да. Там он показался мне спокойным. Я боялся за него, но когда ему предложили переделать картину, взять ее обратно, он был спокоен, он соглашался, не спорил, как обычно.
4: Домой Титус пришел один. А он ушел в мастерскую, был уже поздний вечер. А его все нет и нет. Я испугалась, я чуть с ума не сошла от волнения и побежала к нему. Он сидел в мастерской, один. Картину уже принесли из ратуши, снова прикрепили к стене. Он сидел, опустив голову.
5: Ты, Хендрике, зачем?
4: Я беспокоилась о тебе и попросила Титуса отвезти меня сюда. Я так долго ждала.
5: Я забыла о времени. Прости.
4: Я понимаю. Понимаю, но пойдем домой. Дома тебе станет легче. Я дам тебе горячего чаю. Ты уснешь.
5: Ты уже слышала? От меня требуют, чтобы я переделал картину.
4: Они дураки. Болваны. Кто они такие, чтобы судить тебя? Тебя. Не делай того, что они требуют. Мы вернем им деньги. Если они не хотят, чтобы картина висела в ратуше, ты вывесишь ее в другом месте.
5: Другого места нет, Хендрике. Другого места для нее нет. Она чересчур велика. Ее не выдержит никакая другая стена, по крайней мере, в Амстердаме. А может быть... и во всей Голландии.
4: Родной мой, муж мой, не говори так. Ты говоришь о картине, а мне кажется, что ты говоришь о самом себе. Забудь о них, об этих скудоумных отцах города. Им ничего не нужно, кроме дешевых модных безделушек. Что они понимают в твоих картинах? Если ты говоришь, что эта картина – великое произведение, значит, так оно и есть. Родной мой, милый мой, пойдем домой. О, Боже мой, Титус, почему ты молчишь? Ты же видишь, Титус!
3: Отец прав, Хендрике. Другого места для картины нет. Ее надо либо отправить обратно в ратушу, либо скатать и убрать.
4: Титус!
3: Но тогда она потрескается и пропадет. Я считаю, что... о предложении городского совета надо подумать.
5: И это говоришь ты, единственный сын мой, который знает каждое движение моей души, которому одному открывал я путь своей мысли от сердца к полотну, который первый видел каждый новый мазок, сделанный моей кистью. Это говоришь ты?
3: Лучше уж кое-что переделать, чем...
5: Что переделать?
3: Переделки потребуются очень небольшие, отец. К заднему плану не придется даже притрагиваться. Ведь придрались главным образом к центральной группе. Ей надо придать большую определенность. Выбора нет. Либо ты переделываешь, либо...
5: И переделать... Передел. Ах, переделать!
4: Что с тобой? Что с тобой? Куда ты?
5: Нож! Нож! Был нож! Тут был!
4: Зачем? Зачем тебе?
3: Отец, оставь нож! Отец!
5: Делать! Ты сейчас увидишь, как я ее переделаю!
4: А потом он упал.
3: Я говорил, не надо было ему брать этот заказ.
4: Вот уже 4 часа, как он без сознания, весь горит. Я не помню, чтобы у него когда-нибудь был жар. Он никогда не простужался, он никогда не болел.
0: Тут не простуда, Хендрик.
3: Доктор, это опасно, доктор Тюльп. Это пройдет?
0: Не знаю. Я врач. Но я не могу сказать, почему одна рана заживает, а другая нет. Вот он лежит здесь, неподвижный, ушедший от нас в неведомое. Лежит единственный, могучий и одинокий. И мы трое возле него самые близкие, но сейчас ненужные. Ты не видишь меня, не слышишь. Ты, с которым я иду по жизни уже более 40 лет. Я узнал тебя, когда ты был моложе, чем твой 20-летний сын Титус. Не знаю, зачем, почему, как оказался ты... в тот вечер в одном из самых богатых, знатных домов Амстердама. Ты, нищий ученик знаменитого художника Ластмана. Может быть, тебя привел на этот вечер твой товарищ, тоже ученик Ластмана, сын хозяйки салона. Помню шум, нарядную толпу, танцы, говор. А ты стоял в стороне, где-то в углу, спрятавшись за колонну. Старый коричневый камзол, тяжелое, тревожное, несчастное лицо, глубоко запрятанные глаза, пытливо и настороженно смотрящие в мир. Мне назвали твое имя. Не сразу, небрежно, вспоминая. Но меня заинтересовало твое лицо. Твои глаза. Ты и тогда уже был единственным в толпе. И я подошел к тебе.
6: Вы не веселитесь, не принимаете участия в беседах. Почему?
7: Здесь слишком шумно.
6: Ваше имя мне сказали. А меня зовут Николас Петерс. Но я больше известен под именем доктора Тюльпа, потому что на фронтоне моего дома высечен тюльпан. Я знаю, что вы ученик знаменитого живописца Ластмана. В искусстве я невежда, но как любитель питаю страсть к определенным жанрам живописи. Скажите, для чего художник так стремится запечатлеть людей на холсте?
7: Обычно отвечают увековечить, дать бессмертие. Но это красивые слова, правды в них нет.
6: А в чем для вас правда?
7: Когда я пишу портрет... я пытаюсь заглянуть к человеку в душу, раскрыть ее, понять. И тогда, мне кажется, я начинаю больше понимать то, что делается в моей собственной душе. Да нет, я опять сказал не совсем то.
6: Вы сказали именно то. А что вы можете сами?
7: Я еще только начинающий.
6: А вот я готов поклясться, что вы можете многое. и что вы сами отлично понимаете это. Почему же не сознаться? В уважении к себе нет ничего дурного. Я вот, например, смело говорю, что я первый фармацевт и анатом в Нидерландах. Ну так говорите, что вы можете?
7: Я многое могу, ваша милость. Я могу столько, что никогда не соглашусь быть второразрядным художником. Тогда уж лучше вовсе не писать.
6: А Ластман понимает, что за лев сидит в его клетке?
7: Я не из числа его любимых учеников.
6: Почему?
7: Он считает, что я лишен чувства меры и вульгарен.
6: Это прекрасно. Я всегда считал, что человек, пускаясь в путь по жизни, должен тащить за собой целую телегу навоза, иначе нечем будет удобрить последние годы. Ваш учитель, знаменитый Ластман, уже предлагал вам поехать в Италию?
7: Я никогда не поеду в Италию, даже если бы я вдруг стал очень богат. Никогда.
6: О, что вы имеете против несчастных итальянцев?
7: Они отвергают мир в том виде, в каком его создал Бог. Не знаю, поймете ли вы меня, доктор Тюльп. Итальянцы, они считают наш мир грубым, уродливым, уходят от него и создают свой собственный. А я хочу писать наш мир. Вот поэтому я не могу быть средним. То, что я хочу, что я буду пытаться сделать, настолько выходит за рамки обычного. Я либо смешон, либо велик, либо я новый Микеланджело, либо осел. Ластман считает, что я осел, поэтому я ухожу от него.
6: Куда? Кому?
7: Возвращаюсь в свой городок, в Лейден, туда, где родился. Кому? К самому себе.
4: Доктор, доктор, вы велели принести лед. Вот он.
0: Лед? Ах, да. Благодарю, Хендрике. Давайте сюда. Титус, помоги мне. Подержи ему голову.
4: Дышит. Слава Богу, он дышит. Он жив. Господи, Господи, Господи, помоги, Господи, только бы он жил, только бы ты жил, муж мой, боль моя, отрада моя, все, что есть у меня на земле, ты только живи, живи, я подниму тебя. Я вдохну в тебя жизнь и силы, верну тебя к радости, к работе, потому что только в работе радость твоей жизни. Это уже было однажды, давно. Я вернула тебя к жизни и работе. Я дала тебе полноту силы и желания. Помнишь? Тебе понадобилась еще одна служанка. У тебя был огромный, богатый, самый богатый, роскошный дом в Амстердаме. У тебя был маленький Титус, но не было главного. Воли к жизни. Не было сил жить и работать, потому что умерла твоя молодая жена. Твоя огненокудрая, веселая, прекрасная Саския. Кто-то предложил вызвать из деревни девушку для работы дома. Тебе было все равно. И вот я... приехала. Твой дом, твой изумительный дом, которым приходили восхищаться, он был мрачен. С потолка свисала паутина, в камине лежала остывшая зола, на коврах засохшие пятна красок, рамы для картин в пыли. Стекла красивых окон с переплетами закопчены так, что дождь, который шел в тот день, не был виден. И ты, мой милый, мой единственный, был похож на свой дом. Посидевший, несчастный, старый. Старый, в твои-то 36 лет. Но ты был старым, мой милый. Ты бесцельно ходил из комнаты в комнату, ты не мог ничем заняться, глаза твои были пусты и мертвы, твое тело было телом, лишенным жизни. И я полюбила тебя. Изо дня в день я была с тобой. Изо дня в день воскрешала дом. Снова засверкали его краски. Дом вздохнул. И улыбнулся. И настал день, когда в первый раз улыбнулся и ты. Мой милый. Мой муж. Мой медведь. И настал вечер, когда ты сказал мне.
5: Хендрики, садитесь, выпейте со мной кружку пива.
4: Благодарю, ваша милость.
5: Титус заснул?
4: Да, да, заснул, но потом вдруг проснулся. Бедный малыш ему приснилось, что за ним гонится медведь.
5: Наверное, такой же, как я, некрасивый и тяжелый.
4: Не такой уж вы. Тяжелый и печальный, ваша милость, каким изображаете себя на портретах. Зачем вы изображаете себя таким, ваша милость? Вы еще перед тем, как писать, нарочно приводите себя в беспорядок. Страшилищем казаться хотите?
5: Я прихорашивался, когда был молод, Хендрике. Сколько вам лет?
4: То ли 19, то ли 20. Нас дома было 8 душ, ваша милость. Некогда было считать года.
5: Титус вас полюбил.
4: Да.
5: Он не может теперь без вас, вы знаете. 3 раза моя жена Саски рожала, и только один Титус.
4: Я знаю, ваша милость, но не надо так терзать себя на всю волю Божья. Вы такой знаменитый художник, чуть не каждый житель Амстердама знает вас в лицо. Бог дал вам талант. Ведь не всякому Бог дает талант, ваша милость.
5: Спасибо, Хендрике. И за Титуса тоже. Час уже поздний. Ступайте спать.
4: Хорошо.
5: Свечу я погашу сам.
4: Это был первый вечер. Потом были другие вечера. Много вечеров. И в один из них Титус разыгрался, растрепал меня. И тут ты вошел.
5: Вы укладывали Титуса?
4: Да, он только что заснул.
5: Не уходите. Побудьте со мной.
4: Я только приведу себя в порядок, ваша милость.
5: Не надо. Вы мне нравитесь и такой.
4: Титус вытащил гребень, меняет волос.
5: Хендрике. Я не хочу принуждать тебя, Хендрике.
4: Разве в вашей милости кажется, что меня принуждают?

0: наконец-то выровняю. Видите, Хендрики?
1: Да, кажется. Лишь бы жил.
0: Мне нужна горячая вода. Вы согрели воду?
1: Да-да, я сейчас принесу из кухни.
0: Я помогу вам, Хендрики. Титус, последи за ним.
2: Да, доктор Тюльпан.

0: Неужели моя вина есть в этом? Неужели я ошибся, уговаривая тебя сначала отказаться от этого почетного, но опасного, да, опасного заказа, а потом... Теперь советую тебе переделать работу, твою работу, может быть, твою душу. Я не понял тебя. Не знаю тебя. Я отдал тебе себя. Я остался без души, потому что и душу мою ты взял себе. Мне 20 лет, а мне кажется, что я уже глубокий старик. С 16 лет я не знал юношеских радостей и забав. Я отказался от желаний, запретил себе мечтать обо всем, что нужно мне, чего хочу я. Вместе с Хендрике я взвалил на свои плечи все твои дела, отец. Все заботы. Я стал твоим агентом, приказчиком. Я торговался с заказчиками, я вел дела с перекупщиками, я выторговывал каждый флорин. Только чтобы ты мог спокойно работать, ни о чем не думая. Не вспоминая о своем крахе, обо всем, что тебе пришлось испытать в последние годы. Да, да, да, мы стали нищие, да. И только усилия мои и Хендрики дают нам возможность существовать, а тебе работать. Нет, я не упрекаю тебя, отец, видит Бог. Я люблю тебя. Я боготворю твой дар. Я горжусь тобой и восхищаюсь. Я готов работать для тебя, как поденщик и слуга. Но я боюсь за тебя, отец. Ты не понимаешь, как изменился мир. Как изменились люди. Не видишь, не хочешь видеть, что теперь нужно людям. Твое искусство, твоя живопись, она уже не модна, отец. И чтобы жить, есть, пить, покупать краски, нужно писать так, как хочет новая мода. А этого ты не понимаешь. И в тот день, когда к тебе в мастерскую пришел бургомистр Ян Сикс с этим заказом, я испугался, отец. Я испугался.
1: Титус! Титус! Где ваш отец?
2: Я здесь. А это вы, бургомистр Сикс?
1: Ну, я всегда был для вас просто Ян.
2: Да, но мейстер. Теперь вы бургомистр.
1: Мейстер, я пришел предложить вам заказ.
3: Заказ? Какой заказ, Ян? Портрет?
1: Кое-что получше, Титус. Видели вы в новой ратуше огромные простенки, оставленные под картины? Так вот, городской совет хочет, чтобы одну из этих картин написал ваш отец, Титус.
2: Я? Послушайте, Ян, я знаю, что этот заказ не хотели поручать мне. Значит, этого добились для меня вы. Я признателен вам, но навязывать себя людям, которые были твоими заклятыми врагами, которые не признают тебя как художника, нет, в моем возрасте и после всего пережитого, нет.
1: Мейстер, мейстер, это выгодный заказ. Его нельзя упускать. Картину увидит весь Амстердам и 1200 флоринов. Хорошая цена, хорошая.
2: Ты молчишь, Титус. Я хотел бы знать, какой мне предложат сюжет для картины.
1: Исторический сюжет. Как раз для вас, мейстер. Клятва на мечах, которую принесли Юлий Цивилис и вожди батавов от важного германского племени. Когда они восстали против владычества римлян, задумали изгнать их из Фрисландии. Это сюжет для подлинного мастера. Сцена, освещение, все в вашем духе, мейстер. И сам Цивилис, фигура великолепная, стар, Могуч, суров. Человек, за голову которого назначена награда. Полуслеп. Подумайте, что может получиться у вас из этого одноглазого лица. Я мог бы добиться большего, мейстер. Заставил бы отдать вам все 4 простенка. Но подумал, что лучше ограничиться одним. Когда ваш шедевр будет висеть рядом с новомодной вялой стряпнёй ваших соперников, а? Все сразу увидят разницу. Ну, как? Берётесь?
2: Берусь.
1: Отлично. Отлично. До встречи в ратуше, мейстер.
3: До встречи.
2: Ты молчишь, Титус? Почему ты молчишь?
0: Заказ огромный. Тебе придется отложить все остальные работы. Заказанные портреты. Нет, я уверен, ты разработаешь этот сюжет. Смело, свободно, но... Не отпугнет ли именно эта смелость, свобода некоторых... Многих.
2: Словом, ты не желаешь, чтобы публика меня увидела?
0: Отец.
2: Нет, не спорь. Тебя пугает, что моя работа будет выставлена в ратуше. Ты достаточно наслушался моих врагов. Ты убедил себя, что я в безопасности, пока пишу мелкие вещи с точным портретным сходством.
0: Отец.
2: Не спорь, не перебивай. Да-да. Я вижу все, что ты думаешь. Ты. Стоит только дать упрямому старому быку чуть больше воли заказать картину вроде... И все кончится провалом. Постыдным провалом. Потери денег для еды и квартирной платы. Да-да, ты так думаешь. Ты. И еще боишься. Придется тебе краснеть перед людьми, которые скажут, вот он опять взялся за свое. Мы ведь предупреждали.
0: Отец. Отец, ты не понял меня. Да, я боюсь. Боюсь, но...
2: Боишься. Ты мой сын, моя плоть и кровь, мое будущее, мое все. Ты боишься. Тебе даже не пришло в голову, хотя ты знаешь меня больше, чем все, знаешь всего. Тебе не пришло в голову, что я уже вообразил, увидел. Ночь, огни костров, старинная крепость. Вдалеке непременно крепость. Молчаливые могучие воины стекаются к ней. Легендарные фигуры появляются из тьмы первобытного леса. Щиты и латы, украшенные орнаментом, варварским дерзким. Ведь это 70-й год до нашей эры, Титус. Линии скрещенных мечей, звонкие, как металл. На картине они должны звенеть. Титус, мы должны слышать их звон. Освещенные огнем костра, лица дышат мятежом. Затененные спины и плечи говорят о неукротимой силе, о которой мы уже забыли.
0: Все-таки, отец...
2: Не мешай! Разве ты не видишь? Лицо цивилиса в черном одиночестве леса. Твердое, как гранит, неприступное, как голова орла. Он не сломился. Он не сломился, Титус, нет. Он не сломился. Титус, он презирает мир, который обрек его на страдания. Кара, о которой говорит его лицо, не пустая угроза. Она настигла ряды римских захватчиков. Она, быть может, настигнет амстердамских бюргеров, слепых, равнодушных властителей мира сего.
0: Титус. Все же я полагаю, отец.
2: Титус. Да, я много месяцев твержу, что хочу только уединения и покоя. Но я обманываю себя, Титус, и всех вокруг. Долгие месяцы обманываю, уверяя, что былое пламя во мне угасло. Оно не угасло, Титус, оно горит там, внутри, и сжигает меня, сын. Оно выжгло мою душу, сердце, мозг. И если я не дам ему выхода...
0: И все-таки, отец, я полагаю, что нам следует подумать...
2: Неужели ты не понимаешь, сын, сын? Когда он сказал, ваш шедевр будет висеть рядом с вялой мазнёй, и все увидят разницу, не о них я думал, не о судьях, которых не признаю и на которых мне плевать. О тебе я думал, сын. Надежда вспыхнула во мне. Вот кому я должен показать эту разницу. Вот из чьей головы я выбью вздор, который он наслушался обо мне на рынках и в лавках. О тебе я подумал, сын. О том, что ты придешь и скажешь, отец, только сейчас я понял, как ты велик. Что мне в том, если торговцы картинами и хулители моего искусства изменят свое мнение? Я не знаю их. Они смешны мне. Ты, вот кого я должен убедить отречься от опасений, сомнений, неверия. Ты один. Ради этого все. Ради этого живу и хочу работать.
3: Отец, я знаю. Но ты не прав. Я не слушаю глупых сплетен о тебе на рынках и в лавках. Я знаю истинную цену тебе и твоему великому дару, твоему искусству. Но я боюсь, отец. Ты ведь не знаешь, скольких усилий стоило Яну Сиксу получить для тебя этот заказ. Никто и слышать не хотел, отец. Все 4 простенка были уже розданы. Новым модным художником. Тем, кто пишет в другой манере, в манере легкой, французской живописи. Пишет легкие и доступные сюжеты, которые не заставляют задумываться, страдать, мучиться и размышлять, как твои картины. Да, мазня, да, мода, но жизнь идет, отец, и несет новые требования. Ой, каких только возражений не наслушался Ян Сикс. Каких только насмешек, ты не знаешь, но я... Я-то знаю, я был при этом, только скрыл от тебя. Вы вправе иметь собственные вкусы, зачем же навязывать их всему городу? Так говорили Яну, когда он убеждал, что ты единственный, великий, что ты гений, что Голландия, Нидерланды еще не знали такого живописца. Ему возражали, что хорошего сделал ваш гений после урока анатомии, написанный для доктора Тюльпа. Вы, кажется, побаиваетесь еще одной неудачи, вроде той, что постигло чудовищное полотно в стрелковой гильдии.
1: Замолчи! Замолчи! Не смей трогать этого Титуса! Даже тебе не позволю. Замолчи!

0: Титус, ты плачешь? Ему хуже?
1: Нет. Нет, он уже не бредит. Он не бредит, он спокоен.
2: Да, он успокоился. Ой. И дыхание становится все ровнее и ровнее. Он уснул. Уйдемте отсюда, не станем тревожить его покой. Ему нужен покой. Он спит.

0: сплю. Просто я хотел, чтобы они ушли. Хотел остаться один. Со своей душой. Со своим преступлением. Я убийца. Убийца.
1: Ваше величество, я могу столько, что никогда не соглашусь идти второразрядным художником. Тогда уж лучше бы всем преступлением.
0: Я убийца. Я предал святое. Сказала, мы отдадим деньги. Да, конечно, отдадим за кровь, за убийство.
1: Как я вдруг стал?
0: За предательство. Что?
2: О, что время умер. Предавший Иисуса раскаялся. Возвратил 30 сребреников архиереям и старцам. Сказал, согрешил. Предав кровь неповинную, и бросил сребреники в храме.
0: Иуда, почему? Зачем ты здесь?
2: И бросил сребреники в храме, а потом пошел и удавился.
0: Почему ты здесь со мной?
2: А я всегда с тобой. С той минуты, как ты написал меня во храме, когда бросил я сребреники им под ноги.
0: Я продал эту картину. Я продал ее для принца Оранского в Гаагу. Это была первая картина, которую купили у меня для коллекции принца.
2: Ты продал картину, но не меня. Я с тобой. Я остался с тобой, как оставались все, которых ты писал. Ты ведь продавал не нас, а наши изображения. Мы с тобой. И только одну картину. Ты сегодня...
0: Замолчи! Я прошу тебя, замолчи!
2: Что же ты пойдешь к ним, к городским старшинам, и вернешь им 30 сребреников, как я.
0: Оставь меня. Я ведь знаю, ты мой бред. Сейчас все пойдет, и ты исчезнешь. Я никого не предавал.
2: Ты предал себя, свое творение, свою душу.
0: Сейчас все пройдет. Это бред. У меня болит голова, у меня сильный жар. Так говорил только что доктор Тюль. Я все слушал, это пройдет. Доктор Тюль, когда... Он был здесь. И Титус. И кто еще? Саския. Ведь это ты была здесь. Саския.
3: Нет. Я умерла.
0: Ну, глупости. Как ты могла умереть, когда я вижу тебя, слышу, когда ты всегда со мной. Вот тут, на этой картине, Даная. И на этой Флора. Ведь это ты. Это ты.
3: На картине я не умерла.
0: Я писал тебе в дни счастья, в дни солнечные, ликующие, в дни, когда шаги твои рождали веселое эхо в нашем прекрасном доме, полном картин, скульптур, цветов и музыки. И голос твой звенел, разбиваясь слепящими брызгами о хрусталь, фарфор и мрамор. Саски, постой. Это было уже позже, в Амстердаме, когда я во второй раз вернулся туда из Лейдена. Лейден, да, я родился там. Как давно это было? Маленький город у моря, мельница, родной дом, отец.
4: Вон из дома!
5: Да, я уйду!
4: И чтобы больше не показываться мне на глаза!
5: Я уйду! Но все равно не откажусь от своих слов. Я буду художником. Буду, буду. И я уеду в Амстердам учиться.
4: Да ты уже учился. Мы истратили на тебя все свои деньги. Ограбили твоего больного брата. Лишили сестру твою приданого. Тебе мало. Мало, что ты здесь, в Лейдене, стал учеником лучшего нашего художника, господина Ван Сваненбюрга. Тебе все мало.
5: Да, мне мало, отец, мало. Он больше ничего не может дать мне, я перерос его. А ты ничего не понимаешь, кроме своей мельницы.
4: Да как ты смеешь, нахал, щенок!
5: Я должен учиться в Амстердаме, отец, пойми, пойми. Я знаю, я буду настоящим художником. Я буду много зарабатывать, и я отдам и тебе, и брату, и сестре все свои долги. Я отдам им гораздо больше, чем вы потратили на меня. Но я должен ехать в Амстердам, отец, я хочу учиться, я буду учиться, я уеду, уеду!
4: Вон! И чтобы я больше тебя не видел в своем доме, уезжай, но ни гроша ты больше не получишь.
5: И не надо, я сумею заработать сам.
0: Я им докажу, я не могу остаться здесь, я погибну. Я стану маляром, ремесленником. Все, о чем я думаю, все, что рождается в моем воображении, умрет, умрет, умрет. Босой, но я дойду до Амстердама. Я буду учиться у лучших мастеров. Или брошусь сейчас в эти бушующие волны. И пусть все кончится. Вся жизнь.
6: Иди домой, дурак.
0: Отец.
6: Слышишь, что говорю? Идем домой. Вон какая погода. Снег, холод, ветер так и рвет, море бушует. Простудишься, осел, еще помрешь ненароком. Ну, что говорю, идем.
0: Отец, ну я...
6: Ну ладно, ладно. Надень шапку, выскочи, шапку забыл. Идем. Мы сейчас дома поговорили. Поезжай в свой Амстердам. Деньги возьмешь те, которые я скопил для нового крыла у мельницы. Железные скрепы совсем поизносились. Ну, ничего, ничего, еще потянут.
0: Отец, ты пойми, отец, это не каприз.
6: Я почему-то верю, что ты и впрямь станешь художником. Не след мешать тебе в таком деле. Только вот характер у тебя. Однажды накостыляют тебе по шее. Болвану, будешь знать.
0: Отец, прости, отец, я был неправ. Я нехорошо с тобой говорил.
6: Напомнился. В Амстердаме-то, мать, не забывай. Пиши почаще. Боится она за тебя, сынок.
7: Я все знаю.
0: Здравствуйте, доктор Тюльп.
7: Я знаю, вы очень любили вашего отца. Отчего он...
0: У него было больное сердце.
7: Утешайтесь тем, что он успел порадоваться. Далеко не каждый художник в вашем возрасте удостаивается чести пополнить коллекцию принца Оранского. Мне говорили, он считает вашего Иуду во храме лучшим экземпляром коллекции. Скажите... Почему вы пишете только на библейские сюжеты?
0: Не только. Я пишу и портреты, и на античные темы. Но Библия – это великая книга, доктор Тюльп. Каждый сюжет ее – это, ну, как сказать, история, картины жизни и смерти человеческой души. Нет, я не умею говорить. Одно знаю – библейские сюжеты звучат во мне.
7: А, ну, так вот... Я принес вам новость. Ваша карьера обеспечена. Отныне весь мир в ваших руках. Я принес вам заказ. Вам предстоит сделать то, чего не делал еще ни один амстердамский художник. Написать групповой портрет для гильдии хирургов. Картину заказывает наша гильдия, и она будет вывешена в зале собраний. Вот увидите, после этого толпы бюргеров прибегут к вам заказывать портреты. Да, кстати, надеюсь, вас не тошнит при виде трупов?
0: Я боюсь покойников.
7: Как хирург, заверяю вас, они безвреднее живых. Придется вам потерпеть. Вам придется писать меня во время вскрытия. А 7 моих коллег будут стоять вокруг и восхищаться моим талантом. А картину мы назовем Урок анатомии доктора Тюльпа.
3: Я видела ваш урок анатомии, мастер. Весь Амстердам говорит, что вы новый Микеланджело, второй Дюрер.
0: Ваши волосы цвета темного золота, Саски.
3: Я хочу, чтобы вы написали мой портрет.
0: Я слышал, вы скоро покидаете Амстердам.
3: Да, я должна вернуться во Фрисландию. Сюда я приехала погостить к тетке. Так вы напишете мой портрет?
0: Только один.
3: Вы напишите столько, сколько вам захочется, мейстер.
0: Вот и закончились наши сеансы, Саски.
3: Но я еще не уезжаю из Амстердама.
0: Теперь я буду редко видеть вас.
3: Вы не появляетесь в обществе?
0: Меня не приглашают туда, где бываете вы и Саски.
3: Я хочу сказать вам, не думайте, пожалуйста, что это я просила тетю послать вам приглашение.
0: Вы недовольны, что я пришел? Вы гоните меня?
3: Если бы вы хотели видеть меня, вы бы давно пришли.
0: Саски, если бы вы знали, Саски. Ну, подумайте, поймите меня. Как я могу? Я еще никто. Ни денег, ни положения, одни надежды. И вы, богатая, очень богатая наследница из знатной семьи. У вас огромное состояние. Вы никогда не знали, что такое деньги.
3: Боже, какие глупости вы говорите. Причем тут деньги, состояние. Когда я люблю вас. Я люблю вас, люблю.
0: Саски, это сон. Этого не может быть. Я так люблю вас, что временами мне кажется... Сойду с ума. Я хотел бежать, не знаю что. Вы пойдете за меня замуж, Саски.
3: А что же мне еще остается?
7: Я хочу поговорить с вами насчет Саски.
0: Я знаю, Тюльп. Я все знаю.
7: Я боялся, что вы не подготовлены.
0: А к этому можно подготовиться?
7: Не знаю. Я имел в виду примириться, осознать.
0: Это скоро?
7: Да.
3: Не надо так огорчаться, милый. Теперь, когда есть Титус, когда я дала тебе живого ребенка, да еще такого красивого, здорового, я счастлива. У меня есть, было все, что может желать женщина. 9 лет счастья с тобой. Сын, который жив. Первые умерли, едва родившись, а он жив. Теперь я могу уйти, милый. Я устал. Прости. Все свое состояние я оставила Титусу и тебе. Я уйду легко. Знаю, что вы оба будете жить в этом прекрасном, богатом доме. Титус будет учиться, ты писать свои прекрасные картины. Вы будете помнить меня. Вы будете жить спокойно.

0: Когда я
1: приехала. Саския, ты ушла от меня так давно, так ужасно давно. Ты говорила, вы будете жить спокойно, хорошо. Если бы ты знала, Саския, если бы ты знала.
2: Мы пришли к вам, мейстер-художник.
3: Я вижу, капитан Баннинкок. Я вижу, что вы пришли незваные в мастерскую, когда я работаю.
2: Мы имеем право, мейстер. Мы из стрелковой гильдии заказали вам групповой портрет моего отряда, выступающего на смотр. Вы знаете, что в подписке приняли участие многие военные? Но прошло столько времени, а портрета нет и нет, мейстер.
3: У меня умерла жена.
2: Да, мейстер, мы сочувствуем вам. И все-таки...
3: Картина будет готова через месяц. Приготовьте для нее место.
2: Место давно готово, мейстер. В клубе стрелковой гильдии. Через месяц весь отряд придет смотреть картину.

0: Меня и вовсе не видно. В чем дело?
1: Он закрыл мое лицо твоим мечом, Ганзен. Черт знает что!
2: Черт знает что! Мы подставили условия, чтобы все были похожи, чтобы он написал все портреты. За что ж мы платили деньги, ребята?
3: Да, да, картина яркая, много красок. Но где же наши лица?
0: Нет, где портреты?
2: Нет, мы недовольны, нет.
3: Мейстер, солдаты недовольны, офицеры тоже.
4: Но я писал картину «Ночной дозор».
3: А мы заказывали портреты.
5: Чего вы хотите, наконец? Вам не нравится картина? Вот вам. Получите. Получите обратно ваши жалкие флорины. Убирайтесь к черту! Я могу сейчас же забрать картину.
3: А вы полегче, мейстер. За картину мы заплатили. Она будет висеть здесь. Я, конечно, хотел бы, чтобы меня не было на этой вашей причудливой мазне. Но что поделаешь? Вы гений. Ваше священное рукоделие исправлению не подлежит. Я же только солдат, и мне придется терпеть все насмешки, которыми меня будут осыпать до самой смерти из-за этой самой вашей картины.

0: Ну перестаньте, перестаньте, перестаньте! Они болваны!
1: И никто меня не защитил, тюльпы. Они все были против. Они ничего не поняли. И картина висит в ужасном месте, в темноте, возле очага. Через полгода краска облупится. Тюльпы, уйдите. У меня сейчас только один черный собеседник. Мой позор. Уйдите.
2: Вы будете жить спокойно. Вы будете хорошо. И долго-долго, и долго-долго.
3: Извините, мейстер-художник. Что вам угодно, господин? Кто вы?
4: Я секретарь городского совета, мейстер. Меня прислали к вам. Дело не очень приятное, вы уж простите. Ваша милость, вы много задолжали за дом. Вы 3 года не платили.
1: А, да, да, забываю. Завтра же я...
4: Кроме того, у вас есть еще долги, и немалые, ваша милость. Все ваши кредиторы подали прошение в суд, ваша милость.
1: Черт, как совестно. Все моя забывчивость. Много работаю, заказов набрал. Завтра же я расплачусь.
4: У вашей милости... Есть средства?
1: Разумеется, в банке лежат нетронутые деньги.
4: Не ваши. Это деньги вашей покойной жены.
1: Боже мой, какая разница, я всегда брал.
4: К сожалению, все изменилось. Пришло постановление суда из Фрисландии от родственников вашей покойной жены. Они наложили арест на деньги ввиду того, что вы ведете... аморальный образ жизни. Содержите у себя женщину.
1: Что? Но Хенрике моя жена.
4: Незаконная, невенчанная. Завтра вашу сожительницу вызывают церковную.

Сацки. Если бы ты... Они отняли у меня все, я бы умер. Но Хендрик и Титус взяли в свои руки все мои дела. Оказалось, что можно жить в крошечной комнатушке и работать. Оказалось, можно обходиться без хорошего обеда, а иногда и вовсе без всякого. И работать. Я работал, Саския. Работал, и мне было хорошо, пока не случилось этого убийства.

0: Кто здесь? Кто это вошел? Не вижу, темно.
1: Это я, отец. Отец, тебе лучше.
0: Титус, я убил ее совсем насмерть.
1: Твои ученики и я, мы были в мастерской. Осторожно вырезали поврежденные куски. Их немного. Основная, центральная часть вся сохранилась. Твоя картина жива, отец.
0: Где Хендрики?
1: Готовит тебе горячий ужин. Ты с утра не ел.
0: Титус, я тоже жив. Понимаешь? Сейчас я встану и опять примусь за работу. Я жив.
1: Да, отец. Ты жив. Кстати, только что приходил человек, он из гильдии суконщиков. Они очень хотят, чтобы ты написал групповой портрет синдиков гильдии.
0: Опять покровительство бургомистра?
1: Нет, нет, нет. Нет, они даже не знакомы с Яном. Но я сказал, ты очень устал и неизвестно.
0: Известно, Титус. Я согласен. Черт побери, я, оказывается, еще жив. Послушай, сын, я хочу...
1: Мне ничего не надо, отец, кроме одного. Чтобы ты был жив. Чтобы ты писал свои удивительные картины.

0: Так кто же он? Ваша версия.
1: Ваша версия?
2: Кто же он?
3: Ваша версия.
4: Кто же он? Ваша версия.
5: Кузнечик и Гутёк-Скопунок решили узнать, кто из них выше прыгает. Посмотреть на такое диво собрался весь свет и еще бог знает кто. Даже король той страны, где предполагалось столь необычное и захватывающее состязание...
6: Мы тоже соизволили почтить своим присутствием. Нет, не так, можно сказать точнее. Наличием присутствия на этом состязании и нашего величества, и нашего высочества мы королевским именем даем вам указание начать промедление, то, что нам видеть хочется.
7: Мы королевским именем даем указание начать промедление, то, что нам видеть хочется.
6: И занесите все это в протокол.
8: Совершенно с вами согласен, занесем. И не только в протокол, но и в летопись, чтобы потомки помнили о вас. Ваша мудрая.
7: Тыть!
8: Величество.
5: Первый советник короля высказывался редко, но метко. За умение советовать ему даже пожаловали 3 ордена и 4-й на всякий случай. Газетчики поместили отчеты с портретами короля, первого советника, королевской дочери и любимого придворного пса. И даже назвали...
6: Имеющие быть события...
7: Событие!

0: Наконец, король соизволил дать знак начинать состязание. Первой выступила блоха.
1: Блоха.
2: Блоха. Блоха.
0: Но блоха держалась достаточно, тем своим видом подчеркивая свое исключительное положение в обществе. Ведь она привыкла иметь дело с людьми, а это что-нибудь да значит.

0: На все случаи жизни королевская дочь имела в запасе два слова. Ах и ох. Зато произносила их так разнообразно, что королевские историки исписывали целые тома, пытаясь разгадать их смысл. Тем временем, звонко щелкая шпорами, в зеленом мундире появился на арене правый кузнечик.
1: Раз по правой, обратно правой, правой, раз правой, и снова правой, правой, налево, право, но только вперед затянем. Уже в гребни на мундире. Послушайте, что вам кузнечик споет. Кузнечики прыгают дальше всех. Кузнечики прыгают выше всех. Кузнечики прыгают лучше всех. Били правой, обратно правой, правой. Раз, два, правой. И снова правой, правой. Задело, задело в огромном значке. Кузнечик одержит победу в турнире, ведь знают и птицы, и рыба в реке. Кузнечики прыгают дальше всех. Кузнечики прыгают выше всех. Кузнечики прыгают лучше всех. В мире правой, обратно правой, правой. Стоп!
0: Только и смогла произнести королевская дочь. Зато так выразительно, что историки кинулись на перебой истолковывать, что в этом могло значить. А, вот и третий спортсмен, гусек-скакунок. Начинает. Но что это? Гусек-скакунок молчит? У публики возникли на этот счет веские предположения. Сказала королевская дочь, а придворные историки принялись тут же спорить. Одни утверждали, что наследница разочарована, другие, что напротив, заинтригована.
2: Совершенно с вами согласен. У него пророческий дар, ваше величество.
0: Промолвил первый советник и пояснил.
2: По его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима. А это в спине самого составителя календаря.
0: Придворный пес обнюхал гуська с скакунка и заключил.
3: Во всяком случае, он из хорошего семейства.
4: Не зря же прыгать таким персоном. Я выдам свою дочь за того, кто выше прыгнет.
2: Да здравствует мудрый король!
5: Да здравствует мудрый король!
0: Итак, состязание начинается. Первый к стартовой линии выходит блоха. Внимание! Блоха прыгнула так молниеносно, что тут же пропала из виду, и потому все решили, что она и вовсе не прыгала.
2: Совершенно с вами согласен. А может быть, она пристроилась в складках платьев придворных дам?
0: Во всяком случае, придворного пса пустили по следу. Тем временем исходную позицию занял кузнечик, подобрав свои длинные ноги.
1: Прощай, принцесса! Я вернусь!
0: Вот кузнечик взмахнул шляпой, послал воздушный поцелуй королевской дочери и взлетел. Он быстро удалялся, стал еле заметной точкой, еще меньше, еще. И почти совсем исчез в вышине. Но что это? С огромной, прямо скажем, космической скоростью какое-то небесное тело приближается к Земле. Еще ближе, еще, еще. Вот космическое тело приняло размеры кузнечика и благополучно приземлилось прямо на нос короля.
4: Фи. Как это?
0: Вместе с королевской дочерью историки вынесли свой беспощадный приговор.
4: Вычеркнули из протокола.
2: Совершенно с нами согласен.
0: Бедный кузнечик! С ним было все кончено. остался последний прыгун. Все взоры теперь обращены к нему.
3: Что же он не прыгает? Может быть, он и вовсе не умеет?
2: Я с вами согласен, но тише, тише. Не мешайте ему думать. Каждый шаг, тем более прыжок, нужно прежде отмерить. 7 раз отмерь, 1 раз прыгни.
3: Только бы ему не сделалось дурно.
6: Прыг. И гусек-скакунок маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке. Первым пришел в себя первый советник короля.
7: Этот прыжок непременно войдет в историю.
4: Допрыгнуть до нашей дочери. В этом вся суть. Нет, не так. Можно сказать точнее. Наличием присутствия на этом состязании и нашего величества, и нашего высочества мы королевским именем даем вам указание стать мужем нашей дочери. Нам вас поздравить.

0: хочется.
1: Совершенно с вами согласен.
2: И Гуську Скакунку досталась королевская дочь.
3: А что же блоха и кузнечик? Им ничего не оставалось, как жаловаться на свою судьбу и на то, что на этом свете нет справедливости.

0: налево, направо, но только вперед. Затянем потуже ремни на мундире. Послушайте, что вам кузнечик споет. Кузнечики прыгают
1: ближе всех.
2: Кузнечики прыгают ниже всех. Кузнечики прыгают хуже всех в мире, в мире. Присесть на колени годит, особого умения не надо. Пришла пора.

приглашаем приемником наших юных и взрослых слушателей. Рафаэль Санти. «Путешествие во времени и пространстве» из цикла «Уроки Аполлона».

0: Много сокровищ хранится в залах Ленинградского Эрмитажа. Но эта небольшая картина, к которой я вас специально привела, бесценна.
1: Рафаэль, 1483-1520 годы. Мадонна Конестабеля.
2: Так звали эту молодую женщину?
0: Нет, картина называется по имени ее бывшего владельца. Вглядитесь в этот круг картины, заполненный долинами и холмами, снежными горами и медленно текущими водами рек, тонкими, тянущимися ввысь деревьями. Как тихо, спокойно и грустно. Печаль, будто в пении свирели, скажут потом об этой картине. На горизонте изображена молодая женщина с ребенком на руках. Она будто укутана этой тишиной и печалью. Создана эта картина в период с 1500 по 1502 годы, когда юный Рафаэль был учеником в мастерской художника Перуджино в итальянском городе Перуджа.

0: Ему было 17, когда он переступил порог моей мастерской в Перудже. Мне нужны были ученики, и я обрадовался помощнику. Но вскоре понял, мой ученик обладает божественным даром, и недолго осталось ему растирать для меня краски и доканчивать мои картины. Я знал, что он работает над собственной картиной, пишет Мадонну с младенцем. Это была его первая Мадонна, но еще не видел ее. Однажды я вернулся на рассвете из другого города. Весь дом спал, и только в мастерской горел свет. Я вошел неслышно и увидел его. Он был увлечен работой и не заметил моего прихода. Стояла такая тишина. Рафаэлло.
1: О, маэстро.
0: Ты работал всю ночь?
1: Я почти закончил, учитель. И ждал вас. Мне так нужно знать, что вы думаете о моей картине. Я боюсь вашего суда.
0: Отойди-ка.

0: Как ты смог перенести на полотно это чудное живое дитя? В твоей картине правда, Бомбина. Душа и правда. А Мадонна... Перед ней хочется склониться.
1: Мне было 8 лет, когда умерла моя мать. Я любил ее безгранично. Она была молода, красива, добра. Ничего нет более святого для меня, чем ее образ. Но я... Нет, я еще не добился того, что хочу выразить. Нет, нет, это все не то. Я буду писать ее до тех пор, пока не увижу, это она.
0: Будешь искать портретное сходство?
1: Да нет. Буду искать свет, который излучает любовь.
0: Любовь Богоматери, любовь святой?
1: Любовь матери. И еще страдания. Однажды я спросил ее, о чем ты плачешь? Она ответила, ты моя жизнь, ты мое сердце. Я принесла тебя в мир, где тебе уготованы страдания, горести и боль. Вот почему я плачу.
0: С этой минуты, Рафаэлла, ты больше не ученик. Можешь работать самостоятельно. Я уезжаю во Флоренцию. А ты оставайся в Перудже и открывай свою мастерскую. Маэстро Санти, так будут отныне называть тебя, мой маленький Бомбино.
1: Да нет, я хотел бы уехать в свой родной город, учитель, в Урбино.
0: Не время тебе ехать сейчас в Урбино. Цезарь Борджа, этот жестокий убийца, захватил город, залил его кровью. Покровитель твоего покойного отца, герцог Гвидобальдо, чудом избежал смерти, и он, и герцогиня в изгнании. Против Цезаря все бессильны, ведь он сын папы римского Александра VI. Нет, нет, не время тебе ехать в Урбино.
2: Как грустно! Значит, Рафаэль уже в 17 лет был сиротой.
3: Его мать, Маджия Санти, умерла, когда мальчику было 8 лет. А через 3 года он потерял и отца, Джованни Санти, придворного поэта и живописца у герцога Монтельфельтро в тихом горном городке Урбино. Конечно, отец давал мальчику первые уроки рисования. У герцогов Монтельфельтро была хорошая библиотека, которой разрешали пользоваться Рафаэлю. Ему здесь благоволили, продолжали обучать живописи.
4: А скажите, а почему ж тогда Перуджино не советует Рафаэлю возвращаться на родину? О каких убийствах он вспоминает? Мне казалось, что время Рафаэля, эпоха Возрождения, это гармония, красота, справедливость.
3: Небывалое, странное это было время. Вспомните, античность низводила своих богов на уровень человека. Возрождение подняло человека до уровня Бога. Человек подобен Богу, поэтому может творить чудо, познать мир и в этом познании создать самого себя, в этом дух Ренессанса. Так называют еще эпоху Возрождения. Великое нетерпение охватило человека. Нетерпение жить, мыслить, чувствовать, творить. Преклонение перед красотой стало нормой и образом жизни. Возникли удивительные здания, архитектурные ансамбли, предметы быта, прекрасные, как произведения искусства. В одном времени жили и творили Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан и Цезарь Борджа, прославившийся на все века жестокостью, вероломством, кровожадностью. И Леонардо служил у него военным инженером. Страну раздирают на части бесконечные раздоры, интриги, заговоры. Художники создают бессмертные произведения под звон оружия, стоны отравленных, кровопролитие. Но и страшное время Цезаря Борджа кончилось. Рафаэль после 4-летнего обучения возвращается в родной город и встречается там с графом Кастильоне, его будущим другом и покровителем. Граф был блестящим дипломатом, писателем, поэтом. Кисть Рафаэля сохранила для нас облик этого мужественного и честного человека. Его Кастильоне – воплощение в образе одного человека счастливой, но вовсе не безоблачной гармонии Ренессанса. Рафаэль любил рисовать своих современников и прославился как портретист. Лучшие из его портретов хранятся сейчас в галерее Уффици во Флоренции, в Мадриде, в музее Прадо, в Парижском Лувре. В 1504 году Рафаэль, как и собирался, переехал во Флоренцию. 4 года прожил он здесь, создал 15 картин, больших и маленьких, с изображением Мадонны. Ни разу не повторившись, Мадонна со щегленком, прекрасная садовница и другие – это чистые и светлые лица эпохи. Рафаэль встречал их на улицах, был с ними знаком, знал их жизнь, заботы, тревоги.
2: А с Микеланджело Рафаэль был знаком?
3: Да, 20-летний художник, уже баловень судьбы, прекрасный, стройный юноша, будет с восторгом изучать творения великих мастеров Леонардо, Донателло, Микеланджело.

0: Я плохо знал мессера Микеланджело до этого дня. Теперь я благодарю судьбу, что живу в одно время с ним.
1: Ага. Ну вот. Вы слышали? Это говорит сам Рафаэль.
0: Но и в жизни, и в искусстве мне ближе, понятнее творение Леонардо. В них гармония нечеловеческая, божественная. Страстная мощь Микеланджело меня пугает.
2: Мы кричали, ругались, чуть не кинулись колотить друг друга. А пришел Рафаэль, сказал простые, искренние слова, и все. Как это у тебя получается, Рафаэла? Ты всегда и всюду умеешь внести мир, веселье, радость
1: и привлечь к себе сердца. Особенно женские. Ну, не красней, не красней, Рафаэлло. Все девушки Флоренции без ума от твоих каштановых кудрей, нежных глаз и веселых песен. Разве не так, кто?
3: Тихо. Накликали черта. Пришел твой гений, Ридольфо. Ну и физиономия. Страшен, как сатана.
4: Трактирщик, стакан вина.
5: Сию минуту, мессер Микеланджело, самого лучшего!
1: О, Микеле, садись к нам, сегодня твой праздник.
6: Иди сюда, Микеле.
4: Я думал найти здесь своих учеников.
0: Мессер Микеланджело, я хотел вам сказать...
4: Что вам понравился мой картон, я не нуждаюсь в похвалах, я не примадонна. Я работаю, и все, мне все равно, нравится вам или нет, мне не нужны ваши похвалы. Я видел вашу Мадонну со щегленком, Рафаэль Санти. У вас есть дар, но вы слишком красивы и счастливы. А искусство как счастье, подлинно только то, что отнято у страданий, остальное земные блага и успех. Вам не хватает мук, Рафаэль Санти.

0: Мы не случайно теперь пришли с вами в эту галерею Эрмитажа с нарядными стенами, покрытыми затейливыми орнаментами. Вы видите живописные сцены на античные темы. Эта галерея воспроизведена и скопирована со знаменитых ватиканских лоджий, имеющих вид открытой парадной галереи. Эти лоджии были расписаны учениками Рафаэля по его эскизам. Итак, в 1509 году Рафаэль приезжает в Рим. Ему 26 лет, он полон сил и здоровья, творческих замыслов, красив, образован. Ко двору папы Юлия II приглашены поэты, зодчие, писатели. В Ватикане строится новая Сикстинская капелла. Папа мечтает и перестроить весь Рим, украсить его дворцами и памятниками. Рафаэлю поручается расписывать станцы Ватикана.
1: А что это такое?
0: Личные папские покои. И что любопытно, росписи эти могут многое рассказать нам об интересах людей эпохи Возрождения. Фрески, покрывающие стены, посвящены философии, поэзии, теологии, церковному и светскому законодательству. Античные мудрецы изображены рядом с современниками Рафаэля. Художник не просто украшал залы, он размышлял о слиянии христианской и античной культуры. Одна из наиболее знаменитых фресок, Афинская школа, настоящий гимн человеческому знанию. В центре ее великие греческие философы Платон и Аристотель. Один указывает на небо, другой – на землю. Неподалеку Сократ со своими учениками, одинокий, глубоко задумавшийся Гераклит. Здесь же математики Пифагор и Евклид, астрономы Птоломей и Зороастр, стоик Диоген, учивший довольствоваться лишь самым необходимым, в небрежной одежде и позе лежит он на ступенях лестницы. Благоговейное участие слушателей окружает мудрецов, беседующих или размышляющих, но всегда исполненных сдержанного достоинства. Все персонажи Афинской школы отвечают представлению Возрождения о том, каким должен быть человек. Они горды и мужественны, обладают духовной энергией и нравственной силой, верят в действенность человеческой мысли и знаний. «Вы созданы не для животной доли, но к доблести и знанию рождены», вспоминаются при взгляде на них строки Божественной комедии. Правомерна ли такая ассоциация? Мог ли Рафаэль вдохновляться стихами Данте? Думается, да. Он изобразил великого поэта на одной из ватиканских фресок в диспуте. В Ватикане возле Афинской школы автопортрет Рафаэля, стоящего в своем черно-бархатном берете у самого края фрески, возле арки храма науки. Карие большие глаза, испытующий взгляд, ямочка на подбородке. Разве это блестящий, преуспевающий мастер? Довольный собой и всем на свете, любимец самого папы Юлия II.

0: Учитель!
1: В чем дело, Джулио? Я работаю. Я запретил тебе мешать, когда я работаю.
0: Умер папа Юлий, учитель.
1: Как?
0: Только что.
1: Умер. Что-то заставит меня делать новый папа. И каким он будет...

0: О, наконец-то! Наконец-то вы приехали, мой Рафаэло! Ой, как я ждала!
1: Я не видел вас вечность. О! Моя любовь, мое чудо!
0: Похудели, устали там во Флоренции. О, эти празднества!
1: Его святейшество, новый папа римский, Лев X, любитель ярких зрелищ, блестящих праздников. Столько было показного блеска, столько криков, шума.
0: Он требовал, чтобы все устраивали вы.
1: Ведь я же придворный художник Ватикана. Художник, лучше сказать, фокусник, пиротехник. Я стремлюсь создавать прекрасные полотна, а мне приходится писать любимого слона папы в натуральную величину. Смешно? Папа веселый, пирушки, ночные кутежи, и я непременно должен бывать на них. Я ненавижу грязь, ненавижу. Я валюсь с ног, выполняя заказы, а моя живопись, моя живопись. Год назад я начал писать картину. Картину для монастыря. Маленького монастыря святого Сикста. Боже, мне чудится, что эта картина – то, к чему я шел всю свою жизнь. Я смог начать ее после встречи с вами, Донна. Я думаю только о ней и о вас. Я погибаю, Донна.
0: Вас губят, губят вас.
2: Папа назначил меня заведовать раскопками развалин Древнего Рима.

0: Я видел перед собой только сотворенный Богом рай, а во вселенной оказался еще и ад. Ад. Тогда зачем людям моя Мадонна?
1: Вы мне еще не показали ее, свою последнюю.
0: Да, да-да, мы поедем с вами, Донна, в монастырь святого Сикста. Вы увидите ее. Вы увидите. Я отдал ей всю душу, как матери. Отдал всего себя, как вам. Я узнал многое, о чем прежде не думал.

0: Святое чудо. Эта Мадонна постигла всю боль грядущих страданий.
1: Вы плачете. Это счастье. Значит, свершилось.
0: Мне казалось, я знаю вас. Я ошибалась. Я узнала вас только в эту минуту. Юный, красивый, счастливый Рафаэль не мог создать такого. Это творение человека, постигшего страдания и боль.

0: Рафаэль умер молодым. Ему было 37 лет. Он умер в день своего рождения, 6 апреля 1520 года. Оплакиваемый всем Римом, он был похоронен в Пантеоне. На его могиле надпись: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть».
1: Вы слушали передачу из цикла «Уроки Аполлона» Рафаэль Санти. В передаче принимали участие народные артисты СССР Юлия Борисова, Всеволод Якут, заслуженные артисты РСФСР Валерий Бабятинский, артисты московских театров и школьники.
2: В эфире литературная передача. Предлагаем вашему вниманию рассказ американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Прореживание».
3: Прошло 5 лет с тех пор, как плотная завеса секретности опустилась над деятельностью доктора Аарона Радмана. Для вашей же безопасности, предупредили его. Ведь если это попадет не в те руки, пояснили ему, конечно, в тех, каких надо руках, в его собственных, например, с отчаянием, думал доктор Радман, открытие бесспорно являлось самым большим вкладом в дело человеческого здоровья со времен разработки Пастером теории микроорганизмов и важнейшим ключом к пониманию механизма жизни отныне и вовеки. И вот, после его выступления в Нью-Йоркской академии медицинских наук, вскоре после того, как ему исполнилось 50 лет, да еще в первый день 21 века, в этом была какая-то своеобразная симметрия, был введен режим молчания. И ему нельзя было больше ни с кем говорить на эту тему, кроме отдельных официальных лиц. О публикациях не могло быть и речи. Правительство, однако, оказывало ему поддержку. В его распоряжении были все необходимые средства, и компьютеры выполняли его любые задания. Работа его быстро продвигалась, и чиновники приходили к нему за указаниями с тем, чтобы разобраться в сути дела. «Доктор Радман», — как правило, задавали они вопрос, «как может один и тот же вирус проникать из клетки в клетку внутри одного организма и в то же время не передаваться от одного организма другому?» Радману надоедало повторять вновь и вновь, что у него нет на все готовых ответов. Ему надоедало пользоваться термином «вирус». Он говорил: «Это не вирус, поскольку это не молекула нуклеиновой кислоты. Это нечто совершенно иное. Липопротеин». Было проще, когда с ним беседовали не медики. Тогда он мог попытаться разъяснить, что к чему, общими словами, вместо того, чтобы вечно обходить скользкие места. Он в таких случаях говорил: «Любая живая клетка и любая малая структура внутри клетки окружены мембраной. Работа каждой клетки зависит от того, какие молекулы могут проникать через мембрану, в каком направлении и с какой скоростью. Малейшие изменения в мембране влекут за собой гигантские изменения этого потока, следствием чего является изменение характера химических процессов, протекающих в клетке, и характера ее жизнедеятельности. Все болезни происходят, видимо, от изменений в деятельности мембраны. Все мутации, возможно, реализуются посредством таких изменений. Мой липопротеин – это скорее искусственный гормон, а не вирус. Липопротеин становится частью мембраны и в ходе этого процесса вызывает воспроизведение большого числа подобных себе молекул, и вот тут-то я сам ничего не понимаю. Однако тонкие структуры мембран далеко не всегда идентичны. По правде говоря, они различны у всех живых существ и даже далеко не одинаковы у двух организмов одного и того же вида. И то, что открывает клетки одного организма для глюкозы и снимает эффект диабета, закрывает клетки другого организма для лизина и убивает его. Вот именно это, очевидно, и интересовало их больше всего. То, что это яд. Яд избирательного действия, обычно пояснял Радван. Нельзя сказать заранее без тщательнейшей проверки с помощью компьютера биохимических свойств мембраны данного индивидуума, как на него подействует данный липопротеин. Время шло, и петля затягивалась все туже, ограничивая его свободу, но не лишая комфорта. И это в мире, где как свобода, так и комфорт исчезали повсеместно, и пасть ада раскрывалась перед отчаявшимся человечеством. Шел 2005 год, и население Земли составляло 6 миллиардов человек. Если бы не голод, их бы уже было 7 миллиардов. 1 миллиард разумных существ за время жизни предшествующего поколения умер от голода. И еще большее число людей было обречено на голодную смерть в будущем. Председатель Всемирной продовольственной организации Питер Эффер часто захаживал в научно-исследовательский институт Радмана поиграть в шахматы и поболтать. Он утверждал, что именно он первым понял все значение сообщения Радмана в Академии, и благодаря этому стал председателем. Радман же думал, что значение его сообщения понять было совсем нетрудно, но ничего по этому поводу не говорил. Эффер был на 10 лет моложе Радмана, и волосы его были местами темно-рыжими. Он часто улыбался, хотя содержание их бесед редко давало повод для улыбок, поскольку любой председатель организации, занимающийся вопросами снабжения продовольствием в мировом масштабе, волей-неволей должен был и говорить о голоде в мировом масштабе. Эффер говорил, если бы запасы продовольствия распределялись поровну между всеми жителями земного шара, все они умерли бы от голода, если бы они распределялись поровну, говорил Радман. Пример мировой справедливости, возможно, повлек бы за собой здравый подход к политике. А пока что дело обстоит так, что в мире существует отчаяние и ярость по поводу эгоистического благополучия немногих, и в отместку все ведут себя неразумно. Вы же не отказывайтесь по собственной воле от сверхвысокой категории продовольственного снабжения, говорил Эффер. Я человек и эгоист, и мои личные поступки мало что значат. Меня не надо просить сделать это по доброй воле. Меня надо поставить в такие условия, когда выбор невозможен. Вы романтик, говорил Эффер. Неужели вы не видите, что Земля – это спасательная шлюпка? Если распределить продовольственные запасы поровну, все умрут. Если кого-то исключить из списков пассажиров шлюпки, остальные выживут. Вопрос не в том, что кто-то умрет, потому что кто-то обречен умереть. Вопрос в том, чтобы кто-то выжил. Значит, вы проповедуете принудительный отбор. Пожертвовать некоторыми ради остальных, причем официально, мы этого не можем. Люди в шлюпке вооружены. Ряд регионов открыто угрожает применением ядерного оружия, если не будут увеличены поступления продовольствия. Радман сказал с сардонической улыбкой, по-вашему, ответ на заявление «Вы умрете, чтобы я смог выжить» звучит Если я умру, умрешь и ты. Тупик. Не совсем, сказал Эффер. На земле есть места, где людей уже не спасти. Они безнадежно переполнены ордами умирающего от голода человечества. Предположим, что им направляют продукты питания. И предположим, что пища убивает их, с тем, чтобы прекратить навсегда поставки в эти страны. До Радмана начало доходить. В чем суть дела? Убивает? Но как? Спросил он. Можно вычислить усредненные структурные свойства клеточных мембран определенной группы населения. Липопротеины, конкретно созданные применительно к этим свойствам, могут быть введены в поставленную этой группе населения пищу. И ее употребление станет фатальным, сказал Эфер. Немыслимо, проговорил потрясенный Радман. Подумайте как следует. Не будет боли. Мембраны медленно закроются, и пораженный индивидуум заснет и не проснется. Намного более предпочтительная смерть, чем гибель от голода, которая в противном случае станет неизбежной, или чем ядерное уничтожение. И смерть эта не будет всеобщей, потому что у любой группы населения могут быть различия в свойствах мембраны. В наихудшем случае смертность составит 70%. Прореживание будет совершаться именно там, где перенаселение и бесперспективность наивысшие. А оставшихся будет достаточно, чтобы сохранить каждую нацию, каждую этническую группу, каждую из культур. Преднамеренно убить миллиарды мы не будем убивать. Мы будем просто предоставлять людям возможность умереть. Кто конкретно умрет, будет зависеть от конкретных биохимических свойств этих индивидуумов. Это будет перст Господен. А когда миру откроется вся правда, это будет не в нашу эпоху, сказал Эфер. А к тому времени цветущий мир с ограниченным населением поблагодарит нас за наши героические действия в деле выбора смерти для некоторых, чтобы избежать смерти для всех. Доктор Радман почувствовал, что краснеет, и ему стало трудно говорить. «Земля», — сказал он, «это очень большая и очень сложная по конструкции спасательная шлюпка. Мы до сих пор не знаем, что можно и чего нельзя сделать при надлежащем распределении запасов, и, к сожалению, очевидно, что мы даже не предприняли реальных попыток распределить их. Во многих местах продукты питания ежедневно расходуются неэкономно и расточительно». Именно это обстоятельство сводит голодных людей с ума.
4: Согласен с вами, холодно проговорил Эфер. Но мы не можем иметь в своем распоряжении такой мир, какой нам бы хотелось. Мы должны принимать его таким, какой он есть.
3: Тогда принимайте меня таким, какой я есть. Вы захотите, чтобы я снабдил вас нужными молекулами либо протеинов? А я этого не сделаю. Я ради этого пальцем не пошевельну.
4: В таком случае, сказал Эфер, вы будете убийцей в гораздо более массовом масштабе, чем, по вашим словам, я. И я полагаю, что вы перемените свое мнение, когда хорошенько продумаете этот вопрос.
3: К нему ежедневно приходили посетители. То один, то другой чиновник. И все весьма упитанные. Радмана стало очень раздражать, как хорошо питались те, кто обсуждал вопрос о необходимости уничтожения голодных.
4: Во время одного из таких посещений министр сельского хозяйства сказал ему с намеком: «Неужели вы бы не одобрили убой скота, зараженного ящером или сибирской язвой, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровый скот?» «Люди не скот», — сказал Радман, «а голод не заразная болезнь».
5: «Но это именно заразная болезнь», — сказал министр. «В том-то и дело. Если мы не произведем прореживание избыточных человеческих масс, голод распространится на еще не затронутые им районы. Вы не должны отказываться помочь нам».
4: «Как вы можете меня заставить? Пытками?»
5: «Ни один волосок не упадет с вашей головы. Ваш талант в данной области для нас бесценен. Однако можно отнять талоны на продовольствие».
4: «Недоедание, конечно, причинит мне вред».
5: «Не вам. Но если мы готовы убить несколько миллиардов человек для спасения человечества в целом, то уж, конечно, нам несложно будет выполнить гораздо более легкую работу и отнять талоны на продовольствие у вашей дочери, ее мужа и маленького ребенка».
4: Радман не ответил. И министр сказал: «Мы дадим вам время на размышление. Мы не хотим принимать меры против вашей семьи, но мы это сделаем, если мы вынуждены будем это сделать. Можете думать неделю. В следующий четверг состоится общее собрание комитета. Вам будет поручено осуществлять наш проект, и никаких отсрочек больше быть не должно». Меры безопасности удвоили, и Радмана совершенно откровенно превратили в пленника. Через неделю все 15 членов Всемирного совета по продовольствию вместе с министром сельского хозяйства и несколькими депутатами национального собрания прибыли в его лабораторию. Они сидели за длинным столом в конференц-зале роскошного здания научно-исследовательского института, выстроенного за счет налоговых поступлений в государственный бюджет. Они часами говорили, строили планы с учетом ответов, которые Радман давал на их неконкретные вопросы. Никто не спрашивал Радмана, согласен ли он сотрудничать. Казалось, никому даже в голову не приходило, что он может сделать что-либо иное. Наконец Радман сказал: «Ваш проект, что ни говори, не жизнеспособен. Вскоре после того, как в какой-то конкретный регион земного шара прибудет партия зерна, люди начнут умирать сотнями миллионов. Неужели вы думаете, что выжившие не сделают выводов о риск возмездия? Ядерные бомбы?» Эфер, сидевший прямо против Радмана с длинной стороны стола, сказал: «Мы учитываем такую возможность. Неужели вы думаете, что мы потратили много лет, разрабатывая порядок действий, и не приняли во внимание возможную реакцию тех регионов, которые будут выбраны для прореживания? А вы что, ожидаете от них благодарности?» – горько спросил Радман.
6: «Они знать не будут, что стали предметом подобного выбора. Далеко не все партии зерна будут заражены липопротеином. Они не будут сконцентрированы в одном месте. Мы проследим за тем, чтобы были заражены липопротеином и отдельные партии зерна местного происхождения. Кроме того, умирать будет не каждый, и лишь немногие умрут сразу. Одни будут потреблять много зерна и останутся в живых, а другие и от небольшого количества зерна умрут в короткий срок, в зависимости от их мембран. Это будет похоже на чуму, на возвращение черной смерти».
4: Радман сказал: «А вы не подумали, какой эффект произведет возвращение черной смерти? Вы подумали о панике?
5: Это пойдет им на пользу, пробурчал министр с конца стола. Это послужит им уроком.
4: Мы объявим об открытии антитоксина, сказал Эффер, пожимая плечами. В районах, которые заведомо не будут затронуты, проведем поголовные прививки. Доктор Радман, мир отчаянно болен, и его следует лечить отчаянными средствами. Человечество на пороге страшной смерти. Так что, пожалуйста, не оспоривайте тот единственный курс, который может его спасти.
5: В этом-то и дело.
4: Действительно ли это единственный курс? Или вы просто нашли легкий выход, который не потребует жертв от вас, а всего лишь от миллиардов других? Тут ввезли тележку с едой. Радман предложил: давайте перекусим. Может быть, пока мы будем есть, устроим недолгое перемирие. Он протянул руку, взял сэндвич и через некоторое время сказал, наливая кофе: мы, по крайней мере, хорошо едим, когда обсуждаем самое большое массовое убийство в истории. Эфер критически поглядел на свой уже съеденный наполовину сэндвич. Тоже мне хорошая еда. Яичный салат на белом хлебе сомнительной свежести. Не очень хорошая еда. И я бы на вашем месте сменил магазин, где вы берете кофе. Он вздохнул и продолжал: ну ладно,

0: сам приготовил сэндвичи вчера.
1: Так это же двоюродный брат короля. А вот почему ему нужна моя голова, вот этого я не могу тебе сказать, Джек, хотя ты очень славный парень. Я так рада, что волшебные башмаки наказали этого противного старикашку. Ну, прощай. Прощай, Джек.
2: Как?
1: Может быть, мы еще когда-нибудь увидимся с тобой. Прощай.
2: Ты идешь в город?
1: Да, только я пойду не по этой дороге. Прощай.
2: Бетси, Бетси, а не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?
1: Нет, Джек, не сможешь. Прощай, Джек.
2: Прощай, Бетси.
3: И Джек отправился дальше. Под вечер он дошел до большого города с высокими каменными домами и мощеными улицами. Над площадью на горе стоял великолепный замок с башнями по углам и с подъемным мостом над широким рвом с водой. Это был замок самого короля.
2: Какой величественный город! По такому городу стыдно ходить босиком. Ну-ка, башмаки, так... Левый, теперь правый. Готово. Скажи на милость. Стоит только надеть башмаки, как они сами пускаются в пляс. Никакой силой на месте их не удержишь. Народ на меня словно на чудо заморское глядит. Уже целая толпа за мной следом идет. Что это они? Почему все они одеты в черные одежды? И у них мрачные глаза, у всех опущены головы. Видно, невеселый этот городок. А ну-ка, я их сейчас развеселю. Ага, заулыбались. Здорово я их повеселил.
3: Усталый Джек сел на мостовую, вытер шляпой потное лицо и положил ее рядом с собой. И вдруг жители города стали бросать Джеку деньги, так что шляпа его оказалась полна серебра и медных монет.
2: Ого! Сколько медных монет они мне набросали! Может быть, расщедрившись, они дадут мне еще и золото. А ну-ка, я еще попляшу. Раз, два, три... Что такое? Раз, два, три! Башмаки словно прилипли к мостовой.
3: Башмаки не хотели плясать за деньги. Они не выносили жадности.
4: Ну, попляши еще, незнакомец!
5: Ну, попляши!
4: Я за последние 3 года ни разу не смеялся так от души!
5: Ну, попляши!
2: Потише, потише, сосед! Слуги герцога могут услышать наш смех.
6: А вот он сам, легок на помине.
1: Герцог,
2: герцог,
1: спасайтесь!
6: Спасайтесь!
2: Что это вы притихли, приятели? И что это за человек на коне?
7: Это герцог Эльба, двоюродный брат короля. Берегись его, беги!
2: Бежать? Разве я сделал кому-нибудь зло?
8: Прочь с дороги! Дорогу герцогу! Что тут за шум? Кто осмелился нарушить тишину нашего города? Это ты, негодяй, бездельник. Ты виновник этого неприличного веселья. Разве тебе не известно, что наша столица – это город печали?
2: Извините, ваша милость. Я чужестранец и ничего не знал об этом.
8: Разве ты не видишь одетых в черное людей и эти полосы черной материи на стенах домов? Уходи сейчас отсюда, шут, или я прикажу тебя повесить.
9: Ваша милость.
8: А, это ваша... ты, старик? Ну что, наконец-то мы избавились от нее?
9: Нет, ваша милость, нет еще. 3 года я прожу по всей стране, словно пес, вынюхивая ее следы. И вот сегодня, ваша милость, я напал на них. Я видел ее. Она шла по дороге в город, ваша милость. Она здесь. Еще немного мы поймаем ее, ваша милость.
8: Эй, слуги! Закрыть все городские ворота. Не выпускать из города ни человека, ни собаку, ни птицу. Вы должны найти, схватить и привести ко мне девчонку по имени...
9: Бетси.
8: Бетси.
9: Рыжеволосый.

0: рыжеволосую.
1: В голубом платье с красной заплатой на спине.
0: В голубом платье с красной заплатой на спине. Ну, вот, возьми, старик, за труды.
1: Ваша милость.
0: Получишь больше, когда девчонка будет в наших руках.
1: Благодарю вас, ваша милость.
0: Дорогу девчонку!
1: Ваша милость!
0: Дорогу девчонку! Дорогу!
2: Так вот он каков, герцог Эльва. Еще бы Бетси не бояться его. Надо немедленно пойти предупредить ее, спасти. Да разве отыщешь ее в таком огромном городе? Пойду, что ли, по этой улице. Ух, как трудно в гору идти.
3: Башмаки на его ногах превратились в пудовые гири.
2: Пойду налево, под гору легче шагать.
3: Башмаки словно в землю вросли.
2: Сверну к окраине города.
4: У башмаков словно крылья выросли, сами понесли его по мостовой.
2: О, какие умные башмаки, надо довериться им.
3: Башмаки привели Джека к маленькому домику на окраине, в котором сразу было видно, давно уже никто не живет. Они провели его в дверь и заставили подняться по узкой лестнице, которая вела на чердак. Здесь было темно и тихо. Джек осмотрелся и прислушался.
2: Бетси.
5: Ой, кто это?
2: Это я.
5: А, это ты, Джек.
2: Бетси, ты только не пугайся. Но слуги герцога ищут тебя.
5: Ну и пусть ищут. Теперь мне все равно не хочется больше жить.
2: Что ты, Бетси, что ты говоришь? Как не хочется жить?
5: 3 года назад я ушла из этого города. Я думала, герцог забудет обо мне, и я смогу вернуться домой. Но что мне дом, если он пуст? Если моих родителей и сестер герцог бросил в темницу?
2: Успокойся, Бетси. А почему? Почему?
5: Не спрашивай, Джек. Я все равно не могу рассказать тебе об этом. Не могу, Джек, не могу.
2: Успокойся, Бетси. Не волнуйся.
3: И все же бедная, измученная девочка не выдержала и рассказала Джеку свою печальную историю. Джеку захотелось немедленно куда-то бежать, что-то немедленно сделать.
2: Ух, если бы у меня был меч, я бы сам расправился с герцогом Эльва. Ох, что же делать? Что делать? Я расскажу все королю.
5: Ах, Джек. Ведь он не станет даже разговаривать с тобой.
2: Верно, верно. А что, если постараться развеселить его? Ведь недаром же я получил в наследство такие замечательные башмаки.
4: Не успел Джек опомниться, как башмаки понесли его по лестнице вниз, по улицам города, все дальше и дальше, вверх по горе к самому королевскому замку. У ворот замка важный привратник с большой золотой палкой преградил Джеку путь. Но один удар волшебных красных деревянных башмаков распахнул перед Джеком тяжелые кованые ворота. И Джек промчался через королевский двор, взлетел по ступеням широкой мраморной лестницы и очутился перед троном короля. По правую руку от короля в кресле сидел герцог Эльва, а за герцогом стоял кривобокий старикашка, только теперь он был не в лохмотьях, а в черном шелковом камзоле.
6: Ваше Величество! Ваше Величество!
7: Кто это?
1: Ваше Величество, это тот самый шут, который возмущает покой нашей столицы.
8: Как смел этот оборвыш проникнуть во дворец, как смел он нарушить траур. Я сейчас же прикажу повесить его. Эй, стража!
7: Нет, нет, нет, не трогайте его, братец. Я сам прикажу ему покинуть наш город печали.
2: А ну-ка, башмаки, выручайте. 1, 2, 3.
8: Ваше Величество, постарайтесь не смотреть в его сторону. Ваше Величество, он пляшет так лихо, что я боюсь, как бы вы невольной улыбкой не оскорбили печальной памяти вашего сына. Ваше Величество!
7: Что? Да, братец, да. Мне не следует смотреть на него. Сейчас я отведу глаза. Вот только взгляну, не выкинет ли он еще раз то замысловатое коленце. О, вот оно, вот. Превосходно, превосходно. Пляши, пляши, мальчик. Ты развеселил меня. Вот уже 3 года, как я разучился смеяться. Вот тебе горсть золотых монет.
6: Ваше Величество, я не пляшу за золото. Я танцую только для того, чтобы люди жили весело и счастливо.
7: Ах, вот ты какой! Я вижу у тебя доброе и веселое сердце. И я хочу, чтобы ты всегда был при мне. Если ты еще умеешь и петь, то я назначу тебя главным увеселителем королевства.
6: Ваше Величество, мне как раз пришла на память одна чудесная песенка.
8: Ваше Величество.
7: Подождите, братец.

0: бездельник.
1: Почему, братец? Мне очень нравится эта песня.
2: Ваше Величество, этот мальчишка шут и обманщик. Ведь башмаки заколдованные, их нужно сжечь на костре. В этих башмаках каждый мог бы сплясать не хуже, чем он.
1: А попробуйте вы наденьте их, братец мой.
2: Что, Ваше Величество?
1: И повеселите нас лихой пляской.
3: Пожалуйста, Ваша Светлость, вот вам башмаки.
2: Ваше Величество, ведь эти башмаки на детскую ногу.
1: А вы все-таки примерьте их, братец мой.
2: Они мне малы, и никакого танца не получится.
1: О, вот видите, это действительно непростые башмаки. Они выросли и пришлись вам в пору. Ну, а теперь извольте танцевать, дорогой братец. Раз, два, три. Ну, что ж вы, герцог, ну, раз, два, три. Разве вы не лучший танцор во всем королевстве?
3: Ваше Величество, эти башмаки не любят злых и коварных людей.
1: Вот как? Не хочешь ли ты сказать, мальчуган, что мой братец зол и коварен?
3: Да, Ваше Величество. Вы думаете, что ваш сын погиб на охоте, а он вот уже 3 года живет как пленник вашего дорогого братца.
1: Что ты сказал? Мой сын жив.
2: Я изрублю тебя на куски, негодный мальчишка. Как смеешь ты бросать мне такое чудовищное обвинение? Где у тебя доказательства, щенок?
3: Прикажите, Ваше Величество, привести сюда девочку по имени Бетси.
4: Она здесь, Ваше Величество.
5: Ну, давай,
3: Пустите ее! Говори, Бетси, говори, не бойся.
6: 3 года назад я собирала в лесу хворост.
3: Ваше Величество, это ровно через месяц после того, как герцог объявил, что ваш сын погиб на охоте.
6: Я набрела в лесу на избушку лесника.
3: Успокойся, Бетси. И хотя избушка была за высоким забором, вдоль которого бегали цепные собаки, она успела заметить в окне вашего сына.
6: Вашего сына? Спасаясь от слуг герцога, мне пришлось покинуть этот город.
3: Еще бы! Ведь герцог приказал поймать и уничтожить ее.
6: Он приказал отрубить мне голову.
2: Ваше Величество.
1: Ты сказала, девочка, что мой сын жив. Я не ослышался. Я правильно понял тебя. Отвечай.
6: Он жив. Жив, Ваше Величество. Я клянусь, что своими глазами видела его. Прикажите, я отведу вас к этой избушке.
1: Жив. Жив. Моего сына прячут от меня в лесу. Что вы скажете на это, герцог? Вы мой единственный наследник.
2: Ваше Величество, братец,
7: Смилуйтесь, ваша милость, смилуйтесь. Я ни в чем не виноват. Это он, герцог, приказал мне заточить принца в темницу. Смилуйтесь, ваша милость.
1: Стража! Взять их, заковать в цепи. Завтра на площади мы будем судить их. Я понял тебя, герцог Кельва. Я понял, зачем тебе понадобился этот траур. Ты думал, что от печали старый король умрет, и тебе достанется его трон. В темницу их. В темницу. Ну, Друзья мои, мы вместе отправимся за моим сыном. Готовить лошадей!

0: этой песенкой и заканчивается наша сказка про Джека и его волшебные башмаки. Рассказывают, что жителям королевства так полюбился веселый и смелый Джек, что они на базарной площади своими руками воздвигли ему большущий памятник, на котором стояли громадные величины деревянные ярко-красные башмаки.
1: Стихи Михаила Мутусовского, музыка Исаака Дунаевского «Летите, голуби» исполняют Большой детский хор и оркестр. Дирижирует Александр Петухов.

А сейчас прозвучит школьный вальс. Эту песню поэт Михаил Матусовский посвятил своей первой учительнице Марии Семеновне Тодоровой. Мы надеемся, что сегодня она смотрит и слушает наш концерт. Музыка Исаака Дунаевского. Солистка Наташа Павлова.

Композитор Владимир Шаинский. «Вместе весело шагать». Солист Сережа Комиссаров.

Песня о гудке из спектакля «Столивары». Музыка Эдуарда Колмановского. Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Павел Кравецкий.

гудком. Мы с ним судьбу свою сверяли, а вы не время с тем гудком. Мы с ним судьбу свою сверяли, ты это в памяти храни, как вместе с ним мы отмечали и наши праздничные дни. И

этого гудка я узнавал, как голос друга, и голос этого гудка я узнавал, как голос друга, как будто где-то там вдали пылают грозные пожары, и у печей

И в приоткрытое окно к нам тишина приходит снова. А все же жаль, что я давно

Вернулся я на родину. Песня, написанная 40 лет назад военным корреспондентом, подполковником Михаилом Матусовским, была первой песней поэта. Музыка Марка Фраткина.

Романс из кинофильма «Летчик-испытатель». Музыка Вениамина Баснера. Поет лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженная артистка РСФСР Валентина Толкунова.

Такой молоденький солдат. Песня из кинофильма «Корпус» генерала Шубникова. Музыка Михаила Зива. Партию фортепиано Давид Ашкенази.

«Ты и я» – песня из кинофильма «Тревога», музыка Вениамина Баснера. Исполняют Валентина Толкунова и Леонид Серебренников.

0: сейчас прозвучат еще несколько песен, написанных Михаилом Матусовским в содружестве с Вениамином Баснером. «Сказал солдат солдату».
1: Когда взгрустнется вдруг порой, сказал солдат солдату: «Ты развяжи кисет с махрой», сказал солдат солдату.

0: на безымянной высоте. У этой песни своя история. Сражались на Калужской земле 18 воинов-сибиряков из 139-й дивизии. Теперь там стоит памятник, совсем как в песне. Землянка в три наката и сосна, сгоревшая над ней. А в граните высечены имена всех защитников безымянной высоты.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка.

светила спадая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

облака на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили.

часто снятся те ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

честь ветеранов, участников одной из самых трудных войн в истории человечества, в честь победителей всех званий от солдата до генерала, прозвучит песня «Ветераны».

мы выстоять сумели в Сталинграде, не захлебнулись волнами в Крыму, но словно снайпер, спрятанный в засаде, нас выбивает смерть по одному.

0: звучит песня «Как, скажи, тебя зовут».
1: Было много трудных дней, будет много трудных дней, значит, рано

Стихи Михаила Мутусовского, музыка Исаака Дунаевского. «Я песне отдал все сполна».

Мой друг, мой товарищ хороший, еще мы душою крепки, но время седою пороши мои заметает виски. Ну что ж,

В ряду выдающихся советских артистов, чье искусство составило славу и гордость Большого театра, одним из первых должно быть названо имя Валерии Владимировны Барсовой, продолжательницы замечательных традиций русских колоратурных певиц, таких как Зоя Кочетова, Евгения Мравина, Надежда Изабелла Врубель, блиставших на оперных сценах в прошлом и в начале нашего века. Валерия Владимировна Барсова начала свою артистическую деятельность в 1915 году. Через 2 года она стала выступать в Московской опере «Зимина», а затем была принята в труппу Большого театра. Именно с Большим театром связана вся ее дальнейшая творческая жизнь. Критики сразу же отметили у молодой певицы качества, выдвинувшие Барсову в когорту блестящих мастеров русской оперной сцены. Удивительно нежного, серебристо-светлого тембра голос, совершенство и редкая пластичность вокализации, виртуозная свобода исполнения – все это сразу же приковало к себе внимание слушателей. Нынешнее поколение любителей музыки знает искусство певицы только по записи. Причем для нас, конечно, особый интерес представляют ранние записи артистки, выполненные в 30-х годах. Естественно, что в техническом отношении они несовершенны, но все же позволяют составить представление о легкости, подвижности голоса Барсовой, о законченности ее виртуозной техники. Сейчас прозвучит «Арета Джульетты» из оперы Гуно «Ромео и Джульетта». Запись 1939 года.

На сцене Большого театра Валерия Владимировна Барсова создала свои лучшие партии, такие как Розину в «Севильском цирюльнике» Россини, Джильду в «Риголетто», Виолетту в «Травиате» Верди. К числу лучших достижений советского оперного исполнительства относятся трактовки артистки двух ролей в операх Глинки – Антониды в «Иване Сусанине» и Людмилы в «Руслане и Людмиле». Она была первой советской исполнительницей этих партий, когда в конце 30-х годов оперы основоположника русской классической музыки были возобновлены на сцене Большого театра.

Валерия Владимировна Барсова была выдающейся исполнительницей ролей сказочных героинь в операх Римского-Корсакова. Сама природа голоса певицы, его хрустальная звонкость и чистота как нельзя лучше подходила для воплощения таких партий, как «Волхова» в «Садко», «Снегурочка», «Царевна-лебедь» в сказке о царе Салтане.

в исполнении Валерии Владимировны Барсовой сейчас прозвучит ария «Снегурочки» из одноименной оперы Римского-Корсакова.

На концертной эстраде Валерия Владимировна Барсова пела романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни. В записи, однако, осталась зафиксированной лишь малая часть концертного репертуара артистки. Может быть, лучше всего представлены русские народные песни, которые периодически звучат в наших передачах. Сейчас в исполнении Валерии Владимировны Барсовой прозвучит одно из произведений ее концертного репертуара – романс Чайковского «Весна».

С блеском пела Валерия Владимировна Барсова популярные виртуозные произведения из репертуара колоратурных сопрано, как, например, вальсы Луиджи Ардити. Сейчас прозвучит запись, сделанная в 1938 году.

0: И ты всерьез полагаешь, что сумеешь скрыться?
1: Перекрашусь в блондина. Это так, для начала. Не разыскивайте меня. И я не буду звонить, пока уж совсем не припечет. Телефоном доверять нельзя.
2: Ответьте, у нее есть маленькая забегаловка. Называется у Салливана. Я там каждый вечер. Мне туда часто звонят с информацией. Если меня позовут, там к телефону никто и бровью не поведет.
1: Хорошо.
2: Давай, например, договоримся с 11 до 11:30 каждый вечер. С чего ты начнешь?
1: С краски для волос.

0: Кто там? Кто там?
1: Красавчик загляденье.
2: Голый и одноногий.
0: Что вам нужно?
3: Не мудрено, что Максвелл так его любит. Хотя и считает ненормальным.
1: Не шевелись. Твой пистолет у меня. Предупреждали же, кажется. Отвяжись. Не поняли, не послушались. Сами виноваты. И тебе придется худо, и твоим подружкам. А уж Уилсону, бедолаге, совсем не повезло. Придется втолковать тебе до подоходчивее. На наши предупреждения не плюют. Включи-ка приемник погромче. Я думаю, с него хватит.

0: Алло.
1: Алло. Грег, это я, Питер. Мне нужна твоя помощь, Грег.
0: Что случилось?
1: Мой телефон подключен. Весь наш последний разговор слышали. Давно мы с тобой разговаривали, Грег?
0: Что с тобой? Полчаса назад.
1: Меня захватили врасплох, когда я из душа выходил. Трое гангстеров. На лицах чулки. На мне места живого нету.
0: Я
1: Грег. Грег.
0: Да?
1: Эти сволочи мою ногу уволокли. Я не сумею открыть тебе.
0: Справлюсь.
1: Угу.
0: Мерзавцы.

0: Чем они тебя так, дружище? Железными прутьями, что ли?
1: Кастетами.
0: Вот твой протез. Угу. Держи. Кинули в саду, побоялись. Вздумаешь еще гнаться за ними? Слышал, люди сидеют за одну ночь. Но с тобой что, дружище?
1: Это я покрасился. Мой блестящий план маскировки.
0: Питер.
1: Ну?
0: Почему ты решил, что телефон прослушивается?
1: Они что-то сказали о твоей привязанности ко мне?
0: А, ты ненормальный.
1: Вот-вот.
0: Но я тебя все равно люблю, сказал я.
1: Мы раскрыли им все. Весь мой план. Банаманы, конечно, уже предупредили. Весь мой план.
0: Так. Стало быть, надо придумать другой. Ну, для начала неплохо бы сходить к врачу. Питер.
1: Нет.
0: Дай помогу. Может, у тебя какие-то внутренние повреждения?
1: Нет, Грег, все в норме. Черт молит. Нет, в общем-то, все в порядке.
0: Не будь дураком.
1: И пистолет стащили. Мне нужен другой.
0: Зачем?
1: Может быть, уверен, Грег, без штанов меня больше уже не застукают. Пусть-ка еще сунутся еще раз. Это не сойдет им с рук.
0: Откроешь пальбу, Элли, Корал не сдобровать.
1: Тебе не понять, отчего мне до зарезу охота сквитаться.
0: А ты в состоянии уразуметь, что и числом, и силой они превосходят тебя? Ты счастливчик, что вообще в живых остался.
1: И это их первая ошибка. Они не убили меня. Но где же все-таки раздобыть пистолет? И сегодня же вечером.
0: А это не проблема, я тебе дам. В утренних газетах напечатано об убийстве Уилсона. У меня уже телефон оборвали, звонят из газет, из радио. Нет журналиста, который не искал бы разгадку.
1: Но ее не найти.
0: Не знаю, Питер. Не знаю. Есть прореха и в их действиях. Каким-то образом Уилсон припер их, и мгновенно убийство. Все интересующие нас лица, Клингер, Баннерман и другие, могут теперь попасть в соучастники. Сумей доказать их связь с агентством убийств, и они у нас в руках. Вот твоя задача, Питер. Мне по закону полагается искать преступников, исполнителей. Твоя цель – соучастники. Иди же, поймай их, если сумеешь. Но я не желаю знать твои планы, иначе я становлюсь твоим соучастником. И не рвись только мстить. Попробуй перехитрить их.
1: Попробую. Корал. Корал. Ни звука. Ни звука, Корал. Вставай. Вставай, одевайся и пойдем. Никаких вопросов, пока не выйдем. Тихо. Объяснение потом.
2: Охранник.
1: Выведен из строя, когда приходит сменщик.
2: Часов 7 утра. Я готова.
1: Нет, через окно. Тише.

0: Что все это значит?
1: Длинная история. Потерпишь, пока выберемся?
0: Ну, конечно, я же пошла за тобой. Вит, куда мы едем?
1: К моему другу. Бен Мартин, художник по рекламе. У него старая ферма и мастерская. Отсюда миль 60. Я предупредил. Ты была пленницей, поскольку Лестер боялся, что тебя убьют.
0: Вит.
1: Ослушайся, он их приказа. Бьют. Они угрожали и мне. В следующий раз убьют и меня, если не отвяжусь.
0: В следующий раз?
1: Ну, вчера вечером они только избили меня. Без тебя их власть чуть-чуть уменьшится.
0: Ну, а как же Лестер?
1: Его круглые сутки караулит полицейский.
0: Ну, знаешь, что меня увез ты?
1: Нет.
0: Ну, позвоним, когда приедем к твоему другу.
1: Нет.
0: Питер, ну нельзя же так, он с ума сойдет.
1: Узнает, где ты. Из него выудит это.
0: Да ни за что.
1: Заставит. Пригрозят, что убьют тебя, как только появишься. И все.
0: Боже мой, Питер.
1: Еще слово, я доставлю тебя обратно. Но как-то сомневаюсь, что тебя оставили надолго в живых. Сейчас-то им полезно. Ты жива, они заставят Лестера плясать под свою дудку. Но как только будет кончено дело Клингера, слишком много ты знаешь, видела слишком много лиц. Твой единственный шанс, и мой тоже, разбить их, прежде чем они кинутся подчищать следы.
0: Но, Питер, держать Лестера в неведении — это бесчеловечно.
1: Хочешь жить, а?
0: Разве нет?
1: Вот и Бен нас встречает.

0: Привет, старина.
1: Привет, а я ошибся, она вовсе не страшила.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Корал Трейн, Бен Мартин.
1: Неужели вы автор всех этих зажигательных сексуальных романов?
2: Не пойму, это что, комплимент?
0: В дом живее. Бен, никто не должен видеть Корал. Даже случайный прохожий, я тебя предупреждал. Но сейчас у тебя есть выбор.
1: Не понял.
0: Ты можешь, что разумно, отказаться. Одно твое слово, я увезу Корал. Мы поймем. Или ты вступаешь в игру и прячешь ее у себя. За нами не следили, я за это поручаюсь. Типа мы из агентства пока неведомо, что ее увезли.
1: Но кто ее умыкнул, они узнают?
0: Ну, охранник, которого я вложил, он видел меня. Секунду. Ну, мог узнать. Ну, узнал или нет, охотиться за мной все равно будут.
1: Я за вас.
0: Я понимаю, Корал, что у тебя душа не на месте, но если ты позвонишь Лестеру, считай, что подписала себе смертный приговор. И не только себе, и мне, и Бену. Пока им неизвестно, где ты, меня не пристрелят. Через меня их единственный путь к тебе.
2: Обещаю.
0: Еще. Что бы ни случилось, не звоните мне. Мой телефон прослушивается. Я сам буду звонить. Не могу сказать точно, когда именно. Ну, если не объявлюсь через полсуток, то, значит, влип в передрягу.
1: И тогда?
0: Вот телефон. Грегори Максвелл. Он из Манхэттенского уголовного розыска. Мой друг. Ему я скажу, где ты, Корал. Он сделает, что нужно, если ситуация обострится. Но если позвонят и назовутся Максвеллом, не верьте, пока не скажут, что звонят от Джорджа Уилсона.
1: Но Уилсон убит.
0: Это пароль. Если не упомянут Джорджа, это звонит не Максвелл. А значит, в агентстве всплыл ты, Бен.
1: Они что, такие смекалистые?
0: Ну, прям до смерти. Ну вот, я вас оставляю. Мне пора.

0: Эрик Траск.
1: Да.
0: Я Питер Стенс. Разреши войти?
1: Журналист из Ньюсвью.
0: Он самый.
1: Но послушайте, Питер, я уже и так опаздываю на работу.
0: А если я скажу, что ты можешь помешать убийству? Рискнешь опоздать?
1: Ну, миленький. Входите.
0: Благодарю.
1: Кофе?
2: Спасибо, уже пил. Мне нужно поговорить с тобой, Эрик.
1: Ну, присаживайся. И все-таки, Питер, ты не туда попал. Какое убийство? При чем тут я?
2: Ну, сам, может быть, и ни при чем. Зато тебе есть что рассказать о нужных мне людях. Утренние газеты читал?
1: Так, финансовую страницу глянул.
2: На первой странице сообщение об убийстве. Убили Джорджа Уилсона у меня на квартире.
1: Как печально. Но опять же, при чем здесь я? Я никакого Джорджа Уилсона знать не знаю.
2: Джордж наш репортер, он поставлял информацию. Мы считаем, он наткнулся на факт, опасный для Клингера.
1: То есть ты намекаешь, что твоего друга прикончили по приказу Томми? Но, Питер, я-то тут каким боком?
2: Мэри Льюис?
1: Нет. Про Мэри мне не пристало сплетничать.
2: Ладно, поговорим по-другому. Угу. Ты для жены Клингера изображаешь поклонника Мэри. Клингер щедро оплачивает твои услуги. Где-то в тайниках его жизни есть нужные нам сведения. Можно их раздобыть без шума. Но ведь можно подать всю историю с треском. Мэри Льюис, любовница Клингера. Эрик Траск, платный ухажер. Ширма для Клингера. Мы раздуваем скандал. Победа наша.
1: И меня выгоняют с работы к Богу в рай.
2: Совершенно верно. На самое синее небо. Но мы можем и договориться с тобой. Тогда проясни кое-что. Информацию мы не разглашаем. Как случилось, что ты взялся служить ширмой для Клингера?
1: Я служу в маклерской фирме. Томми Клингер – наш клиент. Я проводил для него деловые операции. Однажды он пригласил меня на обед. В тот вечер с ним пришла и Мэри.
2: Пригласил тебя обедать и познакомил с любовницей? Не церемонился?
1: Нет. Через несколько дней сказал, что они с женой устраивают званый вечер. Не приду ли я с Мэри? Причуды, конечно, и странное.
2: Что он предложил? За услуги? Наличные?
1: Нет, ну что вы. Он наш клиент, я...
2: Ну, разок клиенту уступить можно, но почти 2 года. И что, просто из любезности? Угу. Ну, я думаю, он сказал тебе, что в компьютерах синего неба имеется на тебя. Ну, пока, Эрик, я не пытаюсь, что именно, но что-то есть, верно?
1: Да.
2: Итак, 2 года ты служил им чем-то, ну, вроде платного партнера для Мэри, так?
1: Да. Иногда мне кажется, что связь Клингера с Мэри – маска, которую надевает великосветский шалопай. Слишком уж широко она известна. И моя роль совсем не тайна. Может, мной прикрывают что посерьезнее? Убийство твоего друга, Питер, не пустяк. Рискнули бы они на убийство, защищая ничтожество.
2: А про обвинение против Клингера что знаешь?
1: Только из газет.
2: Заметно, что суд тревожит Клингера?
1: На званом обеде, куда я водил Мэри, он сказал ничего серьезного. Мол, прокурор, рвущийся к власти, создает себе рекламу.
2: Лестер Стронг.
1: Да. Сказал, что Стронг на следующих выборах нацелился в губернатора Нью-Йорка.
2: Так.
1: Обвинение Стронга такое хилое, что до суда дело и не дойдет.
2: А про судью Элсворта ничего не говорил?
1: Обмолвился только, что на основании обвинений Стронга тот не дает ход делу. И в худшем случае Клингеру грозит штраф. Чисто символически.
2: Да-да-да. И однако они не останавливаются даже перед убийством.
1: Мне над этим биться. Выбраться бы самому живым.
2: Эрик, зла я против тебя не держу, худого не желаю. Но коль придется, я пойду на все. Ни слова Мэри или Клингеру, что я приходил. Вообще никому. Иначе непременно раздобуду материал на тебя, тот, что хранится у Клингера, и дам ему ход. Ясно?
1: Мне ни к чему лишняя неприятность.
2: Так меня здесь не было, понял? Не то смотри, не расхлебаешься. Где у тебя тут черный ход?
3: О, хорошо.
4: Добрый день.
3: Добрый день. Я что-то ваше имя не припоминаю.
0: Ваша Клингер, я знаю. А меня зовут Стайлз, Питер Стайлз.
3: Стайлз? А как же вы оказались здесь, в нашем клубе?
0: У меня гостевой билет. Я решил встретиться с вами, но без свидетелей, без подслушивания, знаете ли, да. Может, все-таки выйдете из воды?
3: Только ненадолго. Мой адвокат строго-настрого запретил мне говорить с кем-либо про суд. И уж тем более с прессой.
0: Нет, я о своих делах. О своих, не о ваших. Я уверен, мои дела вам прекрасно известны, но если есть необходимость...
3: Стас, дорогой, ну откуда же мне знать про ваши дела?
0: Ну а почему, если успели прочитать газету, кое-что известно все-таки?
3: Газету?
0: Да.
3: Так это у вас в квартире повесили человека?
0: Да, репортера. Он следил за вашим делом, Клингер. У нас в журнале вами занимаются несколько репортеров, и кто-то, Клингер, все время нам угрожает. У нас есть все основания полагать, что ваша компания «Синее небо» подрядила некую организацию. Мы ее называем «Агентство убийств». Подрядила выполнять всю грязную работу, чтобы оттянуть предъявление вам обвинения. Да, но убив Уилсона, они переусердствовали. Рано или поздно всем вам, и вам лично, и Баннерману, вашему адвокату, да и судье, предъявят обвинение как соучастникам уголовного преступления.
3: Уверяю вас, я слушаю все как сказ. В агентство какое-то. И слыхом не слыхал. Ну,
0: правильно, не слыхали. Название мы придумали, а настоящее название вам известно? Я хочу знать, где держит Элли Уилсон. И знать как можно скорее. Не скажете? Произведу над вами публичный стриптиз. Для начала ваша любовная связь. Мэри Льюис. Ваши встречи с ней на виду у жены. Шантаж Эрика Траска. Я превращу вас в посмешище. Так что мой вам совет. Ступайте к друзьям. Ну, хоть и к тому же Баннерману. И передайте ему, пусть отзовет своих овчарок. И возвратит нам Элли. В целости и сохранности. А не то им придется совершить еще одно убийство. Иначе меня не удержишь.
3: Да не знаю я, где ваша Элли Уилсон. И не слыхал даже о ней, ну клянусь. Я Джорджа не слыхал. Сегодня только в газетах прочитал. Причем тут моя личная жизнь, Стайлз? Ну какой вам прок разрушать мою семью? Уверяю, не причастен я к Уилсону, и моя служба в синем небе отношения к этому не имеет.
0: Да кто? Кого так задевает ваша судьба, Клингер? Кто же это пускается во все тяжкие, защищая вас отсюда?
3: Не знаю, не знаю. И Бракстон Клауд, и Карл Баннерман хотят, чтобы суд состоялся. Желают обелить мое имя и синее небо.
0: Так кто же?
3: Ну, помилуй бог, Стайлз. Да откуда же мне знать? Ну, скажем, кто-то боится, не всплывет ли что-либо на суде. Ну, какая через меня может просочиться информация? У меня ее просто нет.
0: А Баннерман?
3: Вот Карл. Карл – живой компьютер. Он выступит на суде свидетелем защиты. Бестолку мучит меня, Стайлз. Мне и во сне не снилось, кто угрожает вам и вашим друзьям.
0: Убийство, вы не забывайте о нем. Это уже не пустые угрозы.
3: О, Боже, ну что мне сказать? Ну какая вам корысть, если вы все растрезоните о Мэри?
0: В общем, так. В любой момент я запускаю ваши сведения в ход. Так что делайте то, что я вам велю. Передайте Баннерману. Пусть вернет Элли, живой и невредимой, сегодня же, к вечеру. Не то опубликуем все, что нам известно. О вас, о Баннермане, о Клауде, о судье Элсворте. И каждая газета в стране перепечатает статейку. Прессе ведь не нравится, когда убивают репортеров.
3: А что вы о нас знаете? Про мой романчик? И все.
4: Входите, мистер Стайлз.
0: Вы ждали меня?
4: Звонил Клингер и предупредил, что вы можете зайти, а я очень любопытна, а то и дверь не открыла бы.
0: Понятно.
4: Чего это вам вздумалось перекрашиваться?
0: На маскарад ходил.
4: Раньше было лучше.
0: В самом деле?
4: Я вас видела, мне показывали. Я коллекционирую знаменитости, но даже и представить себе не могла, что вы так запросто придете ко мне. Вы явились задать несколько вопросов.
0: Ну...
4: На некоторые я ответы не знаю, а на другие нет охоты отвечать.
0: Охотка.
4: Как же нам поразвлечься-то?
0: В самом деле.
4: А вы не первый, знаете?
0: В каком смысле?
4: Не первый, кто захотел побеседовать со мной про Томми Клингера. Первый молодой человек из прокуратуры приходил месяц назад. Потом явился сам прокурор, мистер Стронг. А-а-а. Ничего себе, занудный, правда, малость. И еще парень из вашей редакции, Джейк какой-то. Это забавный. Надеюсь, как-нибудь заскочит не по службе, а просто так.
0: Как увижу, передам.
4: Непременно.
0: Непременно.
4: А вы не очень лестного обо мне мнения, а, Стайлз? Вы что же, явились поглазеть на женщину Томми Клингера? Небось, рассчитываете, что я вам выдам что-то важное, а?
0: Где уж там.
4: Так что же?
0: Почему кто-то идет на крайности, чтобы выцарапать Клингера из рук правосудия, а? У вашего Томми есть что-то на Эрика. Он принуждает Эрика играть роль вашего партнера. И на вас, Мэри, у Клингера что-то есть. Шантаж – это излюбленный прием вашего Томми. Его всегдашняя манера. Не отсюда ли эти отчаянные попытки вызволить его? У него есть материал на кого-то из-за правил. Клауда Баннермана под угрозой все их хозяйство. И они убивают, лишь бы спасти его и себя.
4: Мало ли, что я знаю. Ради чего мне рисковать? Желаете выпить со мной, пожалуйста. Желаете переспать со мной, извольте. Желаете, чтобы меня укокошили ради вас? Нет уж, дураков нету. Скажи я что-то, и тут же догадаются по вашим поступкам. Болтаю я. Слушайте, Стайлз, оставьте меня в покое, а?
0: Тихо. Кто?
4: Не знаю. Томми сегодня не собирался, у него встреча с адвокатом. И вообще у него ключ.
0: Ну кто же, соседка? Занять чашечку сахара?
4: У нас? У меня нет соседей. Подождите пока в спальне, посмотрю, кто. Ладно?
0: Хорошо.
4: Кто там?
5: Откройте, мисс Льюис.
4: Но я вас не знаю.
5: Меня мистер Клингер прислал.
6: Мистер Клингер хочет, чтобы вы пришли в контору Грейвза.
4: А вы кто?
6: Работаю у мистера Клингера.
4: Работаю. Что же он мне позвонил?
6: Не знаю. Мне велено привести вас в контору Грейвза.
4: Не верю. Что еще за фокусы?
6: Что приказано, то и делаю. Пожалуйста, собирайтесь и пойдемте.
4: А, как же сейчас? Ступайте к мистеру Клингеру и передайте. Хочет, чтобы я пришла, пусть позвонит.
6: Чему лишние хлопоты, мисс Льюис?
4: Так я сама позвоню.
6: Зря тратите время. У них совещание, его не позовут.
4: Да врешь ты все. Врешь, я же вижу. Мистер Клингер и не думал посылать за мной.
6: Как хотите, так и считайте.
4: Угу.
6: Только со мной вы поедете. Руки, Стайлз!
0: Ну, чего ж медлить? Ведь не Клингер прислал вас.
6: Неважно. Мне велено привезти Мэри Льюис.
0: Зря волнуетесь, она мне ничего не рассказала.
6: Не мне выносить решение. Приказано выполняю.
4: Идти мне с ним, Стайлз?
6: Пистолет говорит «да».
0: Интересно, ваш дружок, что следил за мной до подъезда, он сообщил вам, что я вооружен. Как думаете, быстро я управлюсь с оружием?
6: За мной не успеть.
0: Так, значит, шевельнись, я вы меня пристрелите. Тогда придется укокошить даму, свидетельница. А думаете, если косить всех без разбору, то спасете Клингера отсюда? А вам не кажется, что не мешало бы сначала посоветоваться с боссом, а потом уже громоздить трупы?
4: Стайлз, я пойду.
6: Умно решили.
4: Я переоденусь только.
6: Поживее.
0: А босс ваш Карл Баннерман?
6: Когда проигрываешь, Стайлз, глупо делать ставки. Лучше иди вытащи ее из спальни.
0: Мэри, ваш гость теряет терпение.
6: Ступай вперед, вытащи девку.
0: Полежи. Полежи. Тише, лежи, лежи спокойно, приятель. Мэри, где вы? Мэри!
7: Черт, где она? Удрала. Черный ход.
8: Патрульная служба.
0: Грег! Я раздобыл тебе убийцу, Грег. В квартире Льюис. Не дурно, если бы ты поторопился. Давай быстрее, приятель.
7: А ну нет, не шевелись, не шевелись. Очнулся, приятель. Не шевелись.
0: Не надо, не надо. Зачем? Твой пистолет у меня. Не так давно я служил морским старшиной. Я могу разделать тебя на куски в лучшем виде, не убивая ногу, руку, ладонь.
7: Нет, убивать я тебя не стану. Пока не стану. Ты нам расскажешь еще, кто тебя послал. Сейчас приедет полиция, убедим тебя вместе. Не надо. Зачем? Не поднимайся. Не поднимайся.
8: Все равно проиграл ты.
9: Где он?
7: Вот.
9: Незнаком. Имя, род занятий, номер пистолета, прочие формальности.
7: Вот его пистолет.
9: Есть при нем бумажник? Какое-то удостоверение личности?
10: Ничего, сэр. $7 бумажками и мелочь. Пачка Кэмела наполовину пустая и коробок спичек.
9: Здесь будете говорить или участки?
7: До нашей драки он был очень разговорчив. И как очухался, говорил. Изволил сообщить мне, что я проиграл.
9: Ну так запихни его куда-нибудь, Бак. Еще посмотрим, кто кого перемолчит.
7: Есть еще один. Сторожит меня на той стороне улицы. Блондин такой. Полосатый костюм.
9: Задержать за бродяжничество.
10: Слушаюсь, сэр. Можно увезти?
9: Да. Ну, что у тебя?
7: Да я понял, что Мэри тоже увязла по уши. Угу. Клингер держит ее в лапах, и еще кто-то ей интересуется. Клингеру незачем было посылать гангстера.
9: Может так, может нет.
7: Мэри говорила, что Клингер сейчас у адвоката.
9: Вот что, позвони Грейвзу. Узнаем, угу, правда ли Клингер там. Угу. Вот, в книжке его телефон.
7: Так.
11: Уинстон Грейвс.
7: Говорит Питер Стайлс. Мне нужен мистер Клингер.
11: Моему клиенту запрещено обсуждать с прессой судебные вопросы. Он мне сообщил, что сегодня утром, Стайлс, вы пытались вытянуть из него информацию по делу. Кончайте это.
7: Я не собираюсь обсуждать с ним судебные вопросы. По-моему, ему все-таки стоит поговорить со мной. Я сейчас в квартире мисс Льюис. И тут полиция. У Мэри беда.
11: Какая?
7: Скажу Клингеру. Дайте ему трубочку. Если он у вас не ответит, его арестует полиция.
11: Хм. Все равно я буду слушать разговор.
7: На здоровье.
12: Что там стряслось, Стайлс?
7: Ваш посланник не рассчитывал на меня. Его арестовали и везут в участок.
12: О чем вы? Если вы у Мэри, пусть возьмет трубку.
7: Ее здесь нет, она сбежала. Кто этот человек, которого вы за ней послали?
12: Не посылал я никого. Кто этот человек? Что ему было нужно?
7: Вооруженный гангстер. Тянул ее куда-то с ним ехать.
12: Опять выдумываете? Как утром?
7: Но я же присутствовал при этом, старина. Сам оглушил его.
12: А Мэри куда делась?
9: Здесь Грег Максвелл, уголовная полиция. Этот человек угрожал Мэри и Стайлзу пистолетом, уверяя, что действует по вашему приказанию, Клингер. Полагаю, мы предъявим ему обвинение в покушении на похищение. А вы соучастник?
12: Да не посылал я никого. А Мэри вы ищете?
9: Город велик. Как по-вашему, кому она могла сбежать?
12: Я никого не знаю. У нас... у нее нет друзей.
9: Ладно, Питер. Едем в участок. Займемся этим бандитом.

0: Последний раз спрашиваю. Ваше имя, род занятий и место жительства. Уведите.
1: Нет способа, что ли, заставить этого сукиного сына заговорить?
0: Мы прочитали этому негодяю его права. Он выбрал одно – право молчать.
2: Вот вы где. Я сам утро разыскиваю вас, Стайлз.
3: Извините, был занят. Лейтенант Максвелл.
2: Я знаком с лейтенантом Максвелл. Разрешите мне поговорить со Стайлзом наедине.
0: Как, Питер? Ну, что у вас неприятности, прокурор?
2: Сугубо личные.
3: А как вы узнали, что я здесь?
2: Тут был один из наших юристов, беседовал с арестованным. Он видел вас и знает, что я вас разыскиваю.
0: Если хотите, поговорите здесь.
3: Спасибо. Но не пропадай далеко, Грег. Нам еще есть что обсудить.
0: Хорошо.
2: Где она?
3: Кто?
2: Корл.
3: Не знаю, в Дарьене, я полагаю.
2: Вам отлично известно, в Дарьене ее нет. Куда вы ее увезли?
3: А с чего мне вдруг куда-то увозить Корл?
2: У меня нет ни малейшего настроения играть в прятки. Я вымотался. Как только мне позвонили, совсем рано утром... Не валяйте дурака! Люди, о которых мы говорим, те, кто держал Корл заложницей. Кто-то рано утром часа в 4 оглушил охранника и увез Корл. Никаких признаков борьбы. Нет следов, чтобы она сопротивлялась. Ушла добровольно. Значит, увезли ее вы, Стайлз.
3: Откуда вы знаете все?
2: Мне позвонили около 7 утра. Если Корл не вернется в коттедж к концу дня, я...
3: Они считают, что в бегстве замешаны вы?
2: Нет. Они не сомневаются, что в бегстве замешаны вы. Думают, что мы обтяпали дельца вдвоем. Пригрозили, если Корл не возвратится, ее убьют.
3: Но вы же не предъявляете Клингеру обвинения.
2: Хватит крутить. Выкладывайте, где она.
3: Лестер, мне неизвестно, где Корл. К ее побегу я абсолютно не причастен.
2: Вы не имеете права играть жизнью Корл.
3: Мы все одной ниточкой повиты. Вы, Корл, Уилсон, мы, то есть наш журнал. Мы ведь уже обсуждали, что так или иначе все равно можем проиграть. И выход только один – драться. Борьба – наш единственный шанс. Как думаете, что произойдет, если вы осмелитесь пойти до конца и предъявите Клингеру обвинение? Вы изничтожите его?
2: Вопрос стоит или Корл, или Клингер. Для меня Корл дороже десятка Клингеров.
3: Но где-то кто-то должен набраться мужества и твердо сказать «нет».
2: Вы набрались. Ваши друзья Уилсона уже получили свое. Но Корл пока еще жива. У нее еще есть шанс.
3: Мне жаль, но я не могу вам помочь.
2: Не верю ни единому вашему слову. Это вы увезли ее. Если с ней что-то случится, мне незачем жить. Я обещаю вам, вы поплатитесь. Куда вы ее дели?
3: Вы говорите, агентство считает, что Корл похитил я. Что же им точно неизвестно? Они ж следят за мной, глаз не спускают.
2: Они упустили вас в самый критический момент.
3: А вы обратитесь в полицию, хотя бы к Грегу Максвеллу. Вашу жену похитили. Уже 1000 раз доказано, что полиция в таких случаях лучшая опора.
2: Да как же я могу? Я слишком далеко зашел.
3: Ага. Далеконько. Изменили долгу прокурора. Стоит правде выплыть, и вас в отставку. А судья Элсворт в той же ловушке.
2: Сколько еще человек требуется повесить у вас на кухне? Никак не отбить у вас вкус к проповедям. Все не можете взглянуть в лицо реальности.
3: Извините, понятия не имею, где Корл.
2: Ну, хорошо же. Хорошо.
0: Сказал ему?
3: Нет.
0: А между тем вид у бедняги отчаянный. Каменное у тебя сердце, дружище. Алло. Максвелл. Кто?
4: Твой друг Бен Мартин.
0: Угу.
4: Назвал правильный пароль.
0: Бен?
5: У нас тут намечается кое-что.
0: Что?
5: Не так давно поблизости объявилась целая армия. С полдюжины парней прочесывает окрестности.
0: Вот.
5: Начали наступать все сразу, и я пальнул пару раз для страстки в небо. У меня такое подозрение... что они дожидаются темноты, и ждать им осталось час-полтора. Мы тут, дружище, малость струхнули. Вы нам не поможете?
0: Подожди, ты слышал?
4: Бросим туда полицейских с того участка. Через полчаса будут. Получится скорее, чем отсюда. Я сейчас позвоню с другого аппарата.
0: Бен, Максвелл пошел звонить, полицейские прибудут через полчаса.
5: Ух, как шикарно я палил поверх голов, Питер.
0: Прости, что втравил тебя.
5: Корл хочет поговорить с тобой. Максвеллу не мешаем?
0: Нет, тут полно телефону.
5: Ну вот и наша дама.
6: Привет, милый.
0: Ну как ты? Нормально?
6: День прошел чудесно, вот только с полчаса назад началась заварушка. Твой Бен прелесть. Питер, а ты виделся с Лестером?
7: Да.
6: Сказал, где я?
7: Нет.
6: Так значит, он выдать не мог.
7: Да уж никак не мог.
6: Я боялась.
7: Я начисто отверг свое участие в похищении.
6: Питер.
7: Да, милая.
6: Может, мне проще выйти и сдаться? С какой стати Бену из-за меня рисковать? Охота идет на меня.
7: Сиди смирно. Максвелл скоро пришлет подмогу.
6: Лестер говорил, нет способа победить их. Может, лучше сдаться, спокойнее. Им известно, где я, и куда бы я ни поехала, они вызнают. Даже если помощь подоспеет вовремя.
7: Поговорим завтра.
6: Знаешь, Питер, я не уверена, что следует подыгрывать тебе, а не Лестеру. Ему больше известно про организацию. Он рассказывал мне, что...
2: Алло! Алло!
1: Дьявол! Ну? Да похоже, что у них перерезали провод.
4: Полиция уже выехала. Как по-твоему, откуда узнали?
1: Из компьютеров Баннермана. Могу поспорить, у них там вся моя жизнь. Ну, конечно, Бен Мартин фигурирует, близкий друг.
4: Поедешь туда?
1: Нет. Коррелл не может прятаться вечно. И для Элли, может, уже поздно. Но знаешь что?
4: Да.
1: Мы должны их прижечь на их же манеры поскорей. Я все грозился, что начну играть по их правилам. Все, время настало.

0: Позвольте побеседовать с вами. Несколько минут, миссис Клингер. Меня зовут Питер Стайлз.
1: Я знаю, как вас зовут. Я, Стайлз, ни с кем не обсуждаю дела моего мужа.
0: А свои?
1: Муж предупредил, что вы попытаетесь встретиться со мной. Глупо подходить ко мне в общественном месте. Если хотите встречи...
0: У меня нет времени уговаривать вас. В моем распоряжении всего несколько часов, а там придется переходить к решительным мерам. Мои друзья уже пострадали от вашего мужа. Наступила пора отплатить. Самая подходящая мишень для возмездия. Извините, вы.
1: Меня что же, изнасилуют, шантажируют и похитят? О, как занимательно. Совершенно новые, неизведанные ощущения.
0: А мне так сдается, что шантаж вовсе вам не в диковинку. Вы и ваш муж не гнушаетесь шантажом, лишь бы удовлетворить свои утонченные потребности.
1: Ну что ж, должна сознаться, я наконец заинтересовалась. Желаете, чтобы я продала своего мужа на корню?
0: Исход судебного дела интересует меня только как репортера. Если его осудят, нам будет приятно за наш суд. Процесс велся как должно. Если же его оправдают, значит, правосудие рухнуло. Победили шантаж и взяточничество. Но сейчас, миссис Клингер, меня волнует не суд. Серьезная опасность грозит близким мне людям. Нас вынуждают обороняться. Мне необходимо заставить заговорить кого-то из компании вашего муженька. Кто поддается? В чьей власти отозвать наемных убийц, которые терроризируют наших сотрудников?
1: Вы вправду считаете, что я знаю? Или скажу?
0: Ну, я стараюсь убедить себя, что в компании Клингера есть хоть кто-то с проблесками. Извините честность. Существует же кто-то, миссис Клингер, кому вы... не безразличны. Кто кинется искать вас, если вы вдруг исчезнете? Хотя у меня такое чувство, что в вашем мире никто никому не нужен. Каждый заботится только о себе.
1: Не стоит недооценивать Томми. Если его загнать в угол, он становится весьма опасным.
0: Если меня довести, я тоже кусаюсь.
1: Вы, Питер Стайлз, романтик. Вам никогда не победить.
0: Почему?
1: Потому что вы не отважитесь на наши методы. Вы спотыкаетесь о свою порядочность, когда тщитесь расшифровать факты.
0: На что вы намекаете?
1: Пытаюсь излечить вас от романтизма. Не будь вы, Стайлз, таким порядочным, вы бы атаковали слабых, а не сильных.
0: Ах, вот как.
1: Вглядитесь попристальнее во всех этих негодяев, и даже вы сумеете выделить слабое звено. Это не Томми Клингер. Томми – загнанный зверь. Он обороняет зубами и когтями. Слабый тот, кто предает все, лишь бы не лишиться престижа. У Томми и его друзей Баннермана и Клауда престижа нет. Власть есть, но престижа нет. Тут им защищать нечего.
0: Имя.
1: Не доверяете. Жмете вслепую на все рычаги, кроме нужного. А ведь есть один, который, пожалуй, и устрашится ваших угроз. Один единственный.
0: Кто же? Судья. Судья Элсворт.
1: Роняющий где-нибудь слезы в пиво. Ой, извините, я вижу, ко мне пришли.
2: Питер, я здесь.
3: Джей.
0: Тут столько народу.
2: В это время я всегда у стойки. Что-нибудь наклевывает?
0: Судья Элсворт. Телефона в справочнике нет.
2: Темная лошадка, у меня есть адрес. Здание в Централ Парке в испанском стиле. А что такое?
0: Судья мой последний шанс. Душу ему выше было. А говорить заставлю.
2: Слушай-ка, давай я с тобой. Тебе он ни за что не откроет. Ты не из тех, с кем судья мечтает пообщаться. А я сойду за посыльного. Поехали.

0: Сади назад, Питер. Уж если я уговорю старика открыть, ему дверь не запереть.
1: Кто там?
2: Миссис Селсворт?
1: Да.
2: У меня срочное поручение к судье.
1: А почему швейцар о вас не доложил?
2: В вестибюле никого не было, мадам.
1: От кого поручение? Судья работает, ему нельзя мешать.
2: Скажите, от мистера Баннермана. Велено передать лично.
1: Не знаю никакого Баннермана.
2: Вы судье передайте, а он знает.
1: Кристиан, там к тебе с поручением от какого-то Баннермана.
3: Ну, подожди, Элизабет. Что за поручение?
2: Через щелку не передашь, ваша честь. Сами знаете, мистер Баннерман не послал бы меня, если бы не срочность. Велено вас спросить кое о чем и передать ответ хозяину.
3: Входите.
4: В русской литературе трудно, пожалуй, встретить поэта, чьи стихи не нашли бы в какой-то мере своего отражения и в музыке. И, конечно, элегическая лирика Жуковского не могла не привлечь к себе внимание композиторов, начиная с современников поэта. Еще Глинка писал: «По вечерам и в сумерки любил я мечтать за фортепиано». Поэзия Жуковского мне чрезвычайно нравилась и трогала меня до слез. На стихи Жуковского он создал 6 романсов. Один из них — «Бедный певец».

0: Стихотворение Жуковского «Песня».
1: Когда я был любим в восторгах, в наслаждении, как сон пленительный вся жизнь моя текла, но я тобой забыт, где счастье привидение? Ах, счастьем моим любовь твоя была! Когда я был любим, тобою вдохновенный я пел. Моя душа хвалой твоей жила, но я тобой забыт. Погиб мой дар мгновенный. Ах, гением моим любовь твоя была. Когда я был любим, дары благодеяния в обитель нищеты рука моя несла, но я тобой забыт, нет в сердце сострадания. Ах, благостью моей любовь твоя была.
0: Роман с Глинки на стихи Жуковского «Победитель».

0: Стихотворение Жуковского «Весеннее чувство».
1: Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь, что играешь, что светлеешь, очарованный поток, чем опять душа полна, что опять в ней пробудилось, что с тобой к ней возвратилась перелетная весна? Я смотрю на небеса, облака летя сияют, и, сияя, улетают за далекие леса.
0: Одно из стихотворений Жуковского давно уже стало любимой народной песней. Эта песня –

Поэзия Жуковского находила отклик не только у композиторов-современников поэта. И более позднее поколение музыкантов вдохновлялось его поэзией для создания произведений в самых различных жанрах. Индийская повесть Жуковского «Наль и Дамаянти» послужила сюжетом для создания Аренским одноименной оперы –

В те дни, когда мы верим нашим снам и видим в их несбыточности быль, я видел сон. Казалось, будто я цветущую долиной Кашемира иду один. Со всех сторон вздымались громады гор, и в глубине долины, как в изумрудном, до краев лазурью наполненном сосуде, небеса вечерние спокойно отражая, сияло озеро. По склону гор от запада сходила на долину дорога, шла к востоку и вдали терялась, сливаясь с горизонтом. Был вечер тих, все вокруг меня молчало. Лишь изредка над головой моей, сияя, голубь пролетал, и пели его волнующие воздух крылья. Вдруг вдалеке послышались мне клики, и вижу я, от запада идет блестящий ход. Змеёю бесконечной в долину вьется он, и вдруг я слышу, играют марш торжественный. И сладкой моя душа наполнилась грустью. Пока задумчиво я слушал, мимо прошел весь ход, и я лишь мог приметить там, в высоте, над радостно шумящим народом, паланкин. Как привидение он мне блеснул в глаза, и в паланкине увидел я царевну молодую, невесту севера. И на меня она глаза склонила мимоходом, и скрылось все. Когда же я очнулся, уж царствовала ночь, и над долиной горели звезды. Но в моей душе был светлый день. Я чувствовал, что в ней свершилось как будто откровение всего прекрасного в одно живое лицо. Смеяться.

0: Два произведения Жуковского вдохновили и Петра Ильича Чайковского. Вам всем хорошо известен дуэт Полины и Лизы из второй картины оперы «Пиковая дама». Он написан на отрывок из стихотворения «Вечер».
1: Ручей, вьющийся по светлому песку, как тихая твоя гармония приятна, с каким сверканием катишься ты в реку. Приди, о муза благодатна, в венке из юных роз, с цивницею золотой. Склонись задумчиво на пенистые воды и звуки оживив, туманный вечер пой на лоне дремлющей природы. Как солнце за горой пленителен закат, когда поля в тени, а рощи отдаленны, и в зеркале воды колеблющийся град багряным блеском озаренный.

Есть еще одно произведение у Жуковского, которое вдохновило Петра Ильича. Это старинная повесть «Ундина». Чайковский с детства любил эту поэтическую сказку о водяной фее, беззаветно отдавшей свое сердце рыцарю, и задумал написать на этот сюжет оперу. Работа над оперой шла быстро, и композитор был доволен ею. Но Ундина не увидела сцены. Исполненные в концерте отрывки успеха не имели, и Чайковский забрал партитуру из театра. Но музыку отдельных номеров он использовал для других сочинений. Знаменитый адажио из «Лебединого озера» было финальным дуэтом Ундины и Гульбранда, сценой его смерти –

холод по сердцу рыцаря вдруг пробежавший, почувствовать дал, что минута смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул: «О, не дай мне в последний мой час обезумить от страха! Если ужасен твой вид, не снимай покрывало, и строгой суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя». Ах, она отвечала: «Разве еще раз увидеть, друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, как в тот день, когда твоею невестою стала». «О, если б это правда была!» — Гульдбранд воскликнул. «О, если б! Мне хоть один поцелуй от тебя, и пускай бы в нем умереть!» «Охотно, возлюбленный мой!» — покрывало снявши, сказала она: «И прекрасной Ундиною, прежней, милой, любящей, любимой Ундиною первых блаженных дней, предстала». И он, трепеща от любви и от близкой смерти, склонился к ней в руки. С небесным она поцелуем в руки его приняла, но из них уже не пустила боль его.

Другой отрывок из Ундины «Свадебное шествие» стал второй частью второй симфонии Чайковского.

0: Недавно это было. Сидели мы с Мишуткой, ждали, когда папа елку привезет. Давай, говорю, пока маме что-нибудь нарисуем в подарок. Давай?
1: Давай.

0: Вот. Что? Рисунок? Что это? Это конь.
1: Твой конь больше на обезьяну похож.
0: А это и есть обезьяна.
1: Ты же сказал, что это конь.
0: Я нечаянно сказала, что это конь.
1: Может быть, это не обезьяна?
0: Может быть.
1: Как же ты сам не знаешь, что рисовал? Может быть, ты утюг рисовал?
0: Какой утюг?
1: Который у нас в кухне стоит.
0: Ага, утюг.
1: Ты уверен, что ты утюг рисовал?
0: А что?
1: Может, это и не утюг? Может, что-нибудь другое? Например, курица или верблюд?
0: Может быть.
1: Так что же это, курица, верблюд, утюг?
0: Я хотел нарисовать обезьяну, курицу, верблюда и утюг, но не успел.

0: Да.
1: Что же мы подарим маме?
0: А что мама подарит нам?
1: Причем здесь мама? Это Дед Мороз подарит.
0: Я не очень на него надеюсь. Как же это он один успеет всем детям на свете подарки разнести? Давай спросим у бабушки.
1: Давай.

0: А Дед Мороз не один. Их много. Сколько детей, столько Дедов Морозов. И каждый подарок несет. Ну, а если кому подарка не достается, это случайно. Вот как однажды это было.
1: Как?
0: Вот слушайте.

0: Шел снег, а в снегу шли Деды Морозы. Они шли не спеша, оживленно беседуя. Заполнив все улицы, шли Деды Морозы, и не было им конца и края. Снег кружился и блестел. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть мохнатые брови, длинные бороды. Вот только лиц совсем не видно, сколько ни присматривайся. Это только Деды Морозы могут так ходить, чтобы лиц не было видно. Но если внимательно прислушаться, то можно было бы услышать приглушенный говор, кашель, смех и как они шмыгают простуженными носами. Каждый из Дедов Морозов нес под мышкой подарок. Но этого уж, конечно, не было видно. Да этого никогда не видно. Хотя каждый раз в Новый год все Деды Морозы проходят по улицам всех городов с подарками. Каждый раз в Новый год поздно ночью в дом к мальчикам и девочкам заходит Дед Мороз, с которым они познакомились во сне. Ведь не может быть, чтобы ты никогда не встречался во сне с Дедом Морозом, и ты тоже. Любой мальчик, любая девочка встречается во сне со своим Дедом Морозом. Одни раньше, другие позже, но обязательно встречаются. А если дети находят подарок у своей кровати, но уверяют, что они никогда не встречались во сне с Дедом Морозом, то они просто этого не помнят. Они непременно встречались, раз утром нашли подарок у своей кровати. Да откуда же он мог взяться тогда, этот подарок? Ну, сами посудите. Ага. Вот. Так вот, во время одного такого новогоднего шествия один Дед Мороз споткнулся, выронил подарок, и очень хорошая детская игрушка, которую он нес в подарок, сломалась об лед, а конфеты и печенье рассыпались по снегу.
1: Ой.
0: Да. Но ему некогда было идти за новым подарком. Утро Нового года уже подходило, и он все равно не успел бы уже. И этому Деду Морозу пришлось только потереть ушибленное колено и отправиться обратно к себе домой. Он побрел обратно печальный и расстроенный, потому что никак не мог выйти из своего положения. Все Деды Морозы шли в одну сторону с подарками, а он шел в другую сторону пустой, без подарков. Это было, безусловно, печальное зрелище, хотя никто этого не видел.

0: У него даже слезы капали из глаз. Ему было очень тяжело от того, что он не может принести подарок своему маленькому приятелю, с которым он познакомился во сне. Да, это был неудачливый Дед Мороз. Но не все же время он будет неудачливым. Если он в этом году споткнулся, то не споткнется же он опять в следующем году. И он твердо решил, что на следующий год он принесет своему малышу не одну, а две игрушки, конфет и печенье в два раза больше.
1: Ага.
0: Да, так что тот мальчик или девочка, которые, проснувшись, не нашли своего подарка, получит его непременно в следующем году, и при том в двойном размере.
1: Я никак не думаю, что этот Дед Мороз еще раз споткнется, да так неудачно. Если уж споткнется, то какой-нибудь другой Дед Мороз. А может, никто не споткнется?
2: Конечно.
1: Тогда всем будут подарки.

0: вдруг что началось? Сначала принесли сразу две елки. Одну елку папа, другую мама. Потом пришел дядя Миша с елкой. Дядя Миша сказал:
1: какая досада!
2: Зачем нам три елки? Три елки нам ни к чему.
0: Безхозяйственность? Только мама это сказала, как вдруг входит дедушка с елкой, а за ним тетя Нюша с елкой.
3: Ура! Пять елок!
4: Боже мой, я так расстроилась, я хотела вам сделать сюрприз, а тут столько елок.
5: Ну что же делать? Куда же мы денем эти елки? Придется нам отдать их соседям.
1: Как это так? Я принес елку Пете и Мише, и вдруг ее отдают соседям?
6: Я тоже очень обижен. Я принес елку внукам, и я не пойму, при чем здесь соседи.
0: И я не отдам свою елку соседям. Я принесла свою елку племянникам. Пусть они скажут, довольны они елкой.
5: Конечно, довольны.
0: Доволен.
2: Но я купил свою елку первым. Я выбирал ее 2 часа. Я не хочу слышать о том, что ее нужно кому-то отдать.
5: Тем более я. К тому же моя елка лучше всех, по-моему, это сразу видно.
4: Нет, моя елка лучше.
5: Почему?
4: Вы только понюхайте, как она пахнет.
2: Что пахнет?
0: А дядя Миша взмахнул своей елкой так, что задел деда по носу веткой. Бабушка тихо смеялась в углу. Наконец всем надоело спорить, и папа сказал:
2: я так считаю. Пусть свое мнение выскажут Петя и Миша. В конце концов, это елки их.
0: Мне нравятся все 5 елок.
5: И мне тоже.
2: Нравится. Ну и прекрасно. Елки Петины и Мишуткины. Они довольны, так в чем же дело, я не понимаю.
0: Все согласились с папой и начали устанавливать елки.

Хотя это было не так легко сделать, но в конце концов елки установили. Потом принялись вешать игрушки. Потом пришел Вовка взглянуть на елки. Потом пришел Алька из пятой квартиры. Потом пришли Ленька с Васькой. Каждому я подарил по елке. И мне осталась одна елка. Я все ходил вокруг нее и долго любовался ею. А потом вдруг представил себе, как стало пусто в том месте в лесу, где росли 5 елок. Их вырубили для меня специально. На следующий год я вырасту большой, и тогда не нужно мне будет ни одной елки. Хотя и сейчас я уже не малыш.

0: Начинаем литературную передачу. Послушайте страницы романа кабардинского писателя Алима Кишокова «Грушевый цвет». Этот роман является продолжением романа «Сломанная подкова». Но если в «Сломанной подкове» рассказывается о фронтовых событиях Великой Отечественной войны, то в романе «Грушевый цвет» о жизни тыла, о нелегком труде горянок, взявших на себя ношу мужей, отцов, братьев, сыновей, ушедших на фронт, и стремившихся обеспечивать народ, армию, необходимыми продуктами питания. В отрывке, который вы сегодня услышите, рассказывается о встрече комиссара Дати Кашрокова с семьей его фронтового друга Альбияна. Читает Роман Ткачук.
1: «Я постараюсь привести к нам в дом человека, воевавшего вместе с Альбияном», — сказала Обчара. Этого было достаточно, чтобы ее мать решила не ударить лицом в грязь и принять гостя по всем правилам. Ей были бесконечно дороги все люди, знавшие сына. Она представляла себе, как все будет происходить. Она накроет на стол, а сама встанет у двери, будет глядеть, как ест гость, и воображать, что перед нею не Кашроков, которого она даже не видела в памятный день ухода дивизии на фронт, а единственный любимый Альбиян. Хабиба и еду приготовила словно для сына, положила побольше красного перца. Альбиян любил острые блюда. Вечерело. Хабиба только успела подоить корову, как во двор въехала линейка с Кашроковым и Обчарой. Гость, опираясь на палку, поднялся на большую глыбу камня, приставленную к крыльцу. Высота ее составляла примерно 3 обычные ступеньки. Хабиба и Обчара давно уже не замечали этого и легко взбирались наверх. Для Дати Матовича этот подъем был равносилен восхождению, но если не на Эльбрус, то, по крайней мере, на Казбек. Но он одолел гору и переступил порог комнаты. В глаза ему сразу бросилось нечто вроде стенда, застекленного, обрамленного простенькой деревянной планкой. В центре знакомая комиссару фронтовая молния, посвященная тому памятному дню, когда Обчара проявила поразительное мужество, и ее прозвали Жанной Д'Арк. «Эта боевая реликвия, — подумал комиссар, — достойна того, чтобы переходить из рода в род». По левую сторону от боевого листка красовалась вырезка из газеты с портретом Локотоша в форме танкиста. Небольшая корреспонденция описывала один из многочисленных боевых эпизодов фронтовой биографии храброго офицера. В заметке речь шла об уничтожении гитлеровцев волею прихотливых военных обстоятельств, оказавшихся в тылу наших войск. Танкистам Локотоша попался трудный орешек. Потеряв надежду на спасение, утратив связь со своими, небольшая группа фашистов ушла в лес. Принялась устраивать засады на дорогах, взрывала мосты, обстреливала автоколонны. Локотош не раз нападал на след врагов. Казалось, вот-вот схватит, но они словно сквозь землю проваливались. Бывало, вот свежие следы. Еда в котелках еще не остыла, костер горит, окружают хутор в лесу, и никого. Пустые дома. Локотош не знал, что делать. Зайдя как-то в один такой опустевший дом, он хотел бросить окурок в печь, и тут заметил кусочек глины, отлетевший от дверцы. Заглянул в дверцу. Печь, в которой выпекали хлеб, была холодной. Зато дыру в поду печи прикрыли листом кровельного железа. Локотош дулом пистолета сдвинул железо, за ним открылся лаз. Остальное было делом техники. Начали поиски второго выхода. Он оказался в дупле огромного дуба. Третий лаз отыскался сам. Гитлеровец вылез из кучи осенних листьев с пулеметом в руке, но открыть огонь не успел. 3 десятка фашистов взял в плен Локотош. Этот эпизод в армейской газете был описан под заголовком «Гитлеровцев достали из-под земли». Справа от молнии поместилась пожелтевшая фотография. На ней едва можно было узнать Альбияна. Рядом письмо, написанное, видимо, его рукой, и еще одна газетная заметка – рассказ о смелости, которую проявил минометчик Казаноков в боях за правый берег Дона. Гость не успел прочитать заметку. «Садись, дорогой, на кровать, будет удобней», — предложила ему Хабиба. Кашроков не сопротивлялся. Он знал, по обычаю ему положено сидеть на кровати. Это считается почетным. «Последний раз я видел Альбияна на Сиваше». Да Тиматович никак не мог усесться толком. Больная нога мешала все время. Наконец он подсунул под нее подушку. «Знаете, есть такое море». «Альбиян на море!» — ужаснулась Хабиба. Глаза ее расширились от страха. Хабиба была уверена, что море — страшная, безжалостная стихия, уносящая в свои пучины всех, кто к ней приблизится. «Мы с Альбияном», — продолжал Кашроков, — не подозревая, какого страху он нагнал на Хабибу, перешли море, можно сказать, пешком по дну. Да-да, без шуток, по дну. Курация и Обчара переглянулись, недоверчиво улыбаясь, но из деликатности не решились спорить с гостем. Можно ли представить себе человека, идущего по морю пешком? Попробуй перейти чапрак по дну, и то унесет, не успеешь оглянуться. Гость понимал, что ему не верят, но не умолк. Было это не в жаркий день, когда хочется искупаться. Стоял конец октября, день выдался пасмурный, холодный. Впрочем, отдадим сначала дань кулинарному искусству достопочтенной Хабибы, да скажу чуть позже. «Угощайся, доставь нам радость. Твоими словами мы будем жить долго. Всем расскажем, ничего не забудем». Курация протянула гостю блюдо. «Да прибавит тебе Бог жизни за каждую пролитую на фронте каплю крови». Хабибе, старшей в доме, по обычаю предоставлялось первое слово. Мать не заставила себя упрашивать, взяла в руки маленькую стопочку. Из нее пил когда-то незабвенный Тимиркан, и Хабиба ничего другого не признавала. «Возвышенных тостов не знаю, скажу, как умею. Наша земля казалась богатой достойными сыновьями. Такую землю и солнцу радостно освещать. Не все братья от одной матери. Есть другое братство. Оно родилось в горниле войны. Оно привело сюда нашего доброго гостя. Мы столько слышали о нем». Столько раз мечтали взглянуть в его лицо. Сегодня сбылась эта мечта. За гостя нашего, за большого сына моего, старшего брата Альбияна. Да будет он всегда на виду у Аллаха. Хабиба могла бы говорить и говорить, но дочь шепнула ей на ухо, все остывает. Хабиба, закинув голову, осушила свою рюмку, поморщилась, вытерла губы тыльной стороной ладони. У нее был железный закон. Она пила только первую стопку. Потом наливай, не наливай, не прикоснется. Зазвенели стаканы. «Как же вы море перешли пешком?» Хозяйке не терпелось узнать подробности. «Пешком через море. Такого никто не рассказывал, тем более не видел. Предки Волгу переходили верхами. Но у них был испытанный способ. Надует всадник пару бурдюков, свяжет их ремнем, да привяжет к подпругам с обеих сторон. В третий бурдюк прятали порох, пули, самопал, чтобы уберечь их от воды. У нас, вообще-то, тоже есть свои бурдюки, резиновые лодки, — улыбнулся Дати. Вернее, не у нас, у саперов. Но в тот день саперы не поспели к нужному моменту. А на войне ведь как? Опередил врага, его мать заплачет. Замешкался, Он первым нанесет удар, тогда у твоей матери польются слезы из глаз. Мы не стали ждать саперов. Солдатам, воевавшим против фашистов, говорил Кашроков, предстояло повторить подвиг красноармейцев, освободивших Крым в годы гражданской войны. Войска Фрунзе в 1920 году вышли к Севашу на неделю позже, к 7 ноября. Бойцов, когда-то форсировавших Гнилое море, вел проводник, местный житель Иван Оленчук. В тумане бойцы легко могли заблудиться. Жив ли сейчас знаменитый проводник, никто не знал, но о нем вспомнил немолодой офицер из штаба армии, некогда служивший под началом Фрунзе. Опережая отступающие в панике гитлеровские войска, наши части приблизились к Севашу. Послали воздушных разведчиков. Едва самолет У-2 приземлился возле хутора, к нему, увидев красные звезды на крыльях, бросились женщины, дети, старики, восторженно размахивая платками и шапками. Обрадованные жители рассказали все, что знали о противнике. Их нисколько не удивило, что летчиков больше всего интересует направление ветра на Гнилом море, ибо, не выяснив это, соваться в Севаш опасно. Прибрежное село Строганово как бы накрыло плотным тяжелым туманом. Село оказалось в глубоком тылу, в стороне от больших дорог. Теперь оно ожило, улицы наполнились советскими солдатами. Попрятавшиеся от налета авиации люди выходили из укрытий, зазывали бойцов в нетопленные хаты. Под крышей все же лучше, чем на улице под мокрым снегом. Нашелся и Оленчук. Пришел в свитере из грубой шерсти, в зеленом ватнике, стоптанных кирзовых сапогах, шапке-ушанке. Было ясно и без слов, для чего он понадобился. Борода едва тронута сединой, густые брови, пышные запорожские усы, слово «старик» никак к нему не подходило. Командир дивизии разъяснил задачу разведчикам и Оленчуку. Я двинулся по подразделениям. Подготовка к операции шла вовсю. Минометчики разбирали минометы на три части. Пулеметчики делали то же самое. По частям нести оружие втроем, вчетвером, конечно же, легче. Бойцам раздавали мины, снаряды, диски с патронами. Каждый должен был тащить что-нибудь сверх своего снаряжения. Рассказчик повернулся к Хабибе. Вдруг слышу знакомый голос. «Не бурдюк это, опорная плита, а ты ее на шею повесил. Хочешь сразу на дно? Тебе надо живому выйти на берег, ты еще пригодишься, понял?» «Это Альбиян учит солдата, как нести через Гнилое море плиту от миномета. Конечно, нести ее надо было на плече. Угодит парень в яму, бросит, потом нащупает и вытащит». Я крикнул: «Казаноков!» Альбиян не сразу узнал меня. Вытянулся. «Я Казаноков!» И строевым шагом прямо ко мне. Мы оба и не подозревали, что совсем рядом воюем. Он разглядел меня, да как бросится! Чуть не сбил с ног. Мы обнялись. Ведь не виделись с тех пор, как лежали в госпитале. Альбиян каждый день заходил ко мне в палату, приносил новости. Мне не разрешали вставать, а он на своих костылях носился точно на крыльях. Вспоминали бои, погибших друзей. Больше всего говорили о близких. О Хабибе, о маленькой дочке Альбияна, об Ирине. Так, кажется, зовут вашу сноху. Да-да, Ирина Федоровна. Она теперь работает в городе, в приемной самого Кулова. Даночка, ее дочка, совсем большая стала. Приедет отец, ее не узнает. «Подожди, пусть гость говорит. Об Альбияне же речь!» — прервала Хабиба обчару. Дати продолжал. «Мы отошли в сторонку, к самому берегу. Гитлеровцы вели беспорядочную стрельбу наугад. Альбиян уверял меня, что не боится холодной воды. В горах, говорил он, вода всегда холодная. Но лезли, мол, надо искупаться раньше, чем чесоточный кабан. Верно, чтоб кабанья чесотка к тебе не перешла, вспомнила и Куратца детские приметы. Правда, Нарчо так считается? Нарчо снисходительно улыбнулся. Правда. Альбиян оказался молодцом. Успел познакомиться с Ивашем. Узнать, что можно о характере моря. Подготовил батарею к форсированию, вовремя подогнал снаряжение. Однако перейти море еще не все. Надо там закрепиться. Вдруг выяснится, что на Крымском берегу нет пресной воды. Альбиян снял торбы с повозок, приказал их наполнить водой и нести на голове. Водоносов он освободил от другой ноши. Позаботился и о том, чтобы курево и спички остались сухими. Вылезешь из воды, чем согреться? Только цигаркой. Еще Альбиян решил пустить своих бойцов парами. Рядом пошли высокий солдат и солдат среднего роста. Предосторожность не лишняя. Подует ветер с востока, нагонит столько воды, что по Севашу могут плавать небольшие суда. Тогда, переходя вброд, и говорить нечего. Но на первых порах даже в этом случае рослый поможет невысокому. В тот вечер ветер, к счастью, дул с запада. Надо было торопиться. Разведчики, уходившие в море вместе с проводником, определили расстояние до противоположного берега. Оно составило 3600 метров. Наибольшая глубина Севаша, если не угодишь, конечно, в воронку или яму, метра полтора. Командирам подразделений тут же приказали измерить рост каждого бойца, и всех, в ком оказалось менее 1,60 м, оставили на берегу. Альбиян сам мерил солдат длинной камышиной. Пришлось отчислить чуть ли не треть батареи. Отчисленные протестовали, доказывали, что они хорошо плавают, что в глубоких местах им помогут товарищи повыше ростом. Кто-то шутил, предлагая сделать ходули для коротышек. Наконец прозвучала команда «Вперед!». Батальоны двинулись к морю.
2: «Боже мой, люди все тащили на себе!» Куратца всплеснула руками. «Минометы, они знаешь, какие тяжелые? С ними не только на дно моря, и в ад можно провалиться. Одна опорная плита чего стоит?» Обчара была рада продемонстрировать некоторую осведомленность в военном деле. «Да, ящики с минами тоже тяжеленные». Хабиба вспомнила памятное утро. Гитлеровцев из аула за ночь как ветром сдуло. Возле дома Хабибы осталась повозка, полная ящиков с какими-то снарядами. Посмотрела — ящики добротные, могут в хозяйстве пригодиться. Хабиба хотела взять несколько штук, но мины увесистые, пришлось выбрасывать по одной. Об опасности Хабиба не подозревала. Возле ее ног крутилась собака. Мишкарон что-то вынюхивал в одном из ящиков, пытаясь открыть его зубами и когтями. Там, видно, лежало нечто съестное. Хабиба открыла ящик, и верно, мясо. Она не ела ни баранины, ни говядины, забитой не по-мусульмански, и поэтому к мясу не стала притрагиваться, отложила в сторону. Внучка приедет, будет что поесть. Мишкарон, однако, не дремал. Схватив здоровенный кусок, пес опрометью бросился в кусты. Хабиба, крича и надеясь остановить вора, бросила ему вслед первое, что попалось под руку. То был самый подходящий предмет — легкая мина. Она ударилась о камень и взорвалась, к счастью, на противоположном склоне. Все обошлось на этот раз, но Хабиба, кажется, всерьез поняла, что эти круглые штуки — притаившаяся смерть. Кашроков вернулся к прерванному рассказу. Гитлеровцы, окопавшиеся в Крыму, не предполагали, что нашим богатырям море по колено. Да и густой туман был

0: нартов. А проводник занятный был человек. Он рассказывал о своей встрече с Фрунзе. И, конечно, ему во сне присниться не могло, что спустя 2 десятилетия он второй раз поведет наши войска через Сиваш. Нет, Таленчук вернулся домой. Свое дело он сделал и сделал превосходно. Кошроков из истории знал, с незапамятных времен Крым на части раздирали завоеватели. Они рыли рвы на перешейки, насыпали земляные валы, но никто никогда даже и не пытался форсировать Гнилое море. Неудивительно поэтому, что подвиг бойцов, руководимых Фрунзе, Ленин назвал одной из блестящих страниц в истории Красной Армии. Обчара чувствовала гордость за брата. Ведь Тельбиян оказался среди тех, кто повторил легендарный подвиг. В тот день наши войска захватили небольшой клочок земли на Крымском берегу. 12 километров в ширину и около 8 в глубину. Но на этом клочке в течение зимы разместилась целая армия с танковым корпусом и другими специализированными частями. Этот кулак зрел, набухал 1,5 года и весной обрушился на врага. «Я тоже хочу произнести тост», — поднялась взволнованная Обчара, едва комиссар закончил свой рассказ. «Выпьем за тех, кто победу добывал даже на дне морском. За вас, Датиматович, за Альбияна, за всех, кто был с вами».
1: Вы слушали страницы романа кабардинского писателя Алима Кишокова «Грушевый цвет». Читал Роман Ткачук.
2: Палить тот вид спорта, которым он увлечен. Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Ну, из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки. Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные медвежьи слова – тыка, ляпа, мечут окованные медью дубины, когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Ну, можно ли в самом деле заниматься такими пустяками? Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Но вот на большом травяном поле за амфитеатрами стадиона «Динамо» раздается хватающий за душу, томный, четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча. И разом все преображается. Где ты, гордость теннисиста, забыл про свои изящные манеры, про любимые белые штаны с неувядаемой складкой? Теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорее же на трибуну, в гуще других болельщиков, в гуще громких споров о достоинствах состязающихся команд. Что за толпа бежит по улице тяжелой пехотной рысью? Ха-ха! Это поспешает на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол! Толстяки, манипулировавшие буферными тарелками, поднимают целые трамваи в стремлении попасть поскорей на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великолепно.

0: ключевую разницу между офсайтом и инсайтом.
1: Инсайт, понимаешь ли, бывает правый и левый. Да что ты остаешь? Иди скорее. А офсайт, понимаешь, ну ты что же там, господи, боже мой, ждать тебя, что ли здесь? Бывает справедливый и несправедливый.
0: А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти тонкости, но футбол свое возьмет. И через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом. Неправильно! Неправильно! Судья мотает! Вот возбужденно подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе, не тот возраст. Да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки. Но, оказывается, они тоже не чужды веяния эпохи. Они тоже волнуются, кричат противными городскими голосами. Корнер! Корнер! Игра началась. И судья осторожно увертывается от тяжелого и быстрого полета мяча. Игроки скатываются то к одним воротам, то к другим. Вратари нервно танцуют перед своими сетками. Трибуны живут полной жизнью. Уже вперед известно, по какой причине трибуны будут хохотать. Первым долгом мяч угодит фотографам. И именно в то время, когда он с кассетой в зубах будет подползать к воротам, чтобы заснять так называемый критический момент. Сраженный ударом, он упадет на спину и машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче. И это действительно очень смешно. Затем несколько десятков тысяч человек засмеются над волнением одного суперболельщика. Забыв все на свете, он поднимается с места и кричит: «Ваня! Ваня! Сажай!» И так как Ваня не сажает, а мажет, и мяч ударяется о штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать. Слезы. Слезы текут по его широким щекам и капают с длинных усов. Ему не стыдно, он слишком потрясен поведением мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят 20 тысяч человек. Наступает последние 15 минут игры. Напряжение достигает предела. По воротам бьют беспрерывно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп, трибуны кипят. Болельщики уже не хохочут, не плачут. Они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки. Они ничего не заметят. Ну, что же касается людей, не занимающихся специально физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм. Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в ниже следующих областях. А. Бег за трамваем по сильно пересеченной местности. Б. Прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона. В. Поднятие тяжести, переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей. Д. Военизированный заплыв. Двухчасовое сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем. И только одного не умеет болельщик. Играть в футбол. Играть в футбол. Но зато он очень его любит.

0: Входи, Питер.
1: Ну и ну. Питер Стайлз?
2: Он самый. Пожалуйста, попросите жену никуда не звонить.
1: Нарушение неприкосновенности жилища. Вторжение в квартиру – это уголовное преступление.
3: Убийство и похищение – тоже уголовное преступление. Пожалуйста, мисс Селсворт, очень вас прошу, останьтесь с нами.
1: Вы не от Баннермана.
3: Но его имя открыло нам дверь.
2: Мне некогда, Элсворт. Я здесь, чтобы узнать, где Элли Уилсон, Корал Стронг и Мэри Льюис. Надо ли объяснять, почему разыскивать я пришел их сюда? Мы оба в курсе дела, верно? Я мало чем могу заплатить за информацию, но вы юрист, вам известно, какова степень вашей ответственности в убийстве Джорджа Уилсона, изнасиловании и похищении Элли Уилсон, похищении Корал Стронг и покушении на Мэри Льюис.
4: Кристиан, о чем?
1: Бред сумасшедшего. Мне абсолютно ничего не известно об убийстве, насилиях и похищениях.
2: Вам известно, что случилось с Элли Уилсон и почему? А сегодня, прочитав газеты, вы поняли, что попали в соучастники убийства. Скажете, где держат Элли и Корал, и у вас еще есть надежда добиться снисхождения закона и выжить. Ну, не в качестве судьи, конечно. Последний шанс для вас, Элсворт, единственный.
4: Кристиан, неужели тут есть хоть капля правды?
1: Элизабет, мне было велено вести суд над Клингером, подыгрывая защите. Но Стронг вдруг тоже стал вести дело не так, как положено добросовестному прокурору. Я догадался, что и на него жмут. Я предупредил Баннермана, что возникнут подозрения. И вот тут-то он раскрыл мне, как они обуздывают Стронга.
2: Где держат Элли Уилсон?
4: Ты должен им сказать, Кристиан, если для нас с тобой есть какая-то надежда, надо сказать.
1: На Ист-Сайде есть дом?
2: Так.
1: Который принадлежит Бракстону Клауду. Необитаемый. В нем уже давно не живут.
2: Там и заперли Элли?
1: Наверняка не знаю, но знаю, что домом пользуются для различных целей.
2: Адрес?
1: Сейчас.
2: Адрес?
1: Сейчас принесу. Он у меня в кабинете.
4: Кристиан.
1: Дорогая.
2: Джейк, помоги судье разыскать, что требуется.
3: Хорошо.
4: Вы же мистер Стайлз. Не гангстер, не преступник. Скажите, это все для Кристиана. Очень плохо.
2: Он позволил сделать из себя винтик в машине преступления. Может, даже не предполагал, что так выйдет. Но стал соучастником преступлений.
4: Соблазны всегда были велики. Но я верила, что Кристиан все отвергает. Я верила, что он...
5: Со мной все в порядке. Там он сказал, адресная книжка в ящике, полез, вынул револьвер, и не успел я шевельнуться, как он сунул ствол в рот и...
4: Кристиан!
2: Я займусь ей, а ты вызови полицию и врача.
5: Сейчас, телефон у него в кабинете.
2: Миссис Элсворт, сейчас прибудет врач и полиция. Разрешите, я вам помогу. Вот сюда, в кресло. Вот сюда, вот. Я глубоко сожалею, миссис Элсворт.
4: Спасибо. Кристиана уже не спасти, правда? То есть, его репутацию. Он так гордился своей репутацией. Первый раз за всю нашу жизнь. А женаты мы 45 лет. Он не поделился со мной своими... заботами.
2: Боюсь, ничего не поделаешь. Его самоубийство равносильно публичному признанию.
6: Может, я сумею вам помочь? Хоть как-то искупить вину Кристиана?
2: Как, миссис Элсворт?
6: Дам адрес дома.
2: А вы его знаете?
6: В одно из воскресений я увидела этот дом, этот особняк. Он весь в объявлениях. Я подумала, может, продается. Кристиан... рассмеялся и сказал, это невозможно, дом принадлежит Клауду. Я веду сейчас дело, которое близко касается его.
2: Адрес, миссис Элсворт.
6: 69-я Ист-стрит, между Ленсингтоном и 3-й.
5: Полиция сейчас прибудет.
2: Идем, Джейк, нам надо спешить, скоро ночь. Спасибо вам, миссис Элсворт.
1: Вот он, этот дом.
5: Все залеплено объявлениями. Даже парадный вход.
3: Если тут вообще живут, то ходят через черный ход.
5: Пойдем посмотрим. Через этот проулок. Вон там калитка в заборе.
1: Тише, стой. Видишь? Баннерман. Карл Баннерман.
5: Пропустим его.
3: Держу пари, он идет туда же. Сейчас откроет нам калитку.
5: Постой. Я сам справлюсь. Стойте, Баннерман.
0: Не упирайтесь мне дулом пистолета в затылок. Я этого не люблю. Кто вы?
5: Питер Стайлз.
0: Ночь дилетантов. Что вы нас все под руку толкаете, Стайлз? Суетесь не в свое дело и до того неловко и неуклюже. Вы какой-то не настоящий.
5: Ну, зато пистолет настоящий.
0: В этом-то я уверен. Да сумеете ли вы курок-то спустить?
5: А это уж как вам повезет. Но если пропускали мое имя через компьютер, вы знаете, сумею. Ну, шевелитесь, шевелитесь, Баннерман. Мне нужна Элли Уилсон.
0: Мне кажется, пора уж вам рассуждать разумно. В доме вооруженные люди, вас они на кусочки искрошат.
5: И так нас с вами похоронят в братской могиле. Полагаюсь на вас, вы отзовете их. Двигайтесь.
0: Может, договоримся? Вы же должны понимать, Стайлз, что не случись сейчас, в будущем, завтра, через неделю, месяц, год. Вы обречены.
5: Шевелись.
0: Ключа у меня нет. Я звоню, к двери подходит вооруженный охранник. Начинается стрельба.
5: Так приготовься доходчиво растолковать ему, что он убьет меня, только прострелив тебя. Звони. Приготовься, Джейк.
1: Кто там?
5: Говори, что положено.
0: Баннерман.
1: Долгонько добирались.
0: Видишь, Август, за мной стоят. К затылку мне приставлен пистолет. Пожалуйста, уразумей это. Пока что мистер Стайлз взял верх.
5: Джейк, забери у Августа пушку.
0: Мы еще отыграемся, Август. Все впереди.
7: До получки убивать хозяев не положено. Давай пушку, детка.
5: Видите ли, Баннерман?
1: Август!
5: Август. Пусть полежит пока здесь. Узнал его голос. Он один из тех, кто избивал меня. Шевелись, Баннерман.
8: Это ты, Карл?
0: Да, к сожалению, я.
5: Не двигайтесь, Стронг. Баннерман отведет меня к Элли. А ты, Джейк, охраняй Стронга. Если что попробует выкинуть, прикончи этого сукиного сына. На месте.
7: Угу.

0: Фрэнк. Слушай, мы должны помочь Элли. Ей плохо. Она потеряла всякий вкус к жизни. Ей хочется умереть. Мы все должны ей помочь, Фрэнк.
1: Конечно. Попробуй перенеси изнасилование, смерть мужа.
0: Причина его убийства, вот что оказалось последней каплей. Видишь ли, Фрэнк, мы догадывались, что все мы в компьютере у Баннермана. И Джордж был там, бедный, глупый, жадный Джордж. Им требовался кто-то из штата нашего журнала осведомлять их о наших планах. Выудили его. Ему щедро платили, чтобы он... Ну, чтобы в нем ненароком не взыграло благородство.
1: Даже не верится.
0: Когда Джордж доложил, что мы того гляди расколем Клингера, они решили нас прижать. Ну, конечно, Фрэнк, давить собирались на тебя.
1: Да, да.
0: Исполнители гангстера из агентства убийств, наниматели Баннерман Стронг, они заправляли всем.
1: Что Стронг замешан? Не верится.
0: Он жаждал политической власти. И вот она, власть на тарелочке, в обмен за то, чтобы вытащить Клингера.
1: И Стронг пошел даже на то, чтобы похитили его жену.
0: Ну, сам, все сам организовал, с ней договорился. Обзавелся подлинным прикрытием, если у кого вдруг возникнет недоумение, отчего это он, прокурор, так себя ведет. Но вернемся к Элли.
1: Да.
0: Бандиты не знали, что женщина, над которой они надругались, жена Уилсона. А для них она была просто девка из Нью-Сью. Но, конечно, стоило Джорджу узнать, он сразу понял, кто в ответе. Он немедленно бросился к Баннерману, а может, к Стронгу. Набросился на кого-нибудь из них и пригрозил раскрыть все.
1: Да.
0: А знал он немало. Джорджа требовалось угомонить раз и навсегда. И они решили извлечь из ситуации двойную выгоду. Утихомирить Джорджа.
1: И припугнуть тебя.
0: И припугнуть меня.
1: Да.
0: Мы повесили его в моей кухне.
1: Да, по кривой дорожке долго не погуляешь.
0: Конец путешествия Клингера по этой дорожке. Но дорожка-то по-прежнему вьется. Грег Максвелл арестовал троих гангстеров. Но они никуда его не приведут. Где-то дальше по этой кривой дорожке. Дальше логово преступников. И пока я не разыщу его... Странствие не кончено. Тут начало, а не конец пути.

Главным событием музыкальной жизни нашего города за последние недели стало празднование 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина, ознаменовавшееся целым рядом праздничных концертов и музыкальных спектаклей. 22 апреля на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова была показана опера «Мурадели «Октябрь», возобновление которой в репертуаре театра было специально приурочено к этой дате. Это эпическое героико-революционное полотно много лет назад было поставлено режиссером Романом Тихомировым и дирижером Вадимом Калентьевым. Над сценическим возобновлением спектакля вместе с Калентьевым работала режиссер театра Маргарита Слуцкая. В нем наряду с ведущими оперными мастерами занята также творческая молодежь. Звучит сцена из седьмой картины оперы «Мурадели «Октябрь».

21 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялось торжественное заседание и праздничный концерт в честь 110-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ведущие артисты драматических и оперных театров Ленинграда приняли участие в этом концерте, где звучали любимые музыкальные произведения Владимира Ильича, стихи Маяковского, где зрители увидели кинолитературные композиции с документальными ленинскими кадрами. Впервые прозвучала в тот вечер песня о Ленинской партии, новое сочинение композитора Андрея Петрова и поэта Михаила Дудина. Исполнил песню «Сводный хор», в котором объединились хоровые коллективы Академической капеллы имени Глинки, Театр оперы и балета имени Кирова, Хор Ленинградского телевидения и радио, Хор старых большевиков Дворца культуры имени Ленсовета и народный коллектив Хор института имени Крупской. Дирижер – народный артист РСФСР Юрий Тимирканов.

том же праздничном концерте выступила заслуженная артистка РСФСР Людмила Сенчина, исполнившая в сопровождении Ленинградского концертного оркестра песню Валерия Гаврилина на стихи Ольги Фокиной из музыки к спектаклю «С любимыми не расставайтесь».

Тепло приняли присутствовавшие в тот вечер в Октябрьском зале выступление солиста Ленинградского малого театра оперы и балета Алексея Морозова, исполнившего песню Мовсисяна из нового телевизионного фильма «Возрождение».

За этот мир платили мы в боях ценой немалой, большой ценою. 4 страшных года на плечах пронес ли кто-нибудь.

И еще одна запись из программы праздничного концерта в Большом концертном зале «Октябрьский». После кинолитературной композиции «Искусство принадлежит народу» выступил сводный ансамбль скрипачей детских музыкальных школ Ленинграда, в исполнении которого прозвучал романс из музыки Шостаковича к кинофильму «Овод».

А теперь о других концертах, которые состоялись в нашем городе на прошлой неделе. Искусство народной артистки Советского Союза Ирины Богачевой давно завоевало любовь ленинградских слушателей. Одинаковой популярностью пользуются и ее выступления в спектаклях театра оперы и балета имени Кирова, и сольные концерты, которые она дает в различных концертных залах. 24 апреля в зале академической капеллы имени Глинки артистка пела в сопровождении органа. В концерте принимала участие доцент Ленинградской консерватории Нина Аксентьян. Концерт этот был организован по заявке трудящихся объединений «Кировский завод». Ирина Богачева исполнила старинную музыку итальянских композиторов. Звучит канцонетта Джованни Батиста Мартини «Восторг любви».

28 апреля в зале Академической капеллы имени Глинки состоялся сольный концерт ленинградского баяниста Олега Шарова. Этого музыканта любители музыки хорошо знают по его выступлениям с самыми разнообразными концертными программами. В репертуаре Олега Шарова множество переложений органных сочинений Баха, старых итальянских мастеров, музыки композиторов-романтиков и, конечно, оригинальные произведения для баяна современных авторов. Дважды принимал Олег Шаров участие в международных конкурсах в 1968 году в городе Клингентале в ГДР и в 1970 году в австрийском городе Зальцбурге, и оба раза был награжден золотыми медалями. Шаров является первым исполнителем многих произведений ленинградских композиторов, в том числе и сонаты Геннадия Банщикова, которую автор посвятил этому баянисту. Позавчера в концерте Олег Шаров исполнил это сочинение в первом отделении.

Программа концерта Олега Шарова полностью состояла из сочинений советских композиторов. Интересно прозвучал парафраз Виктора Гридина на тему русской народной песни «Утушка луговая».

В сегодняшнем обозрении речь пойдет о наиболее интересных камерных концертах, состоявшихся не только в майские дни, но и несколько раньше. Дело в том, что наше прошлое обозрение, выходящее обычно один раз в месяц, было полностью посвящено главному событию апреля, юбилейному фестивалю «Ленинградская музыкальная весна». И таким образом целый ряд заслуживающих внимания концертов, случившихся в конце марта и несколько раньше, оказался вне поля нашего зрения. А между тем, несомненным событием стал авторский вечер народного артиста РСФСР Сергея Слонимского, данный им 28 марта в Малом зале имени Глинки. Вечер этот был примечателен и тем, что композитор исполнил на нем несколько новых своих фортепианных сочинений, и главным образом тем, что большую часть программы он отвел импровизациям на заданные публикой темы. Вот каким оказался музыкальный портрет любимого художника Сергея Михайловича Слонимского Марка Шагала.

Пианист, хорошо владеющий инструментом, настоящий эрудит не только в области музыки разных эпох и стилей, но и в общекультурном плане, Сергей Слонимский обладает крайне редким в наше время качеством, способностью к спонтанной импровизации за роялем. Его острое ассоциативное мышление, мгновенное вхождение в материал рождают музыкальные образы, доступные восприятию достаточно широкой аудитории. Так было и в малом зале. Реакция публики на протяжении почти 3 часов оставалась на редкость живой. Композитору предлагался нескончаемый поток самых разнообразных тем, касающихся не только музыки, но и литературы, живописи и даже нашей общественной жизни. При этом надо было видеть, с каким вниманием, просто жадным даже вниманием, выслушивалось все, что он играл. И в самых остроумных моментах, когда композитор пускал в ход свое ироническое, гротесковое видение мира, зал от души смеялся, единение было полное. Но немало было и лирических импровизаций, очень тонких, красивых, раскрывавших другие стороны одаренной натуры композитора. Очарование была полна импровизация, посвященная его учителю по классу фортепиано, профессору Владимиру Владимировичу Нильсону. Сам композитор назвал эту импровизацию «Серебристый Ленинград белой ночью. Музыкальный момент. Ноктюрн».

В импровизации на тему «Петербург Мусоргского» Сергей Слонимский покорил слушателей глубиной проникновения в строй чувств, мыслей, самобытной интонационной сферы гениального русского композитора.

С восторгом приняли слушатели импровизированные сценки, в которых Слонимский дал очень точные психологические зарисовки нашего времени. Вот одна из них – заседание ученого совета.

присутствовавшие на концерте Сергея Слонимского, получили истинное удовольствие от приобщения к живой мысли композитора. А теперь я хочу познакомить ленинградских слушателей с талантливым певцом из Латвии, солистом Рижской оперы Александром Поляковым, который выступил в Малом зале имени Глинки.

Александр Поляков открыл свою программу лирическими романсами Эмиля Дарзиня, латышского композитора начала века. Вы услышали уже, как красив голос певца, как мастерски он им владеет. Что же касается осмысленности и выразительности стихотворного текста, то судить об этом вы сможете после того, как услышите его исполнение русских романсов, например, вот этих двух рахманиновских. «Все отнял у меня» на стихи Тютчева и «Христос воскрес» на стихи Мережковского.

Александр Поляков – один из ведущих артистов Рижского театра оперы и балета, исполнитель множества баритональных партий в операх национального латышского, западного и русского репертуара, таких как «Фигаро» в «Севильском цирюльнике Россини», «Эскамилью» в «Кармен Бизе», «Аманасра» в «Аиде», «Жермон» в «Травиате», «Риголетто», «Дипоза» в «Дон Карлосе» Верди. Он прекрасный Онегин, Роберт в «Иоланте», Томский и Елецкий в «Пиковой даме» Чайковского. Еще студентом Рижской консерватории, где он учился у профессора Карлиса Зариня, Александр Поляков стал лауреатом всесоюзного конкурса имени Глинки. Затем стажировался в Большом театре Союза СССР и теперь работает в Рижской опере. Прекрасные вокальные данные, высокая музыкальная культура, яркая эмоциональность выдвинули его в ряд молодых советских мастеров. Он одинаково владеет искусством и оперного, и камерного пения, часто выступает с сольными концертами. В репертуаре певца 8 различных камерных программ, и будем надеяться, что в будущем сезоне мы вновь услышим его у себя в Ленинграде. В исполнении Александра Полякова звучит серенада «Дон Жуана» Чайковского на стихи Алексея Толстого. Партию фортепиано исполняет Валдис Янтис.

4 мая в зале капеллы имени Глинки выступил ансамбль старинной музыки «Арс Консони» под руководством Владимира Федотова.

Эти нежные, ласкающие слух звуки концерта Телемана вполне оправдывают название ансамбля «Ars Consoni» – «Искусство созвучий». Ощущение партнера, ансамблевая чуткость присущи участникам этого коллектива, выступающего сейчас в следующем составе: Владимир Федотов – флейта траверса, Лариса Шомина – скрипка, Юрий Кожеватов и Лев Болдырев – клавесин, Алексей Куссуль – виолончель и Алексей Лесников – теорба. Для тех, кто не очень хорошо знаком с названиями старинных инструментов, поясню, что теорба – это разновидность басовой лютни. Инструмент же, на котором играет Алексей Лесников, изготовлен ленинградским мастером Александром Батовым. А Владимир Федотов играет на флейте траверса, сделанной руками известного ленинградского мастера-художника Феликса Равдоникаса, скопировавшего уникальную флейту работы Йоганна Тромлица. Это подлинная флейта, которой больше 200 лет, значится под номером 1 среди экспонатов Музея музыкальных инструментов Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Помимо своих удивительных чисто музыкальных качеств, она представляет двойной исторический интерес, как единственный дошедший до нашего времени экземпляр работы Тромлица и как инструмент, принадлежавший русскому императору Александру I. Но этими сведениями наш экскурс в историю не исчерпывается. Необходимо сказать и об авторе, чья музыка сейчас прозвучала. В программке значились три имени: Карл Филипп Эммануэль Бах, его отец Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Телеман, их великий современник, при жизни пользовавшийся громадной и вполне заслуженной славой и много сделавший для немецкой музыкальной культуры. Ансамбль «Ars Consoni» серьезно и с большим энтузиазмом занимается возрождением музыки Телемана. Им записано уже 3 монографические грампластинки. И теперь мы услышали совсем новую работу ленинградских музыкантов. 4 концерта для флейты траверсо, скрипки, 2 клавесинов, теорбы и виолончели.

Георг Фридрих Телеман был личностью необыкновенной. Он был автором 40 опер, из которых до нас дошли 7, и, кстати, с одной из них «Пимпиноны» или «Неравный брак» 3 года назад нас познакомила Лиана Исакадзе. Был автором огромнейшего числа камерных, инструментальных и вокальных сочинений, 46 монументальных пассионов, страстей. Число же его оркестровых сюит кажется нам совершенно невероятным. Их было около 1000, и из них нам известны 126. Любопытнее же всего то, что в детстве он учился музыке всего 2 недели. За это время интуитивно Телеман постиг все. Его композиторская техника впоследствии считалась, да и на самом деле была непревзойденной. Сочинял же он с 11 до 87 лет, когда была создана последняя его оратория «Страсти по Иоанну». В первой половине жизни Телеман основал знаменитое общество друзей музыки во Франкфурте, а потом и в Гамбурге, где прожил последние 40 лет. Это общество «Коллегиум Музикум» давало концерты 2 раза в неделю, причем Телеман дирижировал и исполнял только свои сочинения. Страсть к музыке он разделял со страстью к цветам, которые собственноручно выращивал. Однажды в благодарность за преподнесенные ему 40 роз он написал и подарил целую кантату. Ну а теперь, когда вы кое-что узнали об этом удивительном композиторе и человеке, я думаю, вы с особым вниманием прослушаете и оцените его прекрасную музыку, несущую людям радость и гармонию. Звучит концерт ре-мажор для флейты траверсо, скрипки и басса континуо. Играют Владимир Федотов, Лариса Шомина, Юрий Кожеватов и Алексей Куссуль.

Признайтесь, вы любите оперетту? Что касается меня, то я скажу откровенно. Люблю. Для меня самая радостная минута, когда люстры в зале начинают гаснуть, из оркестра еще несется разноголосица настраиваемых инструментов. Но вот сейчас появится дирижер, взмахнет своей палочкой –

Должен признаться, музыка Иоганна Штрауса действует на меня, как бокал шампанского. В ней радость жизни, молодость и блеск. Когда я слушаю эту музыку, я совершенно забываю, что мне самому, увы, не так уж мало лет. Мне даже кажется, что я тоже приглашен на этот бал-маскарад. И, право, я чувствую, что сам не прочь приволокнуться за красавицей Розалиндой. Как она очаровательна в костюме летучей мыши. Правда, немного легкомысленно, но это только добавляет ей очарования.

Когда я еще раз захочу попасть на этот бал-маскарад, я куплю билет в кассе, потом сяду на троллейбус, доеду до площади искусств, и вот он, малый оперный театр, где уже несколько лет не сходит со сцены оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Я хотел бы так же легко встретиться с героями и других моих любимых классических оперетт, но, увы, это невозможно. Давно пылятся в нотных библиотеках партитуры, ветшают в костюмерных театрах костюмы, и только, может быть, какой-нибудь актер иногда вспоминает свою старую роль и на миг снова воображает себя в ней. Вспоминаю и я. Пусть иные говорят, что персонажи оперетты условны, что в них нет правды жизни. А для меня, например, старик Паль из оперетты «Легара там, где жаворонок поет» просто добрый знакомый, старый ворчун, который очень любит свою внучку Маргитку. В конце концов, она вышла замуж за одного славного деревенского парня, и теперь дед остался один. А было время...

Конечно, далеко не всегда можно относиться к персонажам оперетты так, знаете, по-личному, вполне доверяя их мыслям и чувствам. Тут дело, наверное, в том, что у меня, скажу по секрету, тоже есть внучка. Правда, совсем еще маленькая. Я тоже ее очень люблю. Впрочем, простите, я заболтался. Так вот, я считаю, главное в оперетте, конечно, музыка. Сюжет может быть самым наивным, но если музыка хороша, либреттисту простится многое. Я же не буду принимать всерьез всю эту любовную историю с Паганини, великим итальянским скрипачом Никколо Паганини. Не буду же я изучать его биографию по оперетте Легара. И нет мне никакого дела до этой сумасбродной княгини Анны и Лизы, которая будто бы без памяти влюбилась в Паганини, а потом из ревности взяла да и засадила его в тюрьму. Но когда я вижу, как она появляется в кабачке, переодетая в костюм бродячей певицы, чтобы разузнать, что стало с Паганини, я радуюсь. Ведь сейчас она начнет петь,

Да, забытые оперетты. А ведь многие зрители сегодня даже и не подозревают об их существовании. А у меня в ушах отчетливо звучат их мелодии.

Ведь прошло всего каких-нибудь 30 с лишним лет с того дня, когда я был на премьере одной из первых советских оперетт «В черном амулете». Музыку ее написал Николай Стрельников. Главный герой ее был негр Ольджи, знаменитый певец.

Разумеется, как и положено в оперетте, там была сложная любовная история. И, как водится, две любовные пары. Пара лирико-драматическая и пара комедийная. Характеры двух сестер, Флоры и Лилиан, были совсем не схожи. Но любовь ненадолго объединила сестер.

У младшей сестры Флоры был очень забавный поклонник, собиратель жучков и мотыльков, ученый-естествоиспытатель Жак Паганель. Он был так близорук, что с ним все время случались самые невероятные происшествия. Но однако он сумел таки подметить, что маленькая Флора похожа на прелестную божью коровку. А это уж по его части.

0: Если тянет их так цвета.
1: Вы знаете, я никогда не пропускаю ни одного нового опереточного спектакля. И как вы думаете, мог ли я пропустить гастроли американцев, когда они привезли к нам оперетту «My Fair Lady», «Моя прекрасная леди»? Современный американский композитор Фредерик Лоуи написал ее на сюжет комедии-шоу «Пигмалион». По правде говоря, если вы хотите познакомиться с творчеством великого английского драматурга, с этой оперетты начинать я не советую. Но оперетта есть оперетта, у нее свои законы и своя притягательность. И хотя давным-давно уехали наши гости, я нет-нет да и замурлычу запомнившийся мне мотив. Там были удачные музыкальные места. Например, песня Фредди, влюбленного в Элизу.

Скажите, вы замечали, что любовь всегда истинная королева оперетты? Без любви просто не может быть оперетты. Какие только безумства не совершают опереточные герои ради своей любви. Мне известно, например, что знаменитый архитектор Аристид однажды переоделся кельнером отеля, чтобы иметь возможность прислуживать предмету своей внезапно вспыхнувшей страсти, знаменитой певице Мадлен. Он последовал за ней на бал «Маскарад» в Савойю. И там, конечно, состоялось объяснение.

«Бал в Савойе» – музыка современного американского композитора Абрагама. Опять мы попали с вами на бал. Впрочем, ничего нет удивительного, ведь мы прожили этот час в мире веселом и шутливом, блестящем и увлекательном, в мире оперетты.

Я мог бы многое еще припомнить. Ведь оперет на своем веку я перевидал немало. Но, как говорится, пора и честь знать. И потом я же не получил еще ответа на свой вопрос. Любите ли вы оперетту? Если да, мы сможем встретиться еще раз.

60 лет назад, 8 ноября 1917 года, состоялся концерт оркестра, носящего сегодня почетное звание заслуженного коллектива республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Это был первый концерт в Советской Республике. Одновременно с декретами о мире и земле звучала прекрасная музыка, символизируя новую жизнь, начавшуюся сразу в полном объеме. Играл оркестр, который в Старой России был единственным постоянным отечественным симфоническим коллективом, в котором работали лучшие музыканты. И вот, наряду с многочисленными решениями молодой советской власти о сохранении и умножении исторического и культурного достояния страны, появилось и распоряжение наркома Луначарского о неприкосновенности и первостепенном общегосударственном значении этого коллектива, объявленного отныне образцовым и показательным. Музыка массам. Музыку в народные массы. Вот принципы, положенные в основу деятельности оркестра еще 60 лет назад. Концерты-митинги, народные концерты знакомили тысячи новых слушателей с великими образцами мировой музыкальной классики. Первым директором и главным дирижером был избран Сергей Кусевицкий. С самого начала в выступлениях оркестра принимали участие выдающиеся дирижеры, такие как Альберт Коутс, Бруно Вальтер, Фриц Штидри, Николай Малько, Отто Клемперер. Творческое общение с крупнейшими музыкантами мира, естественно, способствовало художественному совершенствованию коллектива. Исполнялась не только классика, но и все новое, появившееся из-под пера советских композиторов. Так, под управлением Николая Малько в 1922 году состоялась премьера первой симфонии Дмитрия Шостаковича.

1921 году оркестр становится основой первой государственной филармонии, концертной организации, ставшей центральной в музыкальной жизни страны. С тех пор вся его история тесно связана с историей становления и развития советской музыкальной культуры. Премьера, первый, впервые. Как много поводов произносить эти слова, говоря о заслуженном коллективе республики, Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Именно он стал инициатором в осуществлении великого дела музыкального просвещения народа. Концерты для трудящихся заводов и фабрик, выезды в отдаленные районы. 9 октября 1926 года этот оркестр впервые выехал с концертом на Красный Путиловец, теперь Кировский завод, с которым у коллектива установилась настоящая творческая дружба, продолжающаяся до сегодняшнего дня. К концу 20-х годов вокруг оркестра сплачиваются выдающиеся советские дирижеры и музыканты, музыканты-ученые. Это Голованов, Самосуд, Климов, Асафьев, Осовский, Дранишников. Оркестр становится лабораторией советской симфонической музыки. Композиторы Мисковский, Василенко, Пащенко, Щербачев, Шапорин приносят в филармонию свои произведения. Вот что впоследствии писал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Для музыкантов-профессионалов Ленинградская филармония и ее оркестр с первых дней своего существования приобрели значение второй консерватории. Репетиции и концерты открывают широчайшие эстетические горизонты и, подобно горнилу, закаляют знания и талант музыкантов всех родов оружия. На филармонической эстраде получили боевое крещение и артисты оркестра, и дирижеры, и композиторы. Разнообразная деятельность оркестра была высоко оценена советским правительством, и в 1934 году первым в нашей стране он был удостоен звания заслуженного коллектива Российской Федерации. Завершением этого важного этапа в истории оркестра и в истории всей советской музыки явилось исполнение Пятой симфонии Шостаковича. Было это 40 лет назад, и впервые тогда за дирижерский пульт встал Евгений Мравинский.

Через год после блестящего исполнения Пятой симфонии Шостаковича Евгений Александрович Моровинский был назначен художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского филармонического оркестра, вся дальнейшая судьба которого связана с его творческой деятельностью. С момента работы над партитурой новой симфонии началась дружба Евгения Александровича Моровинского с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, продолжавшаяся до самой смерти композитора. Почти все его симфонические произведения впервые были исполнены Моровинским. Сейчас прозвучит фрагмент второй части восьмой симфонии, сочинения, посвященного этому дирижеру.

0: В нашей сегодняшней передаче принимает участие солист заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича, заслуженный артист РСФСР Виталий Михайлович Буйновский.
1: Исполнение симфонии Шостаковича заслуженным коллективом Республики Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии под управлением Мравинского признано во всем мире эталонным. Мне посчастливилось поступить в оркестр в период наивысшего расцвета таланта его руководителя. Известно, что основой успеха является прежде всего большой труд. Однако, если говорить об успехе оркестра Мравинского, то все секреты успеха можно понять только на его репетициях, и тем более поработав с ним в его оркестре. Первое, что поражает в репетиционной работе Евгения Александровича, это необычайная подготовленность его самого к каждой встрече с оркестром. Чувствуется, что он работал многие дни и часы над партитурой, много раз пережил все то, что в нее вложил композитор, пережил чувства и усилия, могущие возникнуть у каждого исполнителя, каждый аккорд, каждый звук. Он приходит на репетицию с ясной для себя картиной. Заранее, по опыту, он способен предположить, что и как у него может получиться, и как надо объяснить оркестрантам, чтобы достигнуть желаемого результата. Необычайная убежденность, воля, энергия, глубоко продуманная работа дают поразительный эффект. И вот в результате такой кропотливой, продуманной и последовательной работы присутствующие на концерте слышат звучание, которое тоже смело можно назвать эталонным. Таким эталоном для советских и зарубежных слушателей стала, например, Пятая симфония Чайковского. Каждый раз, когда мне приходится играть соло во второй части, я испытываю необычайное волнение и подъем.

0: Ленинградский оркестр Мравинского первым представил советское симфоническое искусство за рубежом. Это совершенно новая страница в истории оркестра и творческой биографии его руководителя. Париж и Токио, Нью-Йорк и Лондон, Варшава и Милан рукоплескали ленинградцам. Стала уже классической для оркестра одна из многих сотен рецензий. «Едва ли сегодня есть лучший оркестр». Она принадлежит музыкальному обозревателю венской газеты «Экспресс». Если бы мне пришлось выбирать среди больших европейских и американских оркестров, пишет он, то и Бостону, и Филадельфии, и Берлину, и Лондону, и Вене я предпочел бы Ленинград. Ленинградский филармонический оркестр соединяет в себе все достижения коллектива, воспитанного в лучших европейских традициях, с тем техническим совершенством, которого требуют и достигают в Америке. Маститый маэстро Евгений Мравинский минимумом движений достигает максимума воздействия. Он проникает в сущность партитуры, он ищет дирижирование не эффектной красивости, а выявление музыкальных образов.
1: За долгие годы своей деятельности заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии исполнил огромное число произведений всех жанров, стилей, эпох. Владение различными стилями игры – одна из характерных черт оркестра. Интересно, что музыкальные критики разных стран не раз отмечали безупречную интерпретацию Мравинским сочинений их национальных школ. В 1970 году, например, во время бетховенских торжеств в Берлине газета «Volksstimme» утверждала: «Евгений Мравинский – один из самых великих дирижеров современности. Оркестр и его руководитель, прибывшие из Ленинграда, города музыки, преподнесли нам большой подарок – Бетховена».

Репертуар оркестра огромен. В нем богато представлена русская классика. Глинка, Мусоргский, Чайковский, Глазунов, Лядов. Многие забытые партитуры воскрешены Евгением Александровичем Равинским. Среди них симфонии Балакирева, Ляпунова, вторая симфония Калинникова. Сейчас прозвучит архивная запись этой симфонии, сделанная около 25 лет тому назад.

с заслуженным коллективом республики выступают лучшие музыканты нашей страны. Вот запись концерта, состоявшегося в Большом зале Ленинградской филармонии в 1971 году. Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром играет народный артист Советского Союза Эмиль Гилельс, дирижирует народный артист Советского Союза Евгений Мравинский.

Золотой фонд репертуара симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Моровинского вошла шестая симфония замечательного советского композитора Сергея Прокофьева. Оркестр первым исполнил это произведение еще в 1948 году. Послушайте сейчас фрагмент симфонии.

не только ленинградцы, но и слушатели всего мира хорошо знают также другого дирижера, чья жизнь неразрывно связана с заслуженным коллективом республики, Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. Это народный артист Советского Союза Арвид Янсенс. Репертуар, с которым он выступает, очень разнообразен. От монументальных симфонических полотен русской и зарубежной классики до симфонических миниатюр, которые с удовольствием слушают все и искушенные профессионалы, и совсем неподготовленные слушатели. Одна из интересных работ коллектива под управлением Арвида Янсенса – концерт Яна Сибелиуса для скрипки с оркестром, где сольную партию исполняет концертмейстер оркестра, заслуженный артист РСФСР Виктор Либерман.

среди известных ленинградских дирижеров, много работавших с заслуженным коллективом республики, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Дмитриев. Большой его удачей было исполнение хореографической поэмы Мариса Равеля «Вальс».

0: Советские и зарубежные дирижеры, выступавшие с оркестром, не раз отмечали высочайшую дисциплину этого коллектива, основанную на высоком сознании, на чувстве ответственности за советское искусство. Об особом тембре оркестра много писала зарубежная критика, отмечая очень мягкое, сочное звучание струнной группы, прозрачность и легкость деревянных духовых, силу и блеск медных и четкий пульс ударных инструментов. А тембр оркестра, естественно, складывается из звучания инструментов каждого из его участников. Без преувеличения можно сказать, что оркестр состоит из одних мастеров. Ведущие музыканты являются победителями многих всесоюзных и международных конкурсов. Среди них много профессоров и преподавателей Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. И так продолжается уже не одно десятилетие. Ученики сменяют своих учителей, продолжая их традиции. Рассказывает концертмейстер группы виолончелей, заслуженный артист РСФСР Анатолий Павлович Никитин.
1: Ни для кого не секрет, что ансамблевое звучание групп, единое понимание фразы, тембровая окраска, какие-либо технологические приемы и другие важнейшие компоненты воспитываются солистами-концертмейстерами не только в стенах филармонии, но и в классах Ленинградской консерватории. Отсюда можно сделать вывод, что преемственность профессора-ученики весьма положительна и приносит свои замечательные результаты. Как наиболее яркий тому пример – молодые исполнители, ученики Буйновского, Безрученко, Вавилины. Это Карлов, Буслова, Глухов участвуют сейчас в качестве солистов в ответственнейших концертах. Ныне работающие Виктор Либерман, Михаил Курбатов, Александр Вавилина, Виталий Буйновский, Валерий Безрученко, Аким Козлов, Валентин Малков, в том числе и я, все мы стараемся воспитать своих учеников в духе лучших традиций нашего славного Ленинградского оркестра. В конце прошлого месяца мы вернулись из гастрольной поездки по Японии. Это была наша пятая поездка в эту страну. С давних пор Япония является средоточием выступления самых прославленных мировых коллективов и солистов. Так незадолго до наших выступлений японцы принимали у себя Чикагский, Филадельфийский симфонический оркестр, оркестр Венской филармонии. Через месяц после наших гастролей ожидается приезд Герберта фон Караяна со своим оркестром. И тем приятнее сознавать, что и эти очередные наши гастроли прошли с неизменным большим успехом. Все выступления Евгения Александровича Мравинского были поистине каждый раз событием. Последний его концерт в присутствии 4500 зрителей превратился в подлинный триумф. С нами ездил также молодой дирижер Мариус Янсенс. Во время этих гастролей огромным успехом у слушателей пользовалась вторая симфония Брамса. Это произведение является одной из вершин творчества Евгения Александровича Мравинского. В этой симфонии, как в фокусе, отразило все многогранное богатство дарования этого всемирно признанного мастера.

0: Граммофонная пластинка с шумами и шорохами, старомодный фокстрот. Эти милые приметы минувшего сегодня помогут нам приблизить время молодости нашего джаза. Двадцатые, тридцатые годы – пора рождения в нашей стране многих джазовых коллективов. Пора горячих диспутов и экспериментов. Тогда джазовой лихорадкой переболели многие музыканты. Одни, преодолев такого рода болезнь, простились с джазом. Другие так и остались преданно служить ему до конца жизни. И среди самых верных рыцарей джаза был Николай Григорьевич Минх. Композитор, дирижер, аранжировщик, руководитель оркестра. И в каждой ипостаси он выразил себя глубоко и полно. Свой первый джаз-оркестр при Ленинградском радиокомитете Минх возглавил незадолго до войны. Тогда ему не было и 30, однако в джазе он не ощущал себя новичком. Еще студентом Минх играл в оркестре «Джаз-капелла», одном из первых профессиональных коллективов в Ленинграде, где объединились талантливые и увлеченные музыканты. Там прозвучали его первые аранжировки и композиции, а затем Николая Минха пригласил к себе в Теа-джаз Леонид Осипович Утесов, который позднее так вспоминал об этом событии. Юноша пришел в оркестр и победил мастерством пианиста, интереснейшей импровизационной манерой исполнения и еще какой-то чисто мальчишеской симпатией. Ах, как он пришелся ко двору! Его трудолюбие, темперамент и подлинное дарование давали удивительные результаты. Творческий рост его был поразительно быстр, а его оркестровки... Возьмите альбом пластинок нашего оркестра тех лет и посмотрите обработки Минха. Как это очаровательно и с какой блестящей выдумкой. Что ж, немногие музыканты удостаивались похвалы знаменитого корифея джаза. Ну а небольшой фрагмент из фантазии «Остроумный озорной», написанный Минхом к десятилетнему юбилею Утесовского джаз-оркестра, убедит нас в справедливости слов Леонида Осиповича. Вот это старая и очень редкая запись.
1: Алло, алло, папа, узнать не взяли? Коля-то только не секрет. Что говорили и писали про наследие 200 лет?
2: На разыгрыш друзей и рецензентов мне не приходится роптать, не передать, как много комплиментов пришлось слышать и читать. Что у меня таланта нет, что мне уже 120 лет, что ни актер и ни певец, и даже дочки не отец.
1: И что у нас репертуар не актуален, плохо и стар, что саксофон и врут всегда, и оформление никуда.
2: Что глазу дочери косит, и что вообще я одессит, и что по совести сказать, пора бы сцену мне бросать, а в остальном...
1: В Утесовском ансамбле...

Работая в оркестре Утесова, Николай Минх встречался со многими талантливыми людьми, влюбленными в джаз. Он познал на практике секреты ремесла композитора и аранжировщика. «Мои незабываемые университеты», — назвал Николай Григорьевич те годы. Итак, молодой, энергичный руководитель создает коллектив, куда привлекает настоящих энтузиастов джаза. Впереди трудная, кропотливая работа, пора смелых экспериментов, поиски своего стиля, своего почерка.

0: Следующая страница биографии оркестра и его дирижера – военная. Вот как сам Минх рассказывал о том времени. Весь наш джаз-оркестр Ленинградского радио был мобилизован в первые же дни войны. Тогда каждый человек был на счету. Я сам командовал взводом, а после ранения был направлен в творческую группу при политуправлении Балтфлота. Мне поручили организовать джаз-оркестр при театре Краснознаменного Балтийского флота. Музыкантов под рукой не было, и я принялся разыскивать в блокадном Ленинграде всех тех, кто прежде работал на радио. Большинство людей я нашел, были они в ужасном состоянии. Барабанщика Сашу Козловского застал умирающим от голода. Целый месяц он отлеживался, прежде чем встал на ноги и начал играть. В итоге у нас собрался большой оркестр. С января 42 года мы начали выступать и прослужили на флоте до самого Дня Победы. В военном репертуаре оркестра была шуточная флотская песенка о Джеймсе Кеннеди в аранжировке Минха. Этот номер всегда вызывал улыбку и полюбился многим балтийцам. Запись песни, исполненной Германом Орловым, сохранилась, и пусть она кому-то напомнит то далекое время.
1: Капитан, гордость флота англичан, не в тебя ли влюблены, шепчут девушки страны, только в море, только в море, безусловно это так, только в море, только в море, может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет. Но и в бурю

0: перископ.
1: Шен-Кеннеди.
0: И кричит машина стоп.
1: Шен-Кеннеди.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шен-Кеннеди.
0: Фриц на дне уже орет.

0: слышит сверху злобный вой.
1: Сент-Кеннеди!
0: Мистер Шмидт над головой.
1: Сент-Кеннеди!
0: Но игра и здесь проста.
1: Сент-Кеннеди!

0: Наверное, многие слушатели старшего поколения помнят и солистку джаз-оркестра Ольгу Нестерову. Мы попросили Ольгу Мартиньяновну вспомнить годы работы в оркестре Николая Минха.
1: Я мечтала стать оперной певицей, для этого у меня, наверное, были все данные. Но началась война, я попала во фронтовые бригады. Потом я узнала, что джазу оркестра Николая Григорьевича Минха нужна певица. Я пошла пробоваться. Я пела, как сейчас помню, «Ночь» Рубинштейна. И спела «Полюбила я парнишку» песня Блантера. Сразу же Николай Григорьевич, он со мной аккомпанировал, говорит, мы вас зачисляем в штат. Я говорю, да подождите, я подумаю. Я пришла домой. Тут у нас собралась компания. Был Ефрем Флакс. Говорит, что ты сделала? Ты же погубишь себе. У тебя голос, а ты будешь петь в джаз-оркестре. Я пришла к Николаю Григорьевичу. Я говорю, так и так, я заявление забираю обратно. Он говорит, все, уже заявление подписано, и вы зачислены в штат. Но вы знаете, я об этом нисколько не жалею. Потому что это был великолепный коллектив. И потом я вам хочу сказать, что вот люди, которые работали в те тяжелые годы войны, они были какой-то необыкновенной, как бы вам сказать, высокой нравственности. Вот сначала, значит, мы были в Ленинграде. Наша база была на площади труда, матросский базовый клуб. Как только стали освобождаться города прибалтийские, мы сразу же перебрались сюда. Мы приехали в Таллин, когда буквально дымились дома от пожарищ. Но мы сразу же рвались в бой. И вот где же мы выступали? Для воинов. В лесу. Вы понимаете, нас освещали, оркестру же надо было играть, чтобы было светло, и фары боевых машин. Это было очень романтично. Был очень даже смешной случай. Мы приехали в одну часть, а они должны были перебазироваться в другое место. Значит, наш концерт был как бы не нужен. А устроиться нам на ночлег даже негде. И вот, значит, кто где. Меня, естественно, как единственную солистку положили на стол. Кто в шкаф залез, кто просто на полу. А у нас такие были акробаты, Карелин и Минаев. Им даже не было места на полу, чтобы где-то спать. И вот все, конечно, были на нервном взводе, таком на нервном взрыве. Все устали, все измучились, все. И вдруг один из них говорит, сделал стойку, ну, говорит, я сплю. Вы представляете, конечно, уже никто до утра не спал, шуткам и нашему смеху не было конца. Ну, мы тогда были такие молодые, поэтому и все это переносилось совершенно иначе. Потом я хочу сказать, что мы выезжали даже с Николаем Григорьевичем Минхом в Финляндию обслуживать наши войска. И там вообще нас так принимали, что сейчас даже трудно в это поверить, что зимой нам преподносили живую белую сирень.

0: Это был фрагмент из фантазии на темы Блантера в записи Ивана Алексеева. Но вернемся к рассказу Ольги Мартиньяновны.
1: Потом, в 45-м году, уже в мае месяце, по приказу командующего военно-морским флотом адмирала Кузнецова, наш оркестр был передан в радиокомитет. Но это была, конечно, радость для всех. Мы очень любили выступать. И причем интересно сейчас вспомнить, что ведь наши передачи выходили 1:05 ночи. И не в записи, а, как говорили тогда, живьем в эфир. Это было, конечно, очень трудно. И вот, вы знаете, я хочу сказать, Николай Григорьевич требовал, чтобы ты, артист, культуру нес не только на сцене, но и в жизни. Ты должен быть образцом, чтобы на тебя смотрели и тобой восхищались. Он был, конечно, очень требовательный. На репетицию он приходил, и дисциплина была необыкновенно жесткая. Не дай бог кому-нибудь опоздать хотя бы на 1 минуту. Но в быту это был очень жизнерадостный, веселый человек. Очень любил своих друзей. Да, с ним было очень легко работать. Вы знаете, и вот надо дать ему должное. Если даже ты когда-то там не совсем хорошо выучила песню, он никогда не скажет тебе при оркестре, не сделает замечаний. Он уважал своих солистов. А потом на еде он скажет, пойдем поработаем над этим, но тут эта фраза не получается, все. Вы знаете, настолько я любила оркестр, что когда я уходила в отпуск, я ждала, скоро ли опять вернутся эти счастливые дни. И, конечно, прежде всего... Заслуга в этом Николая Григорьевича Минха.

0: нас исполнялась музыка разная. Во-первых, музыка, которая выходила кинофильмом. Потом очень много исполнялось произведений Соловьева-Седова, Дунаевского, Блантера, Прицкера, Георгия Носова. Вот мне вспомнилась песня Георгия Носова «Над широкой рекой». Прекрасная песня. И вот в те времена Жданова там у Носова было написано великолепные стихи «Над широкой рекой опустился сиреневый вечер». Ведь в этом есть какая-то поэзия. Так в радио запрещали петь «Сиреневый», что это звучит слишком как-то буржуазно. И приходилось петь «Темнеющий вечер». Это же смешно. Так что, вы знаете, как только появлялись какие-то вот новые произведения, моментально же, буквально на второй, на третий день, эти произведения уже исполнялись у нас. Ну, он был прекрасный дирижер, остроумный, жизнелюбящий человек. Его очень ценил высоко Исаак Осипович Дунаевский. Любил его оркестровки, потому что действительно это было на высочайшем уровне все. Ведь оркестровать это тоже очень сложно, ведь так, чтобы это звучало красиво, чтобы это было интересно, чтобы это было своеобразно, чтобы это песню украшало. И вот это все было присуще Николаю Григорьевичу Минху.
1: «Очи черные» в аранжировке Николая Минха — один из самых ярких концертных номеров Ольги Нестеровой. Родился этот номер необычайно быстро. Всего несколько часов ушло на аранжировку. К рассвету расписали оркестровые партии, а в 5 часов утра уже была сделана запись. Послушайте, как тонко, ненавязчиво вплетаются элементы джаза в этот старинный романс.

Старая пластинка сохранила для нас и голос Ефрема Флакса, любимца ленинградской публики. Репертуар певца был необычайно широким. Он пел классику, эстрадные песни и везде был естествен и артистичен.

Поблекли краски и словно дым, мрак черной маской покрыл сады. Часы на башне пробили час, закат на небе угас. Доносит ветер далекий звук.

40-х, начале 50-х годов на Ленинградском радио с оркестром Минха пела и Зоя Рождественская, певица с удивительно светлым, прозрачным голосом, полным сердечного тепла и обаяния.

И еще об одном популярном певце нам хочется вспомнить. О Леониде Кострице, спевшем много замечательных мелодичных песен о любви.

песней солнышко будить. Ждать всю ночку не устану я, только б ты пришла опять. За тобой.

Основой репертуара оркестра были, конечно же, песни. Однако и инструментальные пьесы, сыгранные оркестром и его солистами с подлинным мастерством и блеском, нередко украшали концертные программы. Вот и пьеса «Карусель», одна из них, виртуозно и непринужденно ведет диалог с оркестром аккордеон Юрия Шахнова.

Ну и, наконец, озорная композиция самого Николая Минха «Ветерок с Невы». В 70-е годы пьесу записал эстрадный оркестр под

Мелодии нашего прошлого. Милые, сердечные, наивные. Проходят годы, а былые привязанности не забываются. И каждый раз встреча с любимыми песнями и голосами приносит радость. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча с джазом Николая Минха оставила в вашей душе доброе чувство.

В сегодняшней программе речь пойдет об интересных концертах наших гостей из Эстонии, Соединенных Штатов Америки и Канады. Сначала я хочу пригласить вас в Большой зал филармонии, где 15 июня прозвучала оратория Йозефа Гайдна «Сотворение мира».

В исполнении оратории Гайдна приняли участие певцы Сату Вихавайнен, Янис Спрогис, Том Краузе, камерный хор Эстонской филармонии под руководством Тыну Кальюсты, хоры Калифорнийского университета из городов Беркли, Чико и Дэвис под руководством Энтони Паскуа, Шерела Пола и Альберта Макнила и Эстонский государственный симфонический оркестр под управлением Эрик Ласса. «Сотворение мира» написано великим маэстро в самый последний период творчества, после возвращения из второй поездки в Лондон. В Вену Гайдн вернулся увенчанный громкой славой, и на этот раз родина наконец-то поспешила признать его как первого композитора. Ну а если сравнивать в этом смысле положение музыкантов 200 лет назад с нынешними делами, легко заметить, что человеческая и общественная психология за это время ничуть не изменилась, просто изменилась форма необходимого заграничного признания, который и служит теперь всевозможные международные конкурсы. Но вернемся к Йозефу Гайдну. Настало время в прямом и переносном смысле подумать о духе. Престарелый композитор полностью отдался сочинению церковной музыки для князя Николая Эстерхази. Гайдн всегда был глубоко религиозным человеком, оттого и вся его музыка дышит удивительной чистотой и гармонией. Обратившись же к жанру мессы, он, по мнению многих современных зарубежных исследователей его творчества, достиг таких духовных высот, до которых не доходило даже тончайшее из его симфоний. Совершенство поздних месс подвело композитора к созданию монументальной оратории «Сотворение мира». Ведя правильную жизнь, он был глубоко уверен в разумности и правильности патриархального общественного строя и свои этические идеалы выразил в этой оратории. Сюжет ее, заимствованный из «Потерянного рая» Мильтона, чрезвычайно прост и даже наивен. Две первые части повествуют о том, как Бог создал мир. Третья и четвертая живописуют картины райской жизни Адама и Евы до грехопадения. Сам Гайдн признавался, что никогда не был так благочестив, как во время работы над сотворением мира. Ежедневно падал я на колени и просил Бога, чтобы он дал мне силы для счастливого выполнения этого труда. И действительно, сотворение мира стало восторженно-патетическим гимном жизни и ее творцу.

фрагменты оратории Гайдна «Сотворение мира» прозвучали в исполнении певцов Сату Вихавайнен, Яниса Спрогиса, Тома Крауза, камерного хора Эстонской филармонии, хоров Калифорнийского университета и Эстонского государственного симфонического оркестра под управлением Эри Класса. А теперь я хочу представить нашим радиослушателям известного во многих странах мира музыканта, кларнетиста из Канады Юлия Милкиса.

Ленинградские радиослушатели впервые познакомились с Юлием Милкисом весной этого года, когда он выступил в качестве солиста с камерным оркестром под управлением Аркадия Штейнлухта. Его искусство стало настоящим открытием, но, к сожалению, его услышали очень немногие, так как единственный концерт состоялся в маленьком зале бывшей Пантелеймоновской церкви. Там же, спустя 2 месяца, уже в июне, Юлий Милкис выступил снова, на этот раз в ансамбле с замечательным ленинградским кларнетистом, профессором Валерием Безрученко.

исполнение концерта Яна Стамица для двух кларнетов, да еще мастерами такого класса, в нашей музыкальной жизни явление нечастое. Следует сказать несколько слов об этом чешском композиторе, который первым вывел кларнет на эстраду в качестве солирующего инструмента, соревнующегося в блеске и певучести с целым оркестром. Основоположник знаменитой Мангеймской школы Ян Вацлав Антонин Стамиц возглавлял Мангеймскую капеллу курфюрста Пфальцкого. Для этого оркестра он написал 45 симфоний. Кроме того, им написано множество инструментальных концертов и камерных сочинений. Его музыка представляет собой органичный сплав лучших достижений чешской, немецкой и итальянской музыкальной культуры XVIII века. Виртуозный блеск в двойном кларнетовом концерте сочетается с широкой патетической кантиленой. Сейчас вы услышите вторую часть концерта Стамица в исполнении Валерия Безрученко, Юлия Милкиса и камерного оркестра под управлением Аркадия Штейнлухта.

В конце июня в нашей стране проходил необычный музыкальный фестиваль, организованный Американским обществом развития кантерского искусства, фондом Гилла и Хайма Винер и Советским детским фондом имени Ленина. В Ленинградской синагоге состоялись два благотворительных концерта, сбор от которых был передан детскому фонду.

Канторский фестиваль – событие экстраординарное, так как для участия в нем собрались 5 лучших канторов Соединенных Штатов Америки и Канады. По этому фрагменту записи, которую мне удалось сделать 26 июня в Ленинградской синагоге, вы уже могли составить представление о высочайшем певческом мастерстве исполнителя Пауля Коварского из Торонто. Прозвучала канторская композиция из новогоднего богослужения «Помни нас доброй памятью». Блестящее владение голосом, удивительно сочетающее европейскую манеру, идущую от итальянского бельканто, с восточным, чуть гортанным верхним регистре звукоизвлечением, дает возможность певцу свободно изливать свои чувства, передавая смысл и характер ритуальной музыки. Впрочем, в программу своих выступлений все певцы включили также и светскую музыку. Это были народные песни, фрейлахсы, популярные песни и даже русский романс.

Это пел известный канадский баритон Леонид Карпинский, бывший наш соотечественник и выпускник Московской консерватории. Его очень красивая канторская композиция «Господи, пожалей нас и прости» была больше похожа на драматический оперный монолог, чем на культовое песнопение. Роскошный голос буквально заливал слушателей.

Каждый из канторов в своей композиции демонстрировал не только личные исполнительские качества и возможности, но и определенную традицию. Так Аарон Бен-Шошан из Нью-Йорка представил очень интересную чисто восточную традицию. Выходец из Марокко, Бен-Шошан изучил у себя на родине основы сефардского канторского искусства, в котором богослужебные песнопения исполняются под аккомпанемент лютни.

появление одного из участников концерта, кантора из Лос-Анджелеса Пинхаса Рабиновича, было встречено шквалом оваций. Его уже знали по прошлогоднему выступлению в подобном же фестивале. И, услышав его пение, я поняла, отчего так восторженно его встретили.

Пинцах Рабинович занимает ведущее положение в Калифорнии. Ему посвящена статья в энциклопедии «Иудаика», где сказано, что он обладает блестящим тенором редкого качества. Его импровизационные пассажи вызывают восхищение, а исполняя народные еврейские песни, он трогает сердца теплом и искренностью. Сейчас вы услышите чудесную сентиментальную песню «Маммели» «Мама, мамочка».

Выступая по очереди, американские и канадские канторы соревновались в искусстве. Слушатели же с благодарностью принимали каждого, так как все они не только замечательные мастера, но и обладатели уникальных голосов. На меня же самое большое впечатление произвел Джеффри Надаль из Вашингтона. Его поистине божественный тембр, высочайшая музыкальная культура, владение голосом, благородство и тонкая выразительность отличают его даже на фоне прославленных мастеров. В исполнении Джеффри Надаля звучит фрагмент ежедневного богослужения в Иерусалиме, городе твоем.

Чарозеро – село обыкновенное. Спешат к востоку речки ручейки, по берегам их избы пятистенные, за избами шумят березняки. На каждого живущего по стае скворцов, синиц, веселых голубей. Когда все это певчее взлетает, и глубже небеса, и голубей. В лесах грибов не выносить корзинами, а рыб озера закипят порой. Оно в ладу и с яростными зимами, и с летней сенокосную жарой. Чарозеро – село необычайное. Уйдет, едва услышу я о нем, и сердце все нелепое, случайное, как с листьев пыль под проливным дождем, и Русь предстанет в облике девичьем, задумчиво прекрасна и строга. Душе нашептывают что-то птичье, готовые в полет уйти стога, распахнутые крылья вольной озими, зовущей в неизвестное простор. Руси начало для меня, Чарозеро. Россия начиналась от озер. Среди ночей коростели кричат на о, какое поле то, о красоте родной земли, судите по зиме и по лету. Ку-ку, кукушка за рекой, ах, эта щедрость беспримерная, наобещает век такой, лет до 200 не менее. Луна по тракту забрела, загумно в клевера медовые, берез округлые тела грустят в ночи почти по вдовьему. От обнаженной красоты смущенно небо зарумянилось. Благослови мои мечты, земля негромких сказок маминых. Благослови густая рожь, благослови широкополюшка, благослови беспечный дождь, благослови высокосолнышко, благослови весенний клич, благослови зима морозная, благослови меня, Чарозеро, и дай все сущее постичь. Родимый дом, обшитый серым тюрьмом,

0: песом. Мы много лет не виделись с тобой. Весь облик твой звучит немым вопросом, как я живу, доволен ли судьбой. Черемуха под окнами. Немало я рубашонок о сучки порвал. Но если матушка за чуб трепала, так потому что ссадины скрывал. Мой первый труд — скворечник на березе. Стройней в России не видал берез. Рябина сочная вздымает гроздья, ее мальчишкой из лесу принес. В окне старушка в беленьком платочке, и, кажется мне, матушка моя ждет, поджидает младшего сыночка, уехавшего в дальние края, и через луг, заросший сами ноги, несут меня к знакомому крыльцу, но не могу переступить порога, ладони жесткие подняв к лицу. Куда я? Нету матушки на свете, и дом давно чужие в нем живут, и мне никто на всей большой планете ничем, ничем помочь не сможет тут. И скрип ворот душой воспринимая, как грустные напевы о былом, я горестно перила обнимаю. Прости меня, мой добрый отчий дом. Среди лугов, березняков петляет белая дорога, уводит юных от порога, а возвращает стариков. Она не раз протарена, была тропинкою когда-то и волокушами распята, и лаптями уплотнена. Но вот пришел худой, босой бродяга-гений, грубой спицей соединил круг со ступицей, и получилось колесо. И был в пример другим казнен умелец перед многолюдьем, поскольку выяснили судьи, с нечистой силой знался он. От сотворения колеса ведет свой счет векам дорога, даруя нам раздумий строгость и дальних далей голоса. Сама седа с тех давних пор, как был казнен безвестный гений, дорога мечется в смятенье и не вмещается в простор, то просекой пойдет в леса, то над рекою мост уронит. Все ищет холм, где похоронен изобретатель колеса. Чуть колышет лилии пересня, малая российская река, между сосняками, словно песня, тянется она издалека. Удивляет неустанно, вроде омуты ее неглубоки, но такие окуни в них бродят, клюнут, разгибаются крючки. Нахожу в ней сходство с новобрачной, также очертания нежны. Бесперестнее, медленный, прозрачный, я не знал бы вкуса тишины. Мороз прохожих гонит прочь, дымы столбами инея, над нами вызвездилась ночь, бездонная, былинная. Зима то очумело вьет, то блещет снежной россыпью, а где-то брежет поворот на оттепель, на оттепель. А тяжесть ледяных цепей не вечная, не вечная. Ударит звонкая капель, лед обернется речкою. Люблю февральскую метель, ветров певучую свирель, за то, что впереди капель. Зима, а впереди апрель. Мне говорят, какой, однако, ты товарищ дорогой, непостоянный. То весел, словно майские цветы, то грустен, как сентябрьские туманы. Не отпираюсь, водится за мной слабиночка, грешок такого рода. Не отличаюсь постоянством, но непостоянна и сама природа. Вчера мороз хватает на бегу, ни старому, ни малому поблажке, заиндивели брови, а в снегу барахтается глупая дворняжка. Не ошалела? В стылом январе предсказывает поворот на сырость. С утра дождит сегодня на дворе. Кудлатая права, скажи на милость. Луч долетел, а той звезды уж нет. В пустыне встали городские стены. Покуда существует белый свет, в нем постоянные только перемены. Поэт. Я уголь, я жар семицветный, подуют сухие ветра, и стать я могу незаметно началом большого костра. Лежу в неприметной долинке, и как не горяч, но могу под первую каплей дождинкой погаснуть на мокром лугу. Беззвучно в тиши дотлевая, и стаять могу, как мольба. Я уголь, я боль огневая, а все остальное — судьба. При мне говорить посмели друга, а я не заступился, промолчал. Подумал, знает, видимо, округа, чего по дружбе я не замечал. И до сих пор стыжусь. Пусть на мгновенье, да замутило душу мне сомненье, а друг был частью самого меня, понятнее, чем ближняя родня. Ошельмовать недолго человека, всю жизнь вертлявым словом отравить, но имя доброе восстановить, на это может не хватить и века. Опыт мой, осудив молчаливость, убеждает, что несправедливость унижает всего больней. Никогда не привыкну к ней. Не привыкну к красивым пустотам, отуманенным горным болотам, ко всему, что сминает дух, оскорбляет и взор, и слух. Пусть судьба, окружив невезеньем, отомстит за терпенье забвеньем, но покуда прибуду живой, справедливость, я рыцарь твой. В деревнях русских старики, когда-то бравые солдаты, Европу бравшие в штыки, теперь сутулы бородаты. С утра в суставах ломота, и к непогоде ноют раны, а снится та же высота и бранденбургские туманы. Немного их пришло с войны, развершей бездны бед и боли. Им так хотелось тишины, неспешной безмятежной доли. Да не могла отчизна-мать существовать в развале страшном. Кому ее и поднимать, как не защитникам вчерашним? Работал каждый за троих, бралась откуда только сила. О них гремел газетный стих, и песня их превозносила. Они творили времена, между ними сглаживая стыки. Страна величия полна, как ей положено, великой. Ее дороги высоки, большие замыслы крылаты. Живут в деревнях старики, когда-то бравые солдаты. В глазах тревожные огни сменила давняя усталость. Как много сделали они, как мало их теперь осталось. Стою на стене крепостной, где вечные странники ветры свивают в мечту километры, и ширью любуюсь родной. Просторы, полей благодать, загадки тайги диковатой. О, Русь, коль душа не крылата, то оком тебя не объять. Поэзия, она во всем, Ее не видеть невозможно. Вот одуванчик колесом бежит по насыпи дорожной, опять крылатую листву взвивает ветер над долиной, и в этом сходство наяву с переполохом воробьиным. Отлаженный, ломая быт, неудержимо и сурово, лавина снежная летит отважным войском Пугачева. Словесный образ невесом, но с ним то сладко, то тревожно. Поэзия. Она во всем. Ее не видеть невозможно.
1: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Ленинградские композиторы 27-му съезду Коммунистической партии Советского Союза, присуждение почетного звания солистки Ленконцерта Надежде Дроздовой-Вайнер, новая победа Ленинградской скрипичной школы Дмитрий Берлинский, обладатель первой премии международного конкурса имени Никола Паганини. О том, чем живет в эти дни Ленинградская композиторская организация, рассказывает первый заместитель председателя правления Ленинградского отделения Союза композиторов РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР Владислав Александрович Успенский.
2: Ленинградские композиторы готовятся достойно встретить 27-й съезд нашей партии. Надо сказать, что музыка ленинградских композиторов, ее авторитет и известность уже давно перешагнули границы нашего города. Многие произведения хорошо известны и по достоинству оценены за рубежом. Много друзей у нашей музыки и в разных городах Советского Союза. И совершенно естественен интерес наших московских коллег к тому, что сделано ленинградцами за последнее время. Впрочем, точно так же, как и нас, ленинградских композиторов, безусловно, интересует все новое в творчестве москвичей и композиторов других городов. И вот в преддверии 27-го съезда завтра начнется наш творческий отчет на секретариате Союза композиторов РСФСР. В двух концертах, которые состоятся 26 и 27 декабря, будут звучать сочинения в основном камерного жанра, то есть будет представлен лишь один аспект ленинградского творчества. В программу этих концертов включены новые сочинения. – Причем мы стремимся к тому, чтобы каждый раз происходило знакомство с новыми именами, с новыми сочинениями. Поэтому и сейчас в нашем показе не будет, быть может, очень известных имен, таких как, скажем, Тищенко, Слонимский, Гаврилин, а будут звучать сочинения других авторов, также интересно работающих в камерном жанре. Так прозвучит вторая соната для фортепиано молодого композитора Александра Смелкова, сочинение самобытное, яркое и получившее уже хорошую оценку на недавно проходившем смотре молодых композиторов Ленинграда. Эта соната посвящена 800-летию славного памятника нашей культуры «Слово о полку Игореве».

Во время нашего творческого отчета в Москве прозвучит также интересный вокальный цикл Георгия Фиртича на стихи Поля Верлена. Затем чрезвычайно искреннее и какое-то очень тонкое сочинение Ольги Петровой «Русские песни» на народные тексты. И новое, привлекающее зрелостью мысли, произведение Владимира Цитовича «Триптих для фортепиано». Затем будет концерт хоровой и камерно-симфонической музыки, также завоевавший признание на осеннем нашем молодежном пленуме. Это хоровой цикл Евгения Иршаи на стихи Арсения Тарковского «Эпиграфы», остроумное сочинение Леонида Десятникова на стихи Леонида Григорьева «Букет» для хора без сопровождения. Прозвучит также концерт для трех флейт и камерного оркестра Юрия Фалика. Свою героическую арию для фортепиано с оркестром исполнит автор Вадим Биберган. После концертов состоится обсуждение на секретариате Союза композиторов РСФСР, и мы надеемся услышать критические мнения и вообще впечатления москвичей по поводу того, как ведется работа с молодежью в Ленинграде, что сделано положительного в камерном жанре. Мы со своей стороны расскажем о дальнейших планах работы в предсъездовское время, о новых намеченных концертах, о том, что будет звучать в апреле будущего года на традиционном фестивале «Ленинградская музыкальная весна». И в заключение хочу сказать несколько слов о чрезвычайно важном событии в жизни нашей композиторской организации, о событии, которое уже состоялось. Почему только несколько слов? Потому что послезавтра, 27 декабря, подробный рассказ о нем прозвучит по Ленинградскому радио в музыкальной передаче «Премии рабочего жюри». Итак, речь идет о смотре конкурса Ленинградского судостроительного Балтийского завода имени Серго Орджоникидзе, ставшим уже доброй традицией музыкальной жизни Ленинграда. Это был 7-й смотр творчества ленинградских композиторов, который в этом году был также посвящен 27-му съезду КПСС и проходил под девизом «Наш современник – строитель коммунизма». Нужно сказать, что в этом году претендентов на участие в конкурсе было особенно много. Достаточно вспомнить, что совсем недавно прошел замечательный праздник 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, вызвавший большой подъем творческой мысли наших композиторов. Было создано немало интересных сочинений. Не меньший подъем, естественно, вызывает и подготовка к съезду партии, так что самый отбор произведений для представления на суд балтийцев был очень строгим, было из чего выбирать. И вот мы решили выдвинуть на соискание премии главным образом сочинения тех авторов, которые еще недостаточно часто, а то и никогда, не представляли свои работы на суд своих друзей, рабочих Балтийского завода. Уже названы лауреаты, присуждены премии. Наряду с молодыми авторами первой премии в ораториально-кантатном жанре удостоен старейший наш композитор Борис Александрович Арапов за 6-ю симфонию для солистов, хора и симфонического оркестра на стихи Бориса Пастернака и Чингиза Айтматова. Это сочинение – одно из лучших в творчестве Бориса Александровича. Несмотря на годы, а недавно мы праздновали 80-летие профессора Арапова, он чрезвычайно молод душой, постоянно общаясь со своими консерваторскими студентами, он находится всегда в центре современности, вероятно, поэтому дух его сочинений близок к представителям разных поколений. И мы очень рады, что сочинение нашего старшего коллеги нашло отклик в сердцах рабочей аудитории. Это еще одно свидетельство нужности его музыки именно сегодня.

конкурс Балтийского завода открыл для широкой публики новое имя молодого нашего товарища Аллы Сивашовой, успешно работающей в жанре вокальной музыки. Ей присуждена первая премия за лучшую песню гражданственного содержания. Сейчас вы ее услышите. Это песня на стихи Роберта Рождественского «Помните». Ее поет народная артистка Советского Союза Ирина Богачева.

О подготовке ленинградских композиторов к предстоящему 27-му съезду Коммунистической партии Советского Союза рассказал заслуженный деятель искусств РСФСР Владислав Успенский. Открываем следующую страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград». Недавно за выдающиеся достижения в области развития советского исполнительского искусства солистка Ленконцерта Надежда Дроздова-Вайнер удостоена почетного звания заслуженной артистки РСФСР.

Звучание этого романса Глинки на стихи Рындина переносит нас на 16 лет назад, когда о молодой певице, студентке Ленинградской консерватории Надежде Вайнер, заговорили впервые. Случилось это после того, как на 4-м всесоюзном конкурсе имени Глинки она завоевала звание лауреата. Вот короткий фрагмент интервью председателя жюри народной артистки СССР Ирины Константиновны Архиповой, помещенного в журнале «Советская музыка». У Надежды Вайнер меццо-сопрано приятного бархатистого тембра. Как только она начинает петь, внимание слушателей приковывает значительный внутренний мир глубоко чувствующего художника. Певица награждена также дипломом за лучшее исполнение романса в Глинке. Некоторые из них, такие как «Не искушай» и «Как сладко с тобою мне быть», она спела просто превосходно.

Спустя год в Минске проводился всесоюзный конкурс вокалистов на лучшую концертную программу. Его победительницей оказалась Надежда Вайнер, исполнившая в первом отделении произведения советских композиторов, а во втором – русскую классику. Продолжая учиться в Ленинградской консерватории в классе Ираиды Павловны Тимоновой-Левандо, Надежда Вайнер становится обладательницей еще одной премии и специального приза, но уже на международном конкурсе, проходившем в Румынии, на конкурсе имени Джорджа Энеску. А вскоре следует новая победа. Она завоевывает звание лауреата на международном конкурсе имени Баха в Лейпциге. Репертуар певицы быстро растет. Участие в конкурсах разных стран дает ей опыт исполнения произведений разных национальных культур, разных эпох и стилей. Природная музыкальность, глубина артистического переживания помогают ей раскрывать для слушателей главное в музыке – живой трепет чувства. Окончательное международное признание Надежда Вайнер получила в 1974 году, выступив в конкурсе, который состоялся в городе Сертогенбоссе в Нидерландах. Единогласным решением жюри – она была признана лучшей певицей года. Ей была присуждена не только первая премия, но и большая золотая медаль имени Кэтлин Ферриер, выдающейся английской певицы. Голландские музыкальные критики восторженно писали об открытии новой русской звезды, обладающей необыкновенной музыкальной чуткостью, не говоря о чарующем, мягком тембре голоса.

Надежду Дроздову-Вайнер сегодня хорошо знают любители музыки разных уголков нашей страны. Побывав хоть раз в каком-нибудь городе, она обязательно возвращается туда вновь. Местные филармонии посылают в Ленконцерт постоянные запросы. Полюбившие голос певицы слушатели ждут с ней новых встреч. Им одинаково нравятся в ее исполнении и оперные арии, и романсы русских и зарубежных композиторов, и народные песни. Необыкновенным покоем и умиротворенностью дышит в исполнении Дроздовой Вайнер произведения старых мастеров Баха, Генделя, Страделлы, Тости.

Художественный поиск заслуженной артистки РСФСР Надежды Дроздовой-Вайнер, находящейся в расцвете сил, продолжается, и мы желаем ей новых успехов и свершений. Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград».

звучит скрипичная соната Сезара Франка. Первая запись на Ленинградском радио ученика выпускного класса специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории Дмитрия Берлинского. Она была сделана в нашей студии на прошлой неделе после возвращения молодого скрипача из второй гастрольной поездки по городам Италии. Первые же гастроли состоялись этой осенью, когда на международном конкурсе скрипачей имени Никола Паганини, ежегодно проходящем в Генуе на родине великого музыканта, ленинградскому школьнику, самому юному за всю историю этого конкурса победителю, была присуждена первая премия. Такая победа выпадает на долю участников далеко не каждый год. Чаще всего первая премия вообще никому не присуждается. Во всяком случае, в последний раз это случилось в 1981 году. Когда же такое все-таки происходит, победитель удостаивается чести играть в зале городской мэрии, где в специальном сейфе под стеклянным колпаком, поддерживающим постоянную температуру, благоговейно хранится знаменитая скрипка самого Паганини. Это редчайший и совершеннейший инструмент работы Гварнери дель Джезу. На этой-то уникальной скрипке и играет по условиям конкурса победитель, сам выбирающий программу для концерта, проходящего все в том же зале мэрии, откуда шедевр Гварнери никогда не выносится. Выступление Дмитрия Берлинского, исполнившего в числе других произведений и сложнейший второй каприз Никола Паганини, прошло с громадным успехом.

0: Так началась самостоятельная концертная жизнь Дмитрия Берлинского. А о том, что этому предшествовало, мы беседуем с его педагогом Львом Александровичем Иващенко. Лев Александрович, хотелось бы, чтобы наши слушатели, ну, естественно, те, которых сейчас увлекла Димина игра, попытались бы вместе с нами понять, что же это такое победа на конкурсе Паганини, почему мы говорим о победе именно ленинградской школы и что представляет собой эта наша школа.
1: Ну, начнем с того, что Генуэзский конкурс вообще один из самых представительных, самых серьезных и авторитетных состязаний скрипачей в мире. Уже тот факт, о котором упомянули в начале нашей беседы, нечастое присуждение первой премии, показывает, насколько строг подход к конкурсантам. Ведь великий Никола Паганини был одновременно и революционером в области техники скрипичной игры, и непревзойденным артистом, художником, заставлявшим слушателей забывать о головокружительных трудностях музыкальной фактуры.
0: Действительно, нужно было быть настоящим революционером, чтобы сломить вполне искреннее, наверное, мнение академистов, профессоров Парижской консерватории, которым, как известно, были отданы на рецензию каприсы в рукописном списке.
1: Да-да, еще до их исполнения. И эти профессора вынесли окончательный, как им казалось, приговор о невозможности исполнить подобные трудности.
0: И, может быть, отсюда и поползли слухи о дьявольском искусстве Паганини. Нормальные, мол, добропорядочные христиане, не наученные самим дьяволом, не должны прикасаться к его музыке. Все равно ничего не выйдет.
1: Наверное, так. И вот я хотел сказать, что на конкурсе самое пристальное внимание обращалось не только на безукоризненность технической стороны, это вообще основа любого мастерства, но и на артистизм, на то, как захватывает своим исполнением конкурсант. Что же такое этот артистизм, художественное исполнение? Это живой ток музыки, естественность музыкального высказывания своих чувств. Вот это-то, наряду с виртуозностью, и считается необходимым для присуждения первой премии.
0: Лев Александрович, а как вы относитесь к существованию такого мнения, что конкурсы в чем-то подобны лотерее, где исход может решить просто счастливый случай? И как вы считаете, может ли это в какой-то мере относиться к Диминой победе?
1: Вы знаете, я думаю, что разговоры о счастливом случае вообще преувеличение. Настоящий успех может быть только результатом настоящей подготовленности. Есть, конечно, одаренные, так называемые нестабильные музыканты. Это может относиться и к ученикам, и к профессиональным артистам. Так вот, такой нестабильный музыкант один раз может сыграть на уровне гениальности, а другой из рук вон плох. И вот тут-то и выясняется истинная талантливость. За 25 лет педагогической работы у меня были и время, и возможность наблюдать, и рост, и развитие, и становление многих музыкантов. Ну, конечно, без определенных способностей просто не стоит и начинать учиться играть на скрипке. А вот что такое эти способности, кроме слуха? Это возможность ученика легко и быстро усваивать знания и навыки. И только при постоянной, кропотливой, организованной работе способности развиваются и перерастают в талант. А талант – это и внимательность, и собранность, и постоянная готовность к напряженной работе. Это и быстрота реакции, и много еще другое. Так вот, за всю мою педагогическую работу много мне попадалось очень способных ребят, которые так и остались при своих способностях, но в таланты не переросли. А с Димой все произошло как надо. Сейчас говорят, какой талантливый человек. Правильно говорят. Только надо понимать, что талантливым Дима сделал себя сам. То есть не совсем сам, конечно. Он родился в семье музыкантов, и с самых первых уроков все внимание родителей было направлено на организацию занятий, на выполнение всех указаний учителя.
0: Лев Александрович, а когда Дима попал к вам в класс?
1: Он мой ученик с самых первых шагов. Я начал с ним заниматься с подготовительного класса. Это было в детской музыкальной школе Московского района, где я тогда преподавал.
0: Скажите, а признаки вундеркинда у Димы проявлялись как-то?
1: Абсолютно никаких. Сейчас, конечно, это трудно себе представить. Но, знаете, главным камнем преткновения у нас была как раз так называемая моторика, подвижность пальцев. Дима великолепно слушал меня, старался вовсю. Но подвижность появлялась очень медленно. В течение целых 2 лет мы с ним сидели на одном и том же этюде из упражнений Шрадика. И вот тут главным было терпение и вера в то, что это необходимо. У меня эта уверенность была. И надо сказать, что это результат той самой моей ленинградской школы, которую меня спросили.
0: А кто был вашим учителем?

0: еще одна веская победа нашей школы. А как вы, Лев Александрович, могли бы в двух словах охарактеризовать главные черты этой школы?
1: Коротко об этом довольно трудно сказать. Могу сказать только, что именно отмечала зарубежная пресса после этого конкурса. Это прежде всего высокое художественное исполнение. Это культура и тонкость штриха. Некоторые особенности звукоизвлечения, вибрации и многое другое, что, наверное, для наших слушателей, непрофессионалов, вряд ли будет интересно.
0: Лев Александрович, как педагог, пестующий Дмитрия Берлинского с первых шагов, вы, конечно, знаете его лучше всех. И вот что вы считаете главным и лучшим качеством своего ученика?
1: Из человеческих качеств это его предельная обязательность. Это его прекрасное, теплое отношение к окружающим. Я имею в виду и соучеников, и педагогов. А что касается профессиональных его качеств, думаю, что это его влюбленность в скрипку, в музыку, постоянная занятость всего его существа музыкой.
0: И так было всегда?
1: По-настоящему, как музыкант, Дима стал разворачиваться совсем недавно. То есть, как самостоятельный музыкант. Он так слушался меня с самых первых занятий, так старался все в точности выполнить, что на каком-то этапе я даже начал беспокоиться. Поэтому особенно старался развить самостоятельность его музыкального мышления.
0: Ну, это, можно сказать, вообще классическое гармоничное развитие.
1: Но не для всех. Бывают дети, у которых индивидуальность проявляется еще до выработки определенных технических навыков. А это большая опасность.
0: Ну, тогда можно сказать по-другому, что ваша встреча с Димой оказалась для него просто счастливой, потому что вы сумели понять, что именно нужно для его гармонического развития.
1: Это, мне кажется, вообще ведущий педагогический принцип. И с Димой это, вероятно, так. Нужно сказать, что как только после нашего упорного сидения на упражнениях у него, что называется, развязалась эта моторика, дальше его продвижение пошло просто семимильными шагами. Достаточно сказать, что четвертый класс нашей обычной районной музыкальной школы он окончил концертом Мендельсона. Как всегда, в конце года был отчетный концерт детских музыкальных школ города, на котором он играл в числе других моих воспитанников. Обычно на таких отчетах присутствует представитель скрипичной кафедры консерватории. И вот тогда Диму впервые услышал народный артист РСР Борис Львович Мутников. И результатом явилось то, что меня вместе со всем моим классом перевели в специальную школу при консерватории, которую Дима в этом году оканчивает. Хочу сказать еще об одной его способности. Это способность удивительно быстрого усвоения новых для него сочинений. Причем это относится не только к нотному тексту. Он мгновенно проникает в характер, эмоциональный строй музыки. Вот, например, соната Франка, фрагмент, который уже прозвучал. Это сочинение относится к числу наиболее вдохновенных и блистательных сочинений мировой скрипичной литературы. Так вот, эту сложнейшую сонату Дима освоил всего за полторы недели.

0: Лев Александрович, через несколько месяцев Дима Берлинский окончит школу и, вероятно, перейдет от вас в другие руки, в консерваторию.
1: Что ж, это закономерный этап. Я могу сказать, что ученик уже перерос своего учителя.
0: И это, наверное, высшая для вас награда.
1: Конечно.
2: Беседу с заведующим струнным отделом специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории Львом Александровичем Иващенко вела журналист Муза Катлиц. Вы слушали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Оператор звукозаписи Мария Клеенышева, вела передачу Марина Корнилова.

В Древней Руси февраль был месяц замыкающий. Ведь новогодие справляли в марте, поэтому февраль прозывался сечением, как бы отсекающим год. Называли его еще межень, календарная межа зимы и весны, снежень и лютый от снегопадов и морозов, приходящихся на эту пору. И все-таки самая меткая кличка февраля – бокогрей. На солнышке пригревать начинает.

старой русской деревне в такую пору все еще не утихали зимние забавы. В особом почете под общим вниманием были новожены, новобрачные. В разгар морозов кому же, как не им, показать и ловкость, и обходительность, и умение складно сказать. Вот и повелось историю, чтобы при народе каждая молодая пара скатилась на санях с самой высокой горы, какую только облюбуют деревенские весельчаки для этого дела. У всех на виду главный коновод подзывает: «Молодца такого-то на горку!» Статно подходит к саням молодец, а за ним, чуть потупившись, зардевшись, как маков цвет, молодая.

Вот они сели, пробуют стронуться, но парни держатся, они не пускают, требуют, чтобы новожены поцеловались. Ну как тут откажешь, надо же уважить улицу. Еще раз подмажь, хоть че пойдет, под смех выкрикивают из толпы, и опять никуда не денешься. Ну теперь-то можно, молят молодые, можно, кати. Сани понеслись, с горы только полозья свистят. Чуть не так перевернешься и в сугробе искупаешься. Но у ловких без происшествий, подол горы позади, а они все мчатся. И только остановились, ватага парней подхватила сани и снова на гору для другой пары. Сколько смеха, сколько потехи, сколько озорства.

А совсем в давние времена, на склоне зимы, пряхи и спрях, самые первые в деревне рукодельницы катались с гор на донцах, на которых придут. Кто дальше прокатится, у той и лен летом лучше уродится. Поверье, не поверье, а ежели лучшее за гребнем да за куделью, то быть такой и среди забавы. А что говорить о катаниях в упряжках? Тут ли не отличиться, да не встряхнуться, чтобы все видали, как горячи лошади, как прилажена и украшена упряжь, зададут такие гонки, аж снег столбом.

сумерках гудит метелица столбовая. Ошалелый ветер горстями разбрасывает холодную снежную крупу, завивает в свитки, подгоняемую ветром поземку, промозгло стонет в безраздельной удали. О пташках и разговору нет. Зайцы и те прижались к гумнам да кадоньям, надежнее там. Вьюги до метели под февраль полетели. В загадке, передаваемой искренне от старого к малому, о вьюге говорится так. Вдоль села бежит кобылка весела, под конец хвоста у ней кошель овса бежит да потряхивает. Потряхивает снегом, пухнут искрометные сугробы, а о морозе своя загадка сложена. Старик у ворот тепло уволок, сам не бежит и стоять не велит. Все выше вздымаются косяки сугробов, тверже лубенеют, заволакиваются речки. Бокогрей щедр и на снег, и на холод. Крепчают морозцы к вечеру, лютуют. Глухари, тетерева, рябчики и мелкие пташки, пуночки и чечетки с маху ныряют в сугробы, взрываются и так коротают стужу. Ведь в сугробе теплее, чем снаружи. А морозка скачет по ельничкам, по березничкам, холодно и сиверка. Но вот понемногу отпускать стало. Ярые морозцы умерились, хотя, возможно, еще не раз налетят, пока зима владыка. После первой встречи весны, падающей на 15 февраля, затенькают робкие капели, на солнышке теплом потянет. Глубокие снега захряснут, подернутся настом, по-старинному наслудом. По деревням когда-то в эту пору уже распевались веснянки, зазывные песенки. На окнах мороз еще выводит художество папоротники и пальмы, а уж воробьи заватажились по-весеннему. Расчирикались на полдневной стороне карниза, шустрые стали. Перелом зимы отмечает протяжной песенкой юркая синица. О, слышите? Слышите? Доносится ее хрустальный голосок. А вместе с ней и овсянка запела веснянку.

завершается зима. Ее уход Истрии отмечался всенародно. Масленичные гуляния как раз и происходили в ознаменование победы сил света и тепла над силами холода. Масленица – самый раздольный и веселый праздник во всем русском народном календаре. Божество зимы Морана уступает свое владычество Ладе, олицетворяющей весну. А почему на Масленицу пекут блины, знаете? А, то-то. Блин румяный, круглый, похож на солнце. А славяне-язычники поклонялись ему. В честь солнца весеннего, проснувшегося после зимы, исправляли широкую Масленицу. Целую неделю веселилась на радостях сельская и посадская Русь. На то она и широкая, или, как еще говорили, честная госпожа Масленица. Каждый день масленичной недели имел свое имя. Понедельник называли «встреча». Рано утром гурьба ребятишек отправлялась вздымать снежные горки, поливать их водой и раскатывать. Особо красноречивые из ребят повторяли бабушкино причитание: «Душаль ты моя масленица, перепелиные косточки, приезжай к нам в гости на широк двор, на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться». Выстроят горы ребятишки и разбегутся по домам блины есть. Их сменяют на улице взрослые. Сперва они с песнями и плясками провозят мимо окон чудо-дерево, разнаряженное бубенцами, колокольчиками, цветными лоскутами. Затем принимались возить масленицу, весельчака, переодетого женщиной. Для этого весельчака подавался целый санный поезд. В передние расписные сани-корабль впрягали гуськом десяток, а то и больше лошадей. На каждой лошади сидел верховой с метлой в руках. Кто играл масленицу, увешанный вениками с балалайкой, выставлялся в санях повыше. И пошла потеха. Санный поезд, переполненный нарядными девушками и парнями, трогался под перезвоны и песни, так и объезжали улицу за улицей.

Вторник называли заигрыш. Начинались игрища. Разнаряженные скоморохи веселили, потешали толпу, кто как мог, кто во что гораст. За потеху угощали брагой, пивом и, конечно, блинами. Среда – лакомка.

Четверг разгуляет четверток. Вершина празднования отмечалась взятием снежных городков. Деревенские молодцы выступали за осажденных или осаждаемых. В баталиях по взятию снежных городков участвовали и пешие, и конные. По деревням на широкий четверг составляли потешный поезд. Ну, в Подмосковье он выглядел так. На сани розвальни ставили тонкое бревно слегу с надетыми колесами по концам. На верхнее колесо усаживался весельчак-прибаутник, одетый в белый балахон. В сани вскакивала разодетая молодежь, и поезд с гиком и песнями выносился шестеркой коней на улице. На первом коне сидел верховой, в кафтане, перехваченном крест-накрест кушаками, на плечах у него развивались соломенные эполеты.

Рассказывая о примечательных вокалистах разных эпох и народов, мне доводилось говорить о певцах, отделенных от нас целыми континентами или дистанцией немалого времени. Думаю, тем понятнее нашим слушателям то волнение и удовольствие, которое я испытываю, адресуя сегодняшний выпуск не только постоянной аудитории нашей программы, интересующейся оперным искусством, но и самой героине моего очерка, живущей и здравствующей в Ленинграде, и, хочу надеяться, слушающей нас сейчас. Ведь для того поколения зрителей, знакомство которого с Кировским театром насчитывает уже несколько десятилетий, имя Нины Александровны Серваль будет воспоминание об одном из прекрасных голосов. Памятные многим тарелки старых репродукторов 40-х-50-х годов нередко доносили этот голос, который многих из нас приобщил к высокой красоте истинного искусства. Тогда, в самом начале 50-х, в исполнении Нины Александровны часто звучала по радио ария Сервилии из одноименной оперы Римского-Корсакова, и в моем тогда юном сознании угнездилась довольно наивная мысль, будто слова «Серваль» и «Сервилия» родственные одного корня. Конечно, узнав потом, что ария дочери римского сенатора эпохи Нерона Сервилии всего лишь одно из многочисленных произведений концертного репертуара певицы, я от первоначального толкования родства этих созвучных имен отказался, но лирическое обаяние дивной корсаковской мелодии для меня нерасторжимо связано с тех пор с голосом Серваль.

Нина Александровна Серваль, как человеческую и творческую личность, прежде всего, пожалуй, характеризует твердость жизненного выбора, верность принятым на себя обязательствам перед людьми и искусством. Уроженка нашего города, многолетняя солистка его лучшей оперной сцены театра имени Кирова, выпускница, а впоследствии преподаватель, профессор консерватории имени Римского-Корского, она за всю жизнь не разлучалась с Ленинградом, за исключением тяжких военных лет. В то время, будучи зачислена в труппу театра летом памятного 1941 года, она уехала с ней в эвакуацию в Пермь. Там и состоялся дебют артистки в роли вердиевской Аиды. Сразу после снятия блокады она вернулась на берега Невы. Впрочем, не одна лишь преданность родной сцене делала Серваль, как и ее ближайших коллег по сцене, Софью Петровну Преображенскую, Ольгу Феликсовну Мшанскую, Ивана Павловича Алексеева, Ивана Ивановича Шашкова, представителями Ленинградской академической школы оперного исполнительства, для которой столь характерной благородная манера драматической и вокальной интерпретации, строгий художественный вкус, неприятие ходульности и актерских штампов. Ведущая лирико-драматическая сопрано театра, Серваль запомнилась как интересная вердиевская певица, Аида, Амелия в «Балмаскараде», Леонора в «Силе судьбы» и создательница поэтичных образов русской оперной классики Ярославна в «Князе Игоре», Тамара в «Демоне», Горислава в «Руслане и Людмиле», Милитриса в «Царе Салтане». Для любимых публикой артистов, к числу которых относилась Серваль, ставились спектакли, позволявшие выгодно показать незаурядные творческие дарования. Такой была, например, в 1951 году третья за послереволюционное время и, к сожалению, последняя в истории театра постановка гугенотов Джакомо Мейербера, одного из самых виртуозных произведений жанра большой оперы. В труднейшей партии Валентины де Сен-Бри выступала Серваль. На премьере спектакля была сделана так называемая «живая запись представления», правда, не отличавшаяся высоким техническим качеством. Тех, кто готов простить несовершенство звучания старой магнитной ленты ради возможности услышать голос молодой Серваль, я приглашаю перенестись назад в зал Кировского театра. Во фрагменте сцены Валентины и Марселя из третьего акта оперы Мейербера «Гугеноты» вы будете слушать Нину Александровну Серваль и постоянного партнера певицы по сцене и в жизни, ее мужа Николая Сергеевича Константинова. Дирижировал спектаклем Даниил Ильич Похитонов.

0: Господь.
1: Объяснить я не в силах словами, что тень моей не болит.
0: Сердце полно тоски.

40-е и 50-е годы – время наиболее активной сценической деятельности заслуженной артистки РСФСР Нины Серваль – были нелегкими для нашей страны, для музыкально-сценического творчества в частности. Но каждый исторический период, в том числе и в жизни театра, нуждается в объективной и справедливой оценке. И, как мне представляется, искусство кировцев было тогда доступнее для ленинградцев. В афишах отсутствовала привычная ныне строка «Спектакли для интуриста». Культурному просветительству действенно служила и внесценическая творческая работа мастеров ленинградской оперы, занятых в радиопостановках музыкальных спектаклей, отсутствующих в текущем театральном репертуаре. Напомню об исполнении таких произведений, как «Эрнани», «Луиза Миллер» и «Симон Боконегро» «Верди», «Тайна», «Сметаны» и большого ряда других. За истекшее с той поры время сводный оперный репертуар ленинградских сцен не обогатился, а сделался, пожалуй, еще скромнее. Малый театр оперы и балета стал как бы вторым экраном воспроизводить произведения, идущие на большой кировской сцене «Пиковую даму», «Бориса Годунова», «Хованщину». На всех трех площадках, включая оперную студию консерватории, идут «Евгений Онегин», «Травиата», «Сивильский цирюльник», тогда как целые поколения слушателей лишены возможности увидеть воочию «Орлеанскую деву» и «Чародейку» Чайковского, «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского, шедевры славянской оперной классики, творения Сметаны, Дворжика, Манюшка и многое другое. В 1957 году Серваль была участницей постановки музыкальной трилогии Сергея Ивановича Танеева «Аристея», осуществленной на Ленинградском радио дирижером Джамалом Энверовичем Долгатом. В работе над этой монументальной оперной трагедией вновь сложился испытанный творческий дуэт Нины Александровны Серваль и Софьи Петровны Преображенской, который неизменно радовал и волновал слушателей на сцене театра имени Кирова в «Аиде» Верди, «Аида» и «Амнерис», и в «Мазепе» Чайковского «Мария и Любовь». Ключевые сцены названных опер в их исполнении сохранены в грамзаписи, но я хотел бы предложить вашему вниманию редко звучащую магнитную ленту, запечатлевшую этих мастеров пения в дуэте Клитемнестры Преображенская и Электры Серваль из второй части трилогии, носящей название Хоэфоры, приносительницы возлияний.

Сейчас вы услышите еще одну сцену из музыкальной трилогии Танеева «Орестея». В партиях «Электры» и «Ореста» Нина Серваль и Михаил Довенман. Запись 1957 года.

Нина Александровна Серваль, воспитанница вокального класса Елены Викторовны Девоссоболевой, могла бы, подобно Шаляпину, называть своим дедушкой по вокалу знаменитого бельгийского баритона и педагога Камилло Эверарди, основоположника одной из лучших в мире школ пения. Девоссоболева, как и учитель Федора Ивановича, Дмитрий Андреевич Усатов, относилась к числу питомцев Эверарди. Конечно, далеко не каждому, даже даровитому человеку, дано достойно продолжить дело своих наставников. Но, вспоминая имена оперных артистов, возвращенных профессором Серваль, а среди них Лариса Шевченко, Алексей Стеблянко, Владимир Панкратов, Григорий Карасев, убеждаешься, что это ей удалось вполне. Теперь уже многие ученицы Нины Александровны поют памятную в ее исполнении арию Леоноры из четвертого акта Вердиевской «Силы судьбы». В итальянском тексте арии из «Силы судьбы» повторяется слово «фаталита» – «рок», «фатум». Но судьба человека, самоотверженно преданного прекрасному искусству, обладает другой, духовной, нравственной силой. И от лица тех, кто помнит, ценит и любит искусство Нины Александровны Серваль, хочу пожелать ей физических и душевных сил для продолжения творческого труда, за который мы так благодарны ей.

0: Представлять Игоря Дмитриева нашим слушателям нет необходимости. Он хорошо известен всем нам как артист кино, театра, радиотеатра. За 40 лет своей творческой деятельности он остался самобытной индивидуальностью, актером ни на кого не похожим и при всем при том поразительно разнообразным в своих ролях, контрастно многоликим и ярко неповторимым. Но кого бы ни играл Игорь Дмитриев, мы сразу узнаем его особый стиль, его неподражаемую актерскую манеру, в которых так удачно соединились блистательный талант перевоплощения, иронический ум, красивый голос, великолепная речь, унаследованная от незабываемых учителей, корифеев Московского художественного театра. Игорь Дмитриев закончил школу-студию МХАТа. А к этому прибавьте еще элегантность, изящество, пластичность, своеобразный аристократизм. Вспомните о его склонности к эксцентрике, импровизации, гротеску, даже комической буфонаде, о его редкой музыкальности. Нет, поистине перед нами человек-театр, один переигравший на своем веку столько ролей, что их хватило бы на несколько театров. И сегодня, поздравляя Игоря Борисовича Дмитриева с юбилеем, желая ему творческого долголетия, мы, конечно, как и положено в таких случаях, могли бы напомнить вам вновь о лучших ролях артиста в кино, театре, на телевидении и, конечно же, на радио. Но мы на Ленинградском радио решили иначе отметить этот юбилей. Не повторять снова то, о чем уже известно, что памятно тем, кто слушает эту передачу, а представить актера с новой, быть может, неожиданной стороны, дать ему возможность сыграть, пусть в отрывках, несыгранные роли и воплотить хоть частично, как творческие наброски, несбывшиеся театральные мечты. С нашим Домом радио Игорь Борисович Дмитриев дружен уже более 30 лет, и сегодня мы с удовольствием предоставляем ему воображаемую сцену нашего радиотеатра. Итак, на этот час мы приглашаем вас в новый радиотеатр Игоря Дмитриева.
1: Спасибо всем вам, друзья, за добрые слова и пожелания. Спасибо и за эту прекрасную возможность воплотить на радиосцене некоторые мои замыслы, эскизы, мечты. Пусть поздно, но ведь лучше поздно, чем никогда. С чего же мы начнем? Давайте отправимся на 43 года назад в военную Москву, в школу-студию МХАТа, куда мне, счастливчику, удалось поступить в ту осень. Утром и днем у нас были занятия, а вечерами мы бежали в театр и усаживались на ступеньках билетажа.